0: они одним из символов надежности и прогресса. В памяти нашего народа навсегда останутся героизм и мужество железнодорожников в годы суровых испытаний, когда вся страна встала на защиту Отечества. И сегодня работники РЖД оказывают неоценимую помощь в снабжении войск, участвующих в специальной военной операции. Нередко с риском для жизни доставляют жителям приграничных районов все необходимое. Восстанавливают сообщения на освобожденных территориях Новороссии и Донбасса. Все последние годы, благодаря системной, ответственной работе сплоченной высококлассной команды профессионалов, железнодорожная инфраструктура России постоянно развивается. Полным ходом идет строительство первой отечественной высокоскоростной магистрали. Железнодорожники России достойно отвечают на вызовы времени. Активно внедряют новейшие технологии, включая электронную логистику, цифровизацию сервисов и услуг. Повышают безопасность, скорость, доступность как грузовых, так и пассажирских перевозок. Хочу поблагодарить вас, дорогие друзья, за работу на совесть, за то, что вы дорожите своей профессией, преданы ей и добиваетесь высоких результатов, каждый на своем участке. Желаю вам здоровья и новых успехов. Всего самого доброго. С праздником вас, дорогие друзья.
1: День железнодорожника отмечают в России в первое воскресенье августа. Сотрудники железнодорожного транспорта первыми в стране получили свой профессиональный праздник. Корпус стражи Исламской революции Ирана сообщил об уничтожении 3 американских истребителей F-35 на базе Аль-Азрак в Иордании. Об этом сообщает агентство ИРНА. По данным журналистов, воздушно-космические силы КСИР нанесли удар по ангару ремонта и месту стоянки самолетов несколькими баллистическими ракетами. В результате атаки 3 истребителя были уничтожены, еще 3 получили повреждения. При этом незадолго до этого КСИР уже сообщало об уничтожении 3 самолетов F-35 на той же американской базе в Иордании, отмечает агентство. В ночь на 30 июля армия США провела очередную серию ударов с воздуха по Ирану. Эти обстрелы стали ответом на попытку иранских атак на силы США, дислоцированные на Ближнем Востоке. В московском ресторане на Кудринской площади сработало самодельное взрывное устройство. К такому выводу пришел Национальный антитеррористический комитет. Бомбу попытались пронести неизвестная женщина, однако ей преградил путь охранник. Тогда прогремел взрыв, они оба, еще один посетитель, погибли на месте. 21 человек был доставлен в столичные больницы с различными травмами. На месте работают следователи. Сегодня в Москве будет жарко, как и в субботу, до плюс 28-31 градуса. К вечеру местами возможны небольшие грозовые дожди, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Он также рассказал, какая погода в целом ожидается в этом месяце.
2: Большую часть воскресенья характер метеоусловий существенно не изменится. Ожидается переменная облачность без осадков. Лишь вечером, где-то после 18-19 часов с приближением холодного атмосферного фронта северо-запада, небо нахмурится и прошумят кое-где скоротечные грозовые дожди. Под утро плюс 15-18, ну и в дневные часы завтра воздух успеет прогреться до плюс 28, плюс 31 градуса. Август в центральной России, за исключением первой пентады, напомню, жарким уже не будет. Среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы, ну разве что с незначительным, на полградуса, градус ее превышением. Я напомню, что для Москвы норма ночью для августа это плюс 12, днем плюс 21,5, ну и дождей выпадет около нормы, которая составляет 78 миллиметров.
1: В Новой Москве ночью образуется густой туман с видимостью до 500 метров, сообщает столичное МЧС. По данным ведомства, туман сохранится до 6 утра. Ведомство напомнило, что в целях безопасности стоит соблюдать скоростной режим и дистанцию, парковать автомобили вдали от деревьев, а пешеходам обходить шаткие щиты и шаткие конструкции. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
1: Сегодня в Москве синоптики осадков не обещают, и днем в российской столице плюс 29, плюс 31 градус.

«Маяк». Возьму я да поеду далеко вглубь себя, где мне легко, где нет тебя. Давно я собираюсь в этот путь, мне б туда, хоть как-нибудь, где нет тебя.

тебя, но мне твоей не надо жалости, а нужен мир и нужен дом, где нет тебя. О-о-о. И все тогда оценят жизнь мою, что живу я в том краю, где нет тебя. О-о-о. Давно я собираюсь в этот путь, мне б туда хоть как-нибудь, где нет тебя.

Всему я и поеду далеко, вглубь себя, где мне легко, где нет тебя, где нет тебя.

0: Аудиосторис.
1: У зимы есть три основных вида. Первый, самый привычный, календарный. Календарная зима начинается 1 декабря и включает декабрь, январь и февраль, одинаково отмечаясь во всех регионах северного полушария. Раньше в календарях отсутствовали январь и февраль, и длительность зимы была другой. Второй вид – астрономическая зима. Она длится от зимнего солнцестояния 22 декабря до весеннего равноденствия 21 марта и является неизменным природным циклом. Третий вид – климатическая зима длится до тех пор, пока температура не поднимается выше нуля и не будет держаться на протяжении 5 календарных дней. Кроме того, исследователи времен года дают еще одно определение зимы. Фенологическая зима – это более условное понятие, выделяемое по природным явлениям. Оно состоит из трех этапов. Предзимья, когда идет переход от осени к зиме с первым снегом и формированием снежного покрова. Коренной зимы – самого холодного периода до второй половины февраля, пока не зазвучит первое пение большой синицы. И перелома зимы, когда увеличивается дневное освещение, снег начинает таять, и появляются первые солнечные лучи, которые символизируют начало весны. Сроки наступления фенологической зимы сильно зависят от географии местности.
0: Аудиосторис.

0: Audio Stories.
1: Полярная ночь – это период, когда Солнце не появляется над горизонтом более суток. Чем ближе к полюсам, тем дольше длится полярная ночь. Там она может достигать 6 месяцев. В российской Арктике зимой в условиях полной темноты живут около 2 миллионов человек. Например, в Мурманске полярная ночь длится с начала декабря до середины января, а в Норильске – с конца ноября до середины января. Организм, который привык к 24-часовому ритму, воспринимает полярную ночь как стресс. Отсутствие естественного света вызывает депрессию, нервозность, сонливость, утомляемость и снижение иммунитета. Это называют синдромом полярного напряжения. Главная причина – дефицит ультрафиолета, необходимого для синтеза серотонина, гормона, который отвечает за психоэмоциональное состояние. Нарушается цикл сна, ослабевает выработка мелатонина, падает уровень витамина D. Для снижения негативного влияния полярной ночи рекомендуются прогулки днем, яркое искусственное освещение дома и использование солярия, который помогает вырабатывать витамин D. Физическая активность улучшает самочувствие и снижает риск заболеваний. Также важно соблюдать режим сна и полноценный отдых.
0: Audio Stories.
2: Уж такая, братцы, жизнь у моряков, моряку собраться

сторон. Волны жаждут мести и встают горой. Устоять на месте

0: четырех сторон.
1: Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Каждое воскресенье в 23.07 мы остаемся здесь, без спешки. Иногда достаточно одной мелодии, чтобы вернуться туда, где все было иначе. Расскажите, куда возвращает вас ваша память? Сон @радиомаяк.ру.

0: никогда.
1: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об именах прилагательных и об ударении в них. Сначала разберем спорный случай, и здесь у нас есть два примера.
3: А футбол, вот когда мы обсуждаем, и политику за ответственность, это вообще...
4: Кухонные разговоры, они отлично проявляют. Это не значит, что их нужно отменить.
5: И вот внимательно приглядевшись к этому дуркованию кухонному, я бы даже сказал кухонному, не иначе, я понял, что это его реакция, что это есть его реакция на происходящее вокруг.
2: Мы услышали два варианта произношения прилагательного – кухонный и кухонный. Дело в том, что норма в этом слове изменилась. Раньше правильным считался вариант кухонный, затем в ходу была двойная норма. Но теперь все самые современные словари фиксируют вариант кухонный. Однако некоторые спикеры по старинке говорят кухонный или же вкладывают в это слово особый смысл. Ну, например, они могут сказать кухонный гарнитур, но кухонные разговоры. Звучит элегантно, но если придерживаться строгой нормы, то всегда должно быть кухонный, только кухонный. Ну и мы переходим к следующему прилагательному. Вместе с гостем программы «Как знать» Арамисом Каримовым.
6: Он прозрачный, имеет такой мягкий, так скажем, кремовый оттенок. Угу. И считается на сегодня достаточно таким элитным традиционным английским продуктом.
2: Кремовый, неверно. Правильно, кремовый. Ошибка досадная. Возможно, это даже оговорка. Но просто я никогда раньше не слышала, чтобы так говорили. Однако, на всякий случай фиксируем. Кремовый. А вот в следующем примере мы услышим частую ошибку. В этот раз ее допустил гость программы «Место действия Россия».
7: Он в 1806 году разрешает крестьянам создавать свои лавочки и торговать, то есть заниматься частной, оптовой и розничной торговлей.
2: Оптовый – неверно. Правильно, оптовый. Ударение в этом слове падает на второй слог, на суффикс «ов» – оптовый. На этом выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами, но ненадолго. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
1: Спасибо. Училка против маяка.

0: Audio Stories.
1: Брумбол – это командная игра, которая сочетает в себе элементы хоккея, но имеет свои особенности. Вместо традиционных хоккейных клюшек игроки используют метлы или специальные палки с пластиковыми наконечниками. Вместо привычной шайбы играют мячом, а вместо коньков надевают ботинки с плоской подошвой. История игры начинается в Канаде, где еще в 19 столетии местные жители устраивали матчи на льду, используя метлы и мяч. Первый официально задокументированный матч состоялся в 1909 году. Постепенно брумбол завоевал популярность далеко за пределами Канады и распространился среди любителей активного зимнего досуга по всему миру. Для профессиональных спортсменов существуют строгие правила, которые определяют количество участников команды и регламент поведения на площадке. Однако большинство поклонников брумбола предпочитают упрощенные версии игры, которые ориентированы исключительно на веселье и активный отдых на свежем воздухе.
0: Audio Stories.

0: сбежала из дворца.
1: Такая, такая.
0: Раздавила отца.
1: Отца,
0: отца, отца, отца.

0: Audio Stories.
1: Якутская лайка – это старинная аборигенная порода собак, которая была выведена коренным населением северо-восточных территорий России. Первые визуальные свидетельства существования этих собак представлены в издании 1692 года авторства Николаса Вицена «Северная и Восточная Тартария» под заголовком «Методы передвижения якутов зимой». Первое документальное свидетельство о количестве представителей породы содержится в работе «Статистические таблицы Российской империи» 1856 года. Здесь зафиксировано, что численность якутских лаек составляла тогда 15 157 голов, что подчеркивало значимость этих животных для местного населения. Эти собаки служили верными помощниками людям Севера. Они участвовали в охоте, охраняли жилье и домашний скот, а также использовались для транспортировки грузов. Характер якутской лайки отличается добродушием, храбростью и активностью.
0: Аудио сторис.

сирени, смятый платочек. Мир моих надежд, моей души. Наивный мир наивных лет, забытых дней, забавный след.

ветку сирени, смятый платочек. Мир моих надежд, моей души. Наивный мир наивных лет, забытых дней забавный след. Все, что волновать могло меня в 17 лет.

0: «Маяк». Что вреднее, потреблять блюда из микроволновки или рилсы из смартфона? Подкаст «Корпорация зла». Высокие частоты. В это воскресенье в 7 часов вечера на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим».
1: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире, послушаем красивую ночную музыку и прогоним ночные мысли. Бессонница. В воскресенье в 23.07 на «Маяке».
0: Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Большая энциклопедия лета. Август. Самый популярный у россиян вид заготовок – маринованные огурцы, помидоры и грибы. На втором месте – джемы, варенье и повидло. На третьем – тушеные овощи, квашеная капуста и другие продукты ферментации на четвертом. Пора консервирования наступает в августе. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».

0: Аудио сторис.
1: Фильм-сказка «Морозко», который Александр Роу выпустил в 1964 году, был не первой экранизацией сказки. Впервые «Морозко» сняли в 1924 году, но этот короткометражный фильм был запрещен к показу практически сразу после начала проката. Роу, зная о первом варианте, создал свое видение с сценаристами Николаем Эрдманом и Михаилом Вольгиным. Летние сцены снимали возле Звенигорода, зимние – в Оленегорске на Кольском полуострове, за Полярным кругом. Из-за отсутствия снега в тот год домик «Морозко» покрыли противопожарной пеной для создания зимней атмосферы. Местные жители помогали в массовке и строительстве декораций, заботились о животных. Спецэффекты делали с помощью обратной съемки. Снег с веток стряхивали, а затем показывали в обратном порядке. Также снимали движение саней. Пленка с отснятым материалом чуть не погибла. В гостинице прорвало трубу, и пленка намокла. Кто именно спас пленку, неизвестно. Но именно благодаря этому человеку культовый фильм «Морозко» до сих пор можно увидеть.
0: Аудио сторис.

0: В Москве 4 часа. Новости. Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Владимир Путин выступил с видеообращением по случаю Дня железнодорожника. Президент поздравил российских железнодорожников с профессиональным праздником, назвав отрасль стратегически важной для страны. Глава государства отметил, что ЖД-инфраструктура России постоянно развивается.
1: Все последние годы, благодаря системной, ответственной работе, сплоченной, высококлассной команды профессионалов, железнодорожная инфраструктура России постоянно развивается. Полным ходом идет строительство первой отечественной высокоскоростной магистрали. Железнодорожники России достойно отвечают на вызовы времени. Активно внедряют новейшие технологии, включая электронную логистику, цифровизацию сервисов и услуг. Повышают безопасность, скорость, доступность как грузовых, так и пассажирских перевозок. Хочу поблагодарить вас, дорогие друзья, за работу на совесть, за то, что вы дорожите своей профессией.
0: Владимир Путин высоко оценил вклад РЖД в снабжение войск СВО и жителей приграничья, а также восстановление сообщения в Донбассе и Новороссии. В Киеве поражено предприятие, которое производило агрегаты, узлы и компоненты электронной базы для ракет ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. Также на заводе разрабатывали навигационные системы для беспилотников компании Firepoint. Также в Киеве удар был нанесен по заводу «Буревестник». Там производили электронные компоненты и комплектующие для БПЛА и выпускали радиолокационную технику для ВСУ. Кроме того, южнее Одессы поражены два судна, которые доставляли военные грузы в один из портов Украины. Число пострадавших при взрыве в ресторане в центре Москвы возросло до 21 человека, сообщила пресс-служба Национального антитеррористического комитета на сайте ведомства. Сообщается, что погибли 3 человека. Женщина, пытавшаяся пронести взрывное устройство в ресторан, охранник, остановивший ее на входе, и один из приглашенных на мероприятие в ресторане. У пострадавших зафиксированы минно-взрывные травмы и ожоги. Сообщается, что в ресторане произошел подрыв самодельного взрывного устройства. На месте ЧП продолжают работать следователи. Россия за последние годы провела масштабную модернизацию поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов. Число зданий, требующих капремонта, снизилось. Такие данные привел премьер Михаил Мишустин во время посещения Республиканского консультативно-диагностического центра в Кызыле.
2: В первую очередь хочу сказать, что президентская программа модернизации первичного звена позволила за эти несколько лет на сегодня построить 6500 новых объектов здравоохранения в первичном звене. Это больницы, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты. Также около 8 с лишним тысяч объектов было полностью реконструировано, модернизировано и, соответственно, закуплено новое оборудование. Примерно 230 тысяч единиц нового оборудования на сегодняшний день поступило в наше учреждение здравоохранения. Это новые томографы, это и компьютерные томографы, это аппараты МРТ, ультразвуковая диагностика. Очень много на сегодняшний день производит наша промышленность. Мы сделали достаточно большую работу для того, чтобы замещать соответствующие приборы. Это не просто, потому что те приборы компаний, фирм, которые себя хорошо зарекомендовали, не просто заместить, но уже около 70% на уровне оказания таких услуг производится в России.
0: Глава правительства осмотрел в столице Тувы промышленные и соцобъекты, встретился с главой республики Владиславом Ховалыгом. Это второй регион, который премьер посещает в рамках своей поездки по Дальнему Востоку и Сибири. До этого он побывал в Якутии. Следующие новогодние праздники в России будут короче на один день по сравнению с предыдущими, пишет ТАСС. Так, в предстоящие новогодние каникулы россияне будут отдыхать 11 дней, а не 12. Следующие новогодние праздники начнутся 31 декабря 2026 года и продлятся до 10 января 2027 года. Год назад каникулы проходили с 31 декабря по 11 января. Воскресенье на этой неделе станет особенным днем, а 2 августа по народному календарю Ильин день. О том, что это означает и каковы предварительные долгосрочные прогнозы на август, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В народном календаре Ильин день – рубеж, после которого лето сдает свои позиции без боя. После 2 августа солнце уже не так активно будет согревать воздух. Ночи станут длиннее, прохладнее, водоемы не смогут успевать прогреваться за день, не купаться. проживания перестанет быть комфортом. Уже во второй пятидневке августа вода постепенно уйдет из лета в осень, ну и в средней полосе России наступит своеобразный бархатный сезон. Предварительные долгосрочные прогнозы на август говорят о том, что закат лета в центральной России, за исключением первой пентады, жарким уже не будет. Среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы, но напомню, для Москвы ночью это плюс 12, дневные часы не выше 21,5, и дожди выпадет больше нормы на 10-20%. В общем, в народе говорят, август пришел, свое лето забрал.
0: В Троицком и Новомосковском административных округах Москвы до утра прогнозируют туман с видимостью 100-500 метров, сообщили в МЧС столицы. Ведомстве напомнили водителям и пешеходам меры безопасности при тумане и призвали их соблюдать. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: Сегодня в Москве днем без осадков и в столице плюс 29, плюс 31.

сны. Липы просят подождать до весны.

0: Audio Stories.
1: Ice Hotel – уникальный отель в шведском городе Юкосъярви, который находится в 200 километрах вглубь полярного круга. Отель открывает двери в мир Лапландии, края северного сияния и древних саамских сказаний. История отеля началась в 1989 году с выставки ледяных скульптур художника Ивге Бергквиста. Посетители захотели переночевать внутри льда, и так появилась идея первого ледяного номера. С тех пор Ice Hotel каждый год строят заново из прозрачных глыб, которые вырезают из местной реки. Лед доставляют на стройплощадку, где художники и скульпторы из разных стран создают необычные ледяные инсталляции. Работа идет в условиях полярной ночи. Стройплощадку освещают только факелы. Отель открывается в декабре и работает несколько месяцев, пока не растает весной. Сегодня Ice Hotel не просто гостиница, а место для научных конференций, свадеб в ледяной часовне и художественных вечеров. Перед закрытием сезона проходит прощальная вечеринка «Последний лед» с огнем, музыкой и диджей-оборудованием изо льда.
0: Аудио Stories.

0: Доброй ночи. С вами диктор Стрельников. Каждое воскресенье в 23:07 бессонница. Иногда все, что нам нужно, это чтобы нас просто услышали. Я слушаю. Пишите. Сон собака радиомаяк.ру.
1: Не ж.

0: Studio Stories.
1: Мишуру придумали в Германии еще в конце 19 века. Первые изделия представляли собой гирлянды из посеребренной медной проволоки. Настоящую популярность завоевала пластиковая мишура, которая оказалась значительно дешевле своего металлического аналога. Существует народная сказка о происхождении мишуры, известная как «Рождественский паук». Эта история популярна среди жителей Восточной Германии, Польши, Украины, а также встречается в отдельных регионах Финляндии и Скандинавии. Сюжет легенды повествует о небогатой семье, которой не хватает средств, чтобы нарядить елку на праздник. Вечером накануне праздника, пока дети спят, маленький паучок покрывает веточки дерева тонкой серебристой паутиной. Утром эта паутинка чудесным образом превращается в сверкающую золотую нить. Сегодня некоторые восточноевропейские семьи продолжают соблюдать этот красивый обычай, помещая фигурку паука на свою новогоднюю елку. Найденный на елке живой паук или паутина считается предвестником везения и хорошего настроения.
0: Аудио сторис.

0: Суть памяти не в том, чтобы ее ловить, не в том, чтобы ее при себе удерживать, а в том, чтобы ты имел возможность к ней вернуться. Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк».
2: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Audio Stories.
1: Декабрь изначально был последним, 10-м месяцем древнего римского календаря. Его название произошло от латинского слова «decem» – «десять». Первоначально календарь древних римлян состоял всего из 10 месяцев, начиная с марта, который тогда являлся первым месяцем года. Первые 4 месяца получили собственные имена. Март назвали в честь древнеримского бога Марса, который сначала был связан с плодородием и земледелием, а позже стал символом войны. Апрель, возможно, происходит от слова «открытие» и символизирует пробуждение природы весной. Май получил свое название в честь богини Майи, покровительницы природы и цветения. Июнь посвящен Юноне, богине брака и плодородия. Следующие 6 месяцев сохранили свою числовую последовательность. Квинтилис был 5-м, секстилис 6-м, сентябрь 7-м, октябрь 8-м, ноябрь 9-м, а декабрь 10-м. Позже календарь претерпел реформу. В него добавили 2 новых месяца – январь, посвященный двуликому богу Янусу, и февраль, связанный с обрядами очищения и почитания богов подземного мира.
0: Аудио сторис.

кричит родимая наша земля. Растаял в далеком тумане рыбачий, родимая наша земля.

0: Audio Stories.
1: Помимо штрафов за превышение скорости, соблюдение дорожной разметки и прочие стандартные правонарушения, есть также особые зимние штрафы. Зимой автомобильные номера быстро пачкаются из-за грязи и химических реагентов на дорогах. Кроме того, они могут покрываться снегом. Согласно правилам дорожного движения, регистрационные знаки автомобиля обязаны оставаться видимыми с дистанции минимум 20 метров, независимо от погодных условий и времени суток. Важно отметить, что видимыми должны быть одновременно оба знака. При нарушении этого правила владельцу транспортного средства придется оплатить штраф. Также зимой слой снега способен скрыть дорожную разметку, из-за чего водитель рискует случайно совершить запрещенный маневр вроде разворота через сплошную линию. Разметку никак нельзя восстановить самостоятельно, поэтому единственным ориентиром остаются дорожные знаки. Именно по ним сотрудники ГИБДД фиксируют нарушения. В зимний период важно соблюдать не только требования к шинам, но и избегать нестандартных украшений своего автомобиля. Например, украшательство машины светодиодными гирляндами и прочими элементами, которые противоречат требованиям техрегламента или мешают другим участникам движения, может привести к санкциям. Отдельное внимание уделяется развлечениям типа буксировки санок-тюбингов, закрепленных позади автомобилей. Подобные забавы представляют собой грубое нарушение правил транспортировки пассажиров вне салона транспортного средства, что является административным правонарушением и карается штрафом.
0: Audio Stories.

Había seis de Mahón. Левой, правой, левой, правой, мы теперь идем домой. И хотя устали ноги, мы идем, как на парад. Все деревья вдоль дороги на вытяжку стоят. Если б девушки на танцы пригласили нас сейчас, старички и новостей.

0: Audio Stories.
1: Вулканическое извержение Везувия в 79 году нашей эры, которое уничтожило Помпеи, традиционно датируют 24 августа на основе писем Плиния-младшего. Однако испанские ученые из Университета Валенсии оспаривают эту дату. Анализ гипсовых слепков тел жертв с кладбища Портиноли показал, что некоторые были в толстых шерстяных туниках и покрывалах, одежде, типичной для зимы, а не лета в Южной Италии. Ученые выявили как минимум 4 человек, одетых в многослойную грубую шерсть. Исследователи объясняют это распространенностью такой ткани в Риме. Зимой шерсть носили для комфорта, или, возможно, жители накинули ткань для защиты от вулканических частиц. Гипотеза о новой дате остается спорной. Открытия порождают больше вопросов, чем ответов. Может, Помпеи просто переоделись потеплее заранее.

0: спасите наши души.
1: Если вам постоянно слышится музыка, само по себе это еще ничего не доказывает. Из альманаха «Психология для каждого».
2: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Для всех, кто уже проснулся.
3: То есть, в общем, ученые пытались установить контакт с братьями по разуму, а попали на космическую трапезу. И, видимо, звезды им сказали: закройте дверь, не мешайте нам.
2: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Из дневника.
4: 5 декабря 1928 года. Люблю, когда в заваленном снегом лесу при совершенно тихой погоде снег идет. И он, кажется, в этом мертвом, недвижном царстве как бы живет. Но еще лучше, когда в морозный день с горы в лесах увидишь, какая-нибудь неведомая деревушка поставила из всех труб своих дымы на высоту, чей выше поднимется. Дым белый, взволнованный зимой, в тихую погоду поутру. Это такое, это самое живое и хорошее, что только может быть. А вечером тоже хорошо вернуться из леса и обрадоваться огням в замерзших окнах. Кажется, до того там в тепле должны быть счастливы люди.
2: Михаил Пришвин.

0: Audio Stories.
1: Юкига-сен – японская командная игра в снежки, которая появилась в конце 1980-х годов. Название состоит из двух частей. Юки означает «снег», а гассен – «сражение». Эта спортивная забава приобрела популярность и в других государствах, включая Россию. Игра делится на три раунда продолжительностью по 3 минуты каждый. Каждая команда включает 7 участников, 4 атакующих игрока и 3 защитников. Цель – завладеть флагом противника, расположенным на другом краю поля. Участник, в которого попали снежком, временно покидает игровое пространство до завершения текущего этапа. У каждой команды имеется лимит из 270 заготовленных заранее снежков. Во время матча формировать дополнительные боеприпасы запрещается. Выиграть можно несколькими путями, захватив вражеский флаг, выбив всех соперников или сохранив большее количество активных членов команды к финальному свистку. Матчи проходят на прямоугольной площадке размерами 40 на 10 метров, оборудованной 7 укрытиями. Участники обязательно одевают защитные шлемы и жилеты с номерами. Диаметр используемых снежков строго ограничен – 7 сантиметров. Юкига-сен доступен не только зимой. Летом соревнования проводятся с использованием специальных резиновых мячей.
0: Audio Stories.

0: В Москве 5 часов. Новости. Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Российские военные нанесли удары по резервуарам с горюче-смазочными материалами в порту Одессы и морскому буксиру в порту Николаев, сообщили в Минобороны. В военном ведомстве отметили, что продолжилось нанесение ударов по портам, морским судам и транспортной инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. Также Минобороны заявило о взятии под контроль села Любецково в Запорожской области и Ольговке в Харьковской области. О результатах работы группировки войск «Юг» сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
1: Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированием трех механизированных бригад – бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны в районах Краматорска, Славянска, Кондратовки, Дружковки и Николаевки. За сутки противник потерял до 150 военнослужащих, боевую машину пехоты «Мардер», 24 автомобиля и орудия полевой артиллерии.
0: Средства противовоздушной обороны уничтожили 152 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России, сообщили в Минобороны. Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с их профессиональным праздником. Обращение президента опубликовано на сайте Кремля. Глава государства отметил роль железнодорожников в снабжении войск в зоне специальной военной операции, снабжении приграничья и восстановлении сообщения в Донбассе и Новороссии.
2: И сегодня работники РЖД оказывают неоценимую помощь в снабжении войск, участвующих в специальной военной операции. Нередко с риском для жизни доставляют жителям приграничных районов все необходимое. Восстанавливают сообщения на освобожденных территориях Новороссии и Донбасса. Все последние годы, благодаря системной, ответственной работе сплоченной высококлассной команды профессионалов, железнодорожная инфраструктура России постоянно развивается. Полным ходом идет строительство первой отечественной высокоскоростной магистрали. Железнодорожники России достойно отвечают на вызовы времени. Активно внедряют новейшие технологии, включая электронную логистику, цифровизацию сервисов и услуг. Повышают безопасность, скорость, доступность как грузовых, так и пассажирских перевозок.
0: День железнодорожника отмечают в России в первое воскресенье августа. Сотрудники ЖД транспорта первыми в стране получили свой профессиональный праздник. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что Вашингтон в ближайшее время намерен приложить дипломатические усилия для возобновления переговоров между Москвой и Киевом. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News. По словам Рубио, американская сторона рассчитывает выяснить, существует ли возможность вернуть стороны за стол переговоров и добиться продвижения в урегулировании конфликта. Он подчеркнул, что в США понимают наличие у России и Украины собственных расхождений в ключевых вопросах, которые необходимо учитывать при поиске компромиссов. Повреждения гражданской инфраструктуры, зафиксированные в Саратове и Энгельсе в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор области Роман Бусаргин. На месте работают все оперативные службы. Предварительно в результате воздушной атаки есть пострадавшие. Подробности сейчас уточняются. Незаконно прибывшие мигранты пытаются затеряться в разных районах испанского автономного города Сеута, прячась под мостами, на крышах домов, пляжах, в парках, трубах и других укрытиях, чтобы избежать возвращения в Марокко, передают РИА Новости. Сотни мигрантов по-прежнему находятся на побережье и прилегающих к границе улицах. Два дня назад Сеута столкнулась с массовым проникновением мигрантов с территории Марокко. В пятницу мэр-президент города Хуан Хехо Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко. На фоне кризиса в городе произошли беспорядки. В Сеуте развернуты дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил. Воскресенье сегодня на этой неделе станет особенным днем. 2 августа по народному календарю Ильин день. О том, что это означает и каковы предварительные долгосрочные прогнозы на август, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В народном календаре Ильин день – рубеж, после которого лето сдает свои позиции без боя. После 2 августа солнце уже не так активно будет согревать воздух. Ночи станут длиннее, прохладнее. Водоемы не смогут успевать прогреваться за день. И купание перестанет быть комфортным. Уже во второй пятидневке августа вода постепенно уйдет из лета в осень, ну и в средней полосе России наступит своеобразный бархатный сезон. Предварительные долгосрочные прогнозы на август говорят о том, что закат лета в центральной России, за исключением первой пентады, жарким уже не будет. Среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы. Ну, напомню, для Москвы ночью это плюс 12, дневные часы не выше 21,5. И дожди выпадет больше нормы на 10-20%. В общем, в народе говорят, август пришел, свое лето забрал.
0: В Троицком и Новомосковском административных округах сегодня прогнозировали туман с видимостью 100-500 метров, сообщали в МЧС столицы. Ведомстве напомнили водителям и пешеходам меры безопасности при тумане и призвали их соблюдать. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: Сегодня в Москве синоптики осадков не обещают, и днем в российской столице плюс 29, плюс 31.

0: «Маяк».
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

ночи. С вами Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Эта ночь ваша. Если хотите ее сохранить, напишите. Сон собака радиомаяк.

0: Audio Stories.
1: Восточная Патагония вновь стала домом для пум после угрозы исчезновения из-за охоты и сокращения добычи. Благодаря усилиям экологов популяция восстановилась, но в изменившейся экосистеме, потребовавшей перестройки поведения хищников. Раньше пумы охотились на гуанака – диких, безгорбых верблюдов. Это требовало от них больших энергетических затрат и хорошей маскировки. Сейчас массовое размножение магеллановых пингвинов обеспечило легкодоступную и калорийную пищу. GPS-данные выявили скопление пум у берегов в периоды гнездования пингвинов. Раньше пумы были строгими индивидуалистами, но изобилие еды привело к совместной охоте и поеданию пищи, отказу от борьбы за территорию. Это физиологическая адаптация. Конфликты стали энергозатратными и неоправданными. Пумы демонстрируют уникальную гибкость, адаптируя социальное поведение и пищевые привычки к новым условиям среды.
0: Audio Stories.
2: Опять с рассветом засияло, сверкнуло солнце.

приходится прощаться, и небо нас зовет опять. Земля не может, не может не вращаться, и лод не может не летать. Земля не может не вращаться, и лод не может не летать. Мотор решительно и смело в прозрачном воздухе поет.

придется прощаться, и небо нас зовет опять. Земля не может, не может не вращаться, пилот не может, не может не летать. Земля не может, не может не вращаться, пилот не может, не может не летать. Мелькают крыши.

0: Audio Stories.
1: Небольшой необитаемый остров Прикли-Пирист-Кей в составе британского заморского владения долго страдал от экологической деградации. Его территория превратилась в бесплодную пустыню из-за инвазивных видов – черных крыс и одичавших коз, которых завезли столетия назад. Эти животные уничтожали местную флору и фауну, угрожая уникальным видам. В 2016 году правительство запустило проект по восстановлению экосистемы, цель которого – полное искоренение чужеродных видов. Крыс уничтожили отравленными приманками, а коз эвакуировали вертолетами на соседние острова для фермеров. К 2018 году остров очистили, что позволило экосистеме возобновиться. Ученые переместили редких рептилий с утесов в центральные зоны для расселения. За несколько лет растительный покров вырос многократно. Численность ангильской сухопутной ящерицы увеличилась в 13 раз. Ангильского древесного анолиса в 5 раз, а популяция малой антильской игуаны достигла 300 особей. Это восстановило пищевые цепи. Рептилии регулируют насекомых и распространяют семена, что помогает вернуть экосистему к исходному устойчивому состоянию. Теперь остров – пример успеха, где козы стали стейками, а крысы – воспоминаниями.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: В 300 километрах от Благовещенска расположено древнее кладбище динозавров. Результат селевого потока, который уничтожил группу гадрозавров. В 2001 году здесь нашли полный скелет редкого олора титана с длинной шеей из 18 позвонков и высоким полым гребнем на голове. Скелет имел серьезные травмы, деформированные конечности, хвост и челюсти. Гадрозавры не имели защиты вроде рогов или панциря, полагаясь на собственную численность – стада до 10 тысяч особей. Центральную зону стада занимали самки и детеныши. Периферию охраняли самцы с сигнальными гребнями. У гадрозавров был клюв, похожий на утиный для измельчения ветвей, с сотнями сменных зубов и сложной системой пищеварения. Они пережевывали жесткую пищу, хвою и кору и заглатывали гастролиты – камни, которые помогали переваривать и перемалывать пищу в желудке.
0: Audio Stories.
2: Всем давно известно, что дней в неделе ровно 7. Но есть один из них чудесный, один особенный совсем. Воскресенье, день веселья, песни слышатся кругом. С добрым утром, с добрым утром и с хорошим днем.

0: помиримся навсегда, навсегда.
1: Аудиосторис.
2: Столица Швейцарии, Берн, прославилась необычным летним способом передвижения – плаванием по реке Ааре. Жители отказываются от велосипедов, машин и общественного транспорта в пользу водных путешествий. Горожане собирают вещи в герметичные пакеты и плывут по тихим участкам реки, наслаждаясь видами города. Однако это требует уверенного плавания и оценки рисков, особенно для новичков. Традицию популяризировали сотрудники гостиницы «Швейцерхоф». Гости могут присоединиться к горожанам с гидами и спасателями.
1: Аудиосторис.

солдатские, снятся ночью сны, а свидание впереди. Только две зимы, только две весны, ты в кино с другим.

0: золотая карата. Хотя регион богат ископаемыми, алмазы такого размера здесь большая редкость. Обычно добывают лишь пару каратов. Находку передали властям для оценки и продажи. В Панне государство регулирует добычу, выдавая краткосрочную аренду гражданам. Камень оценили в 5 миллионов рупий, это около 4 миллионов рублей. По правилам, его выставят на торги, а прибыль минус налоги вернут удачливым друзьям.
1: Audio Stories.
2: День выходной. Как не смешно, но мне...

стучится в окно. Что-то свершится, сама не знаю, нынче со мною

плечам не берет. Выбежать из дому хочется, будто такси меня ждет.

0: далекий, словно комарик.
1: Люди, как люди, живут.
0: Я ж накануне открытия жду через 10 минут главного в жизни события.

на ладонь самолет далекий.

0: самолет, сядет на ладонь самолет далекий, словно комарик.
1: Маяк.
2: Любого спросите в нашем доме, завидовал Илья хотя бы в детстве. Вам скажут, ей это незнакомо, и это точно, говорю вам честно. Теперь же сама себя боюсь я,

неделю боролась с этим чувством. А вот вчера случайно увидала, как Люська стояла очень грустно, платила деньги за букет фиалок. Зачем же, зачем моя подружка обманывает так меня, скажите?

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы и его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра. От громких звуков можно располнеть.
1: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
1: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На «Маяке». Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радио Маяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00.

0: Аудиосторис.
1: В декабре 2025 года археологи заново отстроили две колоссальные статуи египетского фараона Аменхотепа III. Они пролежали под землей около 3000 лет. Комплекс храмов Аменхотепа III изначально включал 3 пары монументальных скульптур. Но 2 пары разрушило землетрясение 1200 года до нашей эры. Только колоссы Мемнона остались стоять. 14 декабря 2025 года торжественно открыли северную пару – 15-метровых гигантов из розового кварцита у входа в мемориальный храм. Восстановление провели с помощью современных технологий. Подняли крупные фрагменты туловищ и голов, очистили поверхности, сохранив детали резьбы. Несмотря на разрушение и разграбление, проект спас памятники, демонстрируя мощь древнего Египта.
0: Аудио сторис.

0: новости. В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Группировки российских войск Запад, Южный и Северо-Восток за сутки уничтожили 150 пунктов управления беспилотниками армии Украины в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны. Группировка войск Север за сутки уничтожены 27 пунктов управления БПЛА, 128 беспилотников, 52 тяжелых боевых дрона и 8 НРТК ВСУ, сообщил офицер пресс-центра группировки войск Александр Тихомиров.
1: Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Писаревка, Рыжевка и Уланово Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Бугаевка, Должанка и Морозовая долина Харьковской области. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожено более 225 военнослужащих, танк Т-72, боевая бронированная машина, 8 автомобилей и 5 минометов ВСУ. Кроме того, вскрыто и уничтожено 27 пунктов управления БПЛА, 128 БПЛА самолетного типа, 52 тяжелых боевых дрона типа Р-18 и 8 НРТК противника.
0: Войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожены 46 антенн связи БПЛА, 2 терминала, 39 наземных робототехнических комплексов, поражено 24 пункта управления БПЛА, избито 24 беспилотника противника, сообщили в Министерстве обороны. Президент Владимир Путин выступил с видеообращением в честь Дня железнодорожника, который отмечается в воскресенье. Глава государства назвал отрасль стратегически важной и ключевой для страны, поблагодарив сотрудников и ветеранов за добросовестный труд.
2: В этом году исполняется 175 лет первой железной дороги общегосударственного значения, соединившей Москву и Санкт-Петербург. Она стала основным этапом создания мощной, развитой транспортной сети России, которая способствовала укреплению ее обороноспособности и экономическому росту, открыла пути к освоению наших бескрайних территорий, дала мощный импульс деловой активности и решению социальных задач, радикально повысила мобильность миллионов людей. Особо отмечу, что реализованные тогда при строительстве новых трасс технические, инженерные решения и инновации были воплощением практически всех передовых идей своего времени. С тех пор железные дороги России стали в нашей стране одним из символов надежности и прогресса.
0: В своем обращении президент обратил внимание на работу железнодорожников в условиях СВО. По его словам, специалисты отрасли участвуют в обеспечении снабжения российских войск, доставляют необходимые грузы жителям приграничных регионов, а также восстанавливают транспортные сообщения на территориях Донбасса и Новороссии. Президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение отменить запланированные мощные удары по территории Ирана в свете возможного достижения мирного соглашения. Об этом глава Белого дома написал в соцсетях. По его словам, соглашение включает в себя немедленное и полное открытие Армузского пролива и прекращение ядерной угрозы со стороны Ирана. Трамп добавил, что Израиль также согласился воздержаться от ударов по Ирану в рамках этой договоренности. Армия США провела очередную серию ударов с воздуха по Ирану в ночь на 30 июля. Эти обстрелы стали ответом на попытку иранских атак на силы США, дислоцированные на Ближнем Востоке. В Саратове и Энгельсе после ударов БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор Роман Бусарагин. По предварительным данным, есть пострадавшие. На местах происшествия работают все оперативные службы, добавил Бусарагин. Другие подробности пока не приводятся. Министерство иностранных дел России опровергло распространившиеся в соцсетях сообщения о том, что граждане больше не смогут оформлять загранпаспорта через МФЦ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу дипведомства. В МИД пояснили, что обновления коснулись только тех граждан, которые направляются в служебную командировку за рубеж от зарегистрированной в министерстве организации и обращаются за услугой через само ведомство. При этом для всех остальных россиян порядок оформления документов не изменился. Проживающие на территории России граждане по-прежнему могут обращаться по вопросу оформления загранпаспорта в территориальные подразделения МВД России через госуслуги или через МФЦ. Масштабный природный пожар в департаменте Жеронда на юго-западе Франции уничтожил не менее 252 построек, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на префектуру региона. Специалисты продолжают прочесывать выгоревшую территорию. В субботу министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что пожар в Жеронде локализовали. Вместе с тем он добавил, что распространение пламени вновь отмечено на юго-востоке страны, в департаменте Вар, где к борьбе с огнем привлечены 1500 специалистов. Европа переживает один из самых жарких периодов за последних лет. Наиболее сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Сегодня в воскресенье в Санкт-Петербурге кратковременные дожди плюс 21 днем. В Москве синоптики осадков не обещают, и в столице плюс 29, плюс 31.

0: Это мы. Это про нас.
1: От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. С лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом, сквозь огонь и стужу мы прошли. Без глотка, товарищ, песню не заваришь, так давай помаленькой хлебнем. Выпьем за писавших, выпьем за снимавших,

босиком шагали, как плечом толкали, как мы поспевали раньше всех. От ветров и стужи петь мы стали хуже, но мы скажем тем, кто упрекнет: с нами покочуйте, с нами поночуйте, с нами повоюйте хоть бы год. Там, где мы бывали, нам танков не давали, но мы не терялись никогда. На пикапе драном и с одним наганом первыми въезжали в города. Так выпьем за победу, за свою газету, а не доживем, мой дорогой. Кто-нибудь услышит, кто-нибудь напишет,

0: кто-нибудь услышит, кто-нибудь напишет, кто-нибудь помянет нас с тобой.
1: Audio Stories.
2: Утверждение, что нервные клетки не восстанавливаются, неверно. Современные исследования показывают, нейроны частично регенерируют, образуя новые сети и клетки. Хотя отдельные нейроны погибают, мозг компенсирует потери новыми соединениями. Поврежденные зоны частично восполняются активностью здоровых участков. Для восстановления главное правильный образ жизни. Качественный сон укрепляет нейронные сети. Отказ от курения и алкоголя снижает риски. Физическая активность улучшает кровообращение. Свежий воздух повышает уровень кислорода. Особо важно питание. Ограничьте тяжелую животную пищу, добавьте продукты для сосудов, памяти и внимания. Старение мозга, естественно, снижает его объем, но точный подсчет нейронов невозможен. Мозг – динамическая система, которая адаптируется к условиям.
1: Audio Stories.

котят гора, полюбила бы

0: Аудиосторис.
1: Белоголовые орланы из Аризоны опровергают традиционные представления о миграции птиц умеренных зон. Американские ученые за последние 6 лет с помощью спутникового отслеживания выяснили, молодые орланы ежегодно летят на север, до канадских провинций. Этот маршрут обусловлен биологией и климатом. Размножение зимой освобождает лето и осень для поисков пищи. Птицы следуют историческим путям, с реками и озерами для отдыха. С возрастом миграции становится организованнее. Однако путь опасен. Орланы гибнут от столкновений с ЛЭП и поражения током. Результаты важны для сохранения вида. Нужны меры по защите маршрутов и стоянок орланов, а также модернизации инфраструктуры человека. Орланы ломают стереотипы. Все на юг, а не на север.
0: Аудио сторис.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о глаголах в определенной форме. На повестке «Прошедшее время. Средний род». Эти глаголы отвечают на вопросы «Что делала?», «Что сделала?». И у всех у них окончание «о». И вот первый пример от гостя программы «Хочу все знать».
2: И, грубо говоря, выйти уже спокойно, открыть дверь, чтобы не разорвало конструкцию.
1: Разорвало. Неверно. Правильно, разорвало. Ударение на окончании не ставим. В качестве шпаргалки используем начальную форму. Разорвать, разорвало. А теперь давайте поменяем приставку и посмотрим, что получится вместе с ведущим программы «Место действия Россия» Николаем Свистуном.
3: Но в 1703-м, например, там случилась неприятность, прорвало плотину, так что заводу тоже потребовалось время, чтобы выйти на вот эту впечатляющую мощность.
1: Прорвало. И опять у нас ударное окончание. И опять ошибка. Должно быть «прорвало». Кстати, скажу не по секрету. В проблемных глаголах прошедшего времени среднего рода ударение на окончание не ставим никогда. Ну, почти никогда. Поясняю. Есть глаголы с однозначным ударением. Оно может падать куда угодно. И на окончание в том числе. Например, «пришло», «несло». В этих словах мы не ошибаемся. Но как только мы встаем перед выбором, вроде как можно и так, и эдак, то делать. Делаем выбор не в пользу окончания. Поэтому прорвало, разорвало. И переходим к следующему примеру от Ольги Хлопониной, гостьей программы «Хочу все знать».
4: Да, поцеловала ему руку, потому что ее это пробрало до глубины души, то, что называется.
1: Пробрало. Неверно. Мы уже знаем, что окончание в спорных случаях должно быть безударным. Поэтому переносим его на второй слог. Пробрало. И у нас новый пример от гостя программы «Как знать». Слушаем.
5: Министерство экономического развития всем регионам передалось приконтрольные полномочия, и мы следим за стандартами, следим за реестром.
1: Передало. Неверно. А правильными здесь будут аж два варианта. Передало и передало. Но ударение на окончании – ошибка. И еще один пример от гостя программы «Место действия Россия».
6: В целом общество как что-то цельное не воспринимало. То есть было дворянское сословие, которое лечило себя само.
1: Восприняло. Неверно. Правильно, восприняло. Еще раз повторяем. В глаголах прошедшего времени среднего рода в спорных случаях ударяем все, что угодно, только не окончание. Восприняло, передало или передало. Прорвало, разорвало, пробрало. Ну и на этом я прощаюсь с вами. До встречи. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Доброй ночи. С вами диктор Стрельников. Мы встречаемся каждое воскресенье в 23:07. Программа «Бессонница». Есть музыка, которую понимаешь, даже не зная слов. Расскажите о ней. Сон@радиомаяк.ру.
1: Синюю морей дыша, солнцем полна душа, соленым солнцем. Соль на твоих зубах, солнцем полна судьба.

0: Audio Stories.
1: Ученые в бразильских горных лесах на высоте больше 750 метров над уровнем моря открыли новый вид миниатюрных земноводных – оранжево-желтую лягушку. Этот представитель седлоносных жаб отличается круглым телом, маленькой головой и неоново-оранжевой кожей с токсинами. Самцы достигают всего 11 мм в длину, самки – до 13 мм. Обнаружили его по характерным коротким брачным сигналам самцов. Статус подтвержден морфологией и генетикой. Лягушку назвали в честь экс-президента Бразилии Лулы да Силвы. Ареал всего 8 квадратных километров. Несмотря на сохранность среды, ученые предлагают присвоить статус, вызывающий наименьшие опасения, и создать заповедник, так как вид чувствителен к антропогенному воздействию.
0: Audio Stories.

0: «Маяк».
1: За Москворечье лужники

0: тихо скрипнет мостовинка,
1: и не москвичка, московитка поставит ведра на мостки.

0: 2007 году 499 граммов чая ушли на аукционе за 51 тысячу долларов. Каждый листик с этого дерева – настоящее сокровище для любителей чая.
1: Аудио сторис.

0: «Маяк».
1: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой.

значит, рядом с тобой чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не берут, и тут про таких не поют.

Пусть лишь он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Ваш внук сбил человека.
2: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
1: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
3: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
4: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
5: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
6: То есть им одним решить, знает ли он и любит ли свою науку.
7: Лев Николаевич Толстой. Писатель, публицист, мыслитель.
0: Маяк.

0: Audio Stories.
1: 2025 год, вероятно, станет вторым или третьим самым жарким в истории наблюдений, уступая лидеру 2024 году. За первые 11 месяцев средняя температура Земли достигла плюс 1,48 градусов Цельсия к доиндустриальному уровню. Этот уровень считается с 1850 по 1900 год. Он отмечен точкой 0 градусов. Трехлетний цикл с 2023 года впервые превысил 1,5 градуса Цельсия – критический порог Парижского соглашения. Такой уровень необходимо удерживать, чтобы избежать последствий глобального потепления. Осень 2025 года заняла третье место по теплоте, уступая двум прошлым годам. Ноябрь отметился тропическими штормами и наводнениями в Юго-Восточной Азии. Север Тихого океана побил температурные рекорды воды, арктический лед сократился на 12%, второй худший показатель. Ученые подчеркивают, для замедления потепления срочно нужны меры по снижению выбросов углекислого газа. Что можем сделать мы с вами? Реже ездить на автомобиле, экономить электроэнергию, перерабатывать отходы, покупать меньше мяса, ориентироваться на местные продукты, использовать многоразовые вещи или чинить старые.
0: Audio Stories.

0: в Москве 7 часов.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Военнослужащие восточной группировки войск в зоне проведения спецоперации за прошедшие сутки уничтожили 45 беспилотников самолетного типа, а также 41 пункт управления БПЛА противника. Об этом рассказал офицер пресс-центра Востока Дмитрий Миськов. Военнослужащие северной группировки войск за прошедшие сутки уничтожили 128 беспилотников самолетного типа, а также 52 тяжелых боевых дрона типа «Баба-Яга ВСУ», сообщил офицер пресс-центра группировки Александр Тихомиров.
2: Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Писаревка, Рыжевка и Уланово Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Бугаевка, Должанка и Морозовая долина Харьковской области. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожено более 225 военнослужащих, танк Т-72, боевая бронированная машина, 8 автомобилей и 5 минометов ВСУ. Кроме того, вскрыто и уничтожено 27 пунктов управления БПЛА, 128 БПЛА самолетного типа, 52 тяжелых боевых дрона типа Р-18 и 8 НРТК противника.
0: Военнослужащие группировки войск «Запад» уничтожили живую силу, технику, а также несколько единиц наземных роботехнических комплексов в районе Красного Лимана в ДНР, сообщили в Минобороны. На кадрах объективного контроля, которое показало ведомство, видны прямые попадания FPV-дронов и уничтожение комплексов и живой силы подразделений ВСУ. Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с их профессиональным праздником. Обращение президента опубликовано на сайте Кремля. Глава государства отметил роль железнодорожников в снабжении войск в зоне специальной военной операции, снабжении приграничья и восстановлении сообщения в Донбассе и Новороссии.
3: В этом году исполняется 175 лет первой железной дороги общегосударственного значения, соединившей Москву и Санкт-Петербург. Она стала основным этапом создания мощной, развитой транспортной сети России, которая способствовала укреплению ее обороноспособности и экономическому росту, открыла пути к освоению наших бескрайних территорий, дала мощный импульс деловой активности и решению социальных задач, радикально повысила мобильность миллионов людей. Особо отмечу, что реализованные тогда при строительстве новых трасс технические, инженерные решения и инновации были воплощением практически всех передовых идей своего времени. С тех пор железные дороги России стали в нашей стране одним из символов надежности и прогресса.
0: День железнодорожника отмечают в России в первое воскресенье августа. Сотрудники железнодорожного транспорта первыми в стране получили свой профессиональный праздник. Президент США заявил, что отменил атаки на Иран в связи с приближающимся заключением соглашения об урегулировании. Дональд Трамп пояснил, что армия США была готова нанести удары по энергетическим и ядерным объектам, однако он отдал распоряжение не атаковать после достижения согласия с Ираном по условиям возможной сделки. Американский президент добавил, что Израиль также согласился воздержаться от ударов по Ирану в рамках этой договоренности. Хозяин Белого дома написал на своей странице в соцсети, что Иран и другие ближневосточные страны только что попросили нас воздержаться от любых атак, поскольку контуры сделки согласованы. НА также будет включать немедленное, полное и тотальное открытие Армузского пролива, а также прекращение ядерной угрозы со стороны Ирана, отметил Трамп. Министр Минтранс России утвердил обновление правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом. Изменения касаются порядка перевозки багажа в такси, информирования об уровне комфортности транспортного средства и правил перевозки животных. Следует из приказа ведомства, сообщает РИА Новости. По новым правилам, по согласованию с водителем, допускается перевозка багажа, не помещающегося в багажное отделение в салоне автомобиля, если это не создает помех для управления и не угрожает безопасности пассажиров. Также закрепляется норма о бесплатном провозе кресел-колясок для пассажиров из числа инвалидов. Помимо того, вводится единый порядок подтверждения оплаты за провоз багажа и ручной клади сверх установленных норм. Число погибших в результате мощного землетрясения в префектуре Кумамото на острове Кюсю в Японии возросло до 38, еще по меньшей мере 139 человек пострадали. Об этом свидетельствуют данные префектуры и спасательных служб. В настоящее время 69 тысяч домохозяйств испытывают перебои с подачей воды. Кроме того, около 10 тысяч человек продолжают оставаться в эвакуационных центрах, куда их переместили сразу после стихийного бедствия. Землетрясение магнитудой 7.1, произошедшее 28 июля, стало одним из самых мощных в стране за последние годы. В ликвидации последствий землетрясения, помимо спасателей и профессиональных служб, участвует около 4,5 тысяч бойцов сил самообороны Японии. Следующие новогодние праздники в России будут короче на один день по сравнению с предыдущими, выяснило агентство ТАСС, изучив производственный календарь. Так, предстоящие новогодние каникулы россияне будут отдыхать 11 дней, а не 12. Следующие новогодние праздники начнутся 31 декабря 2026 года и продлятся до 10 января 2027. Год назад каникулы проходили с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, температура воздуха днем 19-21 градус. В Москве сейчас около 23 градусов, ясно в течение дня, без осадков, поздним вечером, правда, возможно, местами кратковременные дождь и гроза. Днем столбики термометров могут подняться максимум до 31 градуса.
1: Радиостанция «Маяк» представляет «Внеклассное чтение. Восьмой класс. Лев Толстой. Отрочество». Страницы повести читает Олег Табаков. Продолжение. Запись из собрания Гостелерадиофонда. 1983 год.
4: Глава 19. Отрочество. Едва ли мне поверят, какие были любимейшие и постояннейшие предметы моих размышлений во время моего отрочества, так они были несообразны с моим возрастом и положением. Но, по моему мнению, несообразность между положением человека и его моральной деятельностью есть вернейший признак истины. В продолжение года, во время которого я вел уединенную, сосредоточенную в самом себе моральную жизнь, все отвлеченные вопросы о назначении человека, о будущей жизни, о бессмертии души уже представились мне, и детский слабый ум мой со всем жаром неопытности старался уяснить те вопросы, предложение которых составляет высшую ступень, до которой может достигать ум человека, но разрешение которых не дано ему. Мне кажется, что ум человеческий в каждом отдельном лице проходит в своем развитии по тому же пути, по которому он развивается и в целых поколениях, что мысли, служившие основанием различных философских теорий, составляют нераздельные части ума, но что каждый человек более или менее ясно сознавал их еще прежде, чем знал о существовании философских теорий. Мысли эти представлялись моему уму с такой ясностью и поразительностью, что я даже старался применять их к жизни, воображая, что я первый открываю такие великие и полезные истины. Раз мне пришла мысль, что счастье не зависит от внешних причин, а от нашего отношения к ним, что человек, привыкший переносить страдания, не может быть несчастлив, и чтобы приучить себя к труду, я, несмотря на страшную боль, держал по 5 минут в вытянутых руках лексиконы Татищева или уходил в чулан и веревкой стегал себя по голой спине так больно, что слезы невольно выступали на глазах. Другой раз Вспомнив вдруг, что смерть ожидает меня каждый час, каждую минуту, я решил, не понимая, как не поняли того до сих пор люди, что человек не может быть иначе счастлив, как пользуясь настоящим и не помышляя о будущем. И я дня три под влиянием этой мысли бросил уроки и занимался только тем, что лежа на постели наслаждался чтением какого-нибудь романа и едою пряников с кроновским медом, который я покупал на последние деньги. То раз, стоя перед черной доской и рисуя на ней мелом разные фигуры, я вдруг был поражен мыслью, почему симметрия приятна для глаз? Что такое симметрия? Это врожденное чувство, отвечал я сам себе. На чем же оно основано? Разве во всем в жизни симметрия? Напротив. Вот жизнь, и я нарисовал на доске овальную фигуру. После жизни душа переходит в вечность, вот вечность, и я провел с одной стороны овальной фигуры черту до самого края доски. Отчего же с другой стороны нету такой же черты? Да и в самом деле, какая же может быть вечность с одной стороны? Мы верно существовали прежде этой жизни, хотя и потеряли о том воспоминания. Это рассуждение, казавшееся мне чрезвычайно новым и ясным, и которого связь я с трудом могу уловить теперь, понравилось мне чрезвычайно, и я, взяв лист бумаги, вздумал письменно изложить его, но при этом в голову мою набралась вдруг такая бездна мыслей, что я принужден был встать и пройтись по комнате. Когда я подошел к окну, внимание мое обратила водовозка, которую запрягал в это время кучер, и все мысли мои сосредоточились на решении вопроса, в какое животное или человека перейдет душа этой водовозки, когда она околеет. В это время Володя, проходя через комнату, улыбнулся, заметив, что я размышлял о чем-то, и этой улыбки мне достаточно было, чтобы понять, что все то, о чем я думал, была ужаснейшая гиль. Я рассказал этот почему-то мне памятный случай только за тем, чтобы дать понять читателю о том, в каком роде были мои умствования. Но ни одним из всех философских направлений я не увлекался так, как скептицизмом, который одно время довел меня до состояния близкого сумасшествия. Я воображал, что кроме меня никого и ничего не существует во всем мире, что предметы не предметы, а образы, являющиеся только тогда, когда я на них обращаю внимание, и что, как скоро я перестаю думать о них, образы эти тотчас же исчезают. Одним словом, я сошелся с Шеллингом в убеждении, что существуют не предметы, а мое отношение к ним. Были минуты, что я под влиянием этой постоянной идеи доходил до такой степени сумасбродства, что иногда быстро оглядывался в противоположную сторону, надеясь врасплох застать пустоту там, где меня не было. Жалкая, ничтожная пружина моральной деятельности – ум человека. Слабый ум мой не мог проникнуть непроницаемого, а в непосильном труде терял одно за другим убеждения, которые для счастья моей жизни я никогда бы не должен был сметь затрагивать. Из всего этого тяжелого морального труда я не вынес ничего, кроме изворотливости ума, ослабившей во мне силу воли и привычки к постоянному моральному анализу, уничтожившие свежесть чувства и ясность рассудка. Отвлеченные мысли образуются вследствие способности человека уловить сознанием в известный момент состояние души и перенести его в воспоминания. Склонность моя к отвлеченным размышлениям до такой степени неестественно развела во мне сознание, что часто, начиная думать о самой простой вещи, я впадал в безвыходный круг анализа своих мыслей. Я не думал уже о вопросе, занимавшем меня, а думал о том, о чем я думал. Спрашивая себя, о чем я думаю, я отвечал: «Я думаю, о чем я думаю». А теперь о чем я думаю? Я думаю, что я думаю, о чем я думаю, и так далее. Ум за разом заходил. Однако философские открытия, которые я делал, чрезвычайно льстили моему самолюбию. Я часто воображал себя великим человеком, открывающим для блага всего человечества новые истины, и с гордым сознанием своего достоинства смотрел на остальных смертных. Но странно, приходя в столкновение с этими смертными, я робел перед каждым, и чем выше ставил себя в собственном мнении, тем менее был способен с другими не только выказывать сознание собственного достоинства, но не мог даже привыкнуть не стыдиться за каждое свое самое простое слово и движение. Глава 25. Приятели Володи. Хотя в обществе знакомых Володи я играл роль, оскорблявшую мое самолюбие, я любил сидеть в его комнате, когда у него бывали гости, и молча наблюдать все, что там делалось. Чаще других приходили к Володе адъютант Дубков и студент князь Нехлюдов. Дубков был маленький жилистый брюнет, уже не первой молодости, и немного коротконожка, но не дурен собой и всегда весел. Он был один из тех ограниченных людей, которые особенно приятны именно своей ограниченностью, которые не в состоянии видеть предметы с различных сторон и которые вечно увлекаются. Суждения этих людей бывают односторонние и ошибочны, но всегда чистосердечны и увлекательны. Даже узкий эгоизм их кажется почему-то простительным и милым. Кроме того, для Володи и меня Дубков имел двоякую прелесть – воинственной наружности и, главное, возраста, с которым молодые люди почему-то имеют привычку смешивать понятие порядочности – комильфо, очень высоко ценимую в эти годы. Впрочем, Дубков и в самом деле был тем, что называют комильфо. Одно, что было мне неприятно, это то, что Володя как будто стыдился иногда перед ним – за мои самые невинные поступки, а всего более за мою молодость. Нехлюдов был нехорош собой. Маленькие серые глаза, невысокий крутой лоб, непропорциональная длина рук и ног не могли быть названы красивыми чертами. Хорошего было в нем только необыкновенно высокий рост, нежный цвет лица и прекрасные зубы. Но лицо это получало такой оригинальный и энергический характер от узких блестящих глаз и переменчивого, то строгого, то детски неопределенного выражения улыбки, что нельзя было не заметить его. Он, казалось, был очень стыдлив, потому что каждая малость заставляла его краснеть до самых ушей, но застенчивость его не походила на мою. Чем больше он краснел, тем больше лицо его выражало решимость, как будто он сердился на самого себя за свою слабость. Несмотря на то, что он казался очень дружным с Дубковым и Володей, заметно было, что только случай соединил его с ними. Направления их были совершенно различны. Володя и Дубков как будто боялись всего, что было похоже на серьезные рассуждения и чувствительность. Нехлюдов, напротив, был энтузиаст в высшей степени и часто, несмотря на насмешки, пускался в рассуждения о философских вопросах и о чувствах. Володя и Дубков любили говорить о предметах своей любви и бывали влюблены вдруг в нескольких и оба в одних и тех же. Нехлюдов, напротив, всегда серьезно сердился, когда ему намекали на его любовь к какой-то рыженькой. Володя и Дубков часто позволяли себе, любя, подтрунивать над своими родными. Нехлюдова, напротив, можно было вывести из себя, с невыгодной стороны намекнув на его тетку, которой он чувствовал какое-то восторженное обожание. Володя и Дубков после ужина ездили куда-то без Нехлюдова и называли его «красной девушкой». Князь Нехлюдов поразил меня с первого раза как своим разговором, так и наружностью. Но несмотря на то, что в его направлении я находил много общего с своим, или, может быть, именно поэтому, чувство, которое он внушил мне, когда я в первый раз увидал его, было далеко не приязненное. Мне не нравились его быстрый взгляд, твердый голос, гордый вид, но более всего совершенное равнодушие, которое он мне оказывал. Часто во время разговора мне ужасно хотелось противоречить ему. В наказании за его гордость хотелось переспорить его, доказать ему, что я умен, несмотря на то, что он не хочет обращать на меня никакого внимания. Стыдливость удерживала меня. Глава 26. Рассуждение. Володя лежал с ногами на диване и, облокотившись на руку, читал какой-то французский роман, когда я после вечерних классов по своему обыкновению вошел к нему в комнату. Он на секунду приподнял голову, чтобы взглянуть на меня, и снова принялся за чтение, движение самое простое и естественное, но которое заставило меня покраснеть. Мне показалось, что во взгляде его выражался вопрос, зачем я пришел сюда, а в быстром наклонении головы желание скрыть от меня значение взгляда. Эта склонность придавать значение самому простому движению составляла во мне характеристическую черту того возраста. Я подошел к столу и тоже взял книгу, но прежде чем начал читать ее, мне пришло в голову, что как-то смешно, что мы, не видавшись целый день, ничего не говорим друг другу. «Что, ты дома будешь нынче вечером?»
5: «Не знаю. А что?»
4: «Так», — сказал я, и, замечая, что разговор не клеится, взял книгу и начал читать. Странно, что с глазу на глаз мы по целым часам проводили молча с Володей, но достаточно было только присутствия даже молчаливого третьего лица, чтобы между нами завязывались самые интересные и разнообразные разговоры. Мы чувствовали, что слишком хорошо знаем друг друга, а слишком много или слишком мало знать друг друга одинаково мешает сближению. «Володя дома?» – послышался в передний голос Дубкова.
5: «Дома»,
4: – сказал Володя, спуская ноги и кладя книгу на стол. Дубков и Нехлюдов в шинелях и шляпах вошли в комнату. «Что ж, едем в театр, Володя?»
5: «Нет, мне некогда», – отвечал Володя краснее.
4: «Ну вот, еще поедем, пожалуйста. Да у меня и билета нет. Билетов сколько хочешь у входа. Погоди, я сейчас приду», – уклончиво отвечал Володя и, подергивая плечом, вышел из комнаты. Я знал, что Володе очень хотелось ехать в театр, куда его звал Дубков, что он отказывался потому только, что у него не было денег, и что он вышел за тем, чтобы у Дворецкого достать взаймы 5 рублей до будущего жалования.
6: «Здравствуйте, дипломат», – сказал Дубков, подавая мне руку.
4: Приятели Володи называли меня дипломатом, потому что раз после обеда у покойницы бабушки она как-то при них, разговорившись о нашей будущности, сказала, что Володя будет военный, а что меня она надеется видеть дипломатом в черном фраке и с прической а-ля кок, составлявшей, по ее мнению, необходимое условие дипломатического звания.
1: Внеклассное чтение. 8 класс. Лев Толстой. Отрочество. Читает Олег Табаков. Продолжение следует.

0: «Маяк».
1: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
2: Категория 12+. Российско-израильский центр Реклиник с 2011 года удаляет позвоночные грыжи с помощью нуклеопластики. Методика не требует применения скальпеля и наркоза и считается альтернативой большой хирургии. Нуклеопластика запускает сжатие грыжи, давление на нерв и боль прекращаются. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Ее проведение требует уникального оборудования. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев, эксперт в области малоинвазивного лечения позвоночных грыж. Лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности. Боль в спине – неизменный спутник артроза позвоночных суставов и перелома позвонков при остеопорозе. В Реклиник ведущее место в их лечении занимают радиочастотная деннервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при компрессионном переломе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми, благодаря свойствам щадящего, консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева. Телефон Реклиник 989-53-49. 989-53-49. Код Москвы 495. Сайт reklinik.ru. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: Москве 7:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили 15 наземных роботехнических комплексов, а также несколько беспилотников ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Противник использовал комплексы для доставки продовольствия и боеприпасов, однако воздушная разведка вооруженных сил России вычислила местоположение роботов. В Минобороны уточнили, что также были сбиты беспилотники «Гор», «Домаха» и «Баба-Яга». Цели были обнаружены расчетом радиолокационной станции группировки. Слаженные действия расчета РЛС и групп воздушного прикрытия позволили сорвать воздушную атаку ВСУ и обеспечить прикрытие подразделений группировки «Восток». Военнослужащие Псковского гвардейского соединения ВДВ группировки войск «Центр» встречают свой профессиональный праздник на передовой, продолжая выполнять боевые задачи на Добропольском направлении спецоперации. В Минобороны напомнили, что недавно подразделения Псковского соединения ВДВ успешно выбили противника из поселка Шевченко в ДНР. При освобождении населенного пункта десантники действовали небольшими штурмовыми группами при поддержке беспилотников и проявили высокую выучку и слаженность, отметили в ведомстве. Россия хочет сохранить дружественные отношения с Арменией. У других стран-членов ОДКБ тоже есть свои интересы в Ереване. Об этом заявил РИА Новостям постпред России при ОДКБ Виктор Васильев. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объявил об отключении предпоследнего энергоблока АЭС ПАКШ 2 августа из-за обмеления Дуная, вызванного жаркой погодой. Таким образом, мощность станции сократится до 240 мегаватт, а завтра впервые за 44 года она будет полностью остановлена, сообщил премьер-министр Венгрии. Ранее агентство Reuters сообщало, что Мадьяр допустил остановку АЭС ПАКШ на несколько недель из-за падения уровня воды в Дунае, поскольку низкий уровень воды препятствует охлаждению реакторов. Изначально предполагалось, что станция приостановит работу 3 августа. Из-за аномальной жары и засухи в Центральной Европе уровень воды в Дунае упал до минимальных значений за всю историю наблюдений. Министр экономики и энергетики Венгрии назвал ситуацию с мелководьем беспрецедентной для республики. В Счетной палате США усомнились в целесообразности закупки 11 финских ледоколов. Об этом пишут «Нью-Йорк Таймс». В прошлом году президент Трамп объявил о сделке по приобретению в Финляндии 11 ледоколов стоимостью почти 7 миллиардов долларов. По его мнению, корабли необходимы для доминирования США в Арктике. При этом Финляндия создает лучшие ледоколы в мире, и страна является практически монополистом в сфере их постройки, отметил Трамп. В свою очередь, как заявила директор по контрактам и закупкам в сфере национальной безопасности Счетной палаты США Шелби Окли, мы не располагаем никакой информацией или аналитическими данными, которые бы оправдывали эти 11 решений или позволяли оценить их долгосрочную финансовую целесообразность. Кроме того, сделка была заключена без проведения тендера, поскольку администрация Трампа заявила, что контракты отвечают общественным интересам, что позволило правительству обойти конкурс. Мошенники собирают цифровое досье по информации социальных сетей и мессенджеров, которые затем используют для адресных атак на россиян. Об этом ТАСС рассказали в пресс-центре МВД. Преступники целенаправленно собирают сведения, размещенные пользователями в личных профилях и на страницах, формируя так называемое цифровое досье. Эта информация служит основой для адресных атак, отметили в пресс-центре. В ведомстве также рассказали, что мошенники для быстрого вхождения в доверие активно используют прием социальной инженерии, вступая с жертвой в прямой диалог. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, сегодня ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен дождь, днем 19-21 градус. В Москве сегодня переменная облачность, без осадков. Поздним вечером возможны кратковременные дожди и грозы. Днем воздух прогреется до 29-31 градуса. Сейчас в Москве плюс 24.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Голы Андерсона Ройо и Мерлинда Даку принесли казанскому «Рубину» победу над Олетинским «Акроном» со счетом 2-1 в матче второго тура российской премьер-лиги по футболу. Проигравших отличился Арсений Дмитриев. В других встречах в субботу московский ЦСКА и самарские «Крылья Советов» разошлись миром 1-1. Махачкалинская «Динамо» была сильнее столичного «Локомотива» 2-1. И калининградская «Балтика» сломила сопротивление московского «Динамо» 2-1. Сборная России выиграла одну медаль во второй соревновательный день на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Синхронистки Майя Дорожко и Александра Шмидт завоевали бронзу в произвольной программе дуэтов. В произвольной программе смешанных дуэтов синхронисты Захар Трофимов и Алина Румянцева остались четвертыми. Анна Кононыхина и Александра Кедрина заняли пятое место в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки. А Григорий Иванов и Илья Молчанов показали 10 и 11 результат соответственно в одиночных прыжках в воду с метрового трамплина. Московский «Локомотив» вышел в финал Московского международного кубка по пляжному футболу. С подробностями Андрей Кудряшов.
1: Действующий обладатель золотых наград московский «Локомотив» вновь поборется за главный трофей Московского международного кубка по пляжному футболу. В матче третьего тура группового этапа на столичной РЖД-арене железнодорожники в напряженной борьбе обыграли парагвайский клуб «Спортиво Лукеньо» 6-4. Героем встречи в составе москвичей стал Амадиус Виноградов. Он оформил хет-трик. Его точные удары на 2-й, 7-й, 25-й минутах обеспечили команде уверенное преимущество. Дублем отметился Брено Шавьера, финальную точку на 34-й минуте поставил Федор Земсков. У парагвайцев 3 мяча забил Матиас Мартинес. Благодаря этой победе «Локомотив» с 9 очками занял первое место в квартете А и вышел в финал. Решающая битва за золото пройдет в воскресенье, где железнодорожники померяются силами со сборной России. Парагвайский «Спортиво Лукеньо» теперь будет играть лишь за бронзовые медали с бразильским «Коринтиансом».
0: Россиянка Кристина Лютова стала самым молодым игроком за последние 7 лет, который смог пробиться в финал турнира женской теннисной ассоциации. Она в полуфинале соревнований в Мемфисе обыграла американку Эльвину Калиеву со счетом 7-5, 6-1 и за титул поспорит с Дарьей Видмановой из Чехии. А вот на турнире в Вашингтоне Диана Шнайдер в полуфинале уступила американке Джессике Пегуле 5-7, 4-6. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.

0: Внеклассное чтение. Восьмой класс. Лев Толстой. Отрочество. Читает Олег Табаков. Продолжение.
1: «Куда это ушел, Володя?» – спросил меня Нехлюдов. «Не знаю», – отвечал я краснее при мысли, что они верно догадываются, зачем вышел Володя. «Наверное, у него денег нет, правда?» «О, дипломат!» – прибавил он утвердительно, объясняя мою улыбку. «У меня тоже нет денег. А у тебя есть, Дубков?» «Посмотрим», – сказал Дубков, доставая кошелек и ощупывая в нем весьма тщательно несколько мелких монет своими коротенькими пальцами. «Вот 500, вот 2 гривенницы, а то...» – сказал он, делая комический жест рукою. В это время Володя вошел в комнату. «Ну что, едем?» «Нет». «Как ты смешон», — сказал Нехлюдов. «Отчего ты не скажешь, что у тебя нет денег? Возьми мой билет, коли хочешь». «А ты как же?» «Он поедет к кузинам в ложу», — сказал Дубков. «Нет, я совсем не поеду». «Отчего?» «От того, что ты знаешь, я не люблю сидеть в ложе». «Отчего?» «Не люблю, мне неловко». «Опять старые. Не понимаю, отчего тебе может быть неловко там, где все тебе очень рады. Это смешно, моншер». «Что же делать, если я застенчив? Я уверен, ты в жизни своей никогда не краснел, а я всякую минуту от малейших пустяков», — сказал он, краснея в это же время. «Знаете вы, от чего происходит ваша застенчивость? От избытка самолюбия, мой дорогой», — сказал Дубков покровительственным тоном. «Какой тут избыток самолюбия», — отвечал Нехлюдов, задетый за живое. «Напротив, я стыдлив от того, что у меня слишком мало самолюбия. Мне все кажется, напротив, что со мной неприятно, скучно. От этого одевайся ж, Володя», — сказал Дубков, схватывая его за плечи и снимая с него сюртук. «Игнат, одеваться барину!» «От этого со мной часто бывает», — продолжал Нехлюдов, но Дубков уже не слушал его. «Тра-ла-ла, тра-ла-ла-ла-ла-ла», — запел он какой-то мотив. «Ты не отделался», — сказал Нехлюдов. «Я тебе докажу, что стыдливость происходит совсем не от самолюбия. Докажешь, ежели поедешь с нами». «Я сказал, что не поеду». «Ну так оставайся тут и доказывай дипломату, а мы приедем, он нам расскажет». «И докажу», — возразил Нехлюдов с детским своенравием. «Только приезжайте скорей».
2: «Как вы думаете, я самолюбив?» — сказал он, подсаживаясь ко мне. «Несмотря на то, что у меня на этот счет было составленное мнение, я так оробел от этого неожиданного обращения, что не скоро мог ответить ему. «Я думаю, что да», — сказал я, чувствуя, как голос мой дрожит и краска покрывает лицо при мысли, что пришло время доказать ему, что я умный. «Я думаю, что всякий человек самолюбив, и все то, что не делает человек, все из самолюбия».
1: «Так что ж по вашему самолюбию?» — сказал Нехлюдов, улыбаясь несколько презрительно, как мне показалось.
2: «Самолюбие, — сказал я, — есть убеждение в том, что я лучше и умнее всех людей».
1: «Да как же могут быть все в этом убеждены? Уж я не знаю, справедливо или нет, только никто, кроме меня, не признается. Я убежден, что я умнее всех на свете и уверен, что вы тоже уверены в этом».
2: «Нет, я про себя первого скажу, что я встречал людей, которых признавал умнее себя», — сказал Нехлюдов.
1: «Не может быть», — отвечал я с убеждением. «Неужели вы в самом деле так думаете?» — сказал Нехлюдов, пристально вглядываясь в меня.
2: «Серьезно», — отвечал я. И тут мне вдруг пришла мысль, которую я тотчас же высказал. «Я вам это докажу. Отчего мы самих себя любим больше других? От того, что считаем себя лучше других, более достойными любви. Если мы находили других лучше себя, то мы бы и любили их больше себя. А этого никогда не бывает. Ежели бывает, то все-таки я прав, прибавил я с невольной улыбкой самодовольствия. Нехлюдов помолчал с минуту. Вот я никак не думал, чтобы вы были так умны. Сказал он мне с такой добродушной, милой улыбкой, что вдруг мне показалось, что я чрезвычайно счастлив. Похвала так могущественно действует не только на чувства, но и на ум человека, что под ее приятным влиянием мне показалось, что я стал гораздо умнее, и мысли одна за другой с необыкновенной быстротой набирались мне в голову. Самолюбие мы незаметно

0: удовольствие именно в этом соответственном звучании различных струн, которые мы затрагивали в разговоре. Нам казалось, что недостает слов и времени, чтобы выразить друг другу все те мысли, которые просились наружу. Глава 27. Начало дружбы. С той поры между мной и Дмитрием Нехлюдовым установились довольно странные, но чрезвычайно приятные отношения. При посторонних он не обращал на меня почти никакого внимания, но как только случалось нам быть одним, мы усаживались в уютный уголок и начинали рассуждать, забывая все и не замечая, как летит время. Мы толковали о будущей жизни, и об искусствах, и о службе, и о женитьбе, и о воспитании детей, и никогда нам в голову не приходило, что все то, что мы говорили, был ужаснейший вздор. Это не приходило нам в голову, потому что вздор, который мы говорили, был умный и милый вздор. А в молодости еще ценишь ум, веришь в него. В молодости все силы души направлены на будущее. И будущее это принимает такие разнообразные, живые и обворожительные формы под влиянием надежды, основанной не на опытности прошедшего, а на воображаемой возможности счастья, что одни понятые и разделенные мечты о будущем счастье составляют уже истинное счастье этого возраста. В метафизических рассуждениях, которые бывали одним из главных предметов наших разговоров, я любил ту минуту, когда мысли быстрее и быстрее следуют одна за другой и, становясь все более и более отвлеченными, доходят, наконец, до такой степени туманности, что не видишь возможности выразить их, и, полагая сказать то, что думаешь, говоришь совсем другое. Я любил эту минуту, когда, возносясь все выше и выше в области мысли, вдруг постигаешь всю необъятность ее и сознаешь невозможность идти далее.
1: Внеклассное чтение. 8 класс. Лев Толстой. Отрочество. Читает Олег Табаков. Продолжение следует.
2: Маяк.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики.

0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Пик сбора астраханских арбузов приходится на август.
2: Все о том, как мы проводим лето.
1: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».
2: «Маяк».
1: Внеклассное чтение. Восьмой класс. Лев Толстой. Отрочество. Читает Олег Табаков. Продолжение.
3: Как-то раз во время Масленицы Нехлюдов был так занят разными удовольствиями, что хотя несколько раз на день заезжал к нам, но ни разу не поговорил со мной. И меня это так оскорбило, что снова он мне показался гордым и неприятным человеком. Я ждал только случая, чтобы показать ему, что нисколько не дорожу его обществом и не имею к нему никакой особой привязанности. В первый раз, когда он после Масленицы снова хотел разговориться со мною, я сказал, что мне нужно готовить уроки, и ушел наверх. Но через четверть часа кто-то отворил дверь в классную, и Нехлюдов подошел ко мне. «Я вам мешаю?» — сказал он. «Нет», — отвечал я, несмотря на то, что хотел сказать, что у меня действительно есть дело. «Так отчего же вы ушли от Володи? Ведь мы давно с вами не рассуждали. А уж я так привык, что мне как будто чего-то недостает». «Досада моя прошла в одну минуту, и Дмитрий снова стал в моих глазах тем же добрым и милым человеком». «Вы верно знаете, от чего я ушел?» — сказал я. «Может быть», — отвечал он, усаживаясь подле меня, «но ежели я и догадываюсь, то не могу сказать, от чего. А вы так можете», — сказал он. «Я и скажу. Я ушел потому, что был сердит на вас. Не сердит, а мне досадно было. Просто я всегда боюсь, что вы презираете меня за то, что я еще очень молод». «Знаете, от чего мы так сошлись с вами?» — сказал он добродушным и умным взглядом, отвечая на мое признание. «От чего я вас люблю больше, чем людей, с которыми больше знаком и с которыми у меня больше общего. Я сейчас решил это. У вас есть удивительное, редкое качество – откровенность».
4: «Да.
3: Я всегда говорю именно те вещи, в которых мне стыдно признаться», – подтвердил я. «Но только тем, в ком я уверен». «Да, но чтобы быть уверенным в человеке, надо быть с ним совершенно дружным. А мы с вами не дружны еще, Николя. Помните, мы говорили о дружбе? Чтобы быть истинными друзьями, нужно быть уверенным друг в друге. Быть уверенным в том, что ту вещь, которую я скажу вам, уже вы никому не скажете», — сказал я. «А ведь самые важные, интересные мысли именно те, которые мы ни за что не скажем друг другу». «И какие гадкие мысли, такие подлые мысли, что ежели бы мы знали, что должны признаваться в них, они никогда бы не смели заходить нам в голову. Знаете, какая пришла мне мысль, Николя?» — прибавил он, вставая со стула и с улыбкой потирая руки. «Сделаемте это, и вы увидите, как это будет полезно для нас обоих. Дадим себе слово признаваться во всем друг другу. Мы будем знать друг друга, и нам не будет совестно. А для того, чтобы не бояться посторонних, дадим себе слово никогда ни с кем ничего не говорить друг о друге. Сделаем это». «Давайте», — сказал я. И мы действительно сделали это. Что вышло из этого, я расскажу после. Карр сказал, что во всякой привязанности есть две стороны. Одна любит, другая позволяет любить себя. Одна целует, другая подставляет щеку. Это совершенно справедливо, и в нашей дружбе я целовал, а Дмитрий подставлял щеку. Но и он готов был целовать меня. Мы любили ровно, потому что взаимно знали и ценили друг друга, но это не мешало ему оказывать влияние на меня, а мне подчиняться ему. Само собой разумеется, что под влиянием Нехлюдова я невольно усвоил и его направление, сущность которого составляла восторженное обожание идеала добродетели и убеждение в назначении человека постоянно совершенствоваться. Тогда исправить все человечество, уничтожить все пороки и несчастья людские казалось удобоисполнимой вещью. Очень легко и просто казалось исправить самого себя, усвоить все добродетели и быть счастливым. А впрочем, Бог один знает, точно ли смешны были эти благородные мечты юности, и кто виноват в том, что они не осуществились.
1: Сегодня во внеклассном чтении для 8 класса вы слушали страницы повести Льва Толстого «Отрочество». Читал Олег Табаков. Запись из собрания Гостелерадиофонда. 1983 год. Маяк. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке. Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00 вечера. Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».
5: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
1: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»? Каждый понедельник в 8:00 вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Москве 8 часов. Новости. В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 635 беспилотных летательных аппаратов ВСУ на территории России, сообщает Минобороны. По данным ведомства, БПЛА перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сообщении оборонного ведомства. Военнослужащие группировки войск «Запад» уничтожили живую силу и несколько единиц наземных роботехнических комплексов в районе Красного Лимана в ДНР, сообщили в Минобороны. Военнослужащие южной группировки войск за прошедшие сутки уничтожили 61 беспилотник самолетного типа, а также 103 тяжелых дрона коптерного типа противника, рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
1: Артиллерией, баражирующими боеприпасами поражены боевая машина пехоты «Мардер», 24 автомобиля и орудия полевой артиллерии. Средствами ПВО сбит 61 беспилотный летательный аппарат самолетного типа и 103 тяжелых БПЛА коптерного типа. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 46 антенн связи и БПЛА, 2 терминала «Старлинг», 39 наземных робототехнических комплексов. Поражено 24 пункта управления БПЛА и сбито 24 беспилотника противника.
0: Военнослужащие северной группировки войск за прошедшие сутки уничтожили 128 беспилотников самолетного типа, а также 52 тяжелых боевых дрона типа «Баба-Яга», рассказал офицер пресс-центра группировки Александр Тихомиров. Тегеран хочет заключить с США сделку, которая касалась бы судоходства в Ормузском проливе и ядерной программы Исламской Республики. С таким утверждением выступил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, это единственная причина, по которой они теперь хотят, а местами даже жаждут заключить сделку по денуклеаризации и проливам, поскольку теперь мы действуем с позиции силы, заявил Рубио в интервью телеканалу Fox News. Он также заявил, что Вашингтон выступает против попыток изменить статус-кво в вопросе Тайваня с помощью давления и принуждения. По его словам, мы очень четко обозначили эту позицию на встречах с китайской стороной, отметил он. Госдепартамент США повысил уровень опасности испанской Сеуты. В ведомстве заявили, что массовое и неконтролируемое прибытие мигрантов в Сеуту может привести к непредсказуемым опасным ситуациям. Госдеп призвал американцев пересмотреть планы поездки в регион. Сеута – эксклав Испании в Северной Африке. Это один из двух сухопутных участков внешней границы ЕС с Африкой. В конце июля в этом регионе резко усилился поток нелегальных мигрантов в связи с решением Верховного суда Испании, который в начале месяца постановил, что мигранты, задержанные в море при попытке добраться до Сеута, не могут быть возвращены в упрощенном порядке, который позволял властям немедленно отправлять обратно людей, пойманных при попытке пересечь пограничные заграждения. Мэр Сеута потребовал от Мадрида объявить национальную чрезвычайную ситуацию и назвал происходящее абсолютной гуманитарной и социальной катастрофой. Природные пожары бушуют на северо-западе США. Власти штата Вашингтон в ряде районов ввели режим чрезвычайной ситуации и запретили разведение костров. Огонь настолько близко подошел к населенным пунктам, что тысячам человек пришлось эвакуироваться из своих домов, сообщает газета «Нью-Йорк Таймс». По прогнозам метеослужбы, волна жары будет усиливаться и сегодня достигнет пика. В ряде регионов прогнозируют крайне критические пожарные опасные условия. А воскресенье на этой неделе станет особенным днем 2 августа по народному календарю Ильин день. О том, что означает и каковы предварительные долгосрочные прогнозы на август, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В народном календаре Ильин день – рубеж, после которого лето сдает свои позиции без боя. После 2 августа солнце уже не так активно будет согревать воздух. Ночи станут длиннее, прохладнее, водоемы не смогут успевать прогреваться за день, и купание перестанет быть комфортным. Уже во второй пятидневке августа вода постепенно уйдет из лета в осень, ну и в средней полосе России наступит своеобразный бархатный сезон. Предварительные долгосрочные прогнозы на август говорят о том, что закат лета в Центральной России – за исключением первой пентады, жарким уже не будет. Среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы. Но напомню, для Москвы ночью это плюс 12, дневные часы не выше 21,5. И дождей выпадет больше нормы на 10-20%. В общем, в народе говорят, август пришел, свое лето забрал.
0: Ранее синоптики рассказали, что август в Москве по предварительным прогнозам будет примерно на 1 градус теплее нормы, при этом экстремальной жары или сильных похолоданий не ожидается. В целом москвичей ждет нормально, без экстремальных отклонений, август уточнили специалисты. Купание в фонтане может привести к кожным заболеваниям и переохлаждению организма, сообщил РИА Новостям академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, фонтаны отнюдь не являются водоемами или местами, где можно принимать водные процедуры. Их предназначение совсем в другом, отметил Онищенко, в связи с традицией в День воздушно-десантных войск, который отмечается в России 2 августа, купаться в фонтанах. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня днем ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди. Температура воздуха днем 19-21 градус. В российской столице переменная облачность, без осадков, поздним вечером местами кратковременная дождь, возможно гроза. Днем воздух может прогреться до 29-31 градуса. Атмосферное давление будет падать и составит 747 миллиметров ртутного столба, что близко к норме для столичного региона. Сейчас в Москве плюс 24 градуса.
3: Радиостанция «Маяк» представляет внеклассное чтение. Третий класс. Виталий Бианки. Как муравьишка домой спешил. Читает Николай Литвинов. Запись из собрания Гостелерадиофонда. 1948 год.

залез муравей на березу. Долез до самой вершины, посмотрел вниз, а там его родной муравейник чуть видать. Муравьишка сел на листок и думает: отдохну немножко и вниз. У муравьев ведь строго. Только солнышко на закат, все домой бегут. Сядет солнце, муравьи все ходы и выходы закроют и спать. А кто опоздал, тот хоть на улице ночуй. Солнце уже к лесу спускалось. Муравей сидит на листке и думает: ничего, поспею, вниз ведь скорей. А листок-то был плохой, желтый, сухой. Ветер дунул, да и сорвал его с ветки. Несется листок через лес, через реку, через деревню. Летит муравьишка, качается, чуть жив от страху. Занес ветер листок на луг за деревней, да там и бросил. Упал листок на камень, муравьишка себе ноги отшиб. Лежит и думает: пропала моя головушка. Не дойти мне теперь до дому. Место кругом ровное, да как с больными ногами бежать? Был бы здоров, сразу бы добежал. Да вот беда, ноги болят. Обидно, хоть землю кусай. Смотрит муравей, рядом гусеница, землемер лежит. Червяк червяком, только спереди ножки и сзади ножки. Муравьишка и говорит землемеру: землемер, землемер, снеси меня домой, у меня ножки болят. А кусаться не будешь? Кусаться не буду. Ну, садись, подвезу. Муравьишка вскарабкался на спину землемеру, а тот изогнулся дугой, задние ноги к передним приставил, хвост к голове, а потом вдруг встал во весь рост, да так и лег на землю палкой. Отмерил на земле, сколько в нем росту, и опять в дугу скрючился.

0: муравьишка то к земле летит, то к небу, то вниз головой, то вверх. Не могу больше, кричит, стой, стой, а то укушу. Фу, остановился землемер, вытянулся по земле. Муравьишка слез, еле отдышался. Огляделся, видит луг впереди. На лугу трава скошенная лежит, а по траве паук сенокосец шагает. Ноги как ходули, а между ног голова качается. Паук, а паук, снеси меня домой, у меня ножки болят.
1: Ну что ж, садись, подвезу.
0: Пришлось муравьишке по паучьей ноге вверх лезть, до самой коленки, а с коленки вниз спускаться пауку на спину. Коленки-то у сенокосца торчат выше спины. Начал паук свои ходули переставлять. Одна нога тут, другая там. Одна нога тут, другая там. Все восемь ног будто спины. Пиццы в глазах у муравьишки замелькали. Одна нога тут, другая там. Одна нога тут, другая там. А идет паук не быстро, брюхом по земле чиркает.

0: Надоела муравьишке такая езда. Чуть было не укусил он паука. Да тут, на счастье, вышли они на гладкую дорожку. Остановился паук. «Слезай», — говорит. «Вон жужелица бежит. Она порезвее меня будет».
1: «Жужелка, жужелка», — просит муравьишка. «Снеси меня домой, у меня ножки болят».
0: «Садись». Прокачу. Только успел муравьишка вскарабкаться жужелице на спину, как она пустилась бежать. Бежит шестиногий конь. Бежит, не трясет. Бежит, будто по воздуху летит.

0: вмиг домчались до картофельного поля. А теперь слезай, говорит жужелица, не с моими ногами по картофельным грядам прыгать. Тут ножки-пружинки надо, другого коня бери. Пришлось слезть. Картофельная ботва, точно лес густой. Тут и со здоровыми ногами целый день бежать, а солнце-то уж совсем низко. И вдруг слышит муравьишка, пищит кто-то.
1: А ну, муравей, полезай ко мне на спину, поскачем.
0: Обернулся муравьишка, стоит рядом жучок, блошачок, чуть от земли видно. Да ты ж маленький, тебе меня не поднять.
1: А ты-то большой, лезь, говорю.
0: Кое-как уместился муравей на спине у блошака, только-только ножки поставил. Ну, в лес.
1: А в лес так держись.
0: Блошачок подобрал под себя толстые задние ножки, а они у него как пружинки складные. Да щелк, распрямил их, глядь, уж он на грядке сидит. Да щелк, на другой, щелк на третий.

0: щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк. Так весь огород и отщелкал до самого забора. Муравьишка спрашивает, а через забор не можешь?
1: А через забор не могу, высок очень. Тут кузнечика попроси, он может.
0: Кузнечик, кузнечик, снеси меня домой, у меня ножки болят.
2: Садись на загривок.
0: Сел муравьишка кузнечику на загривок. Кузнечик длинными задними ногами как швырнет себя в воздух. С треском развернулись крылья, перенесли его через забор и тихонько опустили на землю. Стоп, говорит кузнечик, приехали. Муравьишка глядит вперед, а там река. Год по ней плыви, не переплывешь, а солнце-то еще ниже. Кузнечик говорит, а через реку и мне не перескочить, очень уж широкая. Стой-ка, я водомерку кликну, будет тебе перевозчик. Затрещал, затрещал по-своему, глядь, бежит по воде лодочка на ножках. Подбежала, нет, не лодочка, а водомерка, клоп. Водомер, водомер, снеси меня домой, у меня ножки болят. Ладно, садись, подвезу. Сел муравьишка, водомер подпрыгнул и зашагал по воде, как посуху. А солнце-то уж совсем низко. Миленький пошибче просит муравьишка. Меня домой не пустят. Можно и пошибче, говорит водомер. Да как припустит. Оттолкнется, оттолкнется ножками. И покатил. Скользит по воде, как по льду. Живо на том берегу очутился. А по земле не можешь, спрашивает муравьишка. По земле мне трудно, ноги не скользят. Да и гляди-ка, впереди-то лес, ищи себе другого коня. Посмотрел муравьишка вперед и видит, стоит над рекой лес. Высокой-высокой до самого неба. И солнце за ним уже скрылось. Нет, не попасть, не попасть. Попасть муравьишке домой. Гляди, говорит водомер, а вот тебе и конь ползет. И видит муравьишка, ползет мимо неуклюжий жук. Разве на таком коне далеко ускачешь? Все-таки послушался водомера. Снеси меня домой, у меня ножки болят.
2: А где ты живешь?
0: В муравейнике за лесом.
2: Ух, далеконько. Ну, что с тобой сделаешь? Садись, довезу.
0: Полез муравьишка по жесткому жучьему боку.
2: Ну, сел, что ли?
0: Сел.
2: А куда же сел?
0: На спину.
2: Глупый какой, полежай на голову.
0: Влез муравьишка жуку на голову, и хорошо, что не остался на спине. Разломил жук спину надвое, два жестких крыла приподнял, а крылья у жука точно два перевернутые корыта, а из-под них другие крылышки лезут, разворачиваются, тоненькие, прозрачные. Стал жук пыхтеть, надуваться, будто мотор заводит. Дяденька, просит муравьишка, поскорей, миленький, поживей.
2: Не отвечает жук, только пыхтит.
0: И вдруг затрепетали тонкие крылышки, заработали. Поднялся на воздух. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук солнышко уже краем землю зацепило. У муравьишки даже дух захватило. Несется жук, буравит воздух, как пуля. Мелькнул под ним лес и пропал. А вот и березка знакомая, и муравейник под ней. Тук-тук-тук-тук-тук, тук-тук-тук, тук-тук-тук, тук-тук-тук-тук-тук, тук-тук-тук-тук. Над самой вершиной березки выключил жук мотор и шлеп сел на сук. Дяденька, дяденька, миленькая, взмолился муравьишка, а вниз-то мне как? Вниз-то мне как? У меня ведь ножки болят.
2: Сложил жук тонкие крылышки вдоль спины, сверху жесткими корыцами прикрыл, кончики тонких крыльев аккуратно под корыцу убрал, подумал-подумал и говорит: ну, а уж как тебе вниз спускаться, не знаю. Я на муравейник не полечу. Уж очень больно вы, муравьи, кушаетесь. Добирайся сам, как знаешь.
0: Глянул муравьишка вниз, а там, под самой березкой, его дом родной. Глянул на солнышко, солнышко уже по пояс в землю ушло. Глянул вокруг себя, сучья да листья, листья да сучья да листья. Нет, не попасть, не попасть, муравьишки, домой, хоть вниз головой бросайся. И вдруг видит рядом на листке гусеница, листовертка сидит, шелковую нитку из себя тянет. Тянет и на сучок мотает, тянет и мотает. Гусеница, гусеница, спусти меня домой. Последняя мне минуточка осталась, не пустит меня домой ночевать.
2: Отстань, видишь, дело делаю, пряжу приду. Все меня жалели, никто не гнал. Ты первая
0: меня не пожалела. Не удержался муравьишка, кинулся на нее, да как куснет. С перепугу гусеница лапки поджала, да курк с листка и полетела вниз. А муравьишка на ней висит, крепко-крепко вцепился. Только недолго они падали, что-то их сверху дерг. И закачались они оба на шелковой ниточке. Ниточка-то на сучок была намотана. Качается муравьишка на листовертке, как на качелях. А ниточка все длиннее, длиннее, длиннее делается, выматывается у листовертки из брюшка. Тянется, не рвется. Муравьишка с листоверткой все ниже, ниже, ниже опускаются,
2: а внизу в муравейнике муравьи хлопочут, спешат, входы и выходы закрывают.
0: Все закрыли. Один последний вход остался. Муравьишка с гусеницей курк и домой. Тут и солнышко зашло.
2: Так муравьишка домой спешил.

слушали рассказ Виталия Бянки «Как муравьишка домой спешил». Читал Николай Литвинов. Запись из собрания Гостелерадиофонда, 1948 год.

0: «Маяк».
1: В крайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
2: Категория 12+.
3: В российско-израильском центре Реклиник нейрохирург Сергей Сарычев в 2011 году начал проводить новейшие малоинвазивные операции при болях в спине. Наиболее востребованной мини-операцией по удалению позвоночных грыж и сегодня остается нуклеопластика. Цель нуклеопластики – уменьшение размеров и сжатие грыжи, снятие давления на нерв и прекращение боли. В связи с отказом от скальпеля и наркоза, нуклеопластика стала альтернативой большой хирургии. За годы работы в Реклиник доктор Сарычев стал признанным экспертом в нуклеопластике. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности, избежав операций. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, требующей уникального оборудования. Мини-операции Реклиник дополняют радиочастотная денервация, блокируют боль от позвоночных суставов, и вертебропластика цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Реклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможно противопоказание. Посоветуйтесь с врачом.
4: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Вооруженные силы России ночью продолжили нанесение удара по украинским портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. По данным Минобороны, в акватории Черного моря, в 8 километрах восточнее населенного пункта Затока, ударами вооруженных сил России поражено судно типа «Сухогруз», перевозившее военное имущество ВСУ. Кроме того, в порту Николаева поражен морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров. Средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 635 беспилотных летательных аппаратов ВСУ на территории 16 регионов России и над акваториями Азовского и Черного морей, сообщает Минобороны. Россия хочет сохранить дружественные отношения с Арменией. У других стран-членов ОДКБ тоже есть свои интересы с Ереваном, заявил РИА Новостям российский постпред при ОДКБ Виктор Васильев. Армения приостановила участие в ОДКБ в 2024 году. Как объяснил тогда премьер-министр республики Никола Пашинян, договор о коллективной безопасности в отношении Армении не выполнялся союзниками в 2021-2022 годах, поэтому Ереван и приостановил участие в ОДКБ. В организацию входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Глава МИД России Сергей Лавров 10 июня заявил, что организация из-за неуплаты Армении взносов ОДКБ рассмотрит задействованные статьи устава, регулирующие действия в отношении стран-членов, не выполняющих свои обязательства. Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман аль-Сауд в телефонном разговоре с американским президентом Дональдом Трампом в субботу выразил обеспокоенность планами США нанести новые мощные удары по Ирану и попросил воздержаться от эскалации. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники. Один из источников из числа должностных лиц США добавил, что саудовская сторона выразила обеспокоенность и попросила разъяснить план действий. По словам другого источника, принц призвал Трампа обеспечить деэскалацию и воздержаться от ударов. По данным портала, катарские посредники провели раздельные консультации в субботу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, спецпредставителем президента США Уиткофом и представителями Омана. Президент США сегодня в итоге заявил, что отменил атаки на Иран в связи с приближающимся заключением соглашения об урегулировании. Россия по итогам первого полугодия увеличила импорт минеральной воды из Грузии на 11% в годовом выражении и выросла до исторически максимальной суммы – почти 46,5 миллиона долларов, подсчитала РИА Новости по данным грузинской таможни, которая предоставляет данные с 2009 года. Кроме того, на российском рынке популярные фруктовые соки из Грузии, так импорт яблочных соков в июне вырос 8 раз в годовом выражении до 388 тысяч долларов. При этом Россия стала меньше за купать сладкую газировку у Грузии. Сумма ввоза таких напитков сократилась на 22% в годовом выражении до 5,5 миллиона долларов. Доступ детей к любым гаджетам в учебных заведениях должен быть ограничен за исключением уроков, на которых это предусмотрено программой. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, все гаджеты и мобильные телефоны, которые приносят с собой дети, должны храниться у учителя. В законе об образовании в России говорится, что использование смартфонов запрещено во время учебных занятий, за исключением случаев возникновения угрозы жизни и здоровья учеников или педагогов, а также других экстренных случаев. При этом учителя не имеют права отбирать у детей мобильные телефоны. В ряде стран мира введен запрет на использование гаджетов в школах. Например, во Франции и Китае запрещено проносить в школу любое электронное устройство с доступом в интернет. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, сегодня ожидается облачная погода, возможно, небольшие осадки. Температура воздуха составит 19-21 градус. В Москве сейчас около 25 градусов. В течение дня воздух может прогреться до 29-31 градуса.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянки. Моя дорожка. Александра Шмидт завоевали бронзовую медаль в произвольной программе дуэта в синхронном плавании на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. После двух соревновательных дней в активе россиян на турнире 4 медали, 2 серебра и 2 бронзы. Махачкалинская «Динамо» обыграла московский «Локомотив» со счетом 2-1 в матче второго тура российской премьер-лиги по футболу и лидирует в первенстве страны с 6 очками. У дагестанской команды мячи забили Мира и Никита Глушков. У железнодорожников отличился Вадим Раков. В других встречах субботы калининградская «Балтика» была сильнее столичного «Динамо» 2-1. Московский «ЦСКА» и самарские «Крылья Советов» разошлись миром 1-1, а тольяттинский «Акрон» уступил казанскому «Рубину» 1-2. Подробнее об этом поединке Александр Неценко.
2: Тренера «Рубина» Франко Артигу новость о якобы достигнутой договоренности по трансферу снайпера казанцев Мерлинда Даку в «Спартак» застала в Самаре. Испанский специалист признался, что ничего хорошего в ней нет, но официально переход игрока не подтвердил. «Акрон» уже после разгрома от «Зенита» в 5 мячей приставила улучшить игру в обороне. Сделать этого и не вышло. Тольяттинцы дома очень быстро устроились на 0-2. На 15-й минуте при любопытных обстоятельствах отличился Аройо. «Рубин» получил право на штрафной в ударной позиции. Грибши попал в стенку, а после отскока колумбийцы опередил Мардишвили, точно пробив головой. Но наиболее важной в эпизоде оказалась позиция Дмитриева под стенкой, который прилег далеко за ней, создав глубину атаки для казанцев, вместо того, чтобы отправить Ароя в офсайд. А вскоре состоялся классический акроновский привоз. Капитан хозяев Бакоев подарил штрафной мяч Даку, и албанский снайпер вышел на второе место по голам за Рубин. К концу получаса Дмитриев реабилитировался и красивым ударом через двойной рикошет от Самошникова и Сааведры попал в цель. На перерыв команды ушли при счете 2-1 в пользу казанцев. После него доминировал Акрон, он много владел мячом, Беншимол здорово терзал левый фланг, но конкретики хозяевам так и не хватило. Рубин выиграл, а Даку через долгие и теплые объятия с партнерами как будто попрощался со своей командой, заодно заплакав перед болельщиками.
1: Россиянки Алина Корнеева и Анна Блинкова пробились в основную сетку теннисного турнира в Торонто в одиночном разряде. Корнеева была сильнее американки Мэри Стояны со счетом 2-6, 6-4, 6-3, а Блинкова обыграла британку Хизер Уотсон 6-2, 7-5. Дзюдоисты из Наурсаев, Абдуллах Парчиев и Нурмагомед Джамалов стали победителями в своих весовых категориях на спартакиаде народов России. У женщин золотые награды завоевали Далия Лилуашвили, Тамара Лищенко, Надежда Татарченко и Дарья Речкалова. В триатлоне лучшими стали Михаил Быстраков и Диана Исакова, а в индивидуальной велогонке с раздельным стартом на время не было равных Саве Новикову и Анастасии Самсоновой. Алексей Гусев и Владислав Панченко пробились в финал этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Барнауле. Они в полуфинале были сильнее Александра Рухманова и Ивана Чупринова со счетом 2-0. Другими финалистами стали Игорь Величко и Валентин Канунников, которые взяли верх над Тарасом Мыськивым и Максимом Сиволапом 2-0. Российский боец легчайшего веса Марк Вологдин потерпел первое поражение в абсолютном бойцовском чемпионате. Он уступил единогласным решением судей сербу Бориславу Николичу на турнире UFC Fight Night 283 в Белграде. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.

0: Радиостанция «Маяк» представляет. Внеклассное чтение. Третий класс. Виталий Бианки. Чей нос лучше? Читает Вячеслав Невинный. Запись из собрания Гостелерадиофонда. 1978 год.
1: Сегодня я расскажу птичью сказку, которую написал Виталий Бианки. Называется она «Чей нос лучше?». Мухолов Тонконос сидел на ветке и смотрел по сторонам. Как только полетит мимо муха или бабочка, он сейчас же погонится за ней, поймает и проглотит. Потом опять сидит на ветке и опять ждет, высматривает. Увидал поблизости дубоноса и стал жаловаться ему на свое горькое житье.
2: «Очень уж мне утомительно, — говорит, — пропитание себе добывать. Целый день трудишься, трудишься, ни отдыха, ни покоя не знаешь, а все впроголодь живешь. Сам подумай, сколько мошек надо поймать, чтобы сытым быть. А зернышки клевать я не могу, нос у меня слишком тонок».
3: «Да, твой нос никуда не годится, — сказал дубонос. — То ли дело мой. Я им вишневую косточку как скорлупу раскусываю. Сидишь на месте и клюешь ягоды. Вот бы тебе такой нос».
1: Услыхал его клёст крестонос и говорит:
3: «У тебя, дубонос, совсем простой нос, как у воробья, только потолще. Вот посмотри, какой у меня замысловатый нос. Я им круглый год семечки из шишек вылущиваю. Вот так».
1: Клёст ловко поддел кривым носом чешуйку еловой шишки и достал семечко.
2: «Верно, — сказал Мухолов, — твой нос хитрей устроен».
3: «Ничего вы не понимаете в носах, — прохрипел из болота Бекас Долгонос. — Хороший нос должен быть прямой и длинный, чтоб им козявок из тины доставать удобно было. Поглядите на мой нос».
1: Посмотрели птицы вниз, а там из камыша торчит нос длинный, как карандаш, и тонкий, как спичка.
2: «Ах, — сказал Мухолов, — вот бы мне такой нос».
1: «Постой! — запищали в один голос два брата Кулика, Шилонос и Кроншнеп-Серпонос. — Ты еще наших носов не видал?» Поглядел Мухолов и увидел перед собой два замечательных носа. Один смотрит вверх, другой вниз, и оба тонкие, как иголка.
3: «Мой нос для того вверх смотрит, — сказал Шилонос, — чтобы им в воде всякую мелкую живность поддевать. А мой нос для того вниз смотрит, — сказал Кроншнеп-Серпонос, — чтобы им червяков да букашек из травы таскать».
2: «Ну, — сказал Мухолов, — лучше ваших носов не придумаешь».
3: «Да ты, видимо, настоящих носов и не видал, — крякнул из лужи Широконос. — Смотри, какие настоящие-то носы бывают! Во!»
1: Все птицы так и прыснули со смеху прямо Широконосу в нос. «Ну и лопата!»
3: «Зато им воду щелокчить-то как удобно!» – досадливо сказал Широконос и поскорей опять кувыркнулся головой в лужу.
2: «Обратите внимание на мой носик!» – прошептал с дерева скромный серенький козадой ситконос. «У меня он крохотный, однако служит мне и сеткой, и глот.

0: такой пастью не пропадешь.
1: «Эй, вы, мелюзга!» — крикнул им пеликан-мешконос с озера. «Поймали мошку и рады, а того нет, чтобы про запас себе что-нибудь отложить. Я вот рыбку поймаю и в мешок себе отложу, опять поймаю и опять отложу».
0: Поднял толстый пеликан свой нос, а под носом у него мешок, набитый рыбой.
2: «Вот так нос!» — воскликнул Мухолов. «Целая кладовая! Удобней уж никак не выдумаешь!»
1: «Ты, должно быть, моего носа еще не видел!» — сказал дятел. «О, полюбуйся!»
2: «А что ж на него любоваться?» — спросил Мухолов. «Самый обыкновенный нос, прямой, не очень длинный, без сетки и без мешка. Таким носом пищу себе на обед доставать долго, а о запасах и не думай».
1: «Нельзя же все только об еде думать», — сказал дятел долбонос. «Нам, лесным работникам, надо инструмент при себе иметь для плотничных и столярных работ. Мы им не только корм себе добываем, но и дерево долбим, жилище устраиваем и для себя, и для других птиц. Вот у меня какое долото».
2: «Чудеса!» — сказал Мухолов. «Столько носов видел я нынче, а решить не могу, какой из них лучше. Вот что, братцы, становитесь вы все рядом, я посмотрю на вас и выберу самый лучший нос».
0: Выстроились перед Мухоловым тонконосом дубонос, крестонос, долгонос, шелонос, широконос, ситконос, мешконос и долбонос. Но тут упал сверху серый ястреб крючконос, схватил Мухолова и унес себе на обед. А остальные птицы с перепугу разлетелись в разные стороны. Так и окончился этот спор. Сказка кончилась, и я с вами прощаюсь. До свидания.

слушали рассказ Виталия Бианки «Чей нос лучше?» Читал Вячеслав Невинный. Запись и собрание Гостелерадиофонда. 1978 год. Маяк.

0: Радио «Маяк». 102,3 FM «Вологда», 102,5 FM «Череповец». «Маяк». Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
2: Заполните форму заявки в разделе «Радио «Маяк»» на медиаплатформе «Смотрим».
3: Или просто позвоните в студию во время эфира.
2: Каждую среду и четверг с 17.00.
3: «Маяк».
2: Радиостанция «Маяк» представляет. Внеклассное чтение. Третий класс. Виталий Бианки. Первая охота. Читает Николай Литвинов. Запись из собрания Гостелерадиофонда. 1951 год.
4: Надоело щенку гонять кур по двору. Пойду-ка, думает, на охоту за дикими зверями и птицами. Шмыгнул в подворотню и побежал по лугу. Увидели его дикие звери, птицы и насекомые, и думают каждый про себя. Вып думает, я его обману. Удод думает, я его удивлю. Вертишейка думает, я его напугаю. Ящерка думает, я от него вывернусь. Гусеницы, бабочки, кузнечики думают, мы от него спрячемся. А я его прогоню, думает жук-бомбардир. Мы все за себя постоять умеем, каждый по-своему, думают они про себя. А щенок уже побежал к озерку и видит, стоит у камыша выпь на одной ноге по колено в воде. Вот я ее сейчас поймаю, думает щенок, и уже совсем приготовился прыгнуть ей на спину. А выпь глянула на него и шагнула в камыш. Ветер по озеру бежит, камыш колышет, камыш качается взад-вперед, взад-вперед. У щенка перед глазами желтые и коричневые полосы качаются взад-вперед, взад-вперед. А выпь стоит в камыше, вытянулась тонкая-тонкая и вся в желтые и коричневые полосы раскрашена. Стоит, качается взад-вперед, взад-вперед. Щенок глаза выпучил, смотрел, смотрел, не видит выпи в камыше. Ну, думает, обманул меня выпи. Не прыгать же мне в пустой камыш. Пойду другую птицу поймаю. Выбежал на пригорок, смотрит, сидит на земле удод. Хохлом играет, то развернет, то сложит, то развернет, то сложит. Вот я на него сейчас с пригорка прыгну, думает щенок. А удод припал к земле, крылья распластал, хвост раскрыл, клюв вверх поднял. Смотрит щенок, нет птицы, а лежит на земле пестрый лоскут и торчит из него кривая игла. Удивился щенок, куда же удод девался? Неужели я эту пеструю тряпку за него принял? Пойду поскорее маленькую птичку поймаю. Подбежал к дереву и видит, сидит на ветке маленькая птица, вертишейка. Кинулся к ней, а вертишейка... вертишейка юрк в дупло. Ага! Думает щенок, попалась. Поднялся на задние лапы, заглянул в дупло, а в черном дупле черная змея извивается и страшно шипит. Отшатнулся щенок, шерсть дыбом поднял и наутек. А вертишейка шипит ему вслед из дупла, головой крутит, по спине у нее змейка извивается, полоска черных перьев. О, напугала как. Еле ноги унес. Больше не стану на птиц охотиться. Пойду лучше ящерку поймаю. Ящерка сидела на камне, глаза закрыла, грелась на солнышке. Тихонько к ней подкрался щенок. Прыг и ухватил за хвост. А ящерка извернулась, хвост в зубах у него оставила, сама под камень. Хвост в зубах у щенка извивается. Фыркнул щенок, бросил хвост и за ней, да куда там. Ящерка давно под камнем сидит, новый хвост себе отращивает. Ну, думает щенок, уж если ящерка и та от меня вывернулась, так я хоть насекомых наловлю. Посмотрел кругом, а по земле жуки бегают. В траве кузнечики прыгают, по веткам гусеницы ползают, по воздуху бабочки летают. Бросился щенок ловить их. И вдруг стало кругом, как на загадочной картинке. Все тут, а никого не видно. Спрятались все. Зеленые кузнечики в зеленой траве притаились. Гусеницы на веточках вытянулись и замерли, их от сучков не отличишь. Бабочки сели на деревья, крылья сложили, не разберешь, где кора, где листья, где бабочки. Один крошечный жук-бомбардир идет себе по земле, никуда не прячется. Догнал его щенок, хотел схватить, а жук-бомбардир остановился, да как пальнет в него летучей едкой струйкой, прямо в нос попало. Взвизгнул щенок, хвост поджал, повернулся, да через луг, да в подворотню.

0: забился в конуру и нос высунуть боится.
1: А звери, птицы и насекомые все опять за свои дела принялись.
2: Вы слушали рассказ Виталия Бианки «Первая охота». Читал Николай Литвинов. Запись из собрания Гостелерадиофонда. 1951 год. Маяк. Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
3: Идет сцена, и чтобы зритель не заметил, что началась музыка, мы шепотом, как в зрительном зале в кинотеатре, старайтесь не шуметь, мы тихонечко заходим, а вы не заметили, что музыка уже появилась, и она уже диктует вам эмоцию, которую вы должны испытывать. Фильм видел, музыку не помню, значит, хорошая.
2: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на Маяке и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».
4: В нашей психике всегда сосед – это определенная форма присутствия чего-то. Присутствие какой-то неожиданности, вторжение звуков, вторжение потопа, чего угодно.
2: Видеоподкаст «Почему нас раздражают соседи». Ваши соседи уже смотрим на медиаплатформе.

0: В Москве 9 часов. Новости. В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские военные минувшей ночью нанесли очередные удары по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщила Минобороны. Высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками, летательными аппаратами в порту Одессы были уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ. В порту Николаева российские военные поразили морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров. Также в акватории Черного моря был поражен сухогруз, перевозивший военное имущество, отметили в Минобороны. Военнослужащие северной группировки войск за прошедшие сутки в зоне проведения спецоперации уничтожили 128 беспилотников самолетного типа, а также 52 тяжелых боевых дрона типа «Баба-Яга», сообщил офицер пресс-центра группировки Александр Тихомиров.
1: Подразделения группировки продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Любицкое Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике 4 десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и 2 штурмовых полков в районах населенных пунктов Просиная, Ивановка, Скотоватая, Чаплино, Червоный Яр, Катериновка и Великая Михайловка. В течение суток противник потерял в том числе 10 подразделений беспилотных систем, более 365 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 12 автомобилей, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, 4 склада материальных средств, 9 станций спутниковой связи Starlink, 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 41 пункт управления беспилотной авиацией. В результате контрбатарейной борьбы уничтожены самоходная артиллерийская установка, 2 буксируемые гаубицы и миномет противника.
0: Группировки войск «Запад», «Южный», «Север» и «Восток» за сутки уничтожили 150 пунктов управления беспилотниками армии Украины в зоне спецоперации, сообщили в пресс-центре группировок. В зоне ответственности группировки войск «Запад» вскрыто уничтожено 58 пунктов управления БПЛА, 5 станций спутниковой связи «Старлинг», а также 26 роботизированных комплексов и полевой склад боеприпасов противника. Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с их профессиональным праздником. Обращение президента опубликовано на сайте Кремля. Глава государства отметил роль железнодорожников в снабжении войск в зоне специальной военной операции, снабжении приграничья и восстановлении сообщения в Донбассе и Новороссии.
2: В этом году исполняется 175 лет первой железной дороги общегосударственного значения, соединившей Москву и Санкт-Петербург. Она стала основным этапом создания мощной, развитой транспортной сети России, которая способствовала укреплению ее обороноспособности и экономическому росту, открыла пути к освоению наших бескрайних территорий, дала мощный импульс деловой активности и решению социальных задач, радикально повысила мобильность миллионов людей. Особо отмечу, что реализованные тогда при строительстве новых трасс технические, инженерные решения и инновации были воплощением практически всех передовых идей своего времени. С тех пор железные дороги России стали в нашей стране одним из символов надежности и прогресса.
0: Президент также отметил, что строительство первой в России высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург идет полным ходом. Он подчеркнул, что благодаря системной работе сплоченная команда профессионалов железнодорожной инфраструктуры в России постоянно развивается. День железнодорожника отмечает в России в первое воскресенье августа. Владимир Путин также сегодня поздравил российских десантников с днем ВДВ. Глава российского государства отметил умелые и решительные действия десантников в ходе специальной военной операции. Глава Федерации независимых профсоюзов объяснил причину разрыва в зарплатах мужчин и женщин. По словам Сергея Черногаева, женский труд в основном используется в сферах, где требуется усидчивость, однако эти профессии не так хорошо оплачиваются. Это касается в том числе работы специалистов по обработке данных, экономистов, бухгалтеров и финансовых работников. Там в основном используется женский труд, отмечает ТАСС. Черногаев также назвал положительным трендом расширение возможностей для женщин в выборе профессий. Однако важно, чтобы это не влияло на репродуктивное здоровье, считает эксперт. Кроме того, он добавил, что разница в зарплатах может быть связана с определенными нюансами той или иной профессии или с обязанностями, которые необходимо выполнять. Министерство просвещения утвердило рекомендуемый перечень курсов внеурочной деятельности для школ на 2026-2027 учебный год. В него вошли разговоры о важном, «Россия. Мои горизонты», «Орлята России» и другие. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В перечень также вошли военные учебные сборы и начальная военная подготовка 17 часов в 8 классе и 35 часов в 10 классе, а также финансовая грамотность со 2 по 11 класс, всего 1 час в неделю. Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю, отметили в Минпросвещении. В американском штате Айдахо при стрельбе в ресторане быстрого питания погибли 3 человека, сообщает NBC News со ссылкой на представителя города. Еще как минимум 2 человека пострадали. По словам представителей правоохранительных органов, их число может увеличиться. Начальник полиции также отметил, что предполагаемый стрелок погиб, его личность и возможные мотивы устанавливают. Как отмечает телеканал, входит ли он в число 3 погибших, не уточняется. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБУС, в Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, температура воздуха 19-21 градус. В Москве сейчас около 24 градусов. В течение дня синоптики прогнозируют повышение температуры до 29-31 градуса. Атмосферное давление будет падать и составит 747 миллиметров ртутного столба, что близко к норме для столичного региона.

0: «Хочу все знать». 60 секунд.
1: Товарищи, играем 60 секунд. Егор у нас опытный уже.
2: Да, что-то имею.
1: Да, бывало, бывало, игрывали. Как поигрывали, да?
2: Поигрывали.
1: Поигрывали, да. И у нас на связи, по-моему, тоже опытная пара игроков. Андрей из Москвы. Андрюх, доброе утро.
3: Здравствуйте, только я сейчас в Мончегорске.
1: Ух ты!
2: О, куда и тебя занесло?
1: Рассказывай, краткая экскурсия по Мончегорску, что ты там забыл?
3: Ну, вот вчера мы ездили сначала в Хибин и в Кировск, а потом в музей камня в Мончегорске.
2: О, ну и как там камень?
1: Это музей, музей одного какого-то конкретного камня или вообще разного?
3: Нет.
1: А долго ты там еще будешь?
3: А вот, ну, в Мончегорске я, получается, сегодня уезжаю. Я еще в буду в Мурманске. И на выходных потом еще в Териберку и в Долину Славы поеду.
1: Ой, ну вот. А это у вас семейное путешествие?
2: Турне,
3: да.
2: У Андрея.
1: А как вы добираетесь? Вы на поезде или как добираетесь?
3: На машине.
1: На машине.
2: Прекрасно.
1: Слушайте, ну я...
3: На Мурманска мы долетели на самолете, а вот по области на машине ездим.
1: А я вот смотрю, думаю, они съездили когда-нибудь на машине. Вообще маршрут интересный. Слушай, Андрюх, круто, круто. Когда будешь в Мурманске, тоже обязательно позвони, дай нам короткую очерк. Как это раньше было, радиоочерк.
2: Радиоочерк. Да. Этнографический пейзаж.
1: Да, и с тобой играет Арсений из Тулы. Арсюха, доброе утро. Здравствуй, дорогой друг.
4: Здравствуйте.
1: Так, а ты где? Дома? Или может
4: на даче.
1: Быть, на даче.
2: О, какой молодец. А где дача?
4: Ну, в области Тульской.
1: Под Тулой.
2: Под Тулой.
1: У него там тоже музей камня есть, наверное.
2: Ну, какой-нибудь камень точно найдется.
1: Строительный. Чем занимаешься на даче?
4: Ну, тут строю домик.
2: Строят каменный.
4: Напилил досок.
1: Ого.
4: Сегодня сколачивать их буду.
1: А ты себе строишь дом?
4: Ну, так, небольшой, чтобы поиграть в нем можно было.
2: Типа шалашик мастеришь себе, но только домик настоящий,
4: ну, да.
2: Досок. Ну, прекрасное занятие, очень полезное, кстати говоря, для, в том числе с точки зрения физического развития.
1: И инженерного.
2: Инженерное мышление формируется, одобряю.
1: Все, давайте тогда начинать. Играем с Андрюхой. Правила прежние. 60 секунд, 10 вопросов. Если не знаешь, говоришь дальше. Ну, любым способом дальше понять, что пропускаем. Мы с Егором по очереди читаем вопросы и все, что нам надо узнать. А, ну и Арсений дает нам обратный отсчет.
2: Арсений,
1: давай.
4: 3, 2, 1, начали.
1: Андрей, кто написал произведение «Кошкин дом»?
3: Маршак.
1: Угу.
2: Какой композитор является автором произведения «Маленькая ночная серенада»?
3: Бетховен.
1: Не, другой, помоложе.
3: Моцарт,
1: да. Какой формы корпуса балалайки?
3: Треугольная.
1: Угу.
2: На каком материке протекает река Парагвай?
3: Южная Америка.
2: Молодец.
1: Да. Что схематично изображено на дорожном знаке гостиницы или мотель?
3: Кровать.
1: Да.
2: Хорошо. Как называется правильный пятиугольник?
3: Пентагон.
1: Да. Да. Как называется заход солнца за линию горизонта?
3: Закат.
1: Угу.
2: Какого витамина в организме может не хватать человеку, который проводит под лучами солнца очень мало времени?
3: Да.
1: Угу. Клубов из какой страны больше всего в континентальной хоккейной лиге?
3: Дальше. А Канада?
1: Нет. Ну все, время закончилось.
2: Ну да, получается.
1: 8 правильных ответов. Континентальная хоккейная лига, там больше всего клубов из России, потому что это наша лига.
2: Наша.
1: Да,
2: наша.
1: Ну там, по-моему, казахские, китайские и белорусские клубы есть.
2: А Канады нет вообще?
1: В нашей нет.
2: Континентальной, ну да, по идее.
1: Ну, континентальная, Евразия имела.
2: Вообще, да.
1: Шутка появилась, как называется правильный пятиугольник Пентагон, но сегодня это неправильный пятиугольник для взрослых. Так. Играем с Арсением. Значит, Андрюха заработал 8 баллов, Андрей дает обратный отчет. Сень, ты готов?
4: Да, готов.
1: Все, поехали.
3: 5, 4, 3, 2, 1, поехали.
1: Разновидностью какой одежды являются капри?
4: дальше.
2: Угу. Какой частью речи в русском языке является слово «гул»?
4: Существительное.
1: Да. К какому классу животных относится скарабей?
4: Насекомые.
1: Да.
2: В каком агрегатном состоянии находится нефть в нормальных условиях?
4: Жидкая.
1: Да. Из какого языка заимствовано слово «аннотация»?
4: Дальше.
2: Как называют постановщика танцев в балете?
4: Режиссер.
1: Нет.
4: Давай, да.
1: Как
4: постановщик?
1: Нет. Как называется большая ложка с длинной ручкой, с помощью которой разливают суп? Ну, суп.
4: Ой, половник.
1: Молодец.
2: Молодец. Из какого оружия стреляли братья в сказке «Царевна лягушка»?
4: Лук.
1: Да. На каком материке находится вулкан Ньерагонго?
2: Ну, угадай.
1: Нет, другой. Ну, такое название не евразийское, но Ньерагонго.
2: Гонго.
4: А, Африка.
1: Конечно. 6. Ну, тебе чуть-чуть посложнее, да, что-то достались слова, но тут как легло на листы. Разновидностью какой, давайте дадим правильный ответ, разновидностью какой одежды являются капри? Это брюки. Брюки. Капри – это брюки. По-моему, они, если я не ошибаюсь, такие с завышенным щиколоткой. По-моему.
2: Никогда не видел.
1: Сейчас посмотрим. Так.
2: А может, видел, но не знаю.
1: Вот будем сейчас знать. Сейчас
2: надо разбираться, конечно.
1: Я сейчас их хочу найти и описать. Дальше. С какого языка заимствовано слово «аннотация»? Это латынь.
2: Латынь.
1: Как называют постановщика танцев в балете? Балетмейстер либо хореограф? А все остальное мы ответили.
2: Да, все остальное верно.
1: Да, я правильно. Капри – это брюки, которые чуть ниже колена.
2: Чуть ниже колена. Это вот такие вот...
1: Они обычно...
2: Сказали бы вообще шорты у меня на работе.
1: Нет, они обтягивающие, то есть они как брюки. То есть шорты...
2: А все равно отругают.
1: Это понятное дело. Вообще шорты в городе для мужчин старше определенного возраста должны быть запрещены законодательно.
2: И майка в сеточку.
1: И майка, это вообще. Это только за городом вот можно еще, но в городе нельзя.
2: Нет, нигде нельзя. Нигде нельзя майку в сеточку. Нигде нельзя.
1: Вообще, да.
2: У нас дети за городом. Что это видеть?
1: Да, зачем это видеть, я согласен. Нет, ну только в закрытых территориях. На дачном участке огороженном, с железным забором. Высотой 3 метра.
2: В помещении без окон.
1: Что у нас получается? И Андрей, и Арсений, значит, у нас победил Андрей. Все, молодец. Но мы и Андрею, и Арсению отправляем книгу «Девочка, которая не видела снов». Эта книга разбудит ваше воображение и перенесет в удивительный мир сновидений. Здесь есть все, что нужно хорошей книге для подростков. Тайна, рассказ о дружбе и о том, как важно верить в себя и свои силы. А, и еще здесь обитает пушистый монстр с 6 щупальцами. Он отвечает за юмор, так что скучно точно не будет. Вот такая замечательная книга отправляется и Андрюхе, и Арсению. И, кстати, вчера Паша нам звонил, ну, вы не слышали, наверное, из Санкт-Петербурга, и они с папой ездили на карьер в Подпетербуржье, я так понял.
2: Ну, может быть.
1: Карьер, да. И они там, соответственно, на палеонтологические раскопки. И я просил, говорю, если что-то найдете, обязательно пришлите фотографии.
2: Ракушки какие-то.
1: Прислали трилобита.
2: Трилобита?
1: Примерно в 450 миллионов лет. Вот, смотрите.
2: Какая прелесть.
1: Трилобит.
2: Ого, какой... Ну, слушайте, да. Уважаемые зрители, вы вот не видите, а тут вообще-то красотища. Да даже аппетитно в каком-то смысле, я бы сказал.
1: Вы знаете, а, кстати, вы знаете, как называют, вот когда трилобитов 8? 8 трилобит.
2: Ну, пожалуйста.
1: Ну, 1 трилобайт. Ну, это же очевидно.
2: Точно.
1: Это же очевидно.
2: Точно.
1: Так что вот такая вот история. Товарищи, ну что, у нас осталась минутка. Мы явно не успеваем начать новый раунд. И после перемены сыграем еще в 60 секунд.
0: Хочу все знать. 60 секунд.

0: бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости, эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организаторе акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: В Москве 9:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил российских десантников с Днем воздушно-десантных войск. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Глава государства выразил уверенность, что личный состав ВДВ и впредь будет достойно решать поставленные задачи и вносить значимый вклад в обеспечение обороноспособности, суверенитета и национальной безопасности страны. Президент также отметил умелые и решительные действия российских десантников в ходе специальной военной операции и подчеркнул, что десантники проявляют мужество и героизм на самых ответственных участках фронта. В заключение Владимир Путин пожелал родным и близким десантников успехов и всего наилучшего. Министр обороны Андрей Белоусов также поздравил сегодня военнослужащих и ветеранов с Днем воздушно-десантных войск, отметив, что 111 десантников удостоены звания Героя Российской Федерации, сообщили в военном ведомстве. Белоусов отметил, что девиз бойцов в голубых беретах «Никто, кроме нас» точно отражает славную историю ВДВ и характеризует их основное предназначение – выполнять ответственные задачи на самых сложных и опасных участках. День воздушно-десантных войск в России ежегодно отмечается 2 августа. Вооруженные силы России ночью продолжили нанесение ударов по украинским портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. По данным Минобороны, в акватории Черного моря, в 8 километрах восточнее населенного пункта Затока, ударами вооруженных сил России поражено судно типа «Сухогруз», перевозившее военное имущество ВСУ. Кроме того, в порту Николаева поражен морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров. Средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 635 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией 16 регионов России и над акваториями Азовского и Черного морей, сообщает Минобороны. Минтранс России утвердил обновленные правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом. Изменения касаются и порядка перевоза багажа в такси, информирования об уровне комфортности транспортного средства и правил перевозки животных. Следует из приказа ведомства, отмечает РИА Новости. По новым правилам, по согласованию с водителем, допускается перевозка багажа, не помещающегося в багажное отделение в салоне автомобиля, если это не создает помех для управления и не угрожает безопасности пассажиров. Также закрепляется норма о бесплатном провозе кресел-колясок для пассажиров из числа инвалидов. Помимо того, вводится единый порядок подтверждения оплаты за провоз багажа и ручной клади сверх установленных норм. Транспортная прокуратура выясняет обстоятельства столкновения катера и лодки с 5 отдыхающими на борту на реке Амур в Хабаровском крае. Как сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры, по предварительным данным, лодка с 5 отдыхающими на борту двигалась от озера Подали в сторону города Амурска. По пути следования в них врезался катер. Из-за опрокидывания лодки погиб мужчина, остальных отдыхающих доставили на берег проходившего мимо судна. Армия обороны Израиля ликвидировала в секторе Газа командира спецподразделения Нукба в составе палестинского движения «Хамас», который проник в одно из израильских поселений в ходе нападения 7 октября 2023 года, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. Отмечается, что в ходе дополнительного удара в центральной части сектора Газа израильские силы устранили Мохаммеда Хатиба, командира батальона «Магази» в составе военного крыла «Хамас». Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБа, в Санкт-Петербурге сегодня днем облачно с прояснениями, возможно, небольшие осадки, днем 19-21 градус. В российской столице сегодня переменная облачность без осадков, однако поздним вечером местами возможен кратковременный дождь и гроза. В течение дня воздух может прогреться до 29-31 градуса, сейчас в Москве плюс 25.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Калининградская «Балтика» была сильнее московского «Динамо» со счетом 2-1 во втором туре российской премьер-лиги по футболу. Благодаря точным ударам Николая Титкова и Брайана Хиля с пенальти у проигравших мяч забил Артур Гомес. В других поединках субботы махачкалинская «Динамо» сломила сопротивление столичного «Локомотива» 2-1. Московский «ЦСКА» и самарские «Крылья Советов» разошлись миром 1-1. А тольяттинский «Акрон» уступил казанскому «Рубину» 1-2. Костромской «Спартак» сыграл ничью с красноярским «Енисеем» со счетом 2-2 в матче четвертого тура первой лиги по футболу и занимает второе место турнирной таблицы с 8 очками. Дублем у «Спартаковцев» отметился Амур Калмыков, который возглавляет гонку бомбардиров чемпионата с 7 забитыми мячами. В других встречах дня нижнекамский «Нефтехимик» был сильнее ивановского «Текстильщика» 1-0, а ленинградец взял верх над «Сочи» 2-1. Копилка наград российских синхронистов на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже продолжает пополняться. С подробностями Андрей Кудряшов.
2: Новую медаль нашей команде принесли Майя Дорожко и Александра Шмидт в финале произвольной программы женских дуэтов по синхронному плаванию. Они завоевали бронзовые награды, набрав 310,44 балла. Россиянки, которые выступали в нейтральном статусе, уступили лишь соперницам из Греции и Испании, которые взяли золото и серебро соответственно. Для нашей сборной эта медаль стала уже четвертой на турнире. Ранее отечественные спортсмены завоевали 2 серебряные и 1 бронзовые награды. В шаге от пьедестала в Париже остановился наш микс-дуэт Алина Румянцева и Захар Трофимов, четвертые. Но результаты судейства вызвали у спортсменов шок. Цитирую. «Там, где мы ожидали ошибок, их не было. Мне кажется, нас засудили, мы бы обошли их всех. Это вызывает возмущение». Конец цитаты. Помимо субъективного судейства, атлетам приходится преодолевать и тяжелые бытовые условия. По словам Трофимова, вода в парижском бассейне сильно перехлорирована, из-за чего приходится экономить силы, беречь глаза, тренируясь исключительно в очках. Напомню, чемпионат Европы продлится до 16 августа.
1: Мария Егорова и Мария Лазуренко вышли в финал этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Барнауле. Они в полуфинале обыграли Веронику Плотникову и Елизавету Губину со счетом 2-0. Другими финалистками стали Арина Режнова и Елизавета Луткова, которые победили Екатерину Храмцову и Анну Савельеву 2-0. 16-летняя россиянка Кристина Лютова вышла в финал дебютного турнира женской теннисной ассоциации. Она в полуфинале в Мемфисе обыграла американку Эльвину Калиеву 7-5-6-1. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117-4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

ему свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди, дорогою добра ты прочь гони соблазны. У свой закон негласный.

0: «Хочу все знать». Летний лагерь.
1: Продолжается передача «Хочу все знать». Меня зовут Денис Николаев. И у нас со мной сегодня в студии Егор Бондаренко, весь день учитель истории школы 2065. Егор, здравствуйте, доброе утро.
2: Доброе утро всем.
1: Играем в 60 секунд, и уже есть следующая пара игроков. Кира, город Орел. Кира, доброе утро.
3: Здравствуйте.
1: Так, напомню, сколько лет тебе?
3: 11.
1: 11. Кир, как лето, расскажи, проходит? Где ты сейчас? Чем занимаешься?
3: Я была в лагере по программированию.
1: Ага.
3: В Анториуме.
1: Да, я помню, ты рассказывал, что ты планировала.
3: А еще и весной была в Сочи и в Казани.
1: Это тоже... Тоже в лагере, да?
3: Нет.
1: А, просто путешествовала?
3: Да.
1: Класс. Так программирование-то как, тебе понравилось?
3: Да.
1: Получилось что-то за время лагеря запрограммировать?
3: Да.
1: Класс. Продолжать будешь?
3: Да.
1: Все, хвалю.
2: Нам нужны такие специалисты.
1: Нет, вообще...
3: А потом я пойду в другой IT-лагерь.
1: Ну, в эти же каникулы, правильно?
3: Да.
1: Все, супер. А программирование сейчас, ну, хотя бы понимать, то есть не надо досконально уметь программировать, но какие-то элементы, хотя бы логику понимать нужно. Это все очень сильно пригодится, особенно в мире наступившем со всякими
2: нейросетями
1: и моделями.
2: Да, нужно понимать.
1: Понимать, как это устроено, нужно. Так что Кир молодец, все берите пример тоже с Кирой. Тоня из Москвы. Тоня, здравствуй.
4: Добрый день.
1: Добрый. По-моему, ты первый раз нам дозвонилась. Или я ошибаюсь, или была уже у нас в эфире?
4: Нет, я неоднократно звонила, участвовала в игре «Два капитана».
1: А, все, точно, вспомнил. Да, все, прости, пожалуйста. Так, тогда просто давно не звонила, да? Уже так, ну, некоторое
4: время.
1: Да,
4: всё, да, много времени не пришло.
1: Вот, поэтому немножко подзабылась. Ну, напомню, сколько лет тебе теперь?
4: Мне 10 уже.
1: 10, все. Как лето? Расскажи, что успела сделать, какие планы?
4: Лето проходит замечательно. Я съездила в Крым, вот недавно вернулась, была в Ялте.
2: Ну и как там, красиво?
4: Замечательно. Я очень люблю Крым. Мы там жили долгое время, вот чудесный город.
2: А погода хорошая была?
4: Погода была отличная, но был сильный ветер.
2: Ну так бывает, да, в тех местах. У нас тоже, кстати, вот сейчас ветрено достаточно на улице.
1: Да
2: вот
1: и погода не летняя.
2: Ну, лучше в Ялте.
1: Да, я согласен. Ну что, давайте играть. Начинаем с Киры. Правила все те же. 60 секунд, 10 вопросов. Если сразу ответ не находишь, лучше пропустить. Вернуться к нему потом, если успеем пробежаться. И, Тоня, тебя попросим дать обратный отчет для Киры.
4: Хорошо. 3, 2, 1, начали.
1: Кира, как называется ткань, прикрепляемая к средству передвижения и преобразующая энергию ветра в энергию движения?
3: Парус.
1: Верно.
2: В каком городе жил мастер-левша, сумевший подковать блоху?
3: В Туле.
1: Да. Сколько слогов в слове «бушприт»?
3: 2.
1: Молодец.
2: На каком языке пишет свои произведения Герта Мюллер?
1: Фамилия Мюллер должна подсказать.
3: На немецком.
1: Молодец. Да. К какому классу музыкальных инструментов относится банджо? Банджо.
3: Струнное.
1: Угу.
2: Верно. Из какого материала отлит памятник тысячелетия России?
3: Бронза.
1: Да. Античным аналогом какой пьесы Шекспира является история влюбленных Пирама и Фисбы?
3: Роман.
1: Подсказывайте четче, товарищи взрослые. Давай, добивай. Роман. В принципе, роман. А почему не роман?
2: Ну, конечно, роман.
1: Роман и...
3: Ромео и Джульетта.
1: Маэс.
2: Да. Его звали бы у нас Роман.
1: Ромка и Юлька.
2: Да. Юля и Рома.
1: 7. Зафиксировали. Так, играем с Тоней. Кир, с тебя обратный отчет. Будь добра, пожалуйста.
3: 3, 2, 1. Начали.
1: Тоня, в виде какого животного с одним рогом чаще всего представляют единорога?
4: Кентавр.
1: Нет, какое животное? Вот база, на ком основывается единорог?
4: А, лошадь, простите.
1: Конечно, да.
2: Да. В результате извержения какого вулкана погиб историк Плиний Старший?
1: Самый такой известный.
4: Везувий.
1: Молодец.
4: Везувий.
1: По дну какого каньона течет река Колорадо?
3: Дальше.
1: Угу.
5: От древнегреческого слова с каким значением происходит название химического элемента лития?
1: Ой, какой сложный вопрос.
5: Да.

0: давайте разберем. По дну какого каньона течет река Колорадо? Это тот самый
1: Жучьего.
0: Гранд Каньон, Большой каньон.
1: Гранд Каньон?
0: Гранд Каньон. А как?
1: Жучий, Жучий каньон.
0: Жучий каньон,
1: каньон река Колорадо. Колорадо. Ну, ты, ну такая простая, Денис Викторович.
0: Я не сразу понял.
1: Большой-большой каньон.
0: Мозговой слизень слишком поздно попал в мой мозг. Так, Тонь, сложный вопрос, потому что на самом деле... Вот я вообще первый раз это узнаю из этой игры. И от древнегреческого слова с каким значением происходит название химического элемента лития? Оказывается, это камень. От слова камень, то он, видимо, как там литиум, что-то в этом духе. И назвали химический элемент литий.
1: Наверное, плита тоже.
0: Скорее,
1: есть, кстати, вот ощущение, что, похоже, может быть, да, это связано. Греческий язык все-таки, ну, он хорошо переплетается с нашим языком.
0: И как называют фильмы, посвященные жизни на Диком Западе? Это вестерн.
1: Да,
0: вот,
1: где ковбой стреляет.
0: Да, когда на Диком Востоке истерн.
1: Да, там истерн.
0: На Диком Севере... Назерн и на юге Саузерн.
1: Это я сейчас придумал.
0: Нет, истерн есть. Вот
1: я искренне начал представлять себе, как бы выглядели эти бы фильмы.
0: Ну, у нас этот свой среди чужих, чужой среди своих. Вот так. Пример как раз нашего вестерна истерн. И белое солнце пустыни истерн.
1: Да. А белое солнце пустыни не
0: Саузерн. Нет, истерн. Там
1: да?
0: же
1: ну, хорошо,
0: восток, дело тонкая, Петруха.
1: Ну, кому восток, кому юг.
0: Так, Кира, ты получаешь книгу «Кролы и Цаки», а Тонь получает книгу «Девочка, которая не видела снов». Товарищи, спасибо большое за игру.
2: Хочу все знать. 60 секунд. Моя.

Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.org.

0: некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Телефон рекламной службы в Вологде. 26 60 60. Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
2: Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире. Ваша связь с бессонницей. Email son@radiomayak.ru. Бессонница. В воскресенье в 23.07 на «Маяке».
3: Хочу все знать о существах, которые никуда не торопятся.
4: Беременность такую длится от 8 до 18
5: лет.
4: Лет, правильно.
5: Я хотел пошутить.
4: Нет, это не шутка. То есть человек 18 лет — это состоявшаяся личность с аттестатом зрелости, может работать, а гренландская акула в 18 лет только рождается.
3: Живые ископаемые. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром в выходные на «Маяке». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру».

0: чтение. Глава 24. Приключения Пончика. А как же Пончик? Занявшись Незнайкой, мы совсем позабыли о нем. Это нехорошо. Пожалуй, так как многих читателей может интересовать и его судьба, мы расстались с Пончиком, когда он пошел с Незнайкой в лунную пещеру и потерял там один свой космический сапог. Читатели, наверное, помнят, что Незнайка в этот момент как раз провалился сквозь лунную оболочку. Окликнув Незнайку несколько раз и убедившись, что его поблизости нет, Пончик страшно перепугался и вместо того, чтобы отправиться на поиски своего друга, решил поскорее возвратиться в ракету. Выбравшись из пещеры, он заковылял по прямой, словно луч дорожки, к виднеющемуся вдали космическому кораблю. Солнышко, однако ж, припекало с такой страшной силой, что Пончик не выдержал и пустился бежать в припрыжку. От быстрого бега и второй космический сапожок свалился у него с ноги, но Пончик и не подумал его поднимать, а даже обрадовался, так как бежать совсем без сапог было значительно легче. За каких-нибудь 20 минут он добежал до ракеты и нажал кнопку, которая имелась в ее хвостовой части. Дверца шлюзовой камеры гостеприимно раскрылась. Недолго думая, Пончик залез в ракету. Здесь он был в безопасности. Ничего теперь не угрожало ему, но его все же тревожило какое-то неприятное чувство от того, что он убежал из пещеры, оставив Незнайку без помощи. Зная по собственному опыту, что любое неприятное чувство может быть вытеснено каким-либо противоположным, то есть приятным чувством, Пончик решил пойти в пищевой отсек и несколько, как он имел обыкновение выражаться, подзаправиться там. Забравшись в пищевой отсек, он принялся уничтожать содержимое целлофановых и хлорвиниловых трубочек, тюбиков, мешочков, пакетиков, извлекая их из термостатов, холодильников и саморегулирующихся космических духовых шкафов. Пончик, который, как известно, был не дурак покушать, показал на наглядном примере, насколько велико может быть расхождение между теоретическими расчетами и практической жизнью. Незнайка установил, что Пончику обеспечен запас еды больше, чем на год, так как все свои вычисления произвел в расчете на обыкновенного едока, не принимая во внимание его индивидуальные, то есть личные едовые свойства. Вся беда оказалась в том, что личные едовые качества Пончика заключались в его чрезвычайной едовой недисциплинированности. Говоря проще, он мог есть что угодно, где угодно, когда угодно и в каких угодно количествах. То, что по расчетам Незнайки должно было хватить на год и 4 месяца, в действительности хватило Пончику лишь на 4,5 суток. Прикончив в этот рекордно короткий срок запасы продовольствия, находившиеся в пищевом отсеке, Пончик пробрался в хвостовую часть ракеты и попробовал жевать семена, хранившиеся в складском помещении. Семена, однако, показались ему невкусными. Вот тогда-то он опять вспомнил о Незнайке. Наверное, Незнайка вернулся бы в ракету, если бы не обнаружил где-нибудь продуктов питания, подумал Пончик. А поскольку он не вернулся, значит, продукты питания где-то найдены. А раз это так, то мне нет никакого смысла сидеть в ракете, а необходимо отправиться на поиски Незнайки. Натянув на себя космический скафандр и подобрав новые подходящие по размеру космические сапоги, Пончик выскочил из ракеты и поскакал во весь опор к уже известной ему пещере.
1: чтение.

0: В Москве 10 часов.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил десантников с Днем воздушно-десантных войск. Обращение опубликовано на сайте Кремля. Президент заявил, что в рядах крылатых войск всегда служили люди крепкой закалки, сильные духом, с несгибаемым характером, братской сплоченностью и взаимовыручкой. Вы по праву гордитесь именами создателей воздушно-десантных войск, бессмертными подвигами и выдающимися свершениями предшественников. Равняйтесь на ветеранов, сказал российский лидер. Путин пожелал успехов и всего наилучшего десантникам, их родным и близким. Президент выразил уверенность, что личный состав ВДВ и впредь будет решать поставленные задачи и вносить вклад в обеспечение безопасности России. Военнослужащие группировки войск «Запад» уничтожили живую силу и несколько единиц наземных роботехнических комплексов в районе Красного Лимана в ДНР, сообщили в Минобороны. На кадрах объективного контроля, которые показало ведомство, видны прямые попадания FPV-дронов и уничтожение нескольких единиц комплексов и живой силы подразделений. Военнослужащие южной группировки войск за прошедшие сутки уничтожили 61 беспилотник самолетного типа, а также 103 тяжелых дрона коптерного типа противника. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: Артиллерией и баражирующими боеприпасами поражены боевая машина пехоты «Мардер», 24 автомобиля и орудия полевой артиллерии. Средствами ПВО сбит 61 беспилотный летательный аппарат самолетного типа и 103 тяжелых БПЛА коптерного типа. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 46 антенн связи и БПЛА, 2 терминала «Старлинг», 39 наземных робототехнических комплексов. Поражено 24 пункта управления БПЛА и сбито 24 беспилотника противника.
0: Военнослужащие северной группировки войск за прошедшие сутки уничтожили 128 беспилотников самолетного типа, а также 52 тяжелых боевых дрона типа «Баба-Яга ВСУ», сообщил офицер пресс-центра группировки Александр Тихомиров. На фоне воздушной тревоги в Сумах на северо-востоке Украины сегодня утром прогремели взрывы, сообщают местные СМИ. Кроме того, новые взрывы прогремели в Харькове. На фоне воздушной тревоги ранее ночью сообщалось о двух сериях взрывов в городе на фоне воздушной тревоги, отмечает РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал решение об отставке действующего правительства. Документ будет направлен на подпись президенту страны Вагну Хачатуряну. Согласно Конституции, правительство уходит в отставку в день первой сессии вновь избранного национального собрания, сказал Пашинян. Католикос всех армян Каригин II впервые не выступил на открытии первой сессии парламента Армении нового созыва. Согласно законодательству Армении, в связи с открытием первой сессии с приветственной речью имеют право выступить президент республики и католикос всех армян. В воскресенье на открытии сессии выступил только президент страны Хачатурян. Отсутствие католикоса вызвало недовольство оппозиции. Правящая партия Армении сегодня выдвинет кандидата в премьер-министра страны Пашиняна. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что АЭС ПАКШ будет отключена в воскресенье впервые за 44 года эксплуатации из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае, передает агентство Рейтер. АЭС ПАКШ вырабатывает почти половину электроэнергии в стране. Ранее словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Словакия готова помочь Венгрии в кризисной ситуации, с которой страна может столкнуться из-за возможной остановки единственной АЭС в республике. Из-за аномальной жары и засухи в Центральной Европе уровень воды в Дунае упал до минимальных значений за всю историю наблюдений. Министр экономики и энергетики Венгрии назвал ситуацию с мелководьем беспрецедентной для республики. Российским школам доступны шаблоны курсов внеурочной деятельности из рекомендуемого перечня Минпросвещения. Они будут расширяться, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Ведомство направило в регионы обновленное письмо с методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности на 2026-2027 учебный год. Глава Минпросвещения подчеркнул, что окончательное решение о перечне курсов и их объеме остается за образовательной организацией. Отмечается, что в предлагаемый перечень входят в частности разговоры о важном, о России, мои горизонты и орлят России. В министерстве добавили, что содержание курсов сформировано на основе указов президента. В столичном регионе сегодня будет самый жаркий день августа. Днем воздух прогреется до 29-32 градусов, а вечером холодный циклон принесет кратковременные ливни с грозами, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Сегодня будет самый жаркий день августа. Большую часть воскресенья синоптическая ситуация в центральной России обусловится гребнем антициклона, ну а вечером влиянием холодного атмосферного фронта северо-запада. Поэтому в столице нашей Родины большую часть дня ожидается переменная облачность без осадков, ну а вечером по северо-западу, северу Подмосковья, ну и думаю, что начнет подходить и к городу, пройдут кратковременные ливни с грозами. Ветер юго-западный, западный 4,9 метров в секунду и максимальная температура воздуха плюс 29, плюс 32 градуса. При этом атмосферное давление будет слабо падать, составит 747 миллиметров ртутного столба.
0: Ранее синоптики рассказали, что август в Москве по предварительным прогнозам будет примерно на 1 градус теплее нормы. При этом экстремальной жары или сильных похолоданий не ожидается. В целом москвичей ждет нормально, без экстремальных отклонений, август уточнили специалисты. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, сегодня днем облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь, днем 19-21 градус. В российской столице сегодня переменная облачность, без существенных осадков, правда, поздним вечером синоптики обещают кратковременные осадки, возможно, гроза. Днем воздух может прогреться до 29-31 градуса, атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба, сейчас в Москве плюс 27 градусов.

0: Каникулы с пользой.
1: Доброе утро, товарищи дети, доброе утро, товарищи взрослые. Передача «Хочу все знать». Меня зовут Денис Николаев. И на очереди у нас занимательный русский язык. В гостях Оксана Игоревна Рычагова, магистр филологического образования, преподаватель русского языка и литературы Павловской гимназии. Оксана Игоревна, здравствуйте, добро пожаловать.
2: Доброе утро, дорогие «Хочу все знать».
1: Так, чем будем заниматься сегодня?
2: Как сказал великий классик литературы, краткость сестра таланта. И сегодня мы отправляемся в увлекательное путешествие по стране аббревиатуре. Именно. В ней живут загадочные буквы, которые скрывают за собой интересные слова. И хранят они множество тайн.
1: Так.
2: Да, поиграем в эту игру.
1: Давайте тогда сразу, раз аббревиатуры, мы любим в это все играть. Есть у нас традиция кругов по воде. Вот как раз мы что делаем? Мы берем слово обычное, нормальное, и представляем, как будто бы это аббревиатура. Извините. Вот. И надо расшифровывать.
2: Ну,
1: включаем
2: задача.
1: Фантазию. Ну, у нас народ стрелянные воробьи. Поэтому запускаем круг, присылайте, мы читаем, что-то обсуждаем, веселимся. Так как лето, предлагаю слово арбуз.
2: Так вы уже сразу...
1: Арбуз, его надо расшифровать. Вот, допустим, я сейчас попробую.
2: Зашифровать, наверное.
1: Нет, расшифровать, как будто это аббревиатура. То есть активная, работящая белка убеждала зайца.
2: Чудно.
1: Вот, все, пожалуйста. Активная работящая белка убеждала зайца. Или... нет, это грустно. Она, белка, не может зайца.
2: Да, вряд ли. Нет, не стоит, наверное.
1: Активная работящая белка украла заначку.
2: Пожалуйста.
1: Все, вот давайте слово арбуз, расшифровки. Давайте поразим Оксану Игоревну нашими талантами. Ну что, берем сразу, товарищи.
2: Все знаются.
1: Все знаются. Вероника из Воронежа у нас на связи. Вероника, здравствуй.
2: Здравствуй, Вероничка.
3: Здравствуйте.
1: Привет. Ой, сколько вас там. Так, Вероник, во-первых, что за команда поддержки? Всех представляй давай. Кто там с тобой рядом?
3: Младшая сестра. И брат старший.
1: Так, ну как зовут-то младшую сестру?
2: Дружная команда.
3: Младшую Соня, старшего Костя.
1: А, Костя, все. Итак, у нас команда Костя, Соня, Вероника. Ну и если бы по старшинству вас выстраивать, у вас даже есть название в виде аббревиатуры. КВС.
2: КВС.
1: Костя, Вероника, Соня.
2: Чудно. Всё. Уже аббревиатура сложилась. Вероничка, а ты знаешь, что такое аббревиатура? Слышала когда-нибудь это словечко?
3: Нет.
2: Не слышала?
3: Нет.
2: Нет? Ну вот я тебя с ним познакомлю. Смотри, это маленькие буквы, которые любят быть большими. Вот аббревиатуры не склоняются. Они, как строгие учителя, не любят меняться. И пишутся всегда с заглавной буквы. Это такой секретный код, который нужно разгадывать по буквам. А еще аббревиатуры не имеют ударений, но не такие тихие мышки, которые не любят выделяться голосом. Готова к нашей игре?
3: Да.
2: Угу. Так вот, Вероничка, я буду называть буквы, а ты должна догадаться. Вы всей командой дружные должны догадаться. Подсказки разрешаются, у нас лето. Что означает? Итак, начнем. Первая аббревиатура – РФ. Что это такое?
3: Ну,
2: да, РФ.
1: Абсолютно верно.
2: Бесподобно.
1: Молодец.
2: Умничка. Велика беда начала. А, Вероничка, чтобы сделать домашнюю работу, кто-то взял и заглянул в ЭЖ. Как ты думаешь, это нормально? Ну вот смотри, ЭЖ, что это такое? Это, может быть, энциклопедия животных.
1: Жизни.
2: Жизни. Слышала когда-нибудь такое аббревиатуру?
1: Ты, наверное, уже по возрасту должен.
2: Да.
1: Электронный журнал.
2: Умничка, электронный журнал команде твоей уважения и почёта.
1: Я вам усложняю задачу, надо было, чтобы сделать ДЗ, заглянул в ЭЖ.
2: Да, уже получился, да, рифмованный аббревиатурный целый у нас, да, столбец стихотворный. Хорошо. А как только в ЭЖ ты узнала задание, ты сразу, ну, воспользовалась ГДЗ. Вот как вы считаете, это хорошо мы сделали, что мы воспользовались ГДЗ и к уроку готовы? Это может быть главное да, доверительное здание ГДЗ, как ты думаешь? Как ты думаешь, как это называется?
0: Так поступать очень плохо, и это готово домашнее задание.
2: Умница, Константин со знанием дела включился.
1: Класс.
2: В нашу передачу.
1: А я перешифровал по-другому ГДЗ.
2: Так.
1: Годовой денежный запас.
2: Отлично.
1: Так, Костя, а ты с нами?
0: А
1: давай попробуем. Вот я вам придумал аббревиатуру вашей команде семейной, КВС, и вспомнил, что это достаточно известная аббревиатура, связанная с
2: танками?
1: Авиацией. Нет, с авиацией.
2: С авиацией, потому что КВ — это танк же ясно.
1: Не, ну это вот, тоже неплохо.
2: Климбараш.
1: Как думаешь, что такое КВС связано с авиацией? Как можно расшифровать?
2: Это существующая аббревиатура?
1: Абсолютно. О. Причем достаточно,
2: известно.
1: В авиации употребимое.
2: Угу. Что-то с командиром?
1: Что еще раз?
0: Космические вооруженные силы.
1: Это они ВКС, военно-космические силы. А КВС — это главный, давай попробуем расшифровать, главный на самолете.
2: Кто он главный? Товарищ?
1: Не да? совсем, нет.
2: А-а-а.
1: Вот главный на самолете, кто у нас?
3: Пилот.
1: Пилот, давайте попробуем, вот его называют КВС. Давайте попробуем расшифровать.
0: Капитан воздушного судна.
1: Да, абсолютно верно. Командир или капитан, да. Командир воздушного судна в гражданской авиации, да.
2: КВС.
1: Да, класс. Ну, молодцы вообще. Команда.
2: Так. А еще у меня вопросик.
1: Давайте.
2: А кто-нибудь из вас оставался когда-нибудь после уроков на ГПД? Что это за аббревиатура? Где, на чем, да? Наверное, это городской парк детей, да? Еще как существует? Или это гражданско-правовой договор? Нет?
0: ГПД или ГПД?
1: ГПД. Д. Денис.
0: А, ГПД. Группа продленного дня.
2: Ну, это блестящие ответы. Я думаю,
1: Я
3: и мой брат оставались.
2: Оставались. Отлично. И как бы вы расшифровали группу продленного дня? Вам нравилось там оставаться?
0: Ну, да.
2: Так. И что вы там делали? Ну, например, ГПД, как можно расшифровать глаголами? Например, говорить, там, петь.
1: Драться.
2: Ой.
1: Ну, что делать?
2: Давай
1: говорить, петь.
0: Говорить, петь, делать.
1: Говорить, петь, делать.
2: Делать уроки.
1: Здорово.
2: Вот, отлично. Это приятно.
1: А давайте наречиями попробуем.
2: Ага.
1: Горячо, приятно. Далеко.
2: Довольно. Добро.
1: Так, ну что?
2: Ребят, вы молодцы.
1: Супер просто.
2: Выиграли
1: вообще.
2: Битву согласных.
1: Великолепно. Спасибо большое. Звоните также командой. Сонька подтянется. Я думаю, вообще будете
2: мощно. Непобедимые.
1: Да, мы вам с удовольствием отправляем в подарок книгу «Семь чудес света» в комиксах. Яркое и познавательное издание о самых семи известных памятниках древности. Продолжаем. Да, кстати, интересные расшифровки пришли. Напоминаю, мы слово «арбуз» расшифровываем. Вот такой вариант пришел. Атакованные рыбаками барбусы успешно защищались. А Артем Робертович Бузатеров уплыл за границу.
2: Очень летний вариант.
1: Продолжаем. Кира из Орла у нас на связи. Кира. Привет.
2: Здравствуйте,
1: 11
2: Кирочка.
1: Лет, да, тебе? Говорю, 11 же тебе.
3: Я
1: точно?
3: Сегодня с братом Славой.
1: О, давай, отлично.
2: У нас сегодня командный заплыв.
1: А брат старший или младший?
3: Младший.
1: Все. А сколько Славе лет?
3: Здравствуй, Славик.
1: Отлично. Все. Сегодня командные игры у нас. Ну, давайте.
2: Итак, Кирочка. Вот сейчас мы говорили о космосе, о том, что есть командир воздушного судна. Есть такая замечательная аббревиатура. Да? НЛО. Ты слышала, что это такое? Когда-нибудь такое привет? Отлично. И ты можешь ее расшифровать?
3: Да. Неопознанный летающий объект.
2: Объект. Отлично. А как ты думаешь, когда в речи ты будешь употреблять эту аббревиатуру, ты глаголы прошедшего времени какого рода будешь к этой аббревиатуре прибавлять? НЛО показалось... показался. Как
3: показался.
2: Показался. Потому что объект, да, НЛО. А вот ты знаешь, что есть такое слово, которое вроде бы расшифровывается, и главное слово в нем мужского рода, да, вернее, среднего рода, да, но мы привыкли к нему и говорим, употребляем его как мужской род. Вот ты закончишь школу, например, и будешь дальше, ну, проходить испытания и следующее учебное заведение после, например, 11 класса, как вариант, это ВУЗ. Слышала о такой аббревиатуре?
3: Да.
2: А как она расшифровывается? Давай с тобой попробуем.
3: Высшее вместе. Учебное заведение.
2: Отлично. Где же здесь главное слово?
3: Заведение.
2: Заведение. А какого оно рода?
3: Среднего.
2: Верно. А мы, когда это слово в речи, эту аббревиатуру употребляем, мы говорим «прекрасное вуз» или все-таки «прекрасный»?
3: Мужского рода.
2: Мужского рода, да? То есть по закону аналогии вуз – это у нас уже употребляется, живет своей жизнью, это существительное, и стало оно мужского рода, несмотря на то,
4: уже
2: что внедрилось в нашу жизнь
4: само
2: как
4: по себе.
2: Само по себе. Да, уже оно не «оно вуз», а «он вуз». Ну, отгадано, отлично, уже второе словечко в нашей копилке есть. Скажи, пожалуйста, а что самое сложное в школе, на твой взгляд? Вот было бы приятно в каждый момент учиться радостно, но есть какие-то сложные или тревожные истории, вот, которые тебя, может быть, так вот немножко даже где-то пугают.
3: Английский немножко.
2: Ну, немножко английский, да? А ведь это же прекрасно уметь разговаривать на другом языке. Если бы в конце, например, учебы нам не приходилось сдавать что?
3: ВПР.
2: А, например, вот вам и аббревиатура. Как ты думаешь, как расшифровать?
3: Всероссийские проверочные работы.
2: Вот это здорово. А если это старшие классы, например, и уже ВПР остаются позади?
3: ЕГЭ.
2: ЕГЭ. Как расшифровывается эта аббревиатура?
3: Единый государственный экзамен.
2: Верно. Отлично. Отлично. А еще есть аналогия аббревиатура ГИА. Слышала такую аббревиатуру, Кирочка? Нет? Это, да. Государственная.
4: Испытание?
2: Ну, практически. Итоговая аттестация. Алгебра – это испытание на прочность, да. Кирочка, скажи, пожалуйста, а вот если бы, например, у тебя машина времени была бы, как бы ты расшифровала аббревиатуру, ну, скажем, МКАД?
4: А почему машина времени?
2: Ну, например, в машине времени...
3: Вы можете повторить еще раз?
2: Да, вот у тебя была бы машина времени или какой-нибудь прибор, исполняющий желание. У тебя есть аббревиатура МКАД, например. Да, ты слышала о такой аббревиатуре? МКАД.
4: Если нет, то как раз можешь придумать, как
2: да, расшифровать.
3: Сетевая автодорога.
2: Отлично. Ну, все знает Кира. А как бы ты ее расшифровал, если бы, ну, у тебя была бы возможность перенестись в будущее? Сложно, наверное, да? Много.
4: Давайте
2: букв.
4: Придумаем сейчас.
2: Давайте.
4: Мирный козлик.
2: Включайся, Кир.
4: Давай на А. Что на мирный козлик делает? Делает что-то. Мирный козлик А делает.
2: Это сложно. На А не так много слов русско, исконно русских, во всяком случае.
4: Алгебру.
2: А пробирует. У Дениса Евгеньевича сидит алгебра,
4: ну,
2: в голове сплошная.
4: С 10 до 11 обычно математика.
2: Алгебра.
3: Мирный космический автономный дрон.
4: О,
2: вот
4: круто,
2: это
4: круто,
2: да.
4: Круто.
2: Мирный,
4: ну, ты,
2: наверное, будущий
4: автономный дрон.
2: Физик, да? Испытатель. Отлично, мне кажется, вторая команда на пьедестале.
4: Ну, шикарно. Да, давайте еще одну, чтобы уже...
2: Угу.
4: Давайте что-нибудь.
2: Ну, коли уж такой серьезный у нас пошел разговор, Кирочка, да, давай попробуем расшифровать аббревиатуру КПД. Это очень такая вот, раз уж об алгебре у нас разговор идет, да? Как ты думаешь, как расшифровывается КПД? У меня есть варианты. Кризис простых действий.
3: полезного действия.
2: Отлично.
4: Все, молодец.
2: Не удалось сбить с толку Кира.
4: Ну, а давай теперь свою придумаем с тобой тоже расшифровку какую-нибудь. Классная птица, дятел.
3: Круг преданных друзей.
4: Ой, класс, ну ты вообще шикарно.
2: Великолепно. Круг преданных друзей. Мне очень нравится.
4: Кира, преданных это хороших или преданных, которых предали?
2: Это которые беру хороших. Я друзей хороших, и их все. Предаю, как говорил, да?
4: Кир, спасибо тебе большое.
2: Спасибо, Кирчик.
4: И оказывается, мы сейчас удивились, мы думали, что уже почти всем все, кто давно с нами подарили. Нету у Киры моей книги.
2: Ну, так это упущение вот надо, досадное.
4: Да, отправляем в подарок книгу Флисы Мурчелло «Тайны мира сновидений» с автографом, естественно, Кир. Спасибо большое.
2: Спасибо.
4: И мне осталось чуть-чуть допроверить себя, и я отправлю второе продолжение в редакцию, чтобы меня уже профессионалы редактировали. Так что очень надеюсь, что к осени будет повод что-то еще дарить. Так, товарищи, несколько расшифровок арбузов перед новостями. Аркадий Рьяно брил усы зубилом. Мне очень понравилось.
2: Ого.
4: Аллигатор реально бронил улыбчивую зебру. Альбатрос реял быстро у забора. И активный работник бетонирует успешно здание.

0: того, чтобы начала работать фантазия, сначала должны уйти мысли. Сергей Насибян, психолог, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк».

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские военные минувшую ночь нанесли очередные удары по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщило в воскресенье Минобороны. Высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены в порту Одессы резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ. В порту Николаева российские военные поразили морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров. Также в акватории Черного моря был поражен сухогруз, перевозивший военное имущество, отметили в ведомстве. Средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 635 беспилотных летательных аппаратов ВСУ на территории 16 регионов России, а также над акваториями Азовского и Черного морей, сообщает Минобороны. Президент Армении принял отставку Никола Пашиняна. Его правительство, правящая партия Армении, сегодня выдвинет кандидата в премьер-министр страны Пашиняна. Премьер-министр Армении ранее объявил об отставке правительства. Отставка носит формальный характер и предусмотрена Конституцией страны. В день первого заседания вновь избранного национального собрания правительство обязано сложить полномочия перед новым составом парламента. 7 июня в Армении прошли выборы в национальное собрание. После объявления результатов оппозиция заявила о многочисленных нарушениях в ходе голосования, использовании административного ресурса и давлении на оппозицию Пашиняна. Президент США заявил, что отменил атаки на Иран в связи с приближающимся заключением соглашения об урегулировании. Дональд Трамп пояснил, что армия США была готова нанести удары, однако он отдал распоряжение не атаковать после достижения согласия с Ираном по условиям возможной сделки. Американский президент добавил, что Израиль также согласился воздержаться от ударов по Ирану в рамках этой договоренности. Хозяин Белого дома написал на своей странице в соцсети, что Иран и другие ближневосточные страны только что попросили нас воздержаться от любых атак, поскольку контуры сделки согласованы. Она будет включать в том числе немедленное, полное и тотальное открытие Ормузского пролива, а также прекращение ядерной угрозы со стороны Ирана, отметил Трамп. Приемная кампания на платные места вузы России по всем уровням высшего образования завершится 30 сентября, сообщили РИА Новостям в пресс-службе Миноборнауки. Ранее в ведомстве также рассказали, что приемная кампания на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования завершится 29 августа, по программам магистратуры и специализированного высшего образования 20 сентября. Приемная кампания вуза России, напомню, стартовала 20 июня. Нета заказчика. Чистая разница между объемом закачки и отбора газа в европейские подземные хранилища в июле стала минимальной за последние 6 лет на фоне жары и падения импорта СПГ. А запасы в ПХГ по итогам месяца оказались близки к историческому антирекорду. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Газинфраструктур Европ. По итогам прошлого месяца в хранилищах Евросоюза находилось около 62 миллиардов кубометров газа. Ранее «Газпром» прогнозировал, что запасы газа в ПХГ Европы к следующему отопительному сезону могут не достичь даже 75%. К настоящему времени Европа смогла закачать в ПХГ лишь 46% необходимых объемов к предстоящей зиме или 31,5 миллиард кубометров газа. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, сегодня облачно днем с прояснениями, возможны небольшие дожди, днем 19-21 градус. В Москве переменная облачность без осадков, вечером возможен небольшой дождь, гроза. Днем воздух прогреется до 29-31 градуса, атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба. Сейчас в Москве около 28 градусов.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Московский ЦСКА и Самарские Крылья Советов сыграли в ничью со счетом 1-1 во втором туре российской премьер-лиги по футболу. На гол Матии Поповича волжане ответили точным ударом Максима Витюгова. В других встречах субботы калининградская «Балтика» взяла верх над столичным «Динамо» 2-1. Махачкалинское «Динамо» нанесло поражение московскому «Локомотиву» 2-1. А тольяттинский «Акрон» уступил казанскому «Рубину» 1-2. Французский защитник Ларис Муекало перебрался из клуба второй по силе лиги чемпионата Франции «Гренобль» в Балтику. Как сообщает пресс-служба калининградской команды, между клубами было достигнуто соглашение о трансфере, а с 25-летним футболистом подписан 4-летний контракт. Над главой Международной федерации футбола Джанни Инфантино нависла угроза досрочной отставки. С подробностями Андрей Кудряшов.
2: Союз европейских футбольных ассоциаций выдвинул функционеру жесткий ультиматум. Как сообщает издание «Телеграф», УЕФА потребует проведения официального голосования по вотуму недоверия, если президент ФИФА откажется добровольно покинуть свой пост. Европейский футбольный союз настроен решительно. Поддержать отставку Инфантино готовы все 55 стран-членов УЕФА. Поводом для столь жесткого кризиса доверия послужил тайный план чиновника по продаже доли коммерческих прав на чемпионате мира консорциуму американских инвесторов. Проект новой компании FIFA Forward Enterprise мог принести организации более 4 миллиардов долларов. Однако эта инициатива столкнулась с жесткой критикой и обвинениями в кулуарном управлении. Против бизнес-плана Инфантино единым фронтом выступили крупнейшие континентальные федерации. В Европе и вовсе пригрозили FIFA тотальным бойкотом всех международных турниров. Даже после того, как Инфантино официально отступил и заблокировал проект, футбольные функционеры заявили, что доверие к нему полностью утрачено. 54-летний итальянец руководит организацией с 2016 года, а его текущие полномочия рассчитаны до марта 2027.
1: Три российских команды пробились в полуфинал соревнований по фиджитал-баскетболу на играх будущего в Астане. Лига Протим победила аргентинскую Бока Хуниорс 37-25. Триада обыграла Флоу Гейм Баскетбол из Аргентины 38-27, а Вайлдерс были сильнее Минска 34-22. На других соревнованиях игр будущего расскажет Дмитрий Сухинин.
3: В Dota 2 Yellow Submarine уступила Vici Gaming 0-2. Китайская команда выиграла первую карту 19-13, вторую 19-7. Благодаря стартовой победе над Extraction российский коллектив все равно вышел в плей-офф. Лига Team Enjoy и Midas Club завершили выступление. В PUBG российский состав Team Vitality выиграл один из пяти матчей дня и набрал в нем 21 очко. После 10 раундов команда идет второй 82 балла. У лидера китайской 17 Gaming 89. Турнир также продолжает Virtus Pro и Twisted Mints с российскими игроками. В 8 утра по Москве Yellow Submarine сыграет с Team Resilience. В полдень пройдут 5 заключительных матчей PUBG

0: Каникулы с пользой.
1: Товарищи дети, товарищи взрослые, продолжаем занимательный русский язык. Я сейчас вот с ужасом увидел, что наша рубрика, если ее сделать аббревиатурой, которыми мы занимаемся, Оксана Игоревна, называется «Зря». Занимательный русский язык. Зря.
2: Зря, да.
1: Да.
2: Ну, то есть зря вы пишете без ошиб... с ошибками и произносите неправильно. Вот можно так перевернуть.
1: Зря,
2: это.
1: Да.
2: А зря.
1: Оксана Гринерчугова у нас в гостях, магистр филологического образования, преподаватель русского языка и литературы Павловской гимназии. Мы расшифровываем аббревиатуры, и вот арбуз запускали до... А я сейчас подумал, что на вторые полчаса, чтобы вам было тоже... весело поупражнять мозг. Давайте расшифруем слово «вишня», как будто бы это аббревиатура. Восхитительная Иволга швырнула...
2: сейчас... Какого-нибудь не топыря?
1: Можно, да. Так, сейчас веслоухая Иволга швырнула начальника...
2: Яхты,
1: да, давайте так. Все, ваши варианты на вишню. Лера из Курска у нас на связи. Лера.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Здравствуйте.
1: Так, чего нового расскажи? За неделю произошло.
3: Ничего. Вот у сестры она закрыла сессию, так что...
1: Главное событие семейное.
2: Отлично. Победа.
1: А где она учится? В каком вузе?
3: КГУ на архитектуре
1: Худграф. Ага, Худграф.
2: Худграф, вот вам еще одна аббревиатура.
1: Это аббревиатура, это
2: сокращение? Ну, это усеченное, да, считается слово, да, на самом деле.
1: Так, то есть один вот когда, из способов. То есть не полностью аббревиатурим, а усекаем.
2: Да, это Сбербанк, зарплата, да, это уже один из способов сокращения, образования слов, да. Причем, угу. Ну, у нас же существует три закона языка, по сути, да, наверное...
1: Напомните нам сейчас,
2: да, это экономия, аналогия и закон влияния социальных факторов, да, и вот язык у нас фактически адаптируется,
1: по
2: оптимизируется
1: этим
2: по этим законам.
1: А мы поэтому любим иностранные языки втягивать в язык,
2: ну,
1: потому что они экономят.
2: Да,
1: экономия и адаптация социальная.
2: Аналогия, да, все три.
1: Все три работают.
2: Все три работают.
1: Поэтому сопротивляться надо... Но сильно переживать не стоит, потому что если языку надо затянуть слово... Как-то...
2: Да, он его проглотит, да.
1: Да, и превратит в русское.
2: Тем не
1: аббревиатура,
2: менее,
1: это же тоже не русское
2: тоже,
1: слово.
2: Тоже, да. Аббревиатура, аббревиация, итальянское слово означает сокращение, краткий. Но на самом деле русский язык у нас великий, могучий, живой как жизнь, как называл его классик, да, и может изменяться ежеминутно. Вот. Скажи, пожалуйста, Верочка, а ты знаешь, на какое время приходит расцвет аббревиатур? Вот в какое время аббревиатуры обрели свою жизнь такую вот бурную, настоящую?
1: В России.
2: В России, да. Даже был такой человек, который буквально перевернул корабль под названием «Российская империя», совсем другую республику провозгласил, и это стало его любимым словотворчеством. Он очень много аббревиатур придумал. Это, наверное, Денис Евгеньевич подскажет, о ком речь. Кто у нас так любил аббревиатуры, стал отцом аббревиатур? Это...
3: Из рассказа я подумала, то, что это Петр Первый.
2: Но Петр Первый гораздо раньше был.
3: Значит, чуть позже.
1: Гораздо, сильно позже.
2: Гораздо.
1: Гораздо ближе к нам по времени, чем к Петру Первому.
3: Двадцатый
1: век.
2: Двадцатый век,
1: да.
2: Умница. Да. Начало 20 века. И расцвет аббревиатур как раз приходится вот именно на это время. Оно еще по-другому называется советским временем. И кто был родоначальником, можно сказать, в языке аббревиатур. Но они, конечно, гораздо раньше возникли еще.
1: Не, ну активно они, да, в начале 20 века.
2: В начале 20 века. Наркомпрос, ЧК и так далее.
1: ВКПБ.
2: Да? ВКПБ, РСДРП, ВЛКСМ. Появились такие вот политизированные аббревиатуры. Как ты думаешь, что за человек их в них вдохнул, так сказать, такую жизнь. Есть варианты у тебя?
3: Начало 20 века.
2: Угу. Да. Конечно, умница. Да. Я даже не сомневалась в твоем правильном ответе. Так вот, коли уж мы заговорили о советском времени, задаю вопрос. Готова?
3: Да.
2: Есть такое выражение. И ежу понятно. Так вот, на самом деле, речь идет вовсе не о милом животном, которое нам встречается и в лесах, и в парках, а об аббревиатуре, которая возникла в советское время. Внимание, вопрос. Как же она расшифровывается? Ну, варианты. Да. Можешь свою придумать аббревиатуру. Это приветствуется. Это словотворчество называется.
1: А как еще раз?
2: И ежу понятно.
1: А, ежу понятно.
2: Кто же такие эти самые ежи? Ну, какие варианты, Лерочка? А ты озвучивай.
1: Фантазию можно.
2: Мысль между головами рождается.
1: Я тебе раскрою секрет, когда Оксана Игоревна мне это задала перед, ну вот сейчас перед началом второй части часа, я тоже не знал этой истории вообще. Поэтому ну, можешь фантазию включать.
2: Да. Мы здесь для того, чтобы друг у друга учиться. Правда? Как ты думаешь, как расшифровать аббревиатуру? Это и ежу, понятно. А как ты считаешь, это ну, приятно эту фразу услышать, или она какой-то отрицательный смысл несет?
3: Мне кажется, отрицательный больше.
1: Мне тоже кажется.
2: Ты права, да, языковое чутье не подводит.
1: Ну а как думаешь, это тот самый ёж или все-таки не тот ёж?

0: есть
1: в школе.
0: В школе.
1: Все 33.
0: Да.
2: Я пропускаю, то Ж, З, И и К.
1: Это
2: больше
1: такие...
2: я не встречала.
1: Даже К?
0: То есть да. Столько классов в школе, это большая школа. И если все эти буквы есть, то ты практически уже ответила на вопрос. Ну, как ты считаешь, если...
2: Поняла.
0: Угу. Давай. Эврика.
2: Ну да. Там, значит, если судить по классам, то... И...
1: Угу. Нет, ну у нас Е, Ж, У. У тебя же
0: да,
1: подряд
0: мы же Ежи. Б, В, Г, Д, Е.
1: А, Б, у тебя классы А, Б, В, Г, Д.
0: Да. Дальше.
1: А дальше идет Е, Ж...
0: И.
1: И. И.
0: Да, последние. То есть...
2: Ежи.
0: Ежи.
1: Ежи.
0: Это кто такие, Лёдик?
2: Дети.
0: Так?
2: Которые учатся...
1: В этих трех классах.
0: Умница! Великолепно! Действительно, дело в том, что в Советском
1: Оксана
0: Союзе...
1: Оксана Игоревна, да? Подробности истории сразу после
0: Хорошо.
1: Маленькой паузы.
0: Да.

Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые.

0: эмоции решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Концы радуг тонут в море. Я увидел концы двух радуг, и хотя нет под ними золотого клада, знаю, что обрел сокровище, пусть и не того чекана, о котором когда-то мечтал.
3: Стивен Каллахан. «В дрейфе».

0: Каникулы с пользой.
1: Александр Евгеньевич, так что там? Расскажите нам историю про ежу, понятно, до конца?
2: Ну да, дело в том, что в Советском Союзе, когда да, произошла эта вся сложная история, появились школы-интернаты, где учились год или два всего дети. И вот у классов было буквенное обозначение. Те, в которых обучение проходило по двухгодичной программе, значились под буквами А, Б, В, Г, Д. А вот те, где занимались всего год, под буквами Е, Ж и И. И вот об учениках этих классов, обучающиеся два года, пренебрежительно говорили «ежи». Так и повелось, что «ежу» понятно, то есть тому, кто учится всего год. Вот такая история.
1: Класс! Вообще это интересно, потому что, ну, ежу понятно, уже вроде думаешь, что это действительно про ежика.
2: Да, а вот оно не так просто.
1: Лера получает книгу «Все зло земное». Спасибо большое.
2: Спасибо,
1: и очередная Лерочка. Команда у нас на связи, город Шахты, Ростовская область. Александра и Егор, доброе утро.
2: Доброе утро, ребята.
3: Здравствуйте.
2: Готовы? Здравствуйте. Поиграть. Здравствуйте.
1: Так, я так понимаю, что Егору 7, а Саше 16, правильно?
3: Да.
1: Все, сопоставили. Ну, давайте какую-нибудь аббревиатуру.
2: Непростая история, хороший такой вот разбег у вас возрастной. Тогда скажи, пожалуйста, Сашенька, а вот есть предметы, которые только появились, ну, не так давно, и у них очень много согласных в школе? Ну, например, ОДНКР. Ты слышала о таком предмете?
1: Что это?
3: Да.
2: А вот, между прочим, Сашенька уверенно отвечает. ОДНКНР, да? Да. Слышала о таком предмете?
3: Ну, слышала что-то наподобие.
2: Да. И...
3: Но я не проходила такого.
2: Не проходила.
1: Основы.
2: Да, основы основ, это однозначно. Как ты думаешь, что может скрывать под собой эта аббревиатура? Как она расшифровывается? Ну, Денис Евгеньевич уже основы, да, свет зажег, первый светильник в этой темной комнате.
3: Ну, у меня брат проходил, это, по-моему, основы
2: духовно-нравственной культуры.
1: Народов России, класс.
2: Молодцы. Основы духовно-нравственной культуры народов России.
1: Как сложно-то, а?
2: Да, а у тебя наверняка такой предмет был, как ИКТ. Слышала, да, эту аббревиатуру наверняка? Не было такого предмета?
1: Искусство компьютерной томографии.
2: Вы великолепны в своем словотворчестве.
1: Интеллект кота Томаса.
2: Ну, хотелось бы, но не совсем так. Для того, чтобы успешно заниматься, нужно устройство определенное, которое тоже когда-то называлось аббревиатурой ЭВМ. Знаешь такую аббревиатуру? Слышала, Сашенька? ЭВМ.
1: Но...
3: Электронная.
2: Так.
1: Электронно-вычислительная машина.
2: Именно. Когда-то они были... Да,
1: информационно-компьютерные технологии?
2: Только не компьютерные, а коммуникационные технологии. Да?
1: Информатика, как
2: да,
1: у нас раньше называлась.
2: Информатика,
1: называла.
2: Совершенно верно. Вот такая вот история информатика. Но мы еще не все далеко разгадали. А скажи, пожалуйста, вот сейчас возрождается на уроках физической культуры сдача важных нормативов, которые дают даже определенные плюсы нам при поступлении в разные вузы. И вот эти нормативы называются тоже аббревиатурой. Наверняка она тебе знакома, ты расскажешь, как она расшифровывается. Это ГТО. Даже, знаете, в стихотворении знаменитого поэта советского, да, значок ГТО на груди у него, больше не знаем о нем. Ничего. Слышала такую аббревиатуру? ГТО?
3: Да, слышала.
2: Так.
3: ГТО это государственное, может быть.
2: Так, не совсем. Физкультура, ГТО. Дальше, даже раньше было БГТО.
1: Будь ГТО.
2: Как да, думаешь, но там? Сейчас ГТО. Есть золотой значок, бронзовый значок. Нормативы не очень простые. И для детей, и для взрослых. Не
3: представляю. Готов.
2: Отлично.
1: Будь готов к труду и обороне.
2: Да.
1: Класс.
2: Да, это верно. Великолепно. Скажи, пожалуйста, а люди, которые готовы к труду и обороне, могут противостоять ЧС?
3: ЧС?
2: Угу. Вот это тоже
3: привет. Это чрезвычайная ситуация. Это
2: верно, больше, как... верно. Умница на... То есть мы можем аббревиатурами даже разговаривать, строить диалоги и стихотворения даже писать.
1: Оксана Игоревна, вопрос вам от меня, Саша, и, соответственно, может помогать вместе с Егором. Вы знаете, что такое ЧСВ?
2: Чрезвычайная ситуация выполнен.
1: Нет. Ну, это, как это, в интернете пишут так. Молодежный сленг, он уже, конечно, не молодежный, так. Это молодежь уже тоже повзрослела.
2: Уже такая, да, зрелодежь.
1: Да, имеет отношение к эго, так скажем, человеческому. Чувство сдаюсь. Собственной важности. ЧСВ.
2: Чудно.
1: И говорят, что у человека повышенный ЧСВ. Есть такие.
2: Берем на вооружение.
1: Да. У меня последний вопрос, Саше и Егору. Как ХВЗ расшифровывается?
3: Как еще раз?
1: ХВЗ как расшифровывается?
2: Как это хтонь?
1: Ну, ХВЗ. Каждую
3: завод, наверное, какой-то.
1: Да нет, это хочу все знать.
2: Да, ну или хороший ведущий.
1: Ой, ладно вам. Спасибо большое. Так, во-первых, книгу отправляем. Ребят, будет интересно, мне кажется, и в 16, и в 7. Книга «Атлас сказочных героев России». И отдельное спасибо. У нас в гостях была Оксана Игоревна Рычагова, магистр филологического образования, преподаватель русского языка и литературы Павловской гимназии. Надо было мне сокращение придумать. Ну ладно.
2: Да, надо сделать.
1: Товарищи, большое спасибо за расшифровку «Вишни». Там есть потрясающее. Вам иногда шлют настоящие языкошедевры. Вот я считаю, что это просто лучшее.
2: Это лучшее,
1: да.
2: Правда.
1: Все, товарищи, спасибо, на перемену.
0: Хочу все знать. Хочу все знать. Маяк.

0: Москве 11 часов.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Группировки войск «Запад», «Южный», «Север» и «Восток» за сутки уничтожили 150 пунктов управления беспилотниками армии Украины в зоне спецоперации, сообщили в пресс-центре группировок. В зоне ответственности войск «Запад» вскрыты и уничтожены 58 пунктов управления БПЛА, 5 станций спутниковой связи «Старлинг», 26 роботизированных комплексов и полевой склад боеприпасов противника. Как рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма, в зоне ответственности группировки расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами уничтожено 83 БПЛА, 2 баражирующих боеприпаса и 103 тяжелых квадрокоптера. Новые взрывы сегодня утром прогремели в Николаеве на юге Украины. На фоне воздушной тревоги ранее утром местные СМИ также сообщали о взрыве в городе. Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с их профессиональным праздником. Обращение президента опубликовано на сайте Кремля. Глава государства отметил роль железнодорожников в снабжении войск в зоне спецоперации, а также снабжение приграничья и восстановление сообщения в Донбассе и Новороссии. День железнодорожника отмечают в России в первое воскресенье августа.
2: В этом году исполняется 175 лет первой железной дороги общегосударственного значения, соединившей Москву и Санкт-Петербург. Она стала основным этапом создания мощной, развитой транспортной сети России, которая способствовала укреплению ее обороноспособности и экономическому росту, открыла пути к освоению наших бескрайних территорий, дала мощный импульс деловой активности и решению социальных задач, радикально повысила мобильность миллионов людей. Особо отмечу, что реализованные тогда при строительстве новых трасс технические, инженерные решения и инновации были воплощением практически всех передовых идей своего времени. С тех пор железные дороги России стали в нашей стране одним из символов надежности и прогресса.
0: Владимир Путин также сегодня поздравил российских десантников с Днем воздушно-десантных войск. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Глава государства выразил уверенность, что личный состав ВДВ и впредь будет достойно решать поставленные задачи и вносить значимый вклад в обеспечение обороноспособности, суверенитета и национальной безопасности страны. Крупные отели в России с 1 сентября должны предоставлять туристам возможность заселения с использованием национальной платформы МАКС. Речь идет не о расширении перечня документов, а о введении альтернативного способа подтверждения личности через цифровой ID в этом приложении. А сами поправки четко фиксируют, что именно для гражданина России отсутствие бумажного документа, удостоверяющего личность, больше не является препятствием, сообщает РИА Новости. Аналогичные правила действуют и при заселении несовершеннолетних, где цифровой способ можно применять с учетом подтверждения личности законными представителями. Для небольших отелей правила вступят в силу только с сентября 2028 года. 2 человека погибли и 6 пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Ахтубинском районе Астраханской области, сообщает ГУМВД по региону. Авария произошла в ночь на воскресенье на 131-м километре автодороги Волгоград-Астрахань. По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2115 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом. Госавтоинспекция района проводит проверку по обстоятельствам произошедшего. Министр иностранных дел Германии Йоханнес Вандефуль призвал Еврокомиссию уделить приоритетное внимание защите внешних границ Евросоюза после наплыва мигрантов в испанский анклав Сеута, сообщает газета Бильд. Министр заявил, что для контроля нелегальной миграции европейским странам необходимы внешние партнеры, такие как Марокко. Как отмечает издание, Европе удалось избежать крупного миграционного кризиса, однако обстановка остается напряженной. В пятницу мэр-президент Сеута заявил, что за сутки в анклав из Марокко проникло около 60 тысяч человек. По некоторым данным, около 53 тысяч мигрантов добровольно вернулись в Марокко. Сеута – испанский анклав на северном побережье Африки, расположенный на границе с Марокко. Во второй половине дня в московском регионе сегодня ожидается гроза с дождем, рассказали в гидрометцентре, сославшись на последние прогнозные данные. В столице продолжает действовать введенный накануне оранжевый уровень погодной опасности, связанный с сильной жарой. Подробнее о погоде рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Сегодня будет самый жаркий день августа. Большую часть воскресенья синоптическая ситуация в центральной России обусловится гребнем антициклона, ну а вечером влиянием холодного атмосферного фронта северо-запада. Поэтому в столице нашей родины большую часть дня ожидается переменная облачность без осадков, ну а вечером по северо-западу, северу Подмосковья, ну и думаю, что начнет подходить и к городу, пройдут кратковременные ливни с грозами. Ветер юго-западный, западный 4,9 метров в секунду и максимальная температура воздуха плюс 29, плюс 32 градуса. При этом атмосферное давление будет слабо падать, составит 747 миллиметров ртутного столба.
0: Ранее в гидрометцентре пояснили, что под понятием «сильная жара» подразумевается ситуация, когда в период с мая по август значение максимальной температуры воздуха достигает критерия «сильная жара», установленного для конкретной территории, или превышает его. Для Москвы такой критерий равен плюс 30 градусам, для остальных регионов – плюс 35 градусов. Жару в Москве и Подмосковье принес антициклон Запада. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня днем облачно с прояснениями, возможно, небольшие осадки, днем 19-21 градус. В Москве сейчас около 28 градусов, днем столбики термометров могут подняться до 29-31 градуса. Возможен вечером местами небольшой дождь и грозы. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

0: все будет хорошо.
1: Маяк. Это мы. Это про нас.

0: хочу все знать. Простые вопросы.
1: Продолжается передача «Хочу все знать», рубрика «Простые вопросы», объем хранения, насколько велика память человека и от чего это зависит. Это очень насущный вопрос, потому что кажется, что ты что-то учишь, читаешь, а смысл, если это негде хранить, а вдруг оно перезатрется, а вспомню ли я. В общем, на эти и миллион других вопросов, если не забуду, то нам ответит Влада Тулявко, ведущая биологического кружка в Science, и магистрантка направления науки о жизни Сколтех. Влада, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вот, кстати, да, я тут сам неожиданно какие-то вещи, иногда всплывает что-то в памяти, ты рассказываешь или применяешь, и с удивлением там сидишь, думаешь, а как так, я уж, казалось бы, забыл навсегда, где-то хранился, почему-то вспомнилось. А наоборот, бывает история, когда ты кому-то что-то рассказываешь, друзьям, о том, что было там, ну, лет 10 назад, и в подробностях я рассказываю, там, кто что сказал, как пошли, что произошло дальше. Ну, такая яркая история, я ее помню хорошо. Он на меня смотрит квадратными глазами, говорит, это было? Я говорю, да, вот фотографии. И люди смотрят на фотографии и не могут вспомнить.
2: А то, насколько хорошо записываются наши воспоминания, вот именно ваш пример, с друзьями связано еще также с эмоциональным подкреплением. То есть в целом за воспоминания отвечают наши клетки в мозге, нейроны, которые образуют между собой связи. Сначала все сигналы обрабатываются в гиппокампе, и потом это уходит у нас в кору. Так называемый неокортекс, вот та самая структура, которая нам помогает что-либо запоминать. Причем, не знаю, замечали вы это или нет, очень часто воспоминания связаны с какими-то дополнительными стимулами. Например, мы очень хорошо помним какие-то запахи из детства. Или, в принципе, запах даже в обучении детей, то есть в Science ли нам рассказывали, и это правда так, очень подвязывается к каким-то воспоминаниям и к запоминанию информации.
1: А потом, то есть это можно как шпаргалку использовать?
2: Можно, но разнообразие запахов не настолько большое.
1: Нет, я даже могу сказать, то есть ты учишь, зубришь там двадцатку вопросов, допустим, и положил перед собой шоколад.
2: Кусок хлеба?
1: Нет, шоколад, потому что шоколад я знаю, что можно без обертки, можно брать с собой на ЕГЭ, ОГЭ. Соответственно, ну, надо именно тот же самый какой-нибудь, чтобы у него вот ароматик был. Ты, соответственно, сидишь, нюхаешь эту шоколадку, и потом, когда будешь вспоминать... понюхал опять шоколадку и вспомнил.
2: Тут, возможно, еще поможет, если эти 20 вопросов в процессе изучения радовали. Это редко бывает, наверное, на ЕГЭ.
1: Ну, это да, ладно, другой вопрос. Но шоколадка точно радует.
2: Это точно, да. И какие-то эмоциональные стимулы, они закрепляют наши воспоминания, и потом, спустя некоторое время, мы с большей вероятностью его воспроизведем. Так работает, в принципе, наш мозг, что есть часть коры в мозге, которая отвечает за зрительную информацию, часть за звуковую, и туда направляются наши воспоминания как раз из гиппокампа в том случае, если было какое-то подкрепление еще дополнительное.
1: Что-то полезное еще. Да,
2: что-то наверное? Вы еще увидели яркое, услышали какую-то музыку, и вот из этого складываются воспоминания какие-то хорошие, приятные.
1: Это в неокортексе у нас, да, все хранится?
2: Да, все в коре, в разных ее частях. Там рядом с висками, где-то на лбу и так далее.
1: Понятно.
2: То есть если слух, что-то такое звуковое, то это ближе к вискам, зона нашей коры. Вот туда идет информация.
1: И вот оно туда записалось.
2: Запишется лучше, если спустя какие-то промежутки времени это несколько раз повторить. Потому что в целом связи между нашими нейронами, они очень пластичные. Они способны перестраиваться как-то, вот эти отростки переплетаться по-новому. И за счет этого какая-то информация может стираться.
1: Как класс.
2: Раз, да, которую мы потом не можем вспомнить.
1: Учил, учил, но забыл.
2: А потому что только один раз учил, например. Бывает так, что мы сидим суперплотно и что-то учим целый день. Это будет куда менее полезно, чем делить на части и эти части повторить несколько раз.
1: То потому есть что... 10 подходов по одной минуте лучше, чем один на 10 минут.
2: Это правда, потому что мы заново каждый раз запускаем сигнал по плюс-минус одним и тем же связям между нейронами.
1: А, и они, то есть, нарабатываются, да, раз мы часто пользуемся. То есть, хочешь что-то выучить, чаще об этом вспоминай.
2: Да, условная единица, мозг, он занимает от массы тела там порядка 1/40, наверное, как-то так. Но затрачивает 10% всей энергии, которая в наш организм вообще поступает. Поэтому надо всегда, ну и в целом организм так устроен, что надо экономить энергию обязательно. Uh-huh. И любая лишняя информация, какие-то воспоминания, которые потом не повторялись, они будут стираться. Просто потому, что это энергозатратно. Uh-huh. То есть наш мозг стремится лениться, стремится что-то забывать по одной простой причине, что он пытается максимально полезно использовать свои ресурсы. Если что-то, что вы повторяли 10 раз, наверняка оно будет куда более полезно по жизни дальше, чем что-то, что вы один раз читали, оно стирается.
1: Ну, поэтому язык другой надо практиковать. Если, то есть выучил, потом забыл. И, ну, это нормально. Правда, да. Он выучится, а второй раз восстановится быстрее, потому что где-то, чтобы какие-то кусочки оставались, быстрее достроится новая картина. Ага, это очень интересно. Это просто мы недавно тоже в эфире мы еще говорили про то, что у нас в детстве мозг по-другому учится, чем во взрослом. То есть, точнее как, в детстве он учится и активно записывает все в неокортекс, а потом старается как раз снова ничего не учить, а ехать
2: экономить
1: на...
2: Экономить энергию, да, потому что уже выбирать. Есть. Очень много информации записывается к этому времени, потому что...
1: Да, и поэтому, поэтому и надо учиться в детстве, чтобы пока он готов к этому, то есть готов тратить ресурсы.
2: В детстве будет более продуктивным обучение. Даже вся эта история про билингвов или кого-то, то есть кто жил в двух разных языковых средах в возрасте там, до 4-6 лет, они будут свободно всеми этими языками потом владеть. И куда сложнее уже во взрослом возрасте практически невозможно так же точно за такой же короткий срок овладеть свободно несколькими языками.
1: Угу.
2: Просто другое устройство мозга морфологически.
1: Ну, понимаете, он уже сформирован, и он сказал, все, я все знаю, я знаю, где, когда быть конфеты, как ничего не делать, как быстренько отлынить от домашних дел, потому что я уже научился этому.
2: Но при этом даже у взрослых часть нейронов все равно образуется новых. Вот в части, угу, которая связана с обонянием, вот в этой вот олфакторной области она называется, там нейроны все еще иногда продолжают восстанавливаться, и вот здесь интересная тема.
1: Это с запахами именно?
2: Оно не только с запахами, но это просто как локация в мозге, но и с запахами тоже. Вот когда все болели ковидом, я думаю, что у многих была вот эта история, что потом запахи либо не чувствуются, либо чувствуются иначе. Вот что более интересно.
1: Да.
2: Паносмия, по-моему, это называется. И когда запах чувствуется иначе, это просто наш мозг переобучается. А у нас стерлись вот эти связи.
1: А я, знаете, как восстановил? У меня полностью, вот ты тоже скажете, когда меня выписали, а меня полностью отшибло. Я в первую волну болел.
2: Отшибало.
1: У меня прям, то есть я вообще ничего не чувствовал. Я сорта чая перебирал, которые,
2: точно,
1: то есть у меня их очень много, и я вспоминал, то есть у меня мозг, он помнит, что вот этот чай должен так пахнуть. А так все-таки объем какой? Терабайт, гигабайт, мегабайт, или это невозможно померить в таких?
2: Есть теория каких-то радиофизиков, кто пытался, ну, и IT-специалистов, кто пытался сопоставить мозг с компьютером, сравнить как-то объем, но нет числа. Из-за того, что постоянно наши нейроны перестраивают свои взаимодействия, в каждый момент времени у нас, можно сказать, активный объем мозга, он меняется. То есть несколько сотен, как минимум, каких-то связей перестраивается, и это очень динамичная структура. То есть вот эта история про нейропластичность, про перестройку мозга, она не дает нам вообще возможность посчитать максимальный объем. Плюс это же орган, а он у всех индивидуален. То есть он отличается и по весу, и по размеру, там даже и между мужчинами и женщинами даже сложно простроить какие-то здесь корреляции. То есть оно совершенно индивидуально.
1: Мозг индивидуален,
2: да,
1: человек.
2: И объем и масса не зависят от того, насколько там гениален человек. Это там начало 20 века проводили исследования, там взвешивали мозг Тургенева, Эйнштейна, по-моему, кого-то еще, очень многих каких-то великих творцов, и никакой корреляции. То есть там у великих физиков мозг был там, допустим, килограмм 200, а у кого-то до 2, и это вообще ни на что не влияло.
1: Ну, то есть это просто как,
2: они все были великими в своей сфере, да.
1: А я так, ну да, еще померить сложно, потому что мы же понимаем, что в компьютере у нас каждое изображение, вот оно байтом зашифровано,
2: да,
1: и все. А мы в голове, нам, опять же, тоже кажется, что мы там помним картинку, как бы. Нет, мы же ее дорисовываем.
2: Да, есть консолидация памяти, именно так. И она может потом, спустя некоторое время, время что-то додумывать, например. Вот я за собой не раз замечала, что у тебя есть какое-то четкое воспоминание, ты его описываешь, потом тебе какой-то друг говорит, да нет, это не так, было вот так, вот так, вот так. Ты начинаешь вспоминать, и ты уже как будто бы меняешь картинку.
1: Это есть теория, как раз хотел спросить, даже не теория, а, по-моему, я у кого-то это читал уже, то есть что мы перезаписываем. Каждое это воспоминание, правда. Ты запоминаешь то, что ты вспомнил, а не то, что было на самом деле. Поэтому даже практики есть, которые работают с травмами, я насколько понимаю, вот...
2: Посттравматические расстройства основные.
1: Да, когда тебе по факту перезаписывают и смягчают самые острые воспоминания. И это, кстати, к тому, что действительно, почему надо подписывать договоры даже между друзьями и прочим, потому что вам кажется, что вы сейчас все обговорили и все четко договорились, а через там полгода каждый будет помнить чуть-чуть разные вещи, вы на это можете поссориться. А когда есть бумага или какая-то зафиксированная история, чуть легче становится обсуждать, что вы о чем говорили и о чем спорили.
2: Хороший способ, да.
1: Да. Ну, нет, я вообще, то есть, мне кажется, что память, вот то, как мы научились, как человек, как вид, научился записывать информацию внутри головы сначала, а потом уже дальше стал развивать эту идею, появилась письменность, потом аудиозапись, кино, видео, компьютер и прочее, это наше эволюционное, ну, действительно, это то самое эволюционное преимущество. Мы заточены под это. И в моей вот как раз теории в последнее время появилось, что наше сознание, которое, которое мы себя считаем, что вот я — это я, и вот сознание, которое наблюдает за кинопленкой, пролетающей перед глазами, что-то запоминает, оно и нужно для того, чтобы в неокортекс закинуть полезную информацию, потом передать следующему поколению.
2: Они точно связаны. Я тоже этого мнения придерживаюсь. А причем гиппокамп же, он есть много у кого. Не только у организмов с большой сложной корой. И вот этим неокортексом, он же у нас, у млекопитающих, он самый большой, сравнивая со всеми остальными видами, ну, там, птицами, рептилиями, кем угодно. Но я с вами согласна, что, возможно, именно поэтому он такой большой, что мы туда в разные части отправляем сигналы, и куда более сложное поведение, общение, социальное взаимодействие, это все связано в том числе и с памятью какой-то. Есть эксперименты поведенческие, один из тестов на мышах, например, как социальное распознавание. Это как тест на модель аутизма такая. То есть когда мышь или крысу подсаживают в лабиринт, такой простой, из трех отсеков, и сначала подсаживают в левый отсек незнакомое животное, спустя 5 минут оставляют это животное, которое было незнакомым 5 минут назад, и подсаживают более незнакомое. И смотрят, как вот это животное будет взаимодействовать, исследуемое. То есть кому оно подходит, кого обнюхивает, более новое животное, более старое, или вообще не интересуется. Если вообще не интересуется, сидит где-то забившись, значит, что есть какие-то проблемы с социальным взаимодействием.
1: Тоже, ну это интересно, конечно, такие истории. А вот у нас чуть-чуть времени осталось, все-таки... Ну, там не верят, говорят, что если есть носитель данных, можно оценить его емкость. Вы как компьютерщик
2: можно,
1: говорите.
2: Можно, можно. Конечно, можно оценить, но в моменте. То есть просто я говорю про то, что у компьютера есть какой-то объем памяти фиксированный
1: физически,
2: всегда.
1: Физически, и мы его знаем, потому что мы его создали.
2: Да, а у мозга вот в данную секунду мы можем оценить, это правда. Но спустя короткий промежуток времени это изменится. И именно поэтому я говорю, что не совсем корректно сравнивать компьютер и мозг.
1: Плавающее такое значение.
2: Что нету конечного числа на долгий промежуток времени. Вот о чем я говорила.
1: Ну, плюс, да, что-то разрушается, что-то...
2: Да, и к старости тоже.
1: Мы теряем
2: объём данных. Мы теряем много что. Даже не обязательно, чтобы нас приобнял там Альцгеймер или были какие-то... Ну, в целом, какой-то
1: нет,
2: память становится
1: процесс,
2: хуже.
1: Да.
2: Вот и все.
1: Спасибо большое.
0: Хочу все знать. Простые вопросы.

0: Очень важно оставлять себе время на то, чтобы успевать анализировать и успевать замечать действительность.
1: Наталья Наумова, детский психолог, психотерапевт.
2: Так говорит Маяк.

0: В Москве 11:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Вооруженные силы России ночью продолжили нанесение ударов по украинским портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. По данным Минобороны, в акватории Черного моря, в 8 километрах восточнее населенного пункта Затока, ударами вооруженных сил России поражено судно типа «Сухогруз», перевозившее военное имущество ВСУ. Кроме того, в порту Николаева поражен морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров. Средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 635 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией 16 регионов России и над акваториями Азовского и Черного морей, отмечает Минобороны. Владимир Путин поздравил российских десантников с Днем воздушно-десантных войск. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Глава государства выразил уверенность, что личный состав ВДВ и впредь будет достойно решать поставленные задачи и вносить значимый вклад в обеспечение обороноспособности, суверенитета и национальной безопасности страны. Президент также отметил, что умелые и решительные действия российских десантников в ходе специальной военной операции, а также он подчеркнул, что десантники проявляют мужество и героизм на самых ответственных участках фронта. В заключение Владимир Путин пожелал родным и близким десантников успехов и всего наилучшего. День воздушно-десантных войск в России сегодня отмечается 2 августа. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону развитие ситуации на Ближнем Востоке и усилия по предотвращению более масштабного конфликта, сообщило саудовское агентство новостей СПА. Наследный принц подчеркнул необходимость отдавать приоритет языку диалога для снижения эскалации, а также важность всех возможных усилий для достижения спокойствия, которое проложит путь к дипломатическим решениям. Президент США Трамп сегодня заявил, что отменил атаки на Иран в связи с приближающимся заключением соглашения об урегулировании. Дональд Трамп также пояснил, что армия США была готова нанести удары, однако он отдал распоряжение не атаковать после достижения соглашения с Ираном по условиям возможной сделки. Армения без российского рынка может потерять более 80% доходов от экспорта абрикосов, выяснила РИА Новости, изучив данные национальных статистических служб. Россельхознадзор в начале июня ввел ограничения на ввоз косточковых культур из Армении, в том числе абрикосов. Такие ограничения ставят под угрозу доходы Армении от продажи абрикосов, поскольку в прошлом году Россия была их крупнейшим покупателем. Армения традиционно начинает поставлять абрикосы в другие страны с мая по сентябрь-октябрь. Их экспорт носит сезонный характер. Дистанционные мошенники похищают деньги россиян под предлогом оплаты страховки за услуги по организации досуга и поиску спутниц на вечер. Как рассказали в МВД, когда потенциальная жертва, заинтересовавшись предложением, оставляет заявку, ее просят внести предоплату. Если человек попадает на крючок, то мошенники затем просят внести страховку за эти услуги. После перевода указанной суммы денег человек лишается средств, а общение прекращается, уточнили в правоохранительных органах. В МВД призывает проявлять бдительность при поиске услуг в интернете, а также не переводить деньги на неизвестные счета по требованию незнакомцев. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, сегодня ожидается днем облачная погода с прояснениями, кратковременные осадки, днем 19-21 градус. Сейчас в Москве около 29 градусов, ожидается переменная облачность, днем без осадков, поздним вечером синоптики прогнозируют местами кратковременный дождь, возможно гроза. В течение дня столбики термометров могут подняться до 31-32 градусов, атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба, что близко к норме для столичного региона.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты продолжается матч 4-го тура первой лиги по футболу между СКА Хабаровском и Екатеринбургским Уралом. В первом тайме счет пока не открыт. Вратарь московского «Локомотива» Антон Митрюшкин пропустит от 10 до 12 дней за рассечение ткани колена, которое он получил в матче 2-го тура чемпионата России по футболу против махачкалинского «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба железнодорожников после поражения москвичей со счетом 1-2. В других встречах субботы московский «ЦСКА» и самарские «Крылья Советов» разошлись миром 1-1. Тольяттинский «Акрон» уступил казанскому «Рубину» 1-2. Калининградская «Балтика» была сильнее столичного «Динамо» 2-1. Подробнее об этом поединке расскажет Александр Неценко.
2: Возвращение Сандра Шварца в столицу «Динамо» привело к огромной волне вдохновения и энтузиазма на сборах. Казалось, москвичи зайдут в сезон с солидных результатов, наполнив их фирменным прессингом от немца и игрой. Однако реальность пока для иностранного специалиста удручающая. Бело-голубые на старте сезона не сумели переиграть «Крылья Советов», а теперь уступили еще и в Калининграде. «Балтика» впервые в своей истории нокаутировала «Динамовцев». До этого тренеры поменяли вратарей. У хозяев вернулся в команду «Латышонок», заменивший уехавшего в ЦСКА Бориско. А у «Динамо» после травмы место Лунева занял Расулов. Первый тайм прошел в борьбе. Мяч в основном гостил в зоне от штрафной до штрафной. У гостей можно отметить пару шансов от Артура Гомеса и Тюкавина, но блестяще в воротах сыграл «Латышонок». Откровенно спас балтийцев. У хозяев запомнился дальний выстрел Воротынова. Любопытно, что защитник стал героем матча, особенно когда заблокировал удар в пустые ворота от Рикардо. Балтики принесли успех стандарта. Хитрый розыгрыш углового способствовал мячу Титкова, затем пенальти реализовал Хиль. Сальвадорец сам же его и заработал, когда получил по ноге от Касареса. Бело-голубые сразу один мяч отыграли. После навеса Сергеева справа отличился Артур, но добыть ничью «Динамо» так и не смогло, уступив 1-2.
1: Президент турецкого Гёстепе Расмус Анкерсон подтвердил переход нападающего Жуана в московский футбольный ЦСКА за 15 миллионов евро. Об этом сообщают российские СМИ. Ранее в прессе появилась информация о том, что сделка по приобретению армейцами 24-летнего бразильца может сорваться из-за желания турецкого футбольного клуба увеличить сумму трансфера. Петербургский «Зенит» обыграл «Краснодар» со счетом 3-1 в матче 15-го тура чемпионата России по футболу. Среди женских команд лидирует в первенстве с 38 очками. На одно меньше у идущего вторым московского ЦСКА после победы над самарскими «Крыльями Советов» 4-1. В столичном дерби «Спартак» взял верх над «Динамо» 1-0. Московское «Чертаново» было сильнее красноярского «Енисея» 3-2. Казанский «Рубин» сломил сопротивление пермской «Звезды» 2005 2-0. А Ростов и Рязань ВДВ разошлись миром 0-0. Аббас Гаджи Магомедов в пятый раз в карьере стал чемпионом России по вольной борьбе весовой категории до 65 килограммов. В финале он одолел Эльдара Ахмадудинова. В других весовых категориях золото накануне завоевали Абубакар Муталиев, Аналбек Шириев, Ибрагим Кадиев, Магомед Курбанов и Абдулла Курбанов. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.

0: География.
1: Продолжается эфир передачи «Хочу все знать». К нам с Данилом Лукиным. Лукиным же, да?
2: Да, все верно.
1: Нет, я имею в виду ударение, потому что...
2: Да, ну, да, Лукин, с Данилом Лукиным.
1: Лукиным. К нам присоединяется Дмитрий Нестеренко, кандидат географических наук. Дмитрий, мы по вам соскучились, вы нам даже не пишете, но мы рады вас видеть, слышать в нашем эфире. Здравствуйте. Дмитрий.
3: Да, говорю, здравствуйте, это взаимно. Ура. Я набрал воздух в легкие, да, чтобы это мощнее выразить.
1: От области до республики наша тема, или почему Сибирь — это регион, Якутия — республика? Вот мы в каком-то эфире, собственно, разговаривая, вспомнили, что у нас количество разнообразных наименований как субъектов Российской Федерации очень большое, как в них не запутаться?
2: Что у нас есть Алтайский край, Республика Алтай, и
3: да,
2: это разные,
3: знаете,
2: регионы.
3: Тема очень интересная. У нас в стране 89 субъектов, причем число это за последние годы менялось. Сначала оно сокращалось не потому, что какие-то части, какие-то субъекты нас покидали, а потому что происходило укрупнение. Вот. А последние годы мы, наоборот, приросли. И сейчас вот у нас 89 субъектов. Субъект – это образование территориальное в составе нашей страны, которое обладает некоторыми самостоятельными полномочиями. Поскольку наша страна – федерация, то у субъектов есть определенная самостоятельность. И действительно, вы правы, что тут все не так просто относительно того, какие же субъекты у нас есть. У нас их есть 6 видов. У нас есть... области, их больше половины,
1: 46.
3: Есть республики, края, а дальше начинается, да, да, а дальше начинается совсем весело. Есть города федерального значения, автономные округа и одна автономная область. Вот такое вот у нас с вами в стране разнообразие.
1: Ну, федерального значения, Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, это мы знаем. Область еврейская.
3: Да,
1: да. Да, всего 3 города федерального значения. То есть настолько крупные, настолько,
3: да,
1: значимые, что они сами по себе, чтобы условно градоначальники, в том числе, вообще, ну, концентрировались только на проблемах
2: города.
1: Города, да, потому что они очень большие и очень значимые.
2: Ну, то есть,
1: да,
2: по факту город-государство такое, да, немножко государство.
1: Ну, город-регион, да. Вот. Так, 4 автономных округа. Ненецкий, я там был. В Нарьян-Маре, Ханты-Мансийский, я так все. А, Чукотский и 4-й хоть убейте, не помню.
2: Ну, убивать не будем.
3: Ямало-Ненецкий.
1: А, Ямало-Ненецкий. Ну, конечно, Ненецкий,
2: это
1: Ямало-Ненецкий. Я сказал, Ненецкий
2: разные?
1: Это разные, да, есть.
2: Красота
1: Ненецкий,
2: какая.
1: А есть Ямало-Ненецкий. Ненецкий — это Нарьян-Мар, а Ямало-Ненецкий — это Салехард. Столица. Так, область, я сказал, еврейская.
3: Да, совершенно верно. Совершенно верно.
1: А вот края и республики.
3: Да.
1: Ну, Камчатский край мой любимый в этом году, потому что я там был. Алтайский край, Хабаровский, Пермский, Красноярский.
3: Красноярский край.
1: Красноярский, Пермский, Краснодарский, естественно. Как этот еще? Хабаровский.
3: Забайкальский.
1: Забайкальский, Приморский и Ставропольский. По-моему, все назвали, да. Алтайский.
3: Ставропольский, да, да, все мы. Все мы перечислили. И тут возникает вопрос, зачем вообще у нас такое разнообразие? Вот есть области, это территориальное образование. Вообще есть два принципа выделения регионов. Вот к разговору о том, почему у нас их целых 6 видов. Есть территориальный принцип, где все очень просто. Мы берем крупный город, территорию вокруг него, и просто по территориальному принципу выделяем субъект федерации. Ну, например, Рязанская область. Вот есть город Рязань, территория вокруг, и это у нас Рязанская область получилась. И мы не учитываем совершенно, какие народы проживают на этой территории. Ну, как правило, в большинстве областей преобладающим народом являются русские.
1: Угу.
3: А дальше есть второй принцип выделения регионов, национальный или национально-территориальный, когда мы берем территорию, где компактно проживает какой-то народ, ну, например, татары, и вот территорию, где татары преобладают, мы выделяем в отдельный субъект федерации Татарстан. И вот как раз республики, к вашему вопросу, являются примером национально-территориальных образований, точно так же, как автономная округа и как автономная область.
1: А почему тогда, ну, не сделать все республиками? Ну, вот зачем нам еврейская автономная область? Ну, пусть называется Еврейская республика. Или Ненецкая республика.
3: Тут нужно копнуть в историю. Нужно вернуться примерно на 100 лет назад, а даже чуть больше, когда происходило административно-территориальное деление Советского Союза. Ведь, например, в Советском Союзе в состав России, РСФСР, входила вся современная Средняя Азия. То есть нынешний Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, они все входили в состав России внутри Советского Союза.
2: Но не в РСФСР.
3: РСФСР, да, внутри именно Советского Союза.
2: Нет, но не в РСФСР, не в Российский
3: Союз. В РСФСР они входили.

0: 20-х и в 30-е годы начали по-другому перекраивать деление Советского Союза. И именно тогда и родилась система, по сути, которую мы наследуем и сегодня в России. И вот как раз почему именно 6, почему не сделать, например, все субъекты республиками или кем-то еще, скажем, с областями понятно, мы разобрались, с республиками тоже. А вот дальше мы идем по оригинальным субъектам. Край. Край сегодняшний, по сути, и по смыслу, ничем не отличается от области. Но исторически, то есть с советских времен, в состав краев входили те самые автономные округа и автономные области. И как так получилось? Когда, соответственно, образовывались края, их, ну, как мы сегодня сказали бы, районы, назывались округами. Ну, то есть, вот, допустим, у нас Красноярский край, и внутри него какие-нибудь округа. И те округа, где проживали какие-то малочисленные народы, их называли национальными округами, а потом переименовали в автономные округа, но все еще в составе краев. И таким образом получалось, что вот эти вот автономные округа, они получили двойную подчиненность. То есть, с одной стороны, это вроде как самостоятельный субъект, а с другой стороны, он входит в состав края. И вот эта вот система, она дошла, по сути, до сегодняшнего дня, ну, не считая то, что, того, что в России до 2005 года было 10 автономных округов, а потом как раз за счет укрупнения их осталось всего 4. Тем не менее, вот три из четырех, а именно Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский, они все еще входят в состав других субъектов. Но получилось довольно здесь вот запутано все, потому что Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский, они входят в состав Тюменской области, с одной стороны. А с другой стороны, как я говорил, двойная подчиненность, они еще и самостоятельные. Тут вот возникают очень такие интересные взаимоотношения между ними. Точно так же, как Ненецкий округ, он, соответственно, в состав Архангельской области. Ненецкий, да. А вот Чукотский автономный округ, он отделился от Магаданской области в состав, в который он входил, да, и сейчас не входит.
1: Давайте паузу вот сделаем. Вот,
2: хочу все знать. География.

Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Литературы. В любое время. В одноименном подкасте на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.

0: слушание – это тренировка. Сказка для ребенка – такое же серьезное и настоящее дело, как игра. Она нужна ему для того, чтобы определиться, чтобы изучить себя, измерить, оценить свои возможности. Например, чтобы измерить свою способность противостоять страху. Все разговоры о том, что сказочные ужасы, всяческие чудовища, ведьмы, кровь, смерть якобы оказывают отрицательное воздействие на ребенка, мне представляются неубедительными. Все зависит, образно говоря, от обстоятельств, при которых ребенок встречает волка. Если он слышит о нем из уст матери в мирной домашней обстановке, никакой волк ему не страшен. Ребенок может делать вид, что он боится. Эта игра имеет свой смысл для выработки самозащитной реакции. Но он уверен, стоит папе показать свою силу или маме запустить в волка туфли, как тот, поджав хвост, убежит.
1: Писатель, сказочник, журналист Джани Радаи.

0: География.
1: Продолжаем разбираться в устройстве нашего большого государства, республики, края, области, автономной области, автономные округа, три города федерального значения. Дмитрий Нестеренко.
2: Да, получилось все очень интересно. Вот мы до перерыва говорили, как у нас образовались автономные округа. Ненецкий, Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский, Чукотский, четыре нынешних, которые есть в составе России, а их было 10 до 2005 года. Вот. Но есть еще автономная область. Одна уникальная в своем роде, еврейская автономная область. Но, опять же, это наследие советского времени, потому что до 1993 года в России, соответственно, в составе РСФСР было 5 автономных областей. В Краснодарском крае, это нынешняя республика Адыгея, соответственно, в Ставропольском, это у нас Карачаево-Черкесия, а еще когда-то очень давно, до 1957-го, республика Калмыкия тоже была автономной областью в составе Ставропольского края. Соответственно, в Красноярском крае была Хакасия, нынешняя республика Хакасия, как автономная область. И вот в Хабаровском крае была еврейская автономная область. Она единственная в своем роде осталась, но из состава Хабаровского края тоже вышла, как Чукотский автономный округ вышел из состава Магаданской области. При этом, если брать вообще всю территорию бывшего СССР, то именно в составе СССР было 8 автономных областей. По большому счету, автономная область от автономного округа не отличается вообще ничем. То есть точно так же это образование внутри края, которое или внутри республики, одной из советских республик, которая очерчивала границу, где живет какой-то малочисленный или относительно малочисленный народ для того, чтобы подчеркнуть вот некоторую особость этой территории. И тут возникает вопрос, опять же, к вашему вопросу, Денис, а почему не сделать все республиками? Ну, зачем придумать автономный округ, автономную область, почему бы не сделать
1: республиками? Ну, я за детей переживаю, это же все учить надо.
2: Да, еще, а потом еще сдавать.
1: Да.
2: Да, это одна из любимых тем в разных контрольных работах и едином государственном экзамене по географии. Ну, в общем, ответ здесь вот какой. Все-таки республика, автономные округа и автономные области, они имеют разные права. Например, республика может иметь свою собственную конституцию, гимн и флаг, и даже свой собственный государственный язык в составе Российской Федерации.
3: Коих пока еще много.
2: Республик у нас, да.
3: Нет,
2: да,
3: не республик, больше языков, внутренних языков, их весьма и весьма, и более того, они используются.
2: Да, гораздо больше, чем республик у нас внутренних языков в России. А, соответственно, можно устанавливать государственный язык в дополнение к русскому языку на территории республики. Ну, скажем, опять же, в Татарстане, Башкортостане, ну, много где, как правило, язык той нации, по имени которой названа республика, он и является государственным языком наряду с русским. Но автономные округа, автономные области такого права не имеют. То есть, по сути дела, с точки зрения своих прав, что автономный округ, что автономная область, они стоят наравне с обычными областями. А вот республики в этом смысле имеют больше самостоятельности. Вот получается так вот интересно с точки зрения различий. Поэтому, если рассуждать так вот очень теоретически, то скорее автономные округа, автономные области, их можно сделать просто областями, а вот республики в этом смысле все-таки стоят чуть-чуть особняком.
1: А край просто они потому что большие, да, вот Алтайский край, Камчатский край.
2: Край просто потому что в него входило что-то еще. Вот те самые автономные
1: округа. Но теперь уже по привычке они остались краями.
2: Да, по привычке они остались краями, хотя, когда происходило укрупнение субъектов, начиная с 2005 года в нашей стране, то, скажем, была Пермская область и был Коми-Пермяцкий автономный округ. И вот их объединили и назвали новое образование Пермским краем. То есть дань того, что какой-то, соответственно, автономный округ входит куда-то еще, подчеркнули вот в виде уже этих новых образованных субъектов.
1: Ну, вообще, да. Ну, вот чуть-чуть кажется, что мы, наверное, придем к этому. Хотя, с другой стороны, тоже в этом есть некая прелесть. Ты путешествуешь, такое даже разнообразие даже в названиях. Это действительно четко ты понимаешь, что если ты едешь куда-то в республику, там будут свои особенности. Едешь в край, ты понимаешь, что это что-то такое очень большое, и там путешествовать можно долго. Вот. И, ну, скорее всего, не очень сильно населено пока еще. Вот. Потому что, видимо, пока и нет необходимости внутри, там, я не знаю, того же Камчатского края, там, устраивать отдельно внутри области Камчатского края, потому что там не так много людей живет. Все друг друга знают.
2: Можно и так сказать, да. Но Камчатский край — это вот как раз пример того, как был Корякский автономный округ, его объединили, соответственно, с Камчатской областью, и получился Камчатский край.
1: Угу. Спасибо большое. Вроде стало все понятно. Посмотрим, как через год, что в памяти останется, если что, еще раз встретимся. Дмитрий Нестеренко был у нас в гостях, кандидат географических наук, товарищи. Ну, а мы дружно отправляемся на перемену, надо отдохнуть.
0: Хочу все знать. География.

0: В Москве полдень.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Военнослужащие группировки войск Запада уничтожили живую силу и несколько единиц наземных роботехнических комплексов в районе Красного Лимана в ДНР. Об этом рассказали в Минобороны. На кадрах объективного контроля, которое показало ведомство, видны прямые попадания FPV-дронов и уничтожение нескольких единиц комплексов и живой силы подразделений ВСУ. Военнослужащие южной группировки войск за прошедшие сутки уничтожили 61 беспилотник самолетного типа, а также 103 тяжелых дрона коптерного типа противника, рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: Артиллерией, баражирующими боеприпасами, поражены боевая машина пехоты «Мардер», 24 автомобиля и орудия полевой артиллерии. Средствами ПВО сбит 61 беспилотный летательный аппарат самолетного типа и 103 тяжелых БПЛА коптерного типа. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 46 антенн связи и БПЛА, 2 терминала «Старлинг», 39 наземных робототехнических комплексов. Поражено 24 пункта управления БПЛА и сбито 24 беспилотника противника.
0: Группировки войск Запад, Южная, Север и Восток за сутки уничтожили 150 пунктов управления беспилотниками армии Украины в зоне спецоперации. В зоне ответственности группировки войск Запад вскрыто и уничтожено 58 пунктов управления БПЛА, 5 станций спутниковой связи «Старлинг», 26 роботизированных комплексов и полевой склад боеприпасов противника, рассказал начальник пресс-центра группировки войск Запад Иван Бигма. По его словам, в зоне ответственности группировки расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами уничтожили 83 БПЛА, 2 баражирующих боеприпаса и 103 тяжелых квадрокоптера ВСУ. РЖД бьют рекорды по перевозкам пассажиров, а также грузов в Китай и дружественные страны, рассказал генеральный директор компании Олег Белозеров. В России в воскресенье отмечается профессиональный праздник железнодорожников. Белозеров, выступая в Москве на празднике, рассказал журналистам, что РЖД обновляет платформы, вагоны и вокзалы. Также он отметил о развитии инфраструктуры, в том числе для грузовых перевозок. По итогам прошлого года пассажиропоток на сети РЖД вырос почти на 2% по сравнению с 2024 годом и составил более 1 300 000 000 человек. Ранее Владимир Путин поздравил работников ветеранов железнодорожного транспорта с их профессиональным праздником. Обращение президента опубликовано на сайте Кремля. Президент Армении принял отставку Пашиняна и его правительство. Правящая партия Армении сегодня выдвинет кандидата в премьер-министра страны Никола Пашиняна. Премьер-министр Армении ранее объявил об отставке правительства. Она носит формальный характер и предусмотрена Конституцией страны. В день первого заседания вновь избранного национального собрания правительство обязано сложить полномочия перед новым составом парламента. Напомню, 7 июня в Армении прошли выборы в национальное собрание. Мост частично обрушился на участке дороги в Михайловском округе Приморья, сообщает Краевое его управление МВД. Между населенными пунктами Лубянка и Орловка произошло повреждение моста. В настоящее время движение автотранспорта в сторону города Арсеньево и в обратном направлении ограничено. Дорожная служба проводит аварийно-восстановительные работы, идет осыпка скальным грунтом. Ранее в воскресенье обрушился мост, ведущий к селу Новороссия в Шкотовском муниципальном округе. В Приморье на выходные объявлено штормовое предупреждение из-за сильных ливней. Местами осадки сейчас продолжаются. Реакция ряда стран Евросоюза на массовый наплыв мигрантов автономный город Сеута, расположенный на северном побережье Африки, показал раскол внутри сообщества. Об этом пишет газета «Аль Паис». По ее версии, нынешний раскол показал, что солидарность между государствами и членами ЕС уже перестала быть действующим принципом и теперь зависит от политики каждого отдельного правительства, по крайней мере, в вопросах миграции. Миграция находится в центре идеологической борьбы в Европе. Реакция лидеров ЕС еще раз показала, что правительство Испании практически в одиночку проводит свою миграционную политику, отмечает издание. В конце июля десятки тысяч нелегалов смогли добраться до Сеуты вплавь, а также пешком, обойдя волнолом, отделяющий город от Марокко. На фоне кризиса власти Испании решили задействовать военных для обеспечения безопасности в населенном пункте. Водители призывают осторожно относиться к приложениям о наличии бензина на АЗС. На этой проблеме начали зарабатывать мошенники, отмечает ТАСС. Так, по данным МВД, аферисты распространяют в сети фейковые приложения с распространением автозаправочных станций. После скачивания пользователь невольно предоставляет удаленный доступ к своему гаджету, а также возможность списать личные деньги. В МВД призывают устанавливать приложение только из официальных проверенных интернет-магазинов. Выброшенное Солнцем облако плазмы приближается к Земле. Оно вызовет магнитную бурю среднего класса, сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Пик бури ожидается сегодня в районе 18:21 часа по московскому времени, уточнили ученые. В лаборатории отметили, что выброс явно направлен в сторону от планеты, однако по расчетам заденет Землю только краем. Выброс облака плазмы был вызван вспышкой, произошедшей на Солнце вечером 30 июля, сообщает в лаборатории. Там также отметили, что в ночь на 31 июля к Земле пришли протоны высоких энергий, вызвавшие небольшой радиационный шторм. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня днем облачно с прояснениями, возможны небольшие осадки и до 21 градуса тепла. В Москве сейчас плюс 28 градусов в течение дня. Синоптики обещают повышение до 31 градуса, местами до 32 градусов и, возможно, вечером кратковременные осадки.
3: Товарищи дети, добрый день, товарищи взрослые. Цикл «Классическая музыка». И напомню, что сегодня в студии Денис Николаев, Павел Агарков. И в гостях Виктор Корсаков, композитор, выпускник Московской государственной консерватории. Виктор, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: «Вальсы цветов», «Баркаролла», «Сады под дождем», «Лето» в музыкальных произведениях классиков. Мне кажется, надо менять, надо вот летом про зиму говорить, зимой про лето.
4: Ну, можно, конечно.
3: Можно, но давайте пока вдруг.
4: Но все-таки лучше про лето.
3: Лучше летом про лето. Хорошо.
4: Ну, вообще. Ой, про лето много очень хорошей музыки написано. Конечно, в первую очередь возникают наверняка у наших слушателей ассоциации с временами года и с летом как частью времен года, но это мы оставим на закуску. А давайте начнем с сочинений, которые либо специально посвящены, ну, названия имеют летние, либо какие-то похожие образы тоже летние. Ну, сразу что хочется упомянуть. Например, вокальный цикл Берлиоза «Летние ночи» на стихи Теофиля Готье. Мендельсон, увертюра «Сон в летнюю ночь» по Шекспиру. Менее известные сочинения есть, например, английский композитор Фрэнк Бридж написал симфоническую поэму «Лето». Грик наш, который в прошлый раз мы с вами обсуждали, у него есть пьеса «Летний вечер» из лирических пьес. Но начнем мы, наверное, с нашего русского классика, с Михаила Ивановича Глинки. Дело в том, что Глинка написал произведение, которое называется «Воспоминания о летней ночи в Мадриде». Это одна из его испанских увертюр. Как же так получилось, что Глинка написал такую музыку? Он в 1844 году отправился в путешествие по Европе, которое продлилось 3 года. Он в Париже был, в других городах. И Глинка испытывал давно очень такой острый интерес, живой интерес к Испании. И решил туда съездить. И более того, специально выучил испанский язык, представляете? Вот, и в Испанию...
3: Вот это целеустремленно.
4: Да, вот я тоже хотел подчеркнуть этот момент. Он в Испании прожил более 2 лет, изучал культуру испанского народа, записывал испанские мелодии. И итогом этих лет стали 2 симфонические увертюры. «Арагонская хота», которая была написана в Мадриде в 1745 году, и «Воспоминания о летней ночи в Мадриде». Я сразу поясню, что хота — это не охота. Это разные слова. Хота — это испанский народный танец. Да. Значит, если «Арагонская хота» появилась вот сразу, как только он приехал в Испанию, в Мадриде, да, то «Воспоминания летней ночи в Мадриде» оно появилось позже.
1: Когда он уже вернулся?
4: Он от этого, от первый вариант этой увертюры возник в Варшаве летом 1848-го. Сочинение было впервые исполнено в Варшаве вскоре после создания. Напомню, что Варшава тогда была частью Российской империи. Глинк продолжил работу над этим сочинением, потом развил эту пьесу и назвал ее испанской увертюрой номер 2. И вот эта испанская увертюра получила название «Воспоминания о летней ночи в Мадриде». И впервые она прозвучала в концерте Санкт-Петербургского филармонического общества, состоявшего из произведений Глинки в 1752 году в Петербурге. Две увертюры, они как бы есть у них и общие черты, но и различаются они кое в чем. Значит, общие черты заключаются, конечно, в том, что и там Глинк использовал подлинные испанские мелодии, которые, более того, как я уже упомянул, он сам же и записывал в Испании. Но если вот в первой увертюре «Арагонская охота» там рыцарский дух Испании и радость жизни с другой стороны, то вторая увертюра, которую мы сейчас начинаем слушать, это чарующая, таинственная атмосфера южной ночи, свободно переплетающиеся картины, мечтания, грезы, неги, восторженный и огненный темперамент.

0: обратили,
1: Испания, да,
0: да, обратили внимание на кастаньеты? Знаете, что такое кастаньеты, да, такой ударный инструмент?
2: Стук-стук.
0: Да, да, да, да.
2: Ощущение, думают некоторые, что это пальцами делают.
0: Ну, в общем, пальцами-то это и делается.
2: Щелкалки.
0: Только с помощью кое-каких приспособлений. Значит, увертюра строится в концентрической форме, так называемой. Что это значит? Это значит, ну, А, Б, С, Д... С, Б, А. То есть сначала к центру, потом от центра идем. И вот меняют друг друга национально-испанские темы. Значит, вот эта вот основная тема, это тоже хота. Не арагонская хота, а вот хота, которая вот здесь сейчас. За ней колоритный мавританский напев, потом... И потом две сигидильи ламанческие. Кстати, Ламанч ничего вам не напоминает Дон Кихота?
2: Ну, Ламанч, вот, да, это Ламанч, он же испанец.
0: Да, конечно, Ламанч — это равнина в Испании, и вот сигидилья — это мотив национальный, да?
2: Сигидилья чем-то турецким еще папка. Сигидилья,
0: ну, может быть. Две ламанческие сигидильи он услышал от погонщика мулов. Он, вот Глинка говорил, что хаживал ко мне один загал. Ну, я не могу, извините, пожалуйста, по-испански произнести, и пел народные песни, которые я старался уловить и положить на ноты. Две мне особенно понравились, и впоследствии послужили мне для второй испанской увертюры.
3: То есть он прям записывал вот эти,
0: да,
3: вот народные всякие...
0: Народные, да, темы.
3: Насвистывание.
0: Давайте теперь от Глинки переместимся в другую эпоху и в другую страну. Сейчас достаточно неожиданно, может быть, сочинение прозвучит, редкое. Это «Летний вечер» венгерского композитора Золтана Кодаи.
2: Ух ты!
0: Давайте чуть-чуть послушаем, я расскажу, кто это такой.

0: киномузыка прям такая.
1: Кодай – это композитор и ученый венгерский 20 века, фольклорист, собиратель венгерского фольклора, педагог музыкальный, который создал свою собственную систему преподавания там, теоретических дисциплин. Там, ну, не буду сейчас погружаться, просто можете поинтересоваться, кто такой Золтан Кодай. Вот. Ну и, кроме того, замечательный композитор. Вот эта пьеса, которую мы сейчас чуть-чуть послушали, это была написана в 1906 году. Кодай — это композитор первой половины 20 века. В 1906 году он написал это сочинение под впечатлением от поездки на Адриатическое море. Mm. Так что вот что-то такое морское.
0: Ну, вообще, да, похоже. Летняя. С погодой еще повезло явно прямо на то.
1: Ну, да.
0: Никакой бури нет.
1: Да. Я предлагаю сейчас от общей такой летней темы перейти к таким частным летним образом. Конкретно цветы и птицы, которые являются, ну, конечно же, в компании с летом. Цветы. Конечно, в музыке много всяких произведений. Прежде всего, конечно, вокальных. Ну, например, наши русские сочинения Римский-Корсаков «Пленившись розой соловей» на слова Алексея Кольцова. Рахманинов «Сирень», «Маргаритки». У Чайковского «Хор девушек». «Вот тебе лютики», «Вот васильки» из оперы «Иоланта». Ну и за рубежом, конечно же, много хороших сочинений. Лео де Лип написал оперу «Лакме», в которой у него звучит цветочный дуэт. Габриэль Фаре, романс «Мотылек и фиалка» на стихи Виктора Гюго. Но мы с вами сейчас послушаем произведение великого композитора Австрии, который написал гигантское количество замечательных вальсов, оперетт. Я думаю, вы догадываетесь, что речь идет об Иоганне Штраусе. Слушаем вальс «Розы с юга».

0: Вальс был сочинен в 1880 году на темы из оперетты «Кружевной платочек королевы». И во втором действии оперетты есть такой номер «Там, где цветет дикая роза». И вот романтика этого второго акта вдохновила на название вальса. На первом издании партитуры изображены розы и гора Везувий. Так что под югом подразумевается Италия. А не Португалия, хотя действие оперетты разворачивается в Португалии.
1: Хотя это все равно музыка с Австрии теперь.
0: Ну, конечно, конечно. А посвятил Штраус этот вальс королю Италии, Умберто Первому. Вот.
1: А я сейчас вспомнил просто, я про год спросил. Есть очень старый фильм «Чокнутые» про строительство первой железной дороги в России с Петербурга в Царскосельское село. Ну, это вот прям Алла Сурикова снимала. И там как раз эта песня, я ее очень хорошо помню, она там используется как иллюстрация Австрии инженера Антона Гёснера. Но парадокс в том, что Царскосельская дорога строили в 37-м году 19 века, а вальс появился в 80-м. Это я просто к тому, что вот я почему-то сейчас я об этом вспомнил, сопоставился, я думаю, не досмотрели товарищи режиссеры.
0: Может быть. Иоганн Штраус, он, конечно, не единственный представитель семейства Штраусов, который писал вальсы, польки. У него был отец, который написал знаменитый марш Радецкого. Он, кстати, был против, чтобы сын занимался музыкой. Но Иоганн Штраус-младший, вопреки воле отца, стал ей заниматься и перещеголял отца в известности своих вальсов и полек гениальных, и оперет. И вот эти вальсы у Штрауса, они строятся по определенному принципу. Принцип такой же, как и у отца был, и у других композиторов того времени. Это такой сюит такая, в общем-то, из вальсов. То есть это не одна какая-то тема, а ряд тем. Вот смотрите, мы сейчас послушали первую. Вот тема второго вальса. Совершенно гениальная.

0: красиво.
1: Обязательно послушайте целиком этот вальс, это чудо просто.
2: То есть это две части одной композиции?
1: Даже не две, значит, там несколько uh-huh. таких тем подряд идут. Первый вальс, второй, третий, четвертый, ну, в начале вступления и в конце кода. Вот такая структура. На самом деле, ты плывешь такой по волнам вот этого чарующего венского вальса. Очень красиво. И другие вальсы Штрауса обязательно послушайте. «Сказки венского леса», «На прекрасном голубом Дунае» и так далее. Давайте к птицам перейдем. А, нет, подождите.
0: Долетим, чем... наверное.
1: Еще одно сочинение надо про цветы хочу вам показать. Дебюсси. Клод Дебюсси, французский композитор конца 19-го, начала 20 века. Романс «Полевые цветы».

0: Fleur de Blé. Текст Анри Жиро. Это я по-французски назвал. Мелодия посвящена мадам Эмиль Дегинган. Это ученица курса, где Дебюсси служил аккомпаниатором в 80-е годы. Дебюсси – это композитор, который относится к направлению импрессионизм. Вот, ну, чтобы имели представление. Это вот конец 19-го, начало 20 века. А вот теперь все-таки птицам. Птицы в музыке. Давайте немножко послушаем пьесу барочную из эпохи барокко, 17 век. Жан-Филипп Рамо. Композитор, который... Так же, как, например, Франсуа Куперен и Луи Дакен, который знаменитую «Кукушку» написал, они жили вот в первой половине XVIII века и писали совершенно замечательные инструментальные пьесы, образные, яркие. И вот у Рамо есть новая сюита, так называемая пьеса для клавесина, где самые разные сочинения. «Дикари», «Египтянка», «Безразличие». Но есть более традиционные названия. «Алиманда», «Минуэт».
1: Вот а более традиционные, да?
0: Ну, это просто такие сочинения, названия, которые, ну...
2: Ну, нет, понятно,
0: обычные,
2: да.
0: Для себя,
2: профессиональные, для себя. Да.
0: Да, мы сейчас с вами послушаем чудесную пьесу «Кукушка». А, нет, не «Кукушка»,
2: не
0: «Курица».
2: «Курица».
0: «Курица», я оговорился, простите.

0: Павел, согласитесь, прям курица.
1: Прям, да, прям можно детям давать слушать, чтобы они угадывали,
2: да,
1: что это.
2: Это курица, да?
0: Прям курица.
2: На
0: курица.
2: Дети тоже проверено. Они...
0: Проверено?
2: Они, ну, в смысле, что я преподаю в школе музыкальной.
0: А есть продолжение, там, я не знаю, жаркое, там...
2: Ой, нет.
0: Суп.
2: Вы можете написать.
1: Нет, можно там не курица, а там индюк.
0: Индюк.
1: Какой-нибудь. Соловей.
2: Давайте еще пару примеров птичьих из музыки послушаем. Ипполитов Иванов, русский композитор конца 19-го, начала 20 века, в честь которого назван институт, училище имени Ипполитова Иванова. Он написал такие четыре стихотворения Рабиндраната Тагора. Это индийский поэт, классик индийской mm-hmm. литературы, и который лауреат Нобелевской премии.
0: Рабиндраната Тагора лучше всего читать на площади Джавахарлала Неру.
2: Ну да, сложные имена у них, у индусов, конечно. И вот среди этих четырех стихотворений Рабиндраната Тагора есть второе произведение.
0: Ну, знаете его просто Тагором. А то...
2: Хорошо, хорошо. А то
1: прям сломается как... язык случайно.
0: Да. Как будто на велосипеде по кочкам едете.
2: Вот. Это второе произведение из четырех называется «Желтенькая птичка». Совершенно чудесная пьеска.

0: Да, можно сейчас, если современные аранжировки на этот дать, такой хит получится просто.
1: Вот музыка Ипполита Иван не так часто, на самом деле, исполняют, хотя жалко, потому что она хорошая.
0: Нет, она очень... Вот я и говорю, что и это не шутка была. Я действительно говорю, что если ее взять вот сейчас как основу, кто-то решится из этого сделать, ну, современное звучание какое-то такое попсовое, вполне может получиться интересная история.
1: У Ипполита Иванова состав голос, фортепиано и скрипка, либо флейта там. Можно...
0: Драм-машину и вперед.
1: Еще один композитор, он вообще прям птичий.
0: Почему? Курочкин.
1: Нет, нет. В другом смысле птичий. Это композитор, который был орнитологом. И это Оливье Мессиан. Французский композитор 20 века. Очень удивительный.
2: Раньше орнитологи все записывали нотами птичье пение.
1: Вот, мы сейчас начинаем слушать произведение, которое называется «Витраж и птицы». Ну, слышно, что сочинение уже 20 века. Здесь вот есть звукоизобразительные такие моменты. Состав там духовые и ударные. Мессиан всю жизнь записывал

0: А так все произведение?
1: У Сиана, на самом деле, произведения достаточно долгие. И они, ну, на первую, когда вот первый раз слушаешь, ты не очень понимаешь, что это за музыка такая вообще странная.
0: Ну, я бы под нее снял кадр, как вот, ну, человек потерялся по какому-то непонятному помещению, идет, ищет, такой немножечко страха, но...
1: На самом деле, вот я когда первый раз слушал Сиана, мне тоже не понравилось, а вот потом я как-то, вы знаете, так проникся. Очень, очень хороший композитор.
0: Не спорю, да. Вот, скорее всего, просто в консерваторию поступили, но вам объяснили, как его слушать.
1: Да нет, на самом деле, я просто как-то... Вот я через DBC, например, Мессиана полюбил. Вот как-то вот... Ну, в смысле, что вот он как такой французский композитор. На самом деле, тут французские традиции такие. Вот, ну и птицы. Птицы. У него там есть несколько образных сфер таких. Птицы.
0: И перемены.
2: Классическая музыка.

0: правда всегда отвечает на запросы социума и на культурный контекст. Илья Прет-а-Порте, историк моды.
1: Так говорит «Маяк».

0: В Москве 12:30. Новости. В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские войска за сутки поразили объекты транспортной, энергетической инфраструктуры, а также логистические центры, используемые в интересах ВСУ. Как отметили в Минобороны, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск также нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 156 районах. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 6 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймерс» производства США и более 1100 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения ВСУ за минувшие сутки потеряли в зоне спецоперации более 1400 военнослужащих, говорится в сводке ведомства. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объявил об отключении предпоследнего энергоблока АЭС ПАКШ 2 августа из-за обмеления Дуная, вызванного жаркой погодой. Таким образом, мощность станции сократится до 240 мегаватт, а завтра, впервые за 44 года, она будет полностью остановлена, отметил премьер-министр Венгрии. Ранее агентство Рейтер сообщало, что Мадьяр допустил остановку АЭС ПАКШ на несколько недель из-за падения уровня воды в Дунае, поскольку низкий уровень воды препятствует охлаждению реакторов. Изначально предполагалось, что станция приостановит работу 3 августа. Из-за аномальной жары и засухи в Центральной Европе уровень воды в Дунае упал до минимальных значений за всю историю наблюдений. Министр экономики и энергетики Венгрии назвал ситуацию с мелководьем беспрецедентной для республики. Более 70 мигрантов погибли, пытаясь вплавь добраться до испанского автономного города Сеута, расположенного на северном побережье Африки, об этом сообщили испанские СМИ. В конце июля десятки тысяч нелегалов смогли добраться до Сеута вплавь, а также пешком, обойдя волнолом, отделяющий город от Марокко. На фоне кризиса власти Испании решили задействовать военных для обеспечения безопасности в населенном пункте. Предполагается, что подавляющее большинство мигрантов уже вернулись в Марокко. Обстановка на приграничном переходе Тарахал, который разделяет Марокко и испанский автономный город Сеута на северном побережье Африки. Сегодня утром была спокойной, хотя небольшая группа мигрантов все же пыталась вплавь добраться до населенного пункта. Российским школам доступны шаблоны курсов внеурочной деятельности из рекомендуемого перечня Минпросвещения. Они будут расширяться, отметил глава ведомства Сергей Кравцов. Ведомство направило в регион обновленное письмо с методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности на 2026-2027 учебный год. Глава ведомства подчеркнул, что окончательное решение о перечне курсов и их объеме остается за образовательной организацией. Отмечается, что в предлагаемый перечень не входят в частности разговоры о важном, о России, мои горизонты и орлята России. В министерстве добавили, что содержание курсов сформировано на основе указов президента России. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра переменная облачность, днем местами кратковременные дожди и до 22 градусов тепла. В Москве переменная облачность без существенных осадков. Предстоящую ночь в городе 17-19, днем в столице 24 и 26 градусов максимум.

«Маяк». Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, российские синхронистки заняли первое место в предварительном раунде соревнований в командной произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. За сборную России выступали Кира Черезова, Майя Дорожко, Екатерина Косова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник. Финал в командной произвольной программе пройдет 3 августа. Махачкалинская «Динамо» сенсационно возглавила таблицу российской премьер-лиги по футболу после субботней программы второго тура. Дагестанцы справились с «Локомотивом», потеряли очки столичные «Динамо» и ЦСКА. Тему продолжит Александр Неценко.
2: В субботу была сыграна половина второго тура чемпионата России по футболу. После того, как Ростов переиграл в гостях родину в пятницу, продолжили игровую программу «Акрон» и «Рубин». Тольяттинцы опять грубо ошибались и после 20 минут встречи горели 0-2. После розыгрыша штрафного отличился Аройо, а чудовищная ошибка Бакоева привела к голу Даку, для которого эта встреча, судя по всему, стала последней перед уходом в «Спартак». К концу получаса Дмитриев один мяч отыграл, но «Акрон» потерпел второе поражение в сезоне и опустился на последнее место в таблице. Крылья Советов, удивившие интересной игрой в Москве против «Динамо», снова справились с давлением в противостоянии с ЦСКА. Опять на выезде команда Сергея Булатова добыла ничью 1-1. На мяч Поповича волжане ответили роскошным обводящим ударом Витюгова. Махачкале «Локомотив» открыл счет благодаря проникающей передаче Батракова на Ракова, но дагестанцы забрали 3 очка и возглавили таблицу первенства. Сперва забил Миро с передачи Глушкова, затем сам Никита реализовал выход 1-1, организованным Рызигом. Махачкалинцы взяли верх 2-1. И, наконец, «Балтика» впервые в истории переиграла «Динамо» из Москвы. Калининградцы с помощью углового и пенальти получили преимущество над соперником, отличились Титков и Хиль. Затем Артур один мяч отыграл, но бело-голубые были биты 1-2.
1: В эти минуты продолжается матч четвертого тура первой лиги по футболу между СКА Хабаровском и Екатеринбургским Уралом. Во втором тайме счет 2-0 в пользу Урала. Стамбульский «Галатасарай» близок к завершению сделки по переходу полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова. Об этом сообщают турецкие СМИ. Отмечается, что турки в значительной степени продвинулись в переговорах с 21-летним игроком, которому предлагают оклад в 5 миллионов евро в год и готовы заплатить за него 20 миллионов евро. При этом, как заявили «Спортэкспрессу» в пресс-службе москвичей, информация о переговорах между Батраковым и «Галатасараем» не соответствует действительности. Кроме того, в «Локомотиве» подчеркнули, что на сегодняшний день также не поступало никаких официальных предложений в клуб по другому полузащитнику Артему Карпукасу. Голкипер Сергей Иванов заключил соглашение с петербургским хоккейным СКА на 1 год. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба. 22-летний вратарь будет выступать в Санкт-Петербурге на правах аренды с Columbus Blue Jackets, с которым он ранее подписал контракт новичка до 2028 года. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.

хочу. Все. Знать. Классическая музыка.

0: А это что такое волшебное?
1: Это томление от жары. Правда актуально?
0: А похоже прям.
2: Вот. Да, вот
1: сейчас.
2: То, что вчера и сегодня.
0: Знаете,
2: было?
0: Чего этой музыки не хватает? Кондиционера.
1: Это Вивальди, Антонио Вивальди. Это времена года. И это лето.
0: Только что-то знакомое.
1: Только первая часть. Наиболее знаменита третья часть концерта «Лето». А это первая часть. Значит, давайте чуть-чуть про Вивальди, а потом в целом про времена года. Значит, Вивальди написал огромное множество концертов для солирующей скрипки с оркестром. И среди этих концертов есть опус 8, который называется «Спор гармонии с изобретением». И вот в этом опусе 8 первые 4 концерта озаглавлены «Весна», «Лето», «Осень», «Зима». Времена года. То есть времена года — это даже не отдельное сочинение, на самом деле. И каждый из концертов, соответственно, как я уже упомянул, называется каким-то образом, то есть имеет название, изображает одно время года. Каждый состоит из трех частей. И каждому концерту композитор предпослал сонет, своего рода литературную программу. И предполагается, что автором стихов являлся сам Вивальди. Вот первая часть, которую мы сейчас с вами слушаем, такие слова. «Лениво бродит стадо, вянут травы, от тяжкого удушливого зноя. Страдает и томится все живое. Поет кукушка в тишине добра». Вот сейчас кукушка запела, кстати.

Поет кукушка в тишине дубравы, воркует горлинка в саду, и нежно вздыхают ветерки. Но вдруг мятежный взвился Борей, пронесся вихрем в небе, и плачет Паснюшок, кляня свой жребий. Боится он, заслышав гром далекий, от молнии в испуге замирает, свирепых мошек рой его терзает. Это уже текст для второй части концерта. И, наконец, третья часть концерта, знаменитая «Гроза», «Presto tempo impetuoso d'estate», «Быстро, стремительно, как летняя гроза». Как летняя погода, простите.

0: Текст такой. Но вот гроза, бурлящие потоки, с крутых высот долины извергая, ревет, бушует на несжатых нивах. И град жестокий бьет у горделивых цветов и злаков, головы срывая.
1: Про кукушку комментарий прислали уже.
0: Да?
1: Да, нервная кукушка, у нас так стрижи летают.
0: Если вы ноты посмотрите в Вивальде, там вот прям все подписано, ну, много что подписано, прям, ну, по-итальянски, правда, но если хотите, можно прочитать. Вот в этой мелодии, в третьей части, там и грозовые раскаты из второй части, и вспышки молнии из первой части. Но раз уж мы про Вивальди с вами поговорили немножко, вообще надо сказать в целом про времена года. Вот вы, Денис Евгеньевич, какие, например, времена года знаете?
2: 4.
0: Нет, ну я же не про это спрашиваю. Каких композиторов?
1: А, там же была... Там,
0: это вы как в рамках в анекдоте?
1: Да-да-да.
3: 7, сколько? 7
1: было.
0: Нет, я имею в виду композиторов каких?
1: Кроме вообще в Альтве, ну их много, их несколько.
0: Ну я понимаю, да.
1: Штук 7 их было.
0: Значит,
1: говорю,
0: ну, я насчитал не меньше 15.
1: Ну я хотя бы попал в...
0: Ну да-да-да.
1: Нет, я никуда не
0: значит,
1: попал.
0: Значит, оратория Йозефа Гайдна. 12... характеристических пьес «Месяц» Шарля Алькана. 12 пьес под названием «Год» сестры Мендельсона Фанни Мендельсон. Балет Глазунова. В общем, чего только нет. Но наиболее самые знаменитые, да-да-да, наиболее знаменитые, конечно, Вивальди, Чайковский и Пьяццолла. Итак, Петр Ильич Чайковский, фортепианный цикл, «Времена года», идея цикла «Времена года» и заглавия пьесы принадлежали Николаю Матвеевичу Бернарду, это издатель журнала «Новелист», с которым Чайковский сотрудничал в 70-е годы, в 19 века. И Бернард послал заказ Чайковскому на фортепианный цикл. Видимо, гонораром, кстати, Чайковский остался доволен, судя по ответным письмам. Но помимо того, что гонорар был хороший, еще и заказ был очень интересный, и Чайковский с удовольствием, в общем-то, его выполнил. Постараюсь не ударить лицом в грязь и угодить вам, как пишет Чайковский. И вот 12 пьес, они выходили вот в этом журнале. Среди 12 пьес, нас сейчас интересует лето, поэтому упомянем июнь, июль и август. Июнь — это «Баркаролла».

0: вот тут кажется, как будто это совсем другой климат, как будто бы. Вот совсем по-другому звучит июнь.
1: Ну да, конечно, но это совершенно не Вивальди. Но тут, конечно, в первую очередь надо помнить, что жанр другой. Да? То есть у Вивальди цикл концертов для скрипки с оркестром. Здесь фортепианный цикл, есть там балеты и так далее, и так далее. Итак, это июнь. Июль — контрастное произведение «Песнь косаря».

Значит, здесь эпиграф из произведения Кольцова. Вот там было и Плещеева, а сейчас Алексей Кольцов, косарь. «Раздудись плечо, размахнись рука, ты пахни в лицо, ветер с полудня». В музыке ощущается радость жизни, уверенная сила, гармония такая аккордовая, стройная, мужественный характер. Трехчастная форма, и в средней части там, собственно, то дело, которым занимается косарь, там такое быстрые ноты, минорная гармония. Третья пьеса из цикла, из вот этого летнего мини-цикла, это «Август. Жатва». Послушаем в оркестровом звучании.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».

0: хочу все знать. Классическая музыка.
1: Ну, что же,

0: там был, у нас перед паузой была оркестровка, а это оригинальное звучание, фортепианное. Итак, пьеса «Август», «Жатва» из времен года Чайковского. Эпиграф тоже из Кольцова. «Люди семьи принялись сжать, косить под корень рожь высокую. В копны частые снопы сложены, от вазов всю ночь скрипит музыка». Можно вспомнить и живопись, например, про картину Венецианова «Жатва», «На жатве лето». Есть определенно что-то общее, на самом деле, потому что и там есть труд, и отдых, и здесь есть вот основная тема такая бодрая, а средний раздел там минута отдыха, я бы сказал. Чайковский, хоть вот он обычно не занимается звукоизобразительностью, здесь он прям вот зрительный такой образ создает. И не только зрительный образ, но и вот такое настроение, душевное переживание.
1: Подмосковное лето явно вдохновило его под клином там, в усадьбе его.
0: Может быть, да. Мы, наверное, сегодня еще одно лето успеем послушать из времен года. И это аргентинский композитор Астор Пьяццолла.
1: Пьяццолла, он же очень классный.
0: Очень классный.
1: Очень люблю его.
0: Чем знаменит
1: Пьяццолла? Ничего не вспомню про него, но я точно знаю, что он у меня в подборке, я его нет-нет дослушаю.
0: Это аргентинский композитор, который вывел на новый уровень танго. И
2: точно.
0: У Пьяццоллы есть
2: летнее танго.
0: Цикл из четырех танго «Времена года» в Буэнос-Айресе. Среди которых лето. Ой, какая музыка замечательная.
1: Даже говорить тяжело, да? А что, дослушаем тогда?
0: Ну, хоть надо сказать, что...
1: Ну, расскажите, да, чуть-чуть.
0: Чуть-чуть. «Времена года» Пьяццоллы.
1: Хочется говорить сразу в темп, в ритм.
0: Это на самом деле там «Quattro estrofonios estafiones porteñas». Извините за мой испанский. В общем, Пьяццолла намекает на тех, кто родился или живет в Буэнос-Айресе, в аргентинской столице. Бедняков, которые живут в предпортовых улочках. Портеньяс, да, то есть портовый город. И вот здесь разные периоды жизни жителя окраины столицы, то есть Буэнос-Айреса. И вот лето одно из них.
1: Ну так вот можно в Аргентину перенести сейчас. Включаешь Пьяццоллу?
0: То, что мы сейчас слушаем, здесь исполняет сам Пьяццолла на бандонеоне. Бандонеон – это, ну, что-то вроде гармошки, языческого музыкального инструмента. И он исполняет вместе со своим квинтетом, квинтету к танго нуэво. Бандонеон, скрипка, фортепиано, гитара и бас.
1: Красиво. Ну что, товарищ, спасибо большое. Мы говорим нашему композитору, выпускнику Московской государственной консерватории, нашему эксперту по музыке Виктору Корсакову. Виктор, спасибо большое. Ждем
0: пожалуйста.
1: Вас вновь. И отдельное спасибо Павлу Агаркову за то, что целый день с нами провел. Павел, до новых встреч. Спасибо
2: до новых
1: вам
2: встреч.
1: Большое. И остается напомнить, в субботу и в воскресенье не забудьте включить танго «Маяк» детям.
0: А танго?
1: И танго тоже.
0: Конечно.

0: громких звуков можно располнять?
1: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта?
1: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке. Для всех, кто уже проснулся.
2: Ну а чтобы утро было максимально добрым, маяк, в общем, и существует.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра.

0: Москве 13 часов.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Начну с последней сводки от Минобороны. ВСУ потеряли до 210 военных, 4 боевые бронированные машины за сутки в зоне ответственности южной группировки войск. Противнику нанесено поражение в районах населенных пунктов Куртовка, Славянск, Ясногорка и Ореховатка в ДНР. Потери киевского режима составили более 240 боевиков в зоне действий российской группировки войск «Север», которая также улучшила свое тактическое положение. Нанесены удары по живой силе техники в районах населенных пунктов Толстодубово, Степовое, Киянец и Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием 3 механизированных мотопехотных бригад ВСУ и пограничного отряда в районах населенных пунктов Пионер, Липцы, Васильевка, Большие Проходы, Прудянка и Зеленый Гай. Российские военные минувшей ночью также нанесли очередные удары по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщило в воскресенье Минобороны. Высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены в порту Одессы резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ. В порту Николаева российские военные поразили морской буксир, переоборудованный для применения без экипажных катеров. Также в акватории Черного моря был поражен сухогруз, перевозивший военное имущество, отметили в Минобороны. Владимир Путин поздравил сегодня десантников с Днем воздушно-десантных войск. Обращение опубликовано на сайте Кремля. Президент заявил, что в рядах крылатых войск всегда служили люди крепкой закалки, сильным духом, с несгибаемым характером, братской сплоченностью и самовыручкой. Вы по праву гордитесь именами создателей воздушно-десантных войск, бессмертными подвигами и выдающимися свершениями предшественников. Равняйтесь на ветеранов, сказал российский лидер. Владимир Путин также пожелал успехов и всего наилучшего десантникам, их родным и близким. Президент выразил уверенность, что личный состав ВДВ и впредь будет решать поставленные задачи и вносить вклад в обеспечение безопасности России. Министр обороны Андрей Белоусов также сегодня поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем воздушно-десантных войск, отметив, что 111 десантников удостоены звания Героя Российской Федерации, сообщили в военном ведомстве. Белоусов отметил, что девиз бойцов в голубых беретах «Никто, кроме нас» точно отражает славную историю ВДВ и характеризует их основное предназначение – выполнять ответственные задачи на самых сложных и опасных участках. Торговля президента США Дональда Трампа быстрым доступом к постам в соцсети Truth Social вызывает серьезные вопросы по поводу использования инсайдерской информации и служебного положения в личных интересах. Об этом сообщает Associated Press. Кроме того, Трамп стал чаще писать о публичных кампаниях и расхваливать те, которые ему нравятся, провоцируя таким образом ажиотажный спрос на их акции. Только за последнее время глава Белого дома в Truth Social пригрозил поднять пошлины в отношении Канады, отказаться от ядерной сделки с Саудовской Аравией и расширить масштабы войны с Ираном. Обладая этой информацией заранее, трейдеры, делающие ставку на обвал канадского доллара, падение акций энергетических компаний и резкий рост цен на нефтяные фьючерсы, могли бы получить огромную прибыль. В штате Вашингтон объявили режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров, сообщил губернатор Боб Фергюсон. По его словам, рекордно продолжительная засуха и сильные ветры создают опасные условия по всему штату. Администрация города Спокан объявила эвакуацию. По словам мэра, эвакуация затронула более 200 домов, отмечает Рейтер. Недалеко от города зафиксированы 2 очага возгорания общей площадью почти 2000 гектаров. Самые крупные пожары в штате Вашингтон бушуют сейчас на территории индийской резиденции Колбель. Во второй половине дня в московском регионе сегодня ожидается гроза с дождем, сообщили в гидрометцентре, ссылаясь на последние прогнозные данные. На территории Подмосковья введен желтый уровень погодной опасности, который предупреждает о потенциально опасных метеоусловиях. Также в столице продолжает действовать введенный накануне оранжевый уровень погодной опасности, связанный с сильной жарой. Ожидается, что в течение дня воздух в мегаполисе может прогреться до плюс 32 градусов. Подробнее о погоде рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Сегодня будет самый жаркий день августа. Большую часть воскресенья синоптическая ситуация в центральной России обусловится гребнем антициклона, ну а вечером влиянием холодного атмосферного фронта северо-запада. Поэтому в столице нашей Родины большую часть дня ожидается переменная облачность без осадков, ну а вечером по северо-западу, северу Подмосковья, ну и думаю, что начнет подходить и к городу, пройдут кратковременные ливни с грозами. Ветер юго-западный, западный 4,9 метров в секунду и максимальная температура воздуха плюс 29, плюс 32 градуса. При этом атмосферное давление будет слабо падать, составит 747 миллиметров ртутного столба.
0: Ранее в гидрометцентре пояснили, что под понятием «сильная жара» подразумевается ситуация, когда в период с мая по август значение максимальной температуры воздуха достигает критерий сильной жары, установленного для конкретной территории, или превышает его. Для Москвы такой критерий равен плюс 30 градусам, для остальных регионов плюс 35 градусов. Жару в Москву и Подмосковье принес антициклон с запада. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра ожидается переменная облачность, днем местами кратковременная дождь, температура воздуха 20-22 градуса. В российской столице сейчас около 30 градусов. Завтра ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха предстоящую ночью 17-19, днем в Москве 24-26 градусов.

0: Школьная программа для взрослых.
1: Вот нету в Джеймсах Бондах плохих заглавных песен. Вот нет и все. А это была моя любимая. Но сейчас не об этом. Дорогие друзья, здравствуйте. Спасибо за то, что приемники ваши и гаджеты настроены на маяк. Школьная программа для взрослых в эфире. Меня зовут Игорь Ужеников. Поговорим о том, как люди открыли, и главное, зачем, люминесценцию. Вообще про историю веществ, которые могут светиться. Друзья, в виртуальной студии радиостанции «Маяк» человек, который об этом знает все. Доктор химических наук, ведущий научный сотрудник химфака Московского государственного университета, руководитель группы люминесценции Валентина Владимировна Уточникова. Валентина Владимировна, здравствуйте, очень рад вас слышать.
2: Добрый день, тоже рада слышать вас.
1: Ну, зачем мы будем говорить, или это случайно все произошло?
2: Зачем у нас будет? Хотя я бы, конечно, начинала не с этого, потому что если уж говорить про открытие люминесценции, можно вполне идти, ну, если не от сотворения мира, то недалеко отходя оттуда. И, конечно, первое открытие это наблюдение. Там не было никакого зачем. Люди просто видели свечение, ну, поскольку это красиво, поскольку это интересно, них описывали. Поэтому какие могут быть практические значения у светящейся гнилушки?
1: Абсолютно никаких.
2: Ну как, зайти в темную пещеру и что-то там увидеть. То есть первое практическое применение, в общем, основное в чем-то до сих пор, это некий искусственный свет. Но с другой стороны, мне предлагали несколько на сегодня, почему мне хочется говорить про историю? Потому что на самом деле любое открытие, в том числе люминесценция, это какая-то история просто про человеческого разума. Мне было интересно, потому что люди, если объяснить, то что были тот момент, в принципе, не помню. Мне кажется, вот это очень интересная история.
1: Вы знаете, а мне почему-то кажется, хотя я точно не прав абсолютно, поскольку история мореплавания, она гораздо меньше, чем история кроманьонцев. Вот, там от силы насчитывает, наверное, сколько она может насчитывать? 5000 лет. Возьмем историю письменности. Скорее всего, конечно, гнилушки увидели люди в пещерах. Но вот это буйство света, наверное, впервые увидели все-таки мореплаватели. Там финикийцы какие-нибудь, греки. И это все с океаном было связано. Ну, разумеется, было. Это было много позже. Конечно.
2: Конечно. На самом деле, нельзя сказать, что было раньше. Или свечение океана. Сказать нельзя в принципе, потому что сами по себе эти явления, конечно, существовали всю историю существования человечества, а описаны они были одновременно. И на самом деле, если мы говорим про историю, то вот первой вехой мы всегда говорим, что люминесценция, вот такая прото-наука, начинается с трудов Плиния Старшего. И как его описаны и гнилушки, и свечение океана. И то, и другое, как мы сейчас знаем, это биолюминесценция. Это люминесценция живых организмов. Ну, скорее всего, это был динофлагеллярный морской, да? И на самом деле биолюминесценция занимает очень большое место в описательной части истории люминесценции. Почему? Потому что она сама происходит. Потому что организмы, такие грибочки, светятся сами, а человеку ничего не нужно. Но за что мы любим Плиния Старшего? Не только даже за то, что он описал. Хотя это прям действительно веха. Среди того, что он написал, там были свечения морских раковин, которые как-то исключили из числа люминофоров. Но важно было еще что. Он само явление описал. То есть на фоне всего, что светится, ну, огонь ведь тоже светится, костер
1: ну, в общем,
2: светится,
1: да.
2: Солнце светится, да, и да. Луна светится, и звезды. Много чего в мире светится. Он выделил это в отдельную группу. То есть вот мы как ученые, мы же пытаемся проследить это, да, научную методологию. Что важного? То есть, во-первых, описал — это всегда важно. Для того, чтобы анализировать какие-то данные, нам всегда нужны данные. И во-вторых, то, что старший, в принципе, вот про этот холод, нет, как отдельное явление, заговорил. Хотя объяснил все-таки какими-то... Он приписывал не в область науки, а в область больше, побольше.
1: То есть это нельзя еще назвать ну, первым научным объяснением? Все-таки там больше у него
2: нет.
1: Описание было?
2: Да, смотрите, как я бы сказала, это одно... к протонауке, и на самом деле и Плиний, и Аристотеля дальше, то вот совсем сказать, что это было только описание, тоже нельзя, он пытался понять. То есть с этой точки зрения читать Плиния, ну, просто вот как он как фиксировал, тоже неправильно. Он пытался понять, он пытался объяснить свой вопрос, что, опять же, вот описывал это все-таки каким-то магическим, скорее, силам.
1: Ну да, самое простое объяснение это по воле Божьей.
2: Ну да, да. Здесь какой важный момент, что то, что происходит по воле Божьей, и то, что относится к сфере естественной науки, имеет принципиально разные методологии дальнейшего исследования. Поэтому вот опять же, за что мы любим исследователя, который дальше и описательную часть несколько расширил, он... Вот этот холодный свет, в люминесценции никакого не было, ни флуоресценции, ни флуоресценции тогда еще. Он этот холодный свет все-таки из воли Божьей, да, из какой-то вот мистической сферы выводит в научную. Тоже предлагает какие-то объяснения, там, значит, какие-то пары, которые там энергию туда засасывают, потом они ее высвобождают. Ну, то есть нельзя сказать, что сильное объяснение Аристотеля как-то помогло будущим ученым, кроме одного. Он, в принципе, начинает это явление рассматривать как естественно-научное. А если это естественно-научное, значит, им занимаются, ну, вот эти, собственно, ученые.
1: Занимаются те, кого мы сейчас называем ученые. Ну, вот так.
2: Да, да, да. И подход другой. Поэтому вот эти вот... самое вот это как нулевой уровень исторический, Плиний и Аристотель, их основной склад, он на самом деле гигантский, потому что, ну, в целом, вот можно одной фразой его описать, но роль-то вполне себе сравнима с вкладом поколений современных ученых. Первый в целом вообще выделил это явление из всего, что наблюдалось, а второй сказал, что это наука. Все, будем изучать.
1: Вы знаете, сразу вспоминается фраза Шерлока Холмса. Потому что я не только видел, я наблюдал.
2: Да, именно так. Это прям вот большая разница. То есть до Плиния видели.
1: Видели все.
2: И начинают наблюдать.
1: Да, да.
2: Эта база приходит в алхимию. Это, опять же, при всех каких-то, да, комментариях, которые можно делать, когда работал. И это уже вполне себе ученые. И здесь происходит то, ну, очень большое, которое прям очень заслуживает уважения и, скажем так, выделения. Первый скачок – это они ищут примеры люминесценции. Ищут, то есть и намеренно ищут, и не намеренно, что люди, которые, в принципе, занимаются и наукой, так или иначе расширяют свое познание и наталкиваются на новые примеры. И этих примеров становится кратко. Если вот это научное наблюдение, это все, собственно говоря, была только биолюминесценция, причем очень небольшой примеров этой биолюминесценции. Алхимики находят гораздо больше. Светлячков, в принципе, с которых мы сейчас начинаем. Да.
1: Ну да, все знакомство с люминесценцией у современного человека, у ребенка начинается со светлячков.
2: Да, да. Не с пушек, не с моря светящихся.
1: Конечно.
2: Светлячки – это, ну, скажем так, открытие алхимической эпохи. Но важно и то, что они находят примеры не биолюминесценции. И оказывается, что вот этот вот уровень науки, который существовал у алхимиков, вполне себе позволяет очень существенно расширить, говоря современным языком, число классов люминесценции, 100 видов люминесценции. Оказывается, что они наблюдают триболюминесценцию, например. То есть обнаружили, что при перетирании, при измельчении некоторых кристаллов наблюдаются вспышки света. И это записано, законспектировано. Это вполне себе пример. Они обнаруживают термолюминесценцию. Причем, опять же, это вообще очень не банально. Современному студенту невозможно иногда бывает объяснить разницу между тепловым свечением нагретого тела и термолюминесценцией.
1: Да, я, например, для меня это загадка. Объясните, пожалуйста.
2: Да, это принципиально разные механизмы. То есть, если мы подходим уже с современным знанием того, как происходит люминесценция, это можно объяснить, как при термолюминесценции есть люминофор, который частично запасает энергию при предварительном облучении, например, фиолетовым светом, но этой энергии недостаточно для светения. И дальше при сравнительно небольшом нагревании он как бы добирает эту энергию и начинает светиться. То есть это не свечение черных тел по Планкскому закону, это такой вот добор недостающей небольшой энергии. Сейчас мы про термолюминесценцию говорим... попроще сформулировать, наверное, не получится. В кристаллических веществах есть некие дефициты, которые предварительно накапливают энергию, и при небольшом донаге освобождают в виде света.
1: То есть, ну, им нужна вот энергия пуска. И вот они чуть-чуть берут тепловой энергии и начинают энергию световую выделять.
2: Да. И вот это различие алхимики видели. Они видели само явление, его описали. Очень важный момент, что должно быть предварительное облучение в качестве источника. Было солнце, тоже не такой богатый, да, выбор.
1: Ну, конечно, конечно.
2: Вот, и тем не менее, это все было осознанно, понимаете, вот, мало же видеть и просто написать. Это было осознанно, что вот это вот явление тоже было отнесено к люминесценции, ну, фосфоресценции они назвали. Вот еще одно, третье достижение алхимической эпохи, это появление, собственно, Тишмана. Раз это свет, собственно, вот фосфоресценции, они называли это холодное свечение, которое до их, собственно, вот фигурировало только как, ну, собственно, холодное свечение, там так или иначе слова меняли там в разном порядке. Вот. Им принадлежит этот термин. И вот как фосфоресценция была осмыслена, и вот триболюминесценция, и термолюминесценция прибавились, конечно же, пример люминесценции. Очень такой хорошо пример — это свечение гниющего мяса.
1: Гниющего мяса?
2: Гниющего мяса.
1: Ох, о как.
2: Да, угадайте, что светится.
1: Не, я даже угадываю. Я даже угадывать не буду.
2: Бактерии.
1: Это
2: люминесценция бактерий. И в интернете можно даже фотографии найти, если только перед обедом это делать.
1: Ну да.
2: Потому что даже светящееся гниющее мясо выглядит. Вот эти все примеры появились, и ну, тут, с одной стороны, появление большого числа примеров, которые записаны вот под строчечкой фосфоресценция, объединены воедино. И, в общем, практически все, что мы алхимик отнесено к фосфоресценции, оно отнесено правильно. Ошибки буквально там единичные какие-то есть. Вот упоминается, что какое-то там свечение гробниц наблюдали, тоже приписывали. Вот просто, что все-таки это какая-то такая...
1: Не, ну нет, гробницы — это понятное дело, это высшие силы, это понятное дело.
2: Но в целом огромное число новых примеров, правильно приписанных и объединенных. Ведь примеры-то, в общем, разные. Там погрели, тут потерли, тут мясо протухло.
1: Ну,
2: и все это приписывается к фосфоресценции, при том, что четкое отделение от теплового свечения входит. Есть еще один одно достижение алхимиков. Я его очень ценю, хотя почему-то вот если книжки читать, как-то это акцента никто не делает. Алхимики, в отличие от Аристотеля, который, ну, он тоже пытался понять, что такое люминесценция, но он ее приписывал какой-то вот пар, какие-то вот такие субстанции, не понятно. Алхимики назвали, пытались объяснить люминесценцию наличием какой-то вполне физической субстанции, которая способна накапливать энергию, либо света, либо там трения, либо вот, вот что они успели выявить, затем через какое-то время ее отдавать. Это, в принципе, не... Это что теперь? Неверно, что это некая общая субстанция, да? На самом деле, это механизм люминесценции, это достаточно близко. Неверно, что они пытаются писать это свойство некоему фосфору, который содержится во всех люминофорах, вот эта вот та самая субстанция, которая действует. Но что здесь вот с моей точки зрения очень важно? Они пытались выделить, и их усилия впервые были направлены не на то, чтобы наблюдать люминесценцию, искать люминесценцию, а на то, чтобы создать люминофор.
1: Ага.
2: Вот, может быть, я как химик материаловед особое внимание уделяю именно этому, да, для меня вот очень ценны люди, которые не просто описывают, да, явление, там пытаются его проанализировать, как бы гениальности не было, а направляют свои усилия на фактически направленный синтез новых люминесцирующих материалов.
1: А скажите, пожалуйста, ведь наверняка же алхимики знали о таком явлении, ну, то есть человечество о нем знает очень давно, и как, ну, и опять же, все это с моря началось, огни святого Эльма. А вот они огни святого Эльма считали родственным явлением тому, вот что они описывали именно с люминесценцией?
2: Не сказать на скидку, вот, в... той литературе по люминесценции, которую я анализировала, не попала, может, что-то. В основном все-таки им не описано грамотно пример люминесценции. И, кстати, фосфор-то они обнаружили тоже, и вы назвали фосфор, да?
1: Ну да,
2: считая,
1: конечно.
2: Что вот это та самая субстанция. Вот. И несмотря на то, что сама по себе вот эта концепция какого-то единого люминофора в итоге, естественно, не подтвердилось, все равно вот этот, конечно, переход произошел.
1: Знаете самое большое заблуждение человечества насчет светящегося фосфора, который можно носить на собаку? Ну, знаете же, конечно, да?
2: Обычно,
1: да, дорогие друзья, не надо свою собачку мазать белым фосфором. Собачка сдохнет. Вот. Он наносит чудовищные ожоги, даже через шерсть. Просто Конан Дойль этого не знал.
2: Да, Конан Дойль тоже иногда ошибался. Тем не менее, мы не можем недооценивать Конан Дойля как популяризатор люминесценции.
1: Конечно, конечно. С вашего позволения, мы прервемся, дорогие друзья, об этом удивительном явлении люминесценции, об истории открытий люминофоров, создания люминофоров, мы дойдем и до современности. К этой истории мы вернемся после новостей спорта. С нашей уважаемой гостьей, пожалуйста, не выключайте радиостанцию «Маяк». Мне кажется, с нами интересно.
0: Я думаю, что любой писатель может быть актуален, если найти правильный ключ к его творчеству. Борис Орехов, филолог.
3: Так говорит «Маяк».
0: «Маяк». Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Москве 13:30. Новости. В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Группировка «Восток» продвигается вглубь обороны ВСУ. Группировки «Север», «Запад», «Центр» и «Южная» за сутки улучшили положение в зоне спецоперации, заявили в Минобороны. Российские военные в течение суток также нанесли удары по связанным с ВСУ логистическим центром, объектам транспортной энергетической инфраструктуры. За сутки были поражены пункты временной дислокации ВСУ в 156 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймер» с производства США и более 1100 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения ВСУ за минувшие сутки потеряли в зоне спецоперации более 1400 военнослужащих. Вооруженные силы России также ночью продолжили нанесение ударов по украинским портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Случившееся в ресторане на Кудринской площади в Москве – это жестокий террористический акт, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что правоохранительные органы установят все обстоятельства произошедшего, виновные будут привлечены к ответственности. Он выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Самодельное взрывное устройство сработало в ресторане на Баррикадной вечером 1 августа. В субботу на месте погибли курьер, охранник и один из посетителей заведения. Еще 21 человек пострадал. Президент Армении Ваган Хачатурян предназначил Никола Пашиняна премьер-министром страны. Подписан соответствующий указ. Фракция «Гражданский договор», получившая парламентское большинство по итогам выборов 7 июня, выдвинула своего лидера Пашиняна в качестве кандидата на пост премьер-министра республики. Ранее он объявил об отставке правительства. Она носит формальный характер и предусмотрена Конституцией страны. В день первого заседания вновь избранного национального собрания правительство обязано сложить полномочия перед новым составом парламента. 7 июня в Армении прошли выборы в национальное собрание. После объявления результатов оппозиция заявила о многочисленных нарушениях в ходе голосования, использовании административного ресурса и давлении на кандидатов противников Пашиняна. Иран не даст разрешения на открытие Ормузского пролива, а информация о якобы принятом Тегераном предложении катарских посредников о возобновлении работы акватории недостоверна. Об этом сообщил агентство ФАРС со ссылкой на источник в иранской переговорной группе. По его информации, никакого соглашения о возобновлении судоходства через Ормузский пролив не существует, а распространяемые по этому поводу сообщения являются ложными. Собеседник агентства также подчеркнул, что пролив останется закрытым до тех пор, пока США продолжает свои враждебные действия. Ранее президент США Дональд Трамп согласился отменить запланированный мощный удар по Ирану после того, как министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи принял компромиссное предложение катарских посредников о возобновлении работы Ормузского пролива. А в МИД России опровергли слухи, распространявшиеся в сети, о том, что россияне не смогут оформлять загранпаспорта через МФЦ ввиду вступивших в силу регламентов министерства. Об этом сообщает ТАСС. В дипведомстве пояснили, что нововведения затронули только тех граждан, которые планируют служебную командировку за границу от организации, зарегистрированы в МИД и через нее же обращаются за услугой в министерство. Новые административные регламенты в МИД России, вступившие в силу 26 июля, регулирует порядок выдачи заграничных паспортов только этой категории граждан. Ведомства уточнили, что все остальные граждане России, проживающие на российской территории, для оформления загранпаспорта могут обратиться в территориальные подразделения МВД посредством единого портала государственных и муниципальных услуг или через МФЦ. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра переменная облачность, днем местами небольшие осадки, максимум 22 градуса. В российской столице переменная облачность, завтра без существенных осадков. Предстоящую ночь в городе 17-19, днем 24-26 градусов. Сейчас в Москве +30.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, российские синхронистки заняли первое место в предварительном раунде соревнований в командной произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Россиянки более чем на 6 баллов опередили сборную Испании, которая показала второй результат. Финал в командной произвольной программе пройдет 3 августа. Екатеринбургский «Урал» на выезде обыграл СКА «Хабаровск» со счетом 3-0. В матче четвертого тура первой лиги по футболу дубль оформил Мартин Секулич. Еще один мяч забил Денис Боков. «Урал» с 7 очками поднялся на 3-е место в турнирной таблице. У хабаровчан нет набранных баллов и последняя 18-я позиция. Дубай Юнайтед из Объединенных Арабских Эмиратов ведет переговоры о возможном переходе нападающего московского футбольного «Динамо» Эль-Мехди Моухуба. Об этом сообщает «Спортэкспресс». Ранее гендиректор «Бело-голубых» Павел Пивоваров заявил, что 23-летний марокканец покинет клуб, если по нему появится хорошее предложение. Россиянка Кристина Лютова сегодня сразится за свой первый титул женской теннисной ассоциации. Она сыграет в решающем матче соревнований в Мемфисе. С подробностями Андрей Кудряшов.
1: Кристина Лютова стала самой молодой финалисткой турнира женской теннисной ассоциации за последние 7 лет. На соревнованиях категории WTA 250 в Мемфисе спортсменка, которая на 229-м месте в мировом рейтинге, пробилась в решающей стадии. В полуфинале Лютова обыграла американку Эльвину Калиеву со счетом 7-5-6-1. Цитируя: «Я нервничала с самого утра перед игрой, это не секрет уже, но я рада, что смогла победить. Соперница очень агрессивный игрок, и я пыталась сфокусироваться на своем теннисе, сражаться и не сильно думать о счете. Впереди финал, и до него был очень тяжелый путь, но это только начало. Я проделала большую работу и хочу двигаться дальше», — сказала Лютова. Это дебютный турнир WTA для спортсменки, благодаря которому она впервые войдет в топ-200 мирового рейтинга. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил талант Лютовой, уточнив, что в детстве она тренировалась в Москве, однако после переезда семьи в США Российская Федерация к ней уже не имеет никакого отношения.
0: Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Иванов будет выступать за петербургский «СКА» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба команды Континентальной хоккейной лиги. Соглашение с 22-летним хоккеистом рассчитано на 1 год. Тарас Мыськев и Максим Сиволап завоевали бронзу этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Барнауле. Они в матче за 3-е место обыграли Александра Рухманова и Ивана Чупринова со счетом 2-1. Ранее у женщин в аналогичном поединке были сильнее Вероника Плотникова и Елизавета Губина, которые победили Екатерину Храмцову и Анну Савельеву 2-1. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.

0: Школьная программа для взрослых.
1: Дорогие друзья, продолжаем нашу химическую страницу. Продолжаем слушать нашу уважаемую гостью в виртуальной студии радиостанции «Маяк», доктор химических наук, ведущий научный сотрудник химфака Московского государственного университета, руководитель группы люминесценции Валентина Владимировна Уточникова. Валентина Владимировна, скажите, пожалуйста, а вот сульфид радия – это тоже люминесцентный состав или как?
2: Сейчас дойдем.
1: Дойдем? Страшно.
2: Дойдем. Мы как раз уже к этому приближаемся. У нас очень удачно вся протонаука пошла до новостей спорта, а сейчас мы с вами переходим уже, в общем, к науке на том или ином уровне. Ну, немножко давайте не будем опережать события с радием, хотя, конечно, без радиевых девушек разговор про историю люминесценции не будет возможным. У нас сейчас остается открытие флуоресценции до того, как мы перейдем уже к науке. Вот обратите внимание, да, что из всех примеров, которые у нас были, и биолюминесценции, и хемилюминесценция у нас была, и триболюминесценция была, у нас не было флуоресценции, то есть это быстрая люминесценция, потому что ее не так-то легко наблюдать. И ее увидели уже, ну вот буквально к концу, наверное, 17 века были первые примеры. Это сначала был хинин-сульфат, которым лечили малярию в разбавленном растворе. При возбуждении солнечным светом его, естественно, ультрафиолетовой компонентой, под определенным углом, если смотреть, была видна его синяя люминесценция. И на эту же благодатную почву флораспар, вот он назывался, да, это тоже, ну, плавиковый шпат, тоже пример флуоресценции быстрый. И, собственно, чем плавиковый шпат с исторической точки зрения важен, что в честь него, в общем, назвали флуоресценцией. До сих пор у нас единственным термином была фосфоресценция, слово фосфорус. Вполне логично называть свет светом. Но вот пришел первый баронет Джордж Габриэл Стокс и сказал, теперь будем называть это все флуоресценцией. В честь плавикового шпата, который вот назывался флуорошпат. Флуор — это фтор, собственно, да?
1: Ну да.
2: И почему вот это вот великое переименование фосфоресценцию и флуоресценцию мы так вот обсуждаем? Потому что, ну, во-первых, потому что Стокс, собственно, да, определение и назвал вот это вот флуоресценцией конкретно избыток под температурным излучением, пока без поправок на время, которое сделал только Вавилов, мы его вообще будем заканчивать. И, во-вторых, Стокс, ну, даже те, кто не знает люминесценцию, не могут не знать Стокса, потому что и уравнение на Е Стокс, тот самый Стокс, да, и Стокс сдвиг, и все вот это вот, все тот самый Стокс, он очень много сделал для изучения самой люминесценции. Но он нашел, что энергия света, которая меньше энергии света, которая получается, например, это тоже его заслуга. Ну и вот с него, со Стокса, уже можно говорить, что вот это наука. Что здесь такого значимого? Ну, опять нужно понимать, что здесь же где-то рядом проходили Ньютон и Гюйгенс. То есть у нас уже есть, на самом деле, довольно неплохая физика. У нас уже есть дискуссия о корпускулярной и волновой природе света. То есть это, в принципе, ну, мы уже разговариваем вообще на другом уровне.
1: Ну, конечно, да. Это наука, это чистая наука.
2: И уже появляется, собственно говоря, спектр, флуороскоп, флуороскоп, фосфороскоп. Кто сделал первый, там, наверное, сложно сказать. Ну и семья Беккерели здесь, конечно, очень большую роль сыграла. То есть мы уже вот переходим от терминов «тут убавилось, здесь прибавилось» к вполне конкретной регистрации, ну, как мы сейчас сказали, спектра люминесцентного. Уже есть фильтр, которые позволяют отсечь ультрафиолетовую компоненту возбуждающего света, чтобы ее не перепутать с тем, что мы наблюдаем. Уже испускаемый свет можно фильтрами выделить отдельный компонент. То есть, на самом деле, та же самая наука, которая сейчас просто проводимая, да, как сказать, сложнее, да, все.
1: Ну, конечно, конечно.
2: Просто пока еще были попроще. Здесь что можно иначе мы выделили. Значит, прежде чем мы хочется еще имя Видемана назвать, потому что он сделал первую классификацию, во-первых, люминесценции. И эта классификация настолько прекрасна, что мы пользуемся ей до сих пор, минимально дополнив. То есть он конкретно уже записывает всю люминесценцию, да, по словам. Ну, во-первых, он называет люминесценцию, наконец, разделяя дальше на флуоресценцию быструю и фосфоресценцию медленно. И дальше он разделяет ее по типам возбуждения. И у него уже есть и фосфолюминесценция, которая возбуждает светом, и биолюминесценция, и триболюминесценция, которая под действием трения. Он вводит туда электролюминесценцию, примеров которых

0: тоже интересный идет момент. Никто не открывал специально никакую катодолюминесценцию. И рентгенолюминесценцию тоже никто не открывал.
1: Ну да, побочный эффект.
0: Да, открывал рентгеновские лучи.
1: Да.
0: Он был занят именно этим. И Беккерель вообще-то открывал радиоактивность.
1: Ну, конечно.
0: Просто как эту радиоактивность, как ее увидеть, как невидимые частицы? Ну, вот все. А то, что фактически быстрых электронов, да, в электронно-лучевых трубках, в катодных трубках, позволило увидеть только люминесценция.
1: Угу.
0: И рентгеновские лучи позволило увидеть только люминесценция. И радиоактивность была открыта благодаря только люминесценции. Ну, это надо не забывать. То есть это такой метод, который на самом деле... вообще вся физика на люминесценции стоит, чего же.
1: Ну, по сути дела, да. То есть, на самом деле, что несет нам радиоактивность, там, гамма-излучение, мы долгое время не знали.
0: Никто не видел гамма-излучение.
1: Да, конечно, конечно.
0: Мы видели люминесценцию.
1: Да,
0: у рентгена соли барий какие-то, там это был цинка. Вот. Поскольку мы сегодня говорим про исследование люминесценции, то для нас это рентген, рентгенолюминесценцию. А, значит, радиолюминесценцию...
1: Я прошу прощения. Давайте прервемся буквально на полторы минуты и вернемся к вашему увлекательному рассказу.
2: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
4: Ваш внук сбил человека.
5: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
4: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
6: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
7: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
8: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26-60-60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
9: С 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
10: Школьная программа для взрослых.
1: Уважаемая Валентина Владимировна, мы подошли к современности, к современному пониманию люминесценции. Я правильно понимаю?
0: Да, так и есть. Мы подошли к тем самым радио, которые вы спрашивали в прошлый раз, потому что, собственно, вот она открыта радиолюминесценция. И после того, как... радиоактивность начали изучать, кроме урана, был открыт в том числе и радий, который оказался гораздо сильнее, смешивали к другим люминофорам и получали так называемые яркие, самоцветящиеся краски. И, конечно, это на самом деле открытие было, ну, просто бомба. Вы себе представьте, да, вы можете купить тюбик, просто тюбик люминофора, который светится сам. Это же совершенно потрясающая вещь. Им красили буквально все.
1: Конечно, великолепная вещь.
0: Все, что нужно, все,

0: видно в темноте. Совершенно потрясающая вещь, конечно, такие самосветящиеся люминофоры, но они до сих пор известны, до сих пор востребованы, до сих пор важны. Другой вопрос, конечно, не вручную, с смесями с радием сегодня раскрашивают какие-то там маркировки на самолетах, потому что, к сожалению, это вот очень печальная веха, потому что смертность от нанесения таких была огромной.
1: Валентина Владимировна, а вы не знаете, в какой стране позже, дольше всего выпускались светящиеся бытовые часы? Не военный прибор, а вот именно бытовые. Не знаете, нет?
0: Нет.
1: Советский Союз. Советский Союз прекратил выпускать самосветящиеся бытовые часы, такие большие будильники, ага, в самом начале 60-х годов. Но, правда, к чести надо сказать, что использовался, конечно, уже не радий, а использовался прометий. Не так опасно, но все-таки.
0: Все-таки. Но на самом деле, если говорить про современность, то такие составы используются до сих пор.
1: Да, конечно.
0: Другой вопрос, что используются они не в виде вот крыльки, да, в запаянных трубах.
1: Да.
0: Никакого, да, не наносить, но само по себе это открытие, собственно, живет и побеждает. Вот. Ну и времени у нас остается мало, а нам как бы много не надо, потому что мы сам подходим уже к той самой, во-первых, электролюминесценции, которую, можно сказать, предсказал видимо. Вот кто открыл, это интересный вопрос. Вот вы думаете, кто?
1: Не знаю.
0: Даже я вам так скажу, вы думаете, кто?
1: Ох, как интересно.
0: Да, ответ тот же самый будет. Вот, но история очень интересная, потому что во всем мире считают, что ее открыл Генри Раунд. Причем открыло свечение кристаллов карборунда при пропускании электрического тока. А Лосев, советский физик Лосев, который тоже открыл электролюминесценцию, открыл ее тоже на кристаллах карборунда. Это совершенно потрясающее совпадение. Но интересно то, что Раунд увидел, кому-то, может быть, сказал и на этом закончил. А на исследованиях Лосева, вот я эту методичку писала просто потому, как делают научные исследования. Потому что он его наблюдал, это явление, мыслил, понял, в чем там дело. От свечения там дугового его очень четко отделил, изучил, то есть с какой частотой, значит, надо подавать, да, как зависит, в каком диапазоне будет свечение. Это те самые электролюминесцентные лампы.
1: Ага.
0: Ну вот это лампа.
1: Это
0: вот,
1: его.
0: Лампа.
1: Да. Слушай, это его, да. А мне вот в голову... скажите, пожалуйста, а вот визуальное проявление эффекта Комптона, это получается тоже люминесценция? Ну что, ядра вибрируют в том числе в широком диапазоне, но в том числе и в визуальном. То есть получается это тоже люминесценция?
0: Не совсем. Смотрите, сейчас вот все, что нам осталось обсудить, это тоже важный момент. Это Вавилов.
1: Ага.
0: И сейчас мы часть вот этого холодного свечения вместе с Вавиловым отбросим.
1: Ага.
0: Значит, вот до сих пор всю историю с вами проговариваем здесь, просто сотни лет, там больше тысячи, это люминесценция, которая называется холодным свечением.
1: Угу.
0: Просто холодное свечение, и все. Так или иначе, там были какие-то поправки, были предложены механизмы, но тем не менее само по себе определение отделяло люминесценцию только от вот до Вавилова. То современное определение, которое мы используем, его как раз дал Вавилов, но сейчас чуть-чуть на шаг в сторону отойдем, потому что, конечно, не определениями одни, да, все-таки великие физики дают определение на основании каких-то исследований, которые они сделали. Во-первых, Вавилов завершил методологию изучение люминесценции, то есть к моменту Вавилова, собственно, умели мерить и спектры, на самом деле мерить даже, мерить время, характеристики, скорость. У них там совершенно сумасшедшие вообще. Настолько сложно сделать, я даже не могу представить, на самом деле, как древние, конечно, в общем, физики в 19-19 веке это сделали. Вавилов закончил автоматизованный, введя квантовый выход, то есть эффективный. А не того, как мы его меряем. Постоянно этой величины. На самом деле, много еще других исследований он проводил, в которые мы не будем вдаваться. Но, в частности, он закончил деление этой люминесценции от других процессов. И здесь придется поговорить о нелюминесценции. Одно из явлений свечения именно излучение Вавилова черепа.
1: Ну, вот, к сожалению, знаете, к величайшему моему сожалению, поверьте, это я не для красного словца говорю, вот на это у нас уже времени не хватит. Знаете, дорогие радиослушатели, как в мультфильме «Золотая антилопа», дальше пойдешь сам. Уважаемая Валентина Владимировна, огромное вам спасибо, ждем с нетерпением в студии радиостанции «Маяк».

0: В Москве 14 часов. Новости. Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские войска за сутки поразили объекты транспортной, энергетической инфраструктуры и логистические центры, используемые в интересах ВСУ. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд, систему залпового огня «Хаймерс» производства США и более 1100 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения ВСУ за минувшие сутки потеряли в зоне спецоперации более 1400 военнослужащих, говорится в сводке ведомства. Владимир Путин поздравил российских десантников с Днем воздушно-десантных войск. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Глава государства выразил уверенность, что личный состав ВДВ и впредь будет достойно решать поставленные задачи и вносить значимый вклад в обеспечение обороноспособности, суверенитета и национальной безопасности страны. К военнослужащим, десантникам, участникам специальной военной операции, ветеранам обратился командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский.
1: 7 наших соединений и 16 воинских частей награждены орденами. 13 частей в ходе специальной военной операции стали гвардейскими. 111 военнослужащих удостоены золотой звезды Героя России. А всего десантникам за время боевых действий вручено более 135 тысяч государственных наград.
0: Министр обороны Андрей Белоусов также поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем воздушно-десантных войск, отметив, что 111 десантников удостоены звания Героя Российской Федерации. Белоусов заявил, что девиз бойцов в голубых беретах «Никто, кроме нас» точно отражает славную историю ВДВ и характеризует их основное предназначение – выполнять ответственные задачи на самых сложных и опасных участках. Пресс-служба президента Армении опубликовала сообщение о назначении Никола Пашиняна премьер-министром республики. Ранее в воскресенье правящая фракция «Гражданский договор» выдвинула кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра страны. В воскресенье президент Армении Хачатурян подписал указ об отставке правительства республики. В воскресенье началось заседание Национального собрания Армении 9-го созыва, сформированного по итогам выборов 7 июня. Ранее Пашинян заявил, что в соответствии с Конституцией Армении в первый день работы нового парламента правительство уходит в отставку. По его словам, до формирования нового правительства члены исполнительного органа продолжат выполнять свои обязанности. Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино рассчитывал повысить себе зарплату до 30 миллионов долларов в случае успеха продвижения компании FIFA World Enterprise. Об этом сообщает газета Times. По информации источника, глава FIFA также рассчитывал получать бонусы за руководство этой организации. План FIFA предполагал создание компании, которая будет контролировать главные мужские и женские соревнования организации. По мнению Инфантино, создание организации повысило бы прибыль ассоциации членов ФИФА и способствовало бы развитию футбола во всем мире. В Международной федерации футбола заявили, что эта схема могла бы привлечь более 4 миллиардов долларов. Инициатива подверглась массовой критике и осуждению со стороны функционеров федерации и других организаций. Впоследствии Инфантино принял решение отказаться от проекта по продаже доли прав на чемпионат мира частным инвесторам. Жаркая погода продлится в Москве до среды. Столбики термометра будут подниматься до 26-29 градусов, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В ночь через Москву пройдет холодный фронт, отметившись скоротечным ливнем и грозами на термометрах 16-19. Ну и завтра днем распогодится, после обеда станет посвежее 24-27. На неделе примерно ночные температуры будут колебаться от 14 до 17 градусов, днем 26-29, возможно даже что 5 числа в среду и подскочит до 27-30. Ну и в конце недели сброс до плюс 22-25. Градусов. К следующим выходным уже, думаю, это 20-23, ну и на следующей неделе около 20 градусов, не выше, как оно и положено по многолетней климатической норме.
0: Во второй половине дня в московском регионе сегодня ожидается гроза с дождем, рассказали в гидрометцентре, ссылаясь на последние прогнозные данные. На территории Подмосковья введен желтый уровень погодной опасности, предупреждающий о потенциально опасных метеоусловиях. Также в столице продолжает действовать введенный накануне оранжевый уровень погодной опасности, связанный с сильной жарой. подтвержденных данных о циркуляции на территории вируса Бурбон редкой клещевой инфекции, случай заболевания, который выявлен в США, нет, сообщили в Роспотребнадзоре. Как пояснили ведомстве, он не имеет постоянного природного ареала и устойчивых популяций в России, является эндемиком стран Северной, Центральной и Южной Америки. По данным Роспотребнадзора, в Нью-Йорке, в США, выявлен случай инфицирования вирусом Бурбон редкой клещевой инфекции, против которой в настоящее время не существует вакцины. При этом ведомстве напомнили, что в России распространены собственные виды эксудовидных клещей, способных переносить опасные инфекции. Роспотребнадзор напомнил, что сезон активности клещей еще не закончился. Вирус укусов сохраняется в лесопарковых зонах, на дачных участках, в высокой траве и кустарнике, особенно в теплую погоду. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра ожидается переменная облачность, днем местами небольшие осадки и до 22 тепла. В российской столице сейчас около 31 градуса. Завтра синоптики обещают переменную облачность без существенных осадков. Предстоящую ночью в городе 17-19 градусов. Атмосферное давление будет повышаться и составит 752 миллиметра ртутного столба, что значительно выше нормы для столичного региона.
3: Программа для взрослых.
4: Дорогие друзья, в школьной программе для взрослых, скажем так, срединная, чтобы не говорить средняя часть, знаете, срединная, как Китайская империя, срединная часть отведена под наши с вами беседы. Открывается викторина, как обычно в это время, после 2 часов дня. Викторина «Кот ученый». Если вы хотите похвастаться своими знаниями, если хотите поделиться своими знаниями, если хотите восполнить, может быть, пробелы в своих знаниях, а у нас с вами они, разумеется, появляются практически сразу после сдачи экзаменов. То есть в глубокой молодости, в далекой молодости, глубокой юности. Милости просим. Просто пришлите слово «игра», не забывая, правда, указать свой номер телефона на наш номер. Причем пользуйтесь любыми мессенджерами. А наш номер 8-967-103-5533.

0: Школьная программа для взрослых.
1: Очень приятный припев был. Дорогие друзья, Петр открывает нашу викторину. Петр, здравствуйте, рад вас слышать.
2: Добрейший день, Грузаин.
1: Петр, очень простой вопрос. Ответить можно пространно, можно коротко. Вопрос по физике, но он простой действительно. Что такое холодный термоядерный синтез? То, что англичане, англоговорящие, называют cold fusion.
2: Ну, последнее я такое видел у Эммета Брауна на DC-12. Да, кстати, и название фирмы производителя был мистер Фьюжн.
1: Да, да. Ну, что это такое?
2: Термоядерная реакция, реакция слияния ядер без воздействия температуры, получается давление, наверное. Скорее всего, то есть как-то
1: давление присутствует, но гипотетически возможные реакции cold fusion проходит не при температуре, которая существует там в центре звезды, к примеру, там 15 миллионов градусов, а при температуре близкой комнатной, до 100 градусов. Да, совершенно справедливо.
2: Да. Ну, как такую температуру при избыточном давлении они планируют удержать? Вот это.
1: Да нет, там, кроме, понимаете, там есть такая вещь, которая называется кулоновский барьер. Это фундаментальное препятствие. Кулоновский барьер, он...
2: Электромагнитное сопротивление.
1: Там, именно, дикое отталкивание между заряженными ядрами. Вот. И пока при температуре, которая меньше температуры центра звезды, достичь этого не удается. Очень простой, кстати, о звездах. Очень простой вопрос по астрономии. Энцелад – это что?
2: Ой, дай бог памяти. Там же их надо запоминать почти сотню. Ну, это спутников кто-то, а кого? А Юпитер или Сатурн, бог ее знает, там... Их полторы сотни все уж не удержу в голове. Наверное, все-таки Юпитера.
1: Нет, положу. Все-таки. Здесь, знаете, как 50 на 50, ну, или да. Или нет.
2: Это
1: громадный спутник, шестой по размеру спутник Сатурна, соответственно, открыт был очень давно. Кстати, что касается... У него, кстати, еще второе имя есть, у Энцелада. Сатурн-2, как ни странно. Потому что он громадный. Но хотя есть и побольше. Вот. Но вы знаете, у Сатурна на сегодня открыто там чуть меньше, чем 300 спутников.
2: Чуть меньше. Ох, это уже...
1: 280. Вот так. Вот, открываются каждый год. И последний вопрос, Петр, с вашего позволения. Вопрос по истории. Причем это история нашего государства. Первая Государственная Дума, я имею в виду, разумеется, Дума первого созыва, это имеется в виду Российская империя. Когда была созвана?
2: Не знаю.
1: Ну, хотя бы год.
2: Это же там этот, дай бог памяти, по-моему, этот, накануне русско-японской, 4-й, наверное.
1: Да нет, уже как раз, уже после.
2: После.
1: Ну, конечно, потому что, понимаете, скажем так, неуспехи Российской империи в русско-японской войне, они сподвигли, пусть на половинчатые, но все-таки реформы государственного управления. Это весна, конец весны 1906 года. И просуществовало, вот, это всего одна сессия, просуществовала Дума всего 72 дня. Но у нее были очень ограниченные полномочия, это совещательный орган был, а не законодательный. Вот, и после 72 дней Николай II так называемую Булыгинскую Думу распустил. Булыгин это был министр внутренних дел, и, собственно говоря, вот... Устав Думы он разрабатывал вместе с Николаем II. Но что-то пошло не так.
2: Все не ошибается, кто ничто не делает.
1: Конечно. Спасибо вам большое, Петр.
2: Спасибо
1: вам.
2: Хорошего
1: настроения. Спасибо за то, что слушаете радиостанцию «Маяк». А с нами Михаил, наш постоянный радиослушатель. Здравствуйте, Михаил.
3: День добрый.
1: Михаил, знаете, у меня вот, я вот решил так просто по нумерации. Строгая кодификация по номерам. Поэтому вопрос по мировой художественной культуре. Михаил, вы не вспомните, какой древнейший, именно древнерусский храм на территории Российской Федерации? Ну, разумеется, на территории Российской. Именно древнейший древнерусский.
3: Как понять, вот древнерусский, немножко рай это?
1: Вот я вам объясню, Вот вообще... Древнейший храм, если я не ошибаюсь, меня могут слушатели поправить. Древнейший христианский храм на территории Российской Федерации находится находится в Алании, но он не древнерусский. Там никаких руссов не было. А вот это именно древнерусский храм. Это
3: может,
1: один.
3: Где
1: вы сказали? В Пскове один из древнейших.
3: Да.
1: Но самый древний не в Пскове. Там, в общем-то, я бы сказал, не очень далеко.
3: Ну, тогда, если там остается уже Новгород.
1: Конечно. Великий Новгород, конечно.
3: Да, будет.
1: Там несколько очень древних храмов, но самый из них древний, это Владимир Ярославич его заложил, он тогда княжил в Новгороде. Вот.
3: Эти там арцизы тоже, да, это вот тоже, вы имели в виду тоже, я сначала, он древнее, ну, как бы... Вы сказали, что он на территории России, да?
1: Вот правильно,
3: да.
1: Я же сказал, древнерусский, не христианский, а древнерусский. Вот, это Софийский собор.
3: Собор,
1: и, в общем, сохранность Софии, то есть нельзя говорить, что он не перестраивался за 1000 лет, его осветили в 1052 году. Вот, нельзя так говорить, конечно, но... Исследователи говорят, что современный облик Софийского собора максимально приближен к тому, каким его увидели в момент освящения. Построили в 50-м году, осветили в 52-м. И еще один вопрос, он, знаете, тоже по истории, но это история спорта. Один из самых величайших видов спорта мира, самый телевизионный вид спорта – Формула-1. А когда Когда первая гонка под названием «Формула-1» состоялась?
3: Имеете в виду на телевидении или...
1: Нет,
3: или
1: именно,
3: вообще?
1: Нет. Во-первых, она была показана сразу. Вот. Но главное, что она стала называться... Она стала называться «Формула-1». «Формула-1 World Championship». Вот так.
3: Да.
1: То есть появилось название «Формула-1». В каком году? Не помните?
3: Сейчас, если не изменяет память, это 52-й?
1: Нет. Вы знаете, чемпионат под названием World Championship for Drivers, то есть чемпионат мира для водителей, для гонщиков, он проводился в течение более чем 30 лет, с 50-го по 80-й. Вот.
3: Да.
1: Уже были выведены Формула-1, Формула-2, Формула-3. Но вот именно чемпионат Формула-1, который сейчас называется FIA Formula One World Championship, с 81-го года. Не так, то есть,
3: почему?
1: Не такая давняя история.
3: Уже был... Выжил 50-й, вот это гонщики тоже, по-моему, 50-й тоже там.
1: Это не называлось, Формула-1.
3: Да.
1: Он не назывался Формула-1.
3: Ну, вообще-то, считается, дебют 50-й год ее, ну, как бы...
1: Еще раз, я же спросил, с какого года название. Вот. В 50-м году вот эти великие...
3: стало называться Формула-1,
1: да? Да, великие гонки 50-60-х годов... По сути дела, это были гонки по регламенту Формулы-1, ну, почти, да? Но он так еще не назывался. И вопрос по биологии, с вашего позволения. Кто такой симбионт?
3: Симбионт – участник симбионта.
1: Правильно. Организм. Организм, который, да, который просто участвует
3: это,
1: в симбиозе.
3: Да, да, да. В симбиозе.
1: А, это, что, симбиоз, а что такое симбиоз, это мы с вами
3: это взаимно,
1: и так прекрасно это, знаем. Да. Взаимное существование двух абсолютно различных
3: организмов. Сожительство.
1: Ну, да. Если хотите, да. Если хотите так. Спасибо большое.
3: Хорошая вещь – симбиоз.
1: Наверное, наверное. Главное, с паразитированием не путать. Спасибо, Михаил. Дорогие друзья, если вы хотите принять участие в нашей игре, у вас есть для этого все возможности. Просто пришлите слово «игра», воспользовавшись номером 8-9-6-7-103-5-5-3-3, но не забывайте, пожалуйста, при этом указывать свой номер телефона. Вы можете пользоваться любым из мессенджеров, мы принимаем сообщения с помощью любых мессенджеров, но только в одном из них мы видим ваш номер. Во всех остальных, то есть, знаете, я не буду говорить, в каких видим, в каких не видим. Просто присылайте номер телефона, и будет всем нам счастье!

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о предлогах. Эту тему я поднимаю нечасто, примерно никогда. Но вот пришла пора поговорить об этом. Натолкнули меня на эту мысль несколько примеров. Вот первый от гостей программы «Хочу все знать».
2: И организовали бесплатную доставку этих птиц с аэропорта Москва, московского аэропорта до аэропорта Абакана.
1: Было сказано «с аэропорта». Радует, что ударение в существительном поставлено верно – «аэропорта». Но огорчает, что предлог был выбран не тот, который нужен. Должно быть «из аэропорта». Дело в том, что предлоги «из» и «с» – синонимы. Но небольшая разница все-таки есть. «Из» – это значит «изнутри наружу», «за пределы». Например, «вышел из магазина», «из школы». «С» – это «с поверхности», например, «спустился с горы». В нашем случае речь идет о доставке «из аэропорта». Ну и мы переходим к следующему примеру и слушаем гостя маяка Виктора Шахновича. Там уже речь пойдет не о выборе предлога, а об ударении.
3: Если это все-таки из раза в раз повторяется, есть уже точные исследования, электронейромиографические исследования.
1: Из раза в раз. Здесь, в этом выражении, ударение поставили на предлог. Но это неверно. Должно быть из раза в раз. Предлог оставляем безударным. Кстати, в подобных устойчивых выражениях все индивидуально. И перенос ударения на предлог встречается довольно часто. Например, не на жизнь, а на смерть. Без году неделя. И вот еще один блестящий пример подобного переноса от гостя программы «Хочу все знать».
4: То это как раз должны быть вот эти волжские купцы, которые держат нос по ветру, которые все прекрасно понимают, которые умеют считать деньги.
1: Держать нос по ветру – это фразеологизм, в котором перенос ударения на предлог действительно требуется. Именно держать нос по ветру, а не по ветру. Здесь все верно, и пятерка отправляется в дневник спикера. Держать нос по ветру, водить за нос, на ночь глядя, влюбиться по уши, умирать со смеху, как Бог на душу положит, верить на слово. Во всех этих выражениях ударение ставим на предлог. Но из раза в раз здесь ударение остается на существительном. И на этом наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами здесь, но приглашаю в свой канал в мессенджере Макс. До свидания. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: круглосуточно. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 14:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Вооруженные силы России минувшей ночью продолжили нанесение удара по украинским портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. По данным Минобороны, в акватории Черного моря, 8 километрах восточнее населенного пункта Затока, ударами вооруженных сил России поражено судно типа «Сухогруз», перевозившее военное имущество ВСУ. Кроме того, в порту Николаева поражен морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров. Средствами противовоздушной обороны, по данным военного ведомства, сбиты 6 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймерс» производства США и более 1100 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения ВСУ за минувшие сутки потеряли в зоне спецоперации более 1400 военнослужащих, говорится в сводке ведомства. Президент Франции Эммануэль Макрон, согласившийся финансово поддержать коррупционный режим Зеленского, продолжает оказывать ему помощь, опасаясь, что признание ошибки может нанести ему политический ущерб. Об этом заявила бывшая секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее словам, еще одной причиной продолжающейся поддержки главы киевского режима со стороны европейских лидеров стало производство вооружений. Оно связано с тем, что большая часть финансирования Евросоюза идет на пользу собственным промышленным предприятиям стран объединения. При этом коррупционные скандалы, охватившие Украину, создают впечатление, что при Зеленском страна работает как мафиозное государство. Совсем немногие на Украине продолжают поддерживать действия Зеленского, заявила Мендель. Она также отметила, что большинство ее знакомых считают, что при Зеленском Украина превратилась в автократию. В качестве примера автократизма она привела работу украинских военкоматов и принудительную мобилизацию людей. Поставщики электроэнергии в Румынии пока сохраняют действующие тарифы для населения и предприятий, несмотря на сильную засуху и введенный в энергетическом секторе особый режим из-за дефицита гидрогенерации, заявил госсекретарь Министерства энергетики Румынии Кристиан Бушой. Правительство Румынии в пятницу объявило режим повышенной готовности в энергетике из-за снижения производства электроэнергии на фоне засухи и обмеления Дуная, вода из которого используется для работы единственной в стране АЭС, где уже остановлен один из двух реакторов. Правительство Румынии рассматривает возможность временного перенаправления одного из рукавов Дуная, чтобы увеличить объем воды для АЭС. Между тем, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объявил об отключении предпоследнего энергоблока АЭС ПАКШ 2 августа из-за обмеления Дуная, вызванного жаркой погодой. С начала года умные камеры в Москве зафиксировали более 700 тысяч нарушений ПДД пешеходами, сообщили в столичном департаменте транспорта. Более 2000 умных камер ЦОДД распознают 15 типов инцидентов на ключевых магистралях и в туннелях столицы, в том числе выход пешеходов на дорогу там, где это запрещено, отметил заммэра Москвы Максим Алексутов. По его словам, в основном люди выходят на обочину и в крайнюю правую полосу движения. Ученые зафиксировали движение к Земле облака солнечной плазмы среднего размера, что приведет к первой в этом августе магнитной буре, пик которой ожидается в вечерние часы воскресенья, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Пик магнитной бури прогнозируется в промежутке с 18 до 21 часа по московскому времени, уточнили ученые. По данным лаборатории, выброс плазмы явно направлен в сторону от планеты, но по расчетам ученых заденет Землю только край. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС в Санкт-Петербурге завтра ожидается переменная облачность, с днем местами кратковременный дождь и до 22 градусов максимум. В российской столице сейчас около 32 градусов, ясно, завтра ожидается переменная облачность без осадков, предстоящую ночь в городе 17-19 градусов, днем максимум 26.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Российские синхронистки заняли первое место в предварительном раунде соревнований в командной произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Финал в командной произвольной программе пройдет 3 августа. Позднее, в воскресенье, смешанные пары покажут техническую программу. Екатеринбургский «Урал» в гостях обыграл СКА «Хабаровск» со счетом 3-0 в матче 4-го тура первой лиги по футболу и поднялся на 3-е место турнирной таблицы. Хабаровчане на последней строчке, у них нет набранных баллов. Турецкий «Вектор» стал определяющим в главных трансферных новостях российских клубов премьер-лиги по футболу. С подробностями Андрей Кудряшов.
2: Представители турецкой стороны подтвердили переход 24-летнего бразильского нападающего Жуана Силвы в ЦСКА. Об этом сообщил президент Гёстепе Расмус Анкерсен. Сумма сделки составит 15 миллионов евро и бонусы. Всего в составе турецкого клуба форвард провел 60 матчей, забил 19 мячей и отдал 10 результативных передач, из которых 11 голов и 4 паса пришлись на прошлый чемпионат. Отмечу, что вот российские источники пишут о том, что ЦСКА собрался выйти из этих переговоров из-за повышения цены. Ну и Галатасарай близок к оформлению трансфера полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова. Его рыночная цена составляет 28 миллионов евро. По данным турецких СМИ, стамбульцы готовы активировать опцию выкупа за 20 миллионов евро. В минувшем сезоне воспитанник красно-зеленых показал феноменальную результативность. В 36 матчах он набрал 29 очков по системе гол плюс пас, забив 17 мячей и сделав 12 передач.
1: Футболисты Академии Московского «Локомотива» стали победителями всероссийского футбольного турнира «Локобол». В финале железнодорожники обыграли клуб «Калининград» со счетом 6-0. 3-е место заняла команда «Динамо Дагестан». Хоккейный автомобилист отдал шанхайским драконам в аренду на сезон защитника Данила Малороссиянова. Ранее клуб из Екатеринбурга продлил договор с 20-летним россиянином на 2 года. Мария Егорова и Мария Лазуренко стали победительницами этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Барнауле. Они в финале были сильнее Арины Режновой и Елизаветы Лутковой со счетом 2-0. Бронзовые награды у женщин завоевали Вероника Плотникова и Елизавета Губина, а у мужчин Тарас Мыськев и Максим Сиволап. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Маяк. Школьная программа для взрослых.
3: Дорогие друзья, продолжается школьная программа для взрослых и, разумеется, наша викторина «Кот ученый». Если вы хотите принять в ней участие, ответить на тройку не самых сложных вопросов, ну, в смысле, ответить, конечно, на пятерку, но вопросов три. Милости просим. Воспользовавшись любым мессенджером, пришлите слово «игра», не забывая указывать свой номер телефона на наш номер 8967-103-5533. А с нами наш постоянный радиослушатель Дмитрий. Дмитрий, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Игорь. Вчера не получилось. Ну, сегодня бывает. Поздравляю.
3: Спасибо. Да-да-да. Спасибо огромное.
4: Процветание маяку на всем протяжении радиовещания, пока оно будет существовать, вот так скажу.
3: Спасибо. Спасибо огромное от всего коллектива радиостанции «Маяк». Очень простой вопрос.
4: А Денису, кстати, Игорь, буквально секундочку.
3: Да-да-да,
4: а Денису Николаеву не просто 7 футов под килем, а чтобы у него все получилось, действительно.
3: Да, конечно.
4: Потому что это него... крутая затея, на самом деле очень крутая.
3: За него кулаки держим, конечно.
4: Да-да-да.
3: Кулаки держим и завидуем белой завистью. Конечно. Очень простой вопрос по химии. Что такое каталитический яд? Строгий термин.
4: Ох-ох. Именно
3: да это,
4: яд?
3: Это просто. Да, это строгий термин. Каталитический яд.
4: Ну, катализатор ускоритель реакции. То есть, соответственно, это вещество, которое получается при ускорении, не может быть.
3: Не-не-не. Знаете, все гораздо проще. Это вещество, которое при добавлении, причем в небольшом количестве, к катализатору, ну или не к катализатору, или в ту систему, которая реагирует с участием катализатора, снижает каталитическое действие катализатора. Часто до нуля.
4: Понятно, буду знать.
3: Вот такой каталитический яд. Вопрос по литературе. Казалось бы, сложный, на самом деле очень... Вот честно, у меня сегодня все вопросы простые. Это такой персонаж очень известного произведения. Даже не одного, а, знаете, их штук 7, по-моему. Этого персонажа зовут Аслан. Аслан.
4: Ну, по-моему, это «Хроники Нарнии».
3: Конечно, конечно. А может, вы еще помните, кто написал?
4: Это, знаете, как с утра помнил, сейчас не помню. Вот сейчас закончится передача.
3: Да, конечно, конечно, вспомните. Это Клайв Льюис.
4: Да, точно, ну, естественно, понятно, да.
3: Это Клайв Льюис, это богослов и писатель. Ну вот, который написал чудесный цикл под названием «Хроники Нарнии». Вы знаете, и третий вопрос тоже, мягко говоря, по географии, причем мы не будем выходить за пределы нашей страны, тоже простой. Но ответить надо максимально точно. Село под названием Териберка где находится?
4: Это Мурманская область.
3: Отлично, уже на 5 с минусом ответили.
4: У Белого моря.
3: Мурманская получается. Область очень большая.
4: Ну да, да, у Белого моря туда, насколько я понимаю, ездит киток посмотреть, если я правильно понимаю ситуацию.
3: Не, вы знаете, это очень смешно, кстати. На самом деле туда ездят посмотреть китов на Териберку. К Териберке они не приплывают. И очень смешно, когда но
4: это
3: туристы
4: есть. Это маркетинговый ход такой, да?
3: Да, вы знаете, черт его знает, потому что вообще на всех ресурсах указано место, куда приплывают киты. И просто это самые ленивые туристы, они по ресурсам не ходят. Они сразу едут в Териберку для того, чтобы жить и питаться по московским ценам, и даже дороже. Киты там рядом, недалеко, но не в самой Териберке. Это Кольский полуостров. Вот. И это не Белое море, это Баренцево.
4: А, уже получается...
3: Это Баренцево, Баренцево
4: уже
3: море.
4: Уже правее уже получается.
3: Да. Это Баренцево море. И пас... А, это уже было
4: это
3: три
4: уже
3: вопроса.
4: Три.
3: Это три
4: да.
3: вопроса. Спасибо вам большое. Игорь, хорошего
4: спасибо.
3: Настроения. Спасибо огромное. Спасибо от всего коллектива. Причем, разумеется, не только от тех, кого вы регулярно слышите, но от всего коллектива радиостанции «Маяк», большую часть которого составляют люди, находящиеся за эфиром. Но без них эфир невозможен. Вот. И, знаете, у нас очень большая дружная компания, почти семья. Вот. Я этому очень рад, обстоятельствам. Олег из города Губкин. Здравствуйте, Олег. Олег, А Губкин это кто такой?
5: Иван Губкин, академик известный, который впервые в нашем городе начал разработку железнорудных месторождений.
3: Ну, теперь и мне известен, я не знал просто. А где это находится?
5: Это... Белгородская область.
3: А, понятно, то есть это... Вот та самая небольшая часть Курской магнитной аномалии, которая заходит в Белгородскую область, правильно?
5: Ну, это как бы не то, небольшая, это очень довольно серьезно огромная.
3: Нет, ну все-таки, если я не ошибаюсь, вы меня поправьте, все-таки большая часть находится именно в Курской области, по-моему, нет?
5: Ну, там Железногорск, а зато самые большие карьеры, Лебединский и Столинский, это у нас.
3: А, Лебединский карьер. О, сказали бы, я бы вспомнил. Лебединский карьер, это даже я знаю, человек далекий от добывающей промышленности. Вопрос по физике. Очень простой из школьной программы. Какой буквой обозначается постоянная планка? Одна из фундаментальных... величин современной физики. Объяснить природу всего без постоянной планка невозможно. В школе проходит.
5: Постоянная.
3: Не помните?
5: Нет. Не могу вспомнить.
3: Жалко.
5: Что-то крутится в голове.
3: Ну, бывает.
5: Латинская буква ню, ну, я
3: нет,
5: не уверен.
3: Нет, нет, нет, это не мю. Другая буква, разумеется, латинская, но другая. Ну, тогда мы этот вопрос оставим, с вашего позволения, Олег, другому нашему радиослушателю. Может, кто-то сейчас освежит свои знания с помощью интернета. Очень простой вопрос по астрономии, причем этот вопрос точно уже звучал в нашей программе несколько лет назад. У Марса есть два спутника. Назовите их имена, пожалуйста. Можно оригинальный, можно в переводе на русский язык.
5: Ну, один, кажется, Фобос, а вот второго не помню.
3: А Фобос это что такое? Не помните, как переводится? Фобос. Что, да. Как переводится на русский язык?
5: Ну, даже я не знаю.
3: Страх.
5: Да.
3: Фобос это страх. А второй спутник называется Деймос. Деймос, не Демос, а Деймос. Деймос это ужас. У Марса... У планеты, которая названа в честь бога войны, два спутника. Страх и ужас. Фобос и Деймос. И последний вопрос. И последний вопрос от мировой художественной культуры. Безумно известная картина. Безумно. Называется «Любительница абсента». А кто ее написал?
5: Ну, наверное, Ван Гог.
3: Нет.
5: Тогда сдаюсь. Гадать не буду.
3: Подождите, давайте так. Вот смотрите, Ван Гог, он кто был по национальности? Француз, правильно? Да? А этот великий был не французом, хотя, ну, большую часть жизни прожил во Франции. Но он не француз. Один из величайших художников 20 века.
5: Ну, может... Не знаю. Если 20 века, тогда, может быть, Сальвадор Дали.
3: Вы знаете, они были знакомы. Мало того, были знакомы, они, в общем-то, собственно говоря, из одной страны. В одной стране родились. Он тоже испанец.
5: Тогда я не могу чувствовать.
3: Хотя Сальвадор Дали всегда говорил, что я не испанец, я каталонец. Каталонцы они... Да не, вы знаете, вы просто забыли. Это точно абсолютно. Знаете, это Пабло Пикассо. А? Который во Франции, разумеется, стал Паблом Пикассо. Вот. Это начало его голубого периода. Чуть ли не первая картина голубого периода, которая была написана в самом начале, в первый год 20 века, 1901 год. Вот. Любительница абсента. Почему-то, вы знаете, я, кстати, когда придумывал этот вопрос, у меня была такая идея, что первый ответ, который я получу, как раз будет вот тот ответ, который вы дали. Почему эту картину вот как-то так... Причем мы ее все знаем. Пабло Пикассо не приписывают. Ну, не искусствовед. Я же тоже не искусствовед. Удивительно. Олег, спасибо большое. Хорошей вам погоды. Пережить жару. Хотя, с другой стороны...
5: А вас прошедшим праздником.
3: Спасибо огромное. Спасибо большое. Огромное спасибо от всего коллектива радиостанции «Маяк». А у нас Михаил. Наш радиослушатель. Михаил, здравствуйте.
6: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Слушайте, вопрос по химии. Он довольно простой. Ну, как довольно простой? В школьной программе его проходят. Но, вот, вы знаете, ну вот я из школьной программы по химии помню очень мало. У меня такая, знаете, твердая тройка была. Есть такие вещества,

0: дальше вопрос, дальше вопрос сложный. Это мои любимые архаизмы, архаизмы русского языка. Сейчас это слово не используется. Это слово мы заменили другим словом. А раньше это называлось шипок. Шипок.
1: Шипок?
0: Шипок. Первая буква «ша».
1: Понятно. Как шипок через «ша»?
0: Нет. Ше. Шершень. Первая «ша». Первая буква «ша». Ну, «ше». Шипок. Ну, то есть, вот как шип, но шипок. Мало того, было даже прилагательное от этого слова, и звучало оно как шипковый. Как вы думаете, что это могло быть? Что могли... Ох ты!
2: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики.

0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Один из самых урожайных на грибы месяцев – август. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».

0: Школьная программа для взрослых.
1: Да, кстати, собираясь в глухой лес за грибами, навигатор — это, конечно, чудесно, но только не забывайте геолокацию включать. Даже если вы навигатором пользоваться не умеете, вас найдут. А мы продолжаем с Михаилом. Ну как, не пришло в голову, что такое шипок?
2: Нет, я только помню, в сериале ДМБ у них был магазин такой солдатский.
1: Нет, неправильно.
2: Да,
1: Солдатский магазин называется Чипок. Через Чипок, да. Да, причем Чипок произошло. Это очень долгая трансформация китайского слова чайфайна. Вот. Слово в советской армии появилось, то есть оно пришло с Дальнего Востока. Шипок, смотрите, есть шип, а это маленький шипок. Что это может быть?
2: Какой-то инструмент, наверное, игла.
1: Нет.
2: Заноза, может быть, нет.
1: Вы знаете, это роза. Роза.
2: Роза?
1: Да, цветок роза на Руси назывался всегда шипком. И, кстати, от слова «шипок» произошло прилагательное «шипковый». «Шипковый» — это значит «розовый». То есть могло быть...
2: А еще шипок.

0: А это да, это все с этим связано, да? Именно. Был шиповник, а был шипок. Шиповник был распространен на Руси. Розы были редкостью, потому что розы завозились изначально из Китая. Вот. И розы стали называть, розы, которые росли, в общем, только у богатых людей, рассаживались, розы стали называть шипком. Алло. Все нормально. Слушайте, очень простой вопрос. По географии. Наименьшее по площади славянское государство. И еще у меня один вопрос. А почему вы кондиционер не включаете, а с открытым окном едете?
1: Включаем. Нет, это просто плохая связь. Прошу прощения.
0: Да не, ничего страшного. Ничего.
1: Не, ни окно не открыто. Честно.
0: Ну, понятно. Я верю, верю. Наименьшее, Михаил, наименьшее по площади славянское государство. То есть государство, которое населено славянами. И главный язык там славянский. Самое маленькое по площади.
1: Существующее сейчас, да?
0: Да, конечно, конечно. Есть какие-нибудь мысли? Что это может быть?
1: Это на Балканах, нет?
0: Да.
1: Так, то есть что-то оставшееся от бывшей Югославии.
0: Вы знаете, на Балканах почти все это то, что осталось от бывшей Югославии. Ну, разумеется, Балканы это еще и часть Греции, вот, это часть Турции, но в общем это и Болгария. Вот, но в общем это то, что осталось от бывшей Югославии, да.
1: Ну, может быть, Македония?
0: Не, Македония больше. Тоже маленькое больше. Государство, только такого государства нет в Македонии. Есть государство под названием Республика Северная Македония, потому что греки в течение долгих лет...
1: Да, греки отжали это название.
0: Тут неизвестно, кто у кого отжал, знаете.
1: Ну, по факту, получается, что у греков теперь...
0: Нет, подождите, не было такого государства в Македонии, а провинция Македония в Греции была. И вдруг появляется государство, которое говорит, мы теперь Македония. Так что я здесь на стороне греков как раз. Нет, это не Македония, это другое государство. Мало того, вы знаете, возможно, ну вот здесь я не буду категоричным, по-моему, это не только самое маленькое по площади славянское государство, но и самое маленькое по населению.
1: Ну, ни Сербия, ни Хорватия, понятно.
0: Ну, близко.
1: Есть, да. На какую букву?
0: Ну, здрасте, пожалуйста, на какую букву? Я могу несколько подсказок дать. Хотите?
1: Конечно.
0: До 1 ноября это государство принимает туристов из России без виз.
1: Черногория.
0: Ну, конечно.
1: Государство... А что, оно такое маленькое, что ли?
0: Да, какое крошечное, чё. Там, вы знаете...
1: Ну, там, видимо, за счет водных поверхностей кажется, что она больше.
0: Вы знаете, там вообще не кажется, что она больше. Я сейчас вернулся из Черногории. За неделю я потратил 30 литров дизеля всего. Всего. И я объехал всю Черногорию. Она крошечная. Спасибо вам большое. Хорошей вам дороги. И спасибо всем, дорогие друзья, кто слушает радиостанцию «Маяк». Причем, слушая радиостанцию «Маяк», можно еще получить хорошую книгу. Напоминаем, что в этом году издательство «Эксмо» празднует свой 35-летний юбилей. За это время команда выпустила десятки тысяч книг и вообще создала одну из крупнейших в стране сетей дистрибуции книжной. В честь праздника первый человек, который сейчас дозвонится в нашу студию по телефону 8-495-728-7171, получит романтическую книгу «Ри Ли. Пчелиный рой». Это такой, знаете, там описывается любовный треугольник, где соперничество, дружба. И все это в среде корейских студентов. Поскольку Ри Ли – это писатель или писательница, я не знаю, из Южной Кореи. Вообще, это, конечно, для всех, прежде всего, поклонников кей-поп-групп, а также такого удивительного явления, которое уже давно перешагнул. Вообще, зародился он в Японии, а потом давно перешагнул японские рамки. Практически чуть ли не вся Азия снимает сериалы под названием «Дорама». Книжка ваша, звоните.

0: 15 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил российских десантников с Днем воздушно-десантных войск. Телеграмма президента опубликована на сайте Кремля. Глава государства выразил уверенность, что личный состав ВДВ и впредь будет достойно решать поставленные задачи и вносить значимый вклад в обеспечение обороноспособности, суверенитета и национальной безопасности страны. Поздравил военнослужащих, ветеранов с Днем воздушно-десантных войск министр обороны Андрей Белоусов. Он отметил, что 111 десантников удостоились звание Героя России. Белоусов заявил, что девиз бойцов в голубых беретах «Никто кроме нас» точно отражает славную историю ВДВ и характеризует их основное предназначение – выполнять ответственные задачи на самых сложных и опасных участках. Российские войска за сутки поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 156 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе техники 10 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Новониколаевка, Дружковка, Новогришино, Доброполье, Белозерская, Андреевка, Нововодяная, Рубежная, Водянская, Ановка, Донецкой Народной Республики и Новоподгородная – Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований за сутки составили до 360 военнослужащих, боевая бронемашина, 2 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня и 2 артиллерийских орудия. Вооруженные силы России ночью продолжили наносить удары по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. По данным Минобороны, высокоточным оружием воздушного базирования, ударными беспилотниками в порту Одесса были поражены резервуары с горючим, предназначенным для обеспечения ВСУ, а в порту Николаев – морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров. Кроме того, в Черном море, в 8 километрах восточнее населенного пункта Затока, было поражено судно, перевозившее военное имущество. Взрывы прогремели в Сумах и пригороде Харькова, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Николаеве, Харькове, Полтаве, а также в подконтрольном ВСУ Херсоне. 3 человека погибли, 3 ранены в Белгородской области в результате ракетного обстрела ВСУ. По данным регионального оперштаба, украинские снаряды попали на территорию сельхоз предприятий в селе Казачья Лисица Грайворонского округа. Пострадавшие с осколочными ранениями доставлены в больницу. 7 ведущих стран ОПЕК+, которые придерживаются добровольных сокращений по добыче нефти, приняли решение нарастить добычу в сентябре на 188 тысяч баррелей в сутки, говорится в сообщении организации. В ОПЕК+ входят Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман и Алжир. Квота России на добычу нефти в сентябре увеличится на 62 тысячи баррелей в сутки, передает Интерфакс. Так называемые умные камеры в Москве зафиксировали с начала года более 700 тысяч нарушений правил дорожного движения пешеходами, сообщили в столичном Дептрансе. По данным ведомства, более 2000 умных камер ЦОДД распознают 15 типов инцидентов на ключевых магистралях и в тоннелях столицы, в том числе выход пешеходов на дорогу там, где это запрещено. В основном люди выходят на обочину и в крайнюю правую полосу движения. Речь идет о двух самых распространенных причинах нештатных ситуаций. Участники ДТП выходят из машин для оценки последствий или люди намеренно перебегают дорогу в неположенном месте. Напомню, ранее в Дептрансе опровергли информацию о том, что в Москве тестируют камеры для штрафов пешеходов за нарушение ПДД. Уровень реки Пышмы приблизился к неблагоприятной отметке у села Багандинское в Тюменской области. Уровень воды составляет почти 6 метров, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Александр Мор. По его словам, до отметки неблагоприятное явление остался всего сантиметр. Ранее губернатор сообщил, что после подъема уровня воды в реке Туре подтоплен 121 жилой дом в Тюмени и Тюменском округе. Из-за паводка введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Жаркая погода продлится в Москве до среды. Столбики термометров поднимутся до 26-29 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В ночь через Москву пройдет холодный фронт, отметившись скоротечным ливнем и грозами на термометрах 16-19. Ну и завтра днем распогодится. После обеда станет посвежее, 24-27. На неделе примерно ночные температуры будут колебаться от 14 до 17 градусов. Днем 26-29. Возможно даже, что 5 числа в среду и подскочит до 27-30. Ну и в конце недели сброс до плюс 22-25. 5 градусов, к следующим выходным уже, думаю, это 20-23, ну и на следующей неделе около 20 градусов, не выше, как оно и положено по многолетней климатической норме.
0: Магнитная буря среднего уровня начнется сегодня вечером, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ученые зафиксировали движение к Земле облака солнечной плазмы среднего размера. Это приведет к первой в августе магнитной буре, пик которой ожидается в вечерние часы воскресенья. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: Сейчас в Москве 29 градусов, в Санкт-Петербурге, по данным центров ОБЭС, завтра местами кратковременный дождь, 20-22 градуса.
3: Маяк. Пенсо кун суэньо пара.

0: Школьная программа для взрослых.
1: Это удивительно. Французская группа Gypsy Kings, знаете, ее участники никогда не говорили по-испански. Им испанский не был нужен, они на французском разговаривали. Только один из них, старший брат Рэй, по-испански говорил чуть-чуть. Но им это было не нужно, пели прекрасно и даже в Испании полюбили. Ой, музычка какая-то пошла. О языках поговорим. Поговорим о том, каким является птичий язык, как птицы разговаривают и общаются. Со своей колокольни скажу, птицы разговаривают громко. Но лучше послушать специалиста. У нас в гостях в виртуальной студии радиостанции «Маяк» орнитолог, доцент Московского городского педагогического университета, кандидат биологических наук Андрей Рязанов. Андрей, здравствуйте, очень рад вас слышать.
2: Здравствуйте, очень приятно. И тема сегодня такая интересная.
1: А я, кстати, знаете что, я тут недавно вспоминал ваш рассказ про то, как вороны бросали на крышу только одного автомобиля, бросали камешки ради смеха. Я примерно такую же картину увидел у нас во дворе и вас вспомнил. Даже семье рассказал про это. Вот так.
2: О, тоже играли так, хулиганили.
1: Да. Так птичий язык, что же это такое все-таки?
2: О, птичий язык, он, ну, иногда его можно взять в кавычках, а, конечно, если детально в этом разобраться, то во многих случаях это действительно является таким своеобразным языком. Причем вот он очень разнообразен. Есть язык и различных поз, например, там брачные демонстрации, всем известные, даже язык оперения, язык, так сказать, окраски брачного поведения, это тоже своеобразный такой язык. Вот. Но нас, конечно, интересуют прежде всего, так сказать, вот их звуковые сигналы, их вокализация. И тут можно, ну, так вот условно выделить, хотя разнообразие очень велико. Это, конечно, классические песни, ну, певчих птиц, вот, для привлечения самки, для мечения своей территории. Ну, есть, конечно, большая группа всевозможных позывок, которые им необходимы при, так сказать, вот, коммуникации друг с другом. Причем в некоторых случаях при общении вот, самцов во время коммуникации могут даже ну, такие элементы песни демонстрировать самки. Ну, это, конечно, уже у них немножко другая функция, но тем не менее, то есть в некоторых случаях даже самки могут, так сказать, исполнять песенные элементы. И, конечно, есть еще различные сигналы. Например, сигнал тревоги об опасности, или ну, сигнал, это уже положительный сигнал, что в каком-то месте обнаружена пища,
1: и туда
2: можно уже подлетать и ее искать. Да, и вот еще есть очень интересные звуки. Ну, вот все мы знаем, там, дельфины, которые используют эхолокацию, но у них это часто еще и носит такое коммуникативное значение. Но есть птицы, которые используют эхолокацию, ну, для ориентации. Это вот так называемые гуахары, это птичка, которая живет в Южной Америке, ну, в пещерах. То есть понятно, когда она летит в темноте, ей нужно вот эти звуки использовать просто для ориентации. И также есть еще вот стрижи саланганы, которые тоже могут использовать подобные звуки для, собственно, ориентации.
1: Причем получается, если ты используешь ультразвук, ты тратишь гораздо больше энергии. А если звук меньше частоты, энергии тратишь меньше.
2: Да. А есть еще, конечно, отдельная группа, тоже всем известная, птиц-имитаторов. Это различные попугаи, среди врановых тоже есть имитаторы. Даже наш обыкновенный скворец тоже известный имитатор. Он может, так сказать, воспроизводить звуки различных птиц, даже такой вот красивый, ну, только частично красивый звук иволги, вот этот ее такой флейтовый напев.
1: Вот вы стали говорить, удивительно, звук птицы, я сразу вспомнил, что они, вот вспомнил именно про иволгу.
2: Да. Очень такая красивая птица, правда, ее увидеть очень тяжело, трудно, да. Она такая очень аккуратная, осторожная. И бывают звуки подражания, ну, здесь, конечно, наверное, на первом месте тоже известны, вот много о нем пишут в последнее время, лирохвост. Такая птица, она по окраске не очень, как говорится, зрачная, но зато у нее хвост действительно такой вот с раздвоенными перьями и, ну, чем-то напоминает действительно лиру. Но известен он, конечно, прежде всего своими звукоподражательными способностями, причем там, ну, любые звуки, и даже там, так сказать, бензопила, там стрельба из автомата, звуки машины, голосам и другие птицы, человека подражает. Был даже вот связанный с лирохвостом очень интересный такой примечательный случай. А в 20-х годах там, ну, один человек держал у себя дома птенца, и он играл на флейте. Ну, этот птенец сидел, слушал, ну, и потом вот он его решил, ну, вернуть, так сказать, в природу, выпустить. И вот с этих пор стали замечать, что...
1: Кто-то в лесу играет на флейте.
2: Да, причем даже вроде слышу, вроде лес, никому не должен быть, вдруг какой-то звук флейты. И вопросы, зачем кого-то надо играть, а оказалось, что да. И вот эти птицы, причем даже вот эта история достаточно уже давнишняя, ну и получается уже сейчас больше 100 лет, тоже заинтересовались, потом делали записи, решили прослушать. Конечно, уже точного звука флейта, вот этих вот мелодий, фрагментов мелодий обнаружить не удалось, но что-то похожее было. То есть, вероятно, птицы вот так из поколения в поколение...
1: Перенимали друг у друга, да.
2: Но с ошибками. Она, конечно, изменилась, да. Самое главное, что вот этот вот след, скажем так, остался. Причем вот некоторые птицы, это тоже интересный момент, они обычно, когда птица поет, самец, считается, что вот, когда он заимствует какие-то звуки, ну, его пение становится разнообразнее, то есть он может лучше привлечь самку, то есть демонстрирует свои такие музыкальные способности, что очень привлекательно для противоположного птичьего пола. А есть такие птицы, которые вот эти звуки, они используют уже для таких, ну, повседневных практических задач. Например, вот есть такой дымчатый лесной сокол, он обитает в Центральной и Южной Америке. И вот он, так сказать, приспособился использовать звуки, которые имитируют крики своей потенциальной жертвы, крики о помощи. И самое главное, что вот эти крики, они могут привлечь ряд сородичей, вот этих его жертв. И он, сидя в засаде в это время, так сказать, вылетает, и вот эта доверчивая птичка становится его добычей. То есть вот такой вот хитрый хищник, можно сказать.
1: Да не то слово, конечно.
2: А вот у кукушек, ну, это тоже всем известные гнездовые паразиты, у них есть тоже очень интересная особенность. Они, ну, им, ну, у них задача понятна. Надо самке отложить, значит, яйцо. в гнездо будущих хозяев. Но вопрос в том, что там птицы, так сказать, просто не будут отлучаться от гнезда, их надо как-то оттуда спугнуть. И вот бывает, что кукушки имитируют крик ястреба, то есть вот такая опасность, хищник, чтобы отпугнуть родителей от гнезда, и тогда самка кукушки может уже сделать свое черное дело.
1: Мерзавка.
2: Можно сказать.
1: Да. Ужас какой.
2: То есть вот действительно получается, что птицы свои, так сказать, голоса, разнообразные звуки, они могут использовать для совершенно разных целей. И это далеко не только, соответственно, так сказать, вот всем известные песни. И вот еще есть тоже очень интересный момент, поскольку все-таки различные звуки, позывки птиц, они считаются сигналами, то есть это не некие символы.
1: Ну да, то есть это не вторая сигнальная система, а ближе к первой.
2: Да, да, то есть это не вот эти символы, так сказать, символизация второй сигнальной системы, то, что, собственно, вот такое вербальное свойство, то есть речь, а это считается, что в основном такие простые сигналы. Конечно, есть, да, среди птиц есть исключения, это тоже знаменитый такой, ну, прославленный попугай Алекс, который освоил язык посредник, то есть, ну, для него это человеческий язык, и смог общаться с экспериментатором, там, ну, порядка 100 слов, в общем, по сравнению с обезьянами не очень много. Но это, как сказать, не родной.
1: Прошу прощения, вы знаете, если я не ошибаюсь, рекорд шимпанзе 500 слов, а 100 слов, ну, это один и тот же порядок, это серьезно.
2: Там они до 1000, понимаете, то есть они, там их репертуар там может сотни, но, как считается, они там до 1000 понимают, самое главное, там могут еще предложения составлять, то есть, ну, в принципе, они, конечно, то есть это значительно в этом плане превосходит, но все-таки они как бы к нам ближе, и с ними получается коммуницировать речи, ну, да, поскольку у них есть и мимика, и эмоции, они там могут и своими, так сказать, какими-то жестами очень много человеку
1: показать. Шимпанзе проще подражать человеку, чем птице, конечно.
2: Да. Но было вот относительно птиц тоже очень интересное исследование, именно как раз на предмет разнообразия их звуков и, скажем так, корректности их использования. Потому что очень большое разнообразие, вроде бы простых сигналов, это уже, конечно, приближается к речи, потому что это не просто там, да, сигнал опасности, тревоги или какого-то там благожелательности, а это уже более конкретное обозначение. И вот были такие исследования, которые проводились на попугаях. Ну, конечно, да, опять снова попугаи. Вот. Ну, здесь конкретно речь шла о желтошейном амазоне. Это такой попугай, который там юго-запад Мексики, Коста-Рики, вот этот район его обитания. И делали записи. Причем вот обратили внимание, что вот два попугайчика как бы сходятся друг с другом. Они начинают, ну, иногда там даже конфликтуют часто. Они очень эмоциональны. У них, так сказать, быстро идет набор звуков. И оказалось, что, вот, например, в их короткое такое дуэто общение друг с другом, примерно 5-10 секунд может длиться, а там, оказывается, содержится порядка 450 различных звуков.
1: Ого.
2: И оказалось, что это не просто хаотичный набор, когда анализируем множество записей, что там есть четкие сочетания вот этих вот,
1: то
2: как бы, звуков.
1: То, что мы в речи называем фонемы, ну, то есть максимально приближены к фонемам.
2: Да, да, совершенно верно. И получается, что это уже не просто какая-то хаотичная сигнализация, или, так сказать, вот эмоциональная, а это имеет такую четкую структуру, и тут уже можно даже говорить о чем-то приближенном, ну, к такой, речи, может быть, и простой, да, речи. Поэтому получается, что язык, птичий язык, его в большинстве случаев вроде можно ставить в кавычки, но в определенной степени это все-таки действительно является, может быть, и настоящим языком в каком-то смысле.
1: А скажите, Андрей, уважаемый Андрей, скажите, пожалуйста, как быстро птенец, ну, понятное дело, что птенец учит, ну, в кавычках, разговаривать, учится от родителей. А как быстро птенец начинает воспроизводить те же звуки, что его взрослые папа и мама?
2: Да, вот здесь для разных птиц существуют разные сроки. В основном он, конечно, уже вот, ну, начиная с этого чувствительного периода онтогенеза, он начинает, как сказать, впитывать звуки, которые он слышит от других птиц, хотя он сам еще вроде не готов к размножению, но он уже начинает их впитывать. Причем бывает, ну, для большинства это звуки именно родные, для птиц-подражателей он может слышать, например, те же лирохвосты будут слышать и другие звуки, тоже их будут впитывать, что можно потом использовать для своего репертуара. И поэтому вот идут, в общем-то, для одних птиц это может быть, ну, там, буквально месяц, там дней 30-40, то есть она усвоит основной вот этот репертуар. Конечно, потом, уже когда она будет его воспроизводить, там будут определенные доработки, какие-то инновации, даже у соловьев есть, они когда, ну, это самый у нас, наверное, известный ответ, они когда поют, они соревнуются, и часто самец-соперник, он воспроизводит элементы песни, вот эти так называемые колены, звуки, что его оппонента, и старается их лучше, то есть как бы показывает, вот ты поешь, а я вот то же самое спою.
1: Ну, то есть это как соревнование двух джазистов.
2: Да, но есть птицы, которым это почти не обязательно. Например, вот есть так называемые такие, ну, воловьи птицы, это тоже представители таких, можно сказать, паразитических птиц. Они могут воспроизводить свою песню, ну, как бы начинать петь фактически без прослушивания.
1: Сразу.
2: Образца песни своих сородичей. То есть получается, что для одних обязательно и, может быть, долгое обучение, как, например, вот той же зебровой Амадины, там эксперименты были, они там тысячи раз воспроизводят свои песни, чтобы, ну, звуки, чтобы освоить
1: эти песни. А у этих где-то это уже было записано. Ой, это безумно интересно. Все-таки не надо их называть братья наши меньше. Просто братья. Спасибо вам большое.
0: Встретить другого для многих значит найти надежду на компенсацию. Как будто новый человек может погасить старый долг, может оплатить пустоту внутри нас, может закрыть рану, которая открыта с детства. И зачастую мы ищем не просто близости, мы ищем расплаты. И партнер наш, сам того не осознавая, оказывается в роли должника. Анатолий Добин, психолог, психотерапевт.
3: Так говорит «Маяк».

0: квартиру сниму на суточную.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 15:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Новость последних минут. Украинский беспилотник ночью ударил в нескольких метрах от реакторного отделения третьего энергоблока Запорожской АЭС. Взрыва не произошло, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. Кроме того, в ночь на воскресенье боевой дрон ВСУ поразил галерею, соединяющую все энергоблоки атомной электростанции. Глава Росатома отметил, что обстрелы ВСУ города-спутника Запорожской АЭС Энергодара и района самой станции продолжаются ежедневно. По словам Лихачева, особо беспокойность вызывает сохраняющиеся неустойчивые схемы внешнего электроснабжения станции. Сейчас Запорожская АЭС получает питание лишь по одной линии электропередачи «Ферросплавная-1». Глава Росатома добавила, что электроснабжение города-спутника Запорожская АЭС Энергодара осуществляется по графику, но есть трудности с подачей электричества в отдельные районы и жилые дома. Средствами ПВО за сутки сбиты 6 управляемых авиабомб, реактивный снаряд «Хаймарс» производства США и 1158 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Днепр» за сутки нанесли поражение формированием 3 украинских бригад в районах населенных пунктов Преображенко, Орехов, Запорожской области, города Херсон. Уничтожено до 30 военнослужащих и 17 автомобилей. Белоруссия формирует на границе с Украиной 37-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду, сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Республики Александр Юлюкевич, передает Интерфакс. По словам полковника, новое подразделение будет дислоцироваться недалеко от Гомеля, в 40 километрах от белорусско-украинской границы. Сейчас в Белоруссии действуют 3 отдельные десантно-штурмовые бригады в Витебске, Бресте и под Минском. Лидер испанской правой партии «Вокс» Сантьяго Абаскаль призвал на постоянной основе разместить военных на границе автономного города Сеута, передает РИА Новости. Политик также потребовал навсегда закрыть пограничный переход до тех пор, пока Марокко не предоставит гарантий, что подобное больше не повторится. По его словам, массовое проникновение мигрантов приводит к гибели людей, страданиям населения и экономическому ущербу. Кроме того, Абаскаль призвал Рабат согласиться на возвращение всех граждан Марокко, незаконно находящихся в Сеуте, Мелилле, на Канарских островах и в других регионах Испании. Напомню, на этой неделе испанский автономный город Сеут, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительное подразделение полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил. Кратковременный дождь и местами гроза ожидаются в Москве и Подмосковье предстоящую ночью, сообщили ТАСС в гидрометцентре. Температура воздуха в столице ночью составит 16-18 градусов, а в центре города плюс 21. В Подмосковье воздух прогреется до 14-19 градусов. Завтра днем в столичном регионе обойдется без осадков. Температура воздуха в Москве составит 25-27 градусов, по области плюс 28. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве +30, в Петербурге завтра местами кратковременный дождь +20-22.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Россиянка Мария Жовнер завоевала золото в соревнованиях одиночек легкого веса на чемпионате Европы по академической гребле в Италии. На прошлом первенстве континента она заняла третье место в этой дисциплине. В первой лиге сегодня продолжается программа четвертого тура, и екатеринбургский «Урал» со счетом 3-0 сегодня переиграл «СКА Хабаровск». Тульский «Арсенал» сейчас встречается с московским «Торпедо», идет 30-я минута, счет ничейный 0-0. Ну а что ждать от второго тура чемпионата России по футболу в воскресенье, расскажет наш обозреватель Андрей Кудряшов.
2: В 16:00 «Зенит», разгромивший в первом туре «Акрон», со счетом 5:0 сыграет на выезде с Оренбургом. Уральцы неделю назад преподнесли сюрприз, вырвав волевую победу у Ростова в меньшинстве. К тому же в прошлом сезоне именно в Оренбурге петербуржцы потерпели одно из двух своих поражений. В 18:15 «Краснодар» встретится с «Факелом». «Быки» стартовали с победы над «Рубином», продемонстрировав новое командное взаимодействие в атаке, даже в отсутствии лидеров «Спирсиана» и «Кордобы». Воронежцы же под руководством Олега Василенко в первом туре смотрелись крайне неубедительно. Ну и завершает воскресную программу в 20:30 матч «Ахмата» и «Спартака». Красно-белые после победы над дебютантом российской премьер-лиги «Родиной» в первом туре отправляются на тяжелый выезд в Грозный к укрепившемуся летом сопернику. А им руководит никто иной, как Станислав Черчесов. И для подопечных «Корседа» это будет серьезная проверка на медальные перспективы в этом сезоне.
1: Мария Егорова и Мария Лазуренко стали победительницами этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Барнауле. В финале они были сильнее Арины Режновой и Елизаветы Лутковой со счетом 2-0 по сетам. Бронзовые награды у женщин завоевали Вероника Плотникова и Елизавета Губина, а у мужчин Тарас Муськов и Максим Сывалап. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: для взрослых. Дорогие друзья, последняя по времени, но далеко не последняя страница по значимости. У нас вообще последних по значимости нет. Страница физики в нашей школьной программе для взрослых. Как увлечься физикой и что происходит между наукой и магией? Волшебством. Вместе с нашим уважаемым гостем в виртуальной студии радиостанции «Маяк», преподаватель физики, заместитель директора Института содержания, методов и технологий образования, лауреат конкурса «Учитель года» города Москвы за 2017 год Антон Александрович Марко. Антон Александрович, здравствуйте, очень рад вас слышать.
1: Здравствуйте, Игорь, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Как всегда, очень приятно, да, в вашей компании поговорить о физике.
0: Ну так все-таки, с точки зрения физика и преподавателя физики, современная физика – это действительно между наукой и магией?
1: Давайте отвечу так. Мне кажется, что как раз-таки современная физика настолько глубоко заглянула в природу, мироздание, что те результаты, которые у нее есть, иногда кажутся просто невероятными и волшебными. Но только я бы не стал это приписывать, знаете, даже к физике именно современной. Вообще в каждую эпоху, мне кажется, физика всегда, ну вот где-то граничила, в том числе с магией, потому что она каждый раз либо объясняла то, что казалось каким-то волшебством, да, либо она это волшебство создавала. И мне кажется, что вот как раз это и есть самый важный инструмент, которым обладает этот предмет в школьной программе для того, чтобы делать его вот именно интересным и чтобы им увлечься. Это не потому, что я там как-то хочу сказать, что у других предметов нет этой составляющей, но физики здесь, и мы, наверное, учителя физики, часто пользуемся фразой, которая была произнесена Резерфордом о том, что все науки делятся на физику и собирание марок, используя ее вот так вот спекулятивно в своих целях. Он, конечно, немножко о другом хотел сказать, но действительно, Игорь, вот я очень благодарен вам, что вы поддержали идею вот этого разговора о том, как увлечься физикой, потому что мне кажется, сегодня мы находимся на какой-то вот такой вот, на перепутье, когда физика, школьная физика, урок физики, он, с одной стороны, очень сложный, потому что если действительно спросить у ребят, у школьников, у даже у родителей, какой предмет вы назвали бы самым сложным в школе, я уверен, что физику называли бы достаточно часто.
0: Да, я с вами соглашусь.
1: Опросы это подтверждают, да. С другой стороны, наверное, трудно представить даже в современной сегодняшней школе какой-то предмет, который бы ребята не ждали с таким же энтузиазмом, как физика. Ну, потому что там точно есть те самые эксперименты, которые вот, ну, всегда в каком-то ожидании. Тем более, если учителя физики не закрывают свой кабинет на ключ, и вот те маленькие ребята, которые еще пятиклассники, шестиклассники, еще не попали туда, они всегда с интересом все-таки заглядывают, подсматривают на переменах, что же там происходит.
0: Что и же вот там такого интересного?
1: Оно их притягивает. Поэтому в чем интерес, понятно. То есть вот этот детский интерес, вот это ожидание экспериментов, оно очевидно. Почему физика стала такой сложной? Сегодня особенно ее называют самым сложным, одним из самых сложных предметов. Ну, наверное, это абсолютно объективный правильный. Потому что, с одной стороны, она действительно должна познакомить школьника с самыми, что есть, фундаментальными законами природы, и при этом познакомить их как с точки зрения, ну, такого вот осязаемого опыта, то есть на уровне там экспериментов, восприятия происходящего, так и научить ребят говорить на достаточно непростом языке науки, физики, где используется огромное количество терминологического аппарата, используется очень приличная математика. Будем откровенны, сегодня в школьную физику пришла очень серьезная математика. Особенно те ребята, которые увлекаются, скажем, уже олимпиадами, там уровень математических знаний тоже нужен очень и очень большой. Да и те, кто не занимается олимпиадами, ну, так устроены у нас сегодня вот экзаменационные билеты, варианты, тот самый пресловутый ОГЭ и ЕГЭ, что нужно решать задачки, а это, как правило, какие-то вычисления, расчеты, то есть использование математики. Поэтому, да, действительно, вот такой вот сложный предмет. Но вот ту вот притягательность его, вот эту вот магию, ее нужно стараться как-то оставлять. И вот здесь, с одной стороны, понятно, это всякими приемами, методами, как мы любим говорить, делают учителя, но мне все-таки сегодня хотелось бы обратиться вот к нашей большой широкой аудитории, к родителям, бабушкам, дедушкам, даже нынешним школьникам. Вот очень важно, чтобы они сами не теряли вот этого интереса. И вот я несколько тезисов сегодня вот записал себе, про них хотел бы поговорить. Первое, что очень бы хотелось, чтобы как только идет какой-то урок, какой-то разговор о физике, нужно не бояться задавать вопросы. И чем больше этих вопросов у тебя появляется, тем больше ты, собственно говоря, погружаешься в мир этой самой физики. Причем самое интересное, что вот очень часто ребята, да и взрослые, как-то немножко пугаются, стесняются, а вдруг я задам какой-то там несуразный вопрос. Но для физики такого не бывает. То есть она объясняет законы природы, и все, что происходит вокруг нас, можно задавать вопрос. Я сейчас приведу несколько примеров, как мне кажется, таких вот, ну, на первый взгляд, забавных вопросов, но с другой стороны, запускающих огромное количество знаниевых каких-то запросов по именно физике. Ну вот, остановлюсь только на одном разделе, только на оптике, потому что это то, что мы всегда видим. Прекрасно. Мы подошли к зеркалу, посмотрелись в него и уже привыкли, что зеркало меняет лево и право местами. Ну, как-то там происходит это самое отражение, и вот выглядим мы в зеркале не совсем так, как
0: на самом деле.
1: Привыкли. Да, на самом деле, лево и право. Но вот как только возникнет вопрос, а почему же оно меняет лево и право местами, но не меняет вверх и вниз? Вот в этот момент запускается огромное количество уже интересных наблюдений, исследований, размышлений, которые есть. И вот тут уже начинается, а действительно ли оно что-то меняет местами? А как формируется изображение? Это первый вопрос. Второй вопрос. Сегодня, скажем, мы идем, когда стемнело, вечером под фонарем проходим, начинаем удаляться от него, перед нами, естественно, появляется наша тень. Сколько вопросов можно задать про тень, которая появляется? Да? То есть, ну, во-первых, да, что происходит с тенью, когда мы будем удаляться от фонаря? Я думаю, тут ответ почти очевиден, она будет увеличиваться.
0: Ну,
1: но мы же прекрасно знаем, что вот тень от головы будет бежать гораздо быстрее, чем мы будем удаляться от фонаря. И вот уже новые вопросы. А насколько быстрее или во сколько быстрее эта тень бежит? И казалось бы, вот он очевидный эффект, но если мы придем домой и сделаем так, что, например, на стену будет отбрасываться тень от нашей ладони, то обнаружим интересный факт, что если мы, наоборот, будем удалять руку от источника света, который нам позволяет эту тень сформировать, то тень, наоборот, будет уменьшаться.
0: Уменьшаться,
1: да. А не увеличиваться, как в случае фонаря. И вот снова как бы запускается вот эта серия вопросов. Продолжаем дальше. Как бы мы сегодня лето. Мы подходим к берегу реки или, кому повезло, к берегу моря и смотрим туда. И первое, что всегда можно здесь отметить, получается ли у нас на глаз определить глубину водоема вот прямо рядом с нами. Как правило, мы ошибаемся и ошибаемся всегда в одну и ту же сторону. Нам
0: конечно
1: кажется, что водоем на самом деле мельче, чем он есть на самом деле.
0: Да,
1: можно и следующий эксперимент прекраснейший там провести, опять же, некое наблюдение, которое рождает вопрос, почему так, да? Если мы заметим какой-то камушек на дне водоема и попробуем палочкой в него попасть, ну, не вертикально, а все-таки так стоя на берегу, да, то есть под некоторым углом туда, то мы, как правило, с первой попытки
0: промахнемся,
1: в этот камушек не попадем.
0: Обязательно.
1: Да. Но что самое интересное, а куда промахнемся? Мы всегда будем промахиваться за камушек.
0: В одну и ту же сторону, конечно.
1: Чуть-чуть дальше, да, а не ближе. И вот эти вопросы, почему, почему и почему, они появляются. Совсем недавно в вашей передаче слышал замечательный вопрос, который вы как раз таки адресовали одному из своих экспертов. Эффект зеркала на автомобильной дороге. как раз в летнее время года очень хорошо такой эффект возникает, да? И вот опять же, а почему вот возникает этот зеркальный эффект? Вот это еще один из вопросов «почему». И вот, на мой взгляд, вот эти вопросы «почему», они могут на первом этапе, конечно же, адресовываться, ну вот, всему происходящему вокруг нас. То, что мы с вами сейчас описали, это явление природы, это, собственно говоря, какие-то явления, связанные с нашим бытом и так далее. Но это не ограничивает область вот тех вопросов, которые возникают. На мой взгляд, прекраснейшие еще объекты – это художественные фильмы, это мультипликация, это живопись, которую тоже надо учиться и надо не бояться как-то вот смотреть глазами физика. Понятно, что профессиональный физик, он эти вопросы сразу подмечает, какие-то эпизоды, ляпы, иногда наоборот правильную трактовку тех или иных ситуаций. Но вот тот, кто только начинает входить в мир физической науки, вот тоже нужно не бояться это делать. Вот мне очень хрестоматийно нравится, скажем, просто несколько примеров приведу, опять же, замечательный наш мультфильм «Ну, погоди». Да. Практически классика одного из интереснейших вопросов школьного курса физики. Помните ситуацию, когда заяц на теплоходе убегает от волка, а волк пытается его догнать на паруснике.
0: Да-да-да, начинает дуть.
1: Да, и начинает дуть в парус. И вот здесь интереснейшая физика начинается, потому что это вот, ну, великолепнейший физический ляп, который есть, потому что стоя на

0: сколько миль прошел. Еще как.
1: Вот, поэтому, и вот в этот момент, как только этот вопрос появляется, да, действительно появляется, видите, и специальная терминология. И тут неожиданно как-то можно быстро открыть сегодня это в легком доступе, да, и узнать что-то про движение гауссами. И можно сделать еще...
0: Я прошу прощения, уважаемый Антон Александрович, прервемся буквально на полторы минуты и вернемся к вашему увлекательному рассказу.
2: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк.
2: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
4: Телефон рекламной службы в Вологде. 26 60 60.
2: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Джек Лондон. Смок Белью.

0: Маяк. Школьная программа для взрослых.
1: Антон Александрович, я сейчас с большим удовольствием слушал отрывок из «Смока Белью» Джека Лондона. Вот тоже такой простой, казалось бы, вопрос. А при какой температуре воздуха на Юконе нарты будут, при всех прочих равных, ехать с максимальной скоростью? Вот. То есть это же можно вычислить. И почему? И такие вопросы, вот, глядя по сторонам, это их очень
2: много. Конечно. Вот, да, и вот и самое главное, не бояться их задавать, и самое главное, пытаться отвечать. Сегодня мы, благо, находимся в очень интересном состоянии, когда у нас огромное количество информационных источников. Когда мы с вами были сильно моложе, это было сложнее.
1: Конечно.
2: Пойди, найди еще ту самую книжку, да, добейся как бы возможности поговорить с кем-то знающим об этом вопросе. Сегодня это действительно делать гораздо проще. Поэтому вот эти вопросы нужно задавать. Но я все-таки здесь следующий компонент. Это, конечно же, эксперимент. Делать эксперимент обязательно. Особенно пока ребята еще недостаточно взрослые, когда им еще действительно этот возраст почемучек, он есть, накапливать вот этот вот жизненный опыт очень интересно. Но я почему-то уверен, что и взрослому человеку, и старшекласснику всегда может показаться интересным сделать тот или иной эксперимент. Ведь сегодня огромное количество, мы как раз живем в уникальную эпоху, огромное количество таких, я бы их назвал так, значит, видеовызовы или видеочелленджи, которые дополнили, собственно говоря, видеороликами все информационное пространство. И действительно, сегодня мы находимся в уникальности. А как отделить правду от вымысла? Как отделить действительно эксперимент от какого-то видеомонтажа или генерированного видео? Да самый хороший способ по-галилеевски просто-напросто экспериментально это проверять. Поэтому, если вы увидели, что, ну, например, да, скажем, видеоролики кто-то бросил в стакан с газированной водой,

0: да, хорошо газированный кусочек шоколадки или виноградину, и вы видите, как она периодически начинает то всплывать, то снова погружаться, вот такие совершая повторяющиеся движения, сразу же, конечно, должен возникать вопрос, а правда это? Ага. Или это какой-то монтаж? Да, ну, самый простой способ, ну, сразу же повторить этот эксперимент и действительно понаблюдать, увидеть, потому что открывается много-много интересного. И вот так практически с любым занимательным экспериментом, который только можно себе представить. Мне очень нравятся эксперименты со всевозможными волчками, которые можно изготавливать. Один из любимейших волчков, это так называемый волчок Томпсона. Есть уникальная история с ним, я думаю, наши слушатели обязательно это сегодня попробуют сделать. Есть фотография, на которой два нобелевских лауреата, Нильс Бор и Паули, сидят на корточках, в костюмах, в галстуках, и что-то там на полу происходит у них. На самом деле они вращают вот этот самый китайский волчок, или волчок Томпсона. Его особенность в том, что он выглядит как шар чуть срезанный, и ножка у него такая небольшая, да, как грибок. Да. Вот. Да, и да. При вращении он совершает невероятное. Он поднимает свой центр тяжести и перескакивает на эту самую ножку. И дальше удерживается во вращении. Вот такой волчок прекрасно можно сделать из сливы личи, из косточки сливы личи. И, в принципе, китайские ребятишки постоянно до сих пор это делают. То есть у них такая забава есть. Поэтому вот эти эксперименты, они обязательны. Но я вот еще хотел бы все-таки вернуться к нашему началу. Язык физики очень сложный, но вот как только первый этап вовлеченности такой в науку происходит за счет экспериментов, наблюдений и так далее, уже и появятся потребности, появится еще и вовлеченность и удовольствие от умения использовать этот математический язык. Ну, например, приведу быстрый пример, все хорошо представляете там аттракцион «Мертвая петля», да, когда тело, собственно говоря, проходит полный круг. Вот с какой высоты нужно пустить тело без начальной скорости, чтобы оно прошло по мертвой петле. И вот здесь знание математических формул, физических законов позволяет это предсказывать. Очень быстро на листочке бумаги знающий оценит, что это примерно 2,5 радиуса этой петли. Но это без учета трения, сопротивления и так далее.
1: Значит, разумеется.
0: Надо чуть-чуть больше. А теперь интереснейшая штука. А что, если удалить небольшой участок этой самой мертвой петли, верхний участок, как бы вырезать его, и там тело должно перелететь с одной дужки на другую? И вот опять вопрос. А надо выше теперь пускать или ниже?
1: Или ниже,
0: И оказывается очень интересный текст, что интуитивно, наверное, из чувства страха нам кажется, что надо с запасом пустить выше.
1: Выше.
0: Но особенность движения такова, что там тело между двумя этими краями будет двигаться по параболе, а физика и математика это как раз-таки покажут. И пускать чуть с меньшей высоты, нежели для, чем эти 2,5 радиуса. Ну, опять же, без учета трения.
1: Ну, да.
0: Поэтому любые такие вещи, они действительно позволяют и просчитать, и научиться предсказывать. И тогда ты получаешь еще больше удовольствия. Ну и, наверное, вот понимая, что время у нас убегает стремительно, я бы все-таки хотел порекомендовать. Мы с летом встречаемся с вами, поэтому наверняка есть время. Вот всегда спрашивают, а где вот посмотреть все-таки? Что почитать, что послушать. Вот я бы хотел несколько просто примеров. Ну, конечно же, если мы говорим, что почитать, то читать, конечно, надо начинать с классики жанра, с Якова Исидоровича Перельмана.
1: Конечно,
0: замечательнейшие подборки. Все, что касается занимательной физики, просто невероятная вещь. Для тех, кто делает первые шаги и чуть побаивается формул, я бы порекомендовал очень хорошие вещи, выпущенные нынешним ректором с авторами Ливановым, Фистерха, «Физика без формул», так называемая книжка. Очень интересно, хорошо, добротно написано. Я бы очень порекомендовал ее тоже, в общем-то говоря, здесь почитать, посмотреть. Дальше, что посмотреть? Вот и все равно из всей классики я бы рекомендовал, особенно тем, кто постарше, нашей взрослой аудитории, посмотреть два учебных таких научно-популярных советских фильма. Один называется «Физика в половине десятого».
1: О, я помню его.
0: Физику атома и атомного, и астрофизику атома, да, и элементы квантовой механики. И второй замечательнейший фильм «Что такое теория относительности».
1: Спасибо огромное, Антон Александрович. А слушать надо нашу программу, когда вы приходите к нам в гости. Я буду этого ждать с нетерпением. Дорогие друзья, спасибо всем, кто был сегодня с нами. Остается на маяке, мне кажется, с нами интересно. Пока.
2: Шестнадцать часов в Москве.
3: Новости.
2: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России за сутки просили объекты транспортной, энергетической инфраструктуры и логистические центры, которые используются в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника. За сутки нанесено поражение живой силе техники двух бригад и двух полков ВСУ в районах населенных пунктов Просина, Ивановка, Васильковка, Днепропетровской области, Зоревка, Никольской и Мировка Запорожской области. Противник потерял более 355 военнослужащих, 4 боевые бронемашины, 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня, 2 артиллерийских орудия, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и станцию радиоэлектронной борьбы. Российские войска ночью продолжили наносить удары по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. По данным Минобороны, высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками в порту Одесса были поражены резервуары с горючим, предназначенным для обеспечения ВСУ, а в порту Николаев морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров. Кроме того, в Черном море, в 8 километрах восточно населенного пункта Затока, было поражено судно, перевозившее военное имущество. Владимир Путин поздравил российских десантников с Днем воздушно-десантных войск. Телеграмма президента опубликована на сайте Кремля. Глава государства выразил уверенность, что личный состав ВДВ и впредь будет достойно решать поставленные задачи и вносить значимый вклад в обеспечение обороноспособности, суверенитета и национальной безопасности страны. К военнослужащим, к десантникам, к участникам спецоперации, ветеранам обратился командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский.
4: 7 наших соединений и 16 воинских частей награждены орденами. 13 частей в ходе специальной военной операции стали гвардейскими. 111 военнослужащих удостоены золотой звезды Героя России. А всего десантникам за время боевых действий вручено более 135 тысяч государственных наград.
2: Министр обороны Андрей Белоусов также поздравил военнослужащих ветеранов с Днем воздушно-десантных войск, отметив, что 111 десантников удостоены звания Героя России. Белоусов заявил, что девиз бойцов в голубых беретах «Никто, кроме нас» точно отражает славную историю ВДВ и характеризует их основное предназначение – выполнять ответственные задачи на самых сложных и опасных участках. Пострадавших и разрушений при инциденте с украинским беспилотником, обнаруженном у здания третьего энергоблока Запорожской АЭС, нет, сообщила пресс-служба атомной электростанции. Там уточнили, что беспилотный летательный аппарат был обнаружен в непосредственной близости от здания третьего энергоблока у стены в районе переходной галереи, в которой ежедневно перемещается персонал станции. В пресс-службе добавили, что радиационный фон не превышает естественных значений после атаки ВСУ. При этом там отметили, что украинские атаки создают риски ядерной безопасности. Они ведутся в непосредственной близости от объектов, имеющих критическое значение для эксплуатации. Ранее глава «Росатом» Алексей Лихачев сообщил, что украинский беспилотник ночью ударил в нескольких метрах от реакторного отделения третьего энергоблока «Запорожская АЭС». Взрыва не произошло. По словам Лихачева, в ночь на воскресенье боевой дрон ВСУ поразил галерею, соединяющую все энергоблоки атомной электростанции. Глава «Росатом» отметил, что обстрелы ВСУ города спутника Запорожская АЭС, Энергодара и района самой станции продолжаются ежедневно. Более 3000 испанских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов развернуты в Сеуте для обеспечения безопасности на фоне миграционного кризиса, сообщили РИА Новости власти города. В ближайшие дни к операции присоединятся сотрудники морской службы гражданской гвардии. Они будут задействованы в контроле прибрежной зоны и морской границы. Накануне испанские правоохранители установили плавучее 500-метровое заграждение на морском участке границы испанского эксклава Сеуты с Марокко, чтобы затруднить новые попытки мигрантов пробраться в город. Напомню, на этой неделе испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. В пятницу власти города заявили, что около 60 тысяч человек прорвались за сутки в Сеуту. При этом население самого города составляет около 85 тысяч человек. Жара в Москве окрепла до 30 градусов в третий раз с начала лета. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС, сделанные на основе данных гидрометцентра о температуре воздуха на главной городской метеостанции на ВДНХ. Ранее столбики термометров летом достигали отметки в плюс 30 10 июня и 2 июля. Согласно прогнозам синоптиков, сегодня воздух в Москве может прогреться до 32 градусов. В связи с этим в столице действует оранжевый уровень погодной опасности. Между тем, как рассказал ранее ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова, жара в столичном регионе задержится ненадолго, уже завтра она пойдет на спад. Однако теплая погода на следующей неделе сохранится. В понедельник температура воздуха в Москве составит 26-28 градусов. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
3: Погода.
2: Сейчас в Москве плюс 30. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, завтра местами кратковременный дождь. Днем в северной столице 20-22 градуса.

0: Маяк. Избранное. Летняя коллекция. Как знать на маяке.
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами инженер-эколог Елена Гробовская. Елена, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Сегодня хотим обсудить, как человек переделал планету под себя. Начнем мы, конечно, с пещер, откуда мы все вышли. Но для начала хотелось бы выяснить, вообще человек, он взялся-то откуда? Я-то думал, что это неизвестно никому, что есть теории, и люди, ученые, так сказать, спорят.
3: Это Адама и Евы.
1: Вот.
3: Известно же.
1: Вот, понимаешь? Вот, да, одна из теорий. Но Елена знает, оказывается, откуда мы взялись, Елена.
2: Мы можем сказать, откуда мы взялись, если мы посмотрим на наше тело и сравним его с телом любого другого млекопитающего. Мы увидим то, что
3: дельфина.
2: Все... Дельфина. Или коровы, или хомячка, кому как больше нравится. И мы увидим то, что все наши системы...
1: Лемура.
2: Лемура, пожалуйста, тоже прекрасное животное. И ленивец.
1: Тоже
2: хорош.
1: Почему
2: нет? Вот, все наши системы органов точно такие же, как у прочих млекопитающих. Наш мозг работает по большей части тоже, как у прочих млекопитающих. Мы выдаем рефлексы такие же, как прочие млекопитающие. То есть мы сильно не отличаемся от прочих других видов, которые возникли на нашей планете. Вот, они возникали в разное время, у разных видов есть определенная продолжительность жизни, и вот в какой-то момент возник человек. Но что самое интересное, человек не единственный вид, скажем так, наш вид называется Homo sapiens. Мы это знаем, да, человек разумный. Но оказывается, на нашей Земле был не только Homo sapiens, но и параллельно с нами жило еще 4, 5 или даже 6 видов людей, которые существовали вместе с нами параллельно. Но при этом
3: сейчас... может, они и сейчас существуют?
2: Мы можем поговорить про криптозоологию, вспомнить снежных людей. Есть люди, которые увлекаются, верят в них, но наука это не подтверждает и не одобряет. Вот, но при этом такие версии есть о том, что действительно где-то есть еще виды-двойники, это называется, то есть виды, которые очень похожи на нас, но не мы, но мы их не видим. Поэтому все может быть, но ученые пока ну, эти да, идеи там, не
1: там,
2: поддерживают.
1: Там же были виды неандертальцы, как я знаю, кроманьонцы. То есть они все вроде были людьми, но они были не Homo sapiens.
2: Они были не Homo sapiens. Ну, во-первых, неандертальцы. Они жили в Европе, Азии. Вот. И они были ничем не хуже нас. Да, почему? Во-первых, они были... низкорослые и очень мускулистые. То есть по силе они нас превосходили в разы. У них очень хорошо была развита мышечная масса. Если предположить, что они были не очень развиты умственно, это тоже неправильно, потому что их мозг был по объему больше, чем наш. Вот, то есть они обладали большим развитым мозгом. Кроме того, они носили одежду, они хоронили своих предков. То есть вот процесс похорон является одним из знаковых в том, что человек является человеком. Потому что большинство животных, если погибают сородичи, они просто отходят, ну, проходят мимо, да, не обращают на это внимания. Испытывают какие-то эмоции, да, но при этом как бы процесс, вот, когда хоронят, нет. У людей такой процесс есть, и это отделяет нас от животных. То есть вот такой простой. И вот неандертальцы, они тоже хоронили своих предков. Кроме того, у них была развита медицина. То есть они могли заращивать кости, они могли делать какие-то простые манипуляции медицинские, что говорило о том, что они были достаточно высоко развитыми. Но мы их вытеснили. Homo sapiens вытеснил неандертальцев, потому что неандертальцы не умели договариваться между собой. То есть у них были проблемы с социальными взаимодействиями. Они жили небольшими группами, и эти небольшие группы, изолированные друг от друга, они были просто... они не могли выстоять против... Homo sapiens,
1: они не могли объединиться, как могли объединиться
2: они
1: Homo sapiens.
2: Они не могли договориться, вот в чем дело. То есть, как бы они каждый жил хорошо и неплохо, да, но при этом противостоять нам они не могли. Поэтому постепенно они исчезли с лица нашей планеты. Еще есть такие замечательные люди, которые жили раньше. Это денисовцы. Они жили, Homo denisicus, они называются, по-моему, а жили они в Сибири, Китае, в Тибете, и это небольшая популяция была. Вот, эта небольшая популяция очень хорошо освоила горные районы, при этом из-за того, что их численность была крайне мала, они тоже как бы, к сожалению, погибли. Потом были люди, какие у нас, человек флоренский, очень интересный, в Индонезии на острове Флорес жили люди, которые были... обитали только на одном острове. И так как они не могли перемещаться между другими островами. Угу. То есть у них гены, было близкородственное скрещивание, то есть маленькая группа,
1: просто
2: да,
1: вымерли,
2: они
1: да.
2: просто вымерли от того, что накапливались генетические мутации, дети рождались нездоровыми, и как бы они сами себя поглотили.
3: А неандертальцы с Homo sapiens тоже никак?
2: А я сейчас про это расскажу. Еще был интересный человек прямоходящий, вот самый такой... Долго Homo erectus он называется, который дольше всего прожил на нашей планете. Он выходит родом из Африки, как и мы с вами. Мы же тоже произошли из Африки. Вот, но при этом тоже он как бы использовал шкуры для одежды, использовал простые копья, но при этом, когда наступил ледниковый период, он не смог адаптироваться. Вот, получилось так, что похолодание привело к тому, что люди не смогли утепляться, находить подходящие пещеры, как-то опять-таки кооперироваться, то есть они постепенно погибали, и выжил только Homo sapiens, то есть наш с вами общий предок.
1: Homo sapiens, получается, пережил ледниковый период, сумел, да?
2: Успешно пережил, скажу. Вот, и получается так, что среди всех видов человека Homo sapiens является самым адаптивным. То есть наша особенность, то, что мы обладаем самыми адаптивными способностями из всех видов, которые обитают на нашей планете. То есть мы не просто адаптируемся под среду, мы начинаем изменять эту среду под себя. А каким же образом это произошло и почему люди, как бы генетически, имеем ли мы гены других видов людей?
3: Межвидовые гибриды?
2: Да. Оказывается, человечество, которое жило на нашей планете, вот все эти перечисленные мной виды, они могли скрещиваться между собой. И у нас, в наших генах, содержатся гены и неандертальцев, и других людей.
1: И
2: да,
1: даже Homo erectus.
2: И даже Homo erectus.
1: Ничего себе.
2: Скажу больше.
3: А денисовцы?
2: И денисовцы тоже. Да, то есть как бы все эти люди, они так или иначе. Единственное, с кем мы не могли пересекаться, это вот из Индонезии с человеком, потому что он жил на отдельном острове, как бы генетически не соприкасался с остальными видами людей. То есть мы гибриды. То есть мы относимся к виду Homo sapiens, но при этом в наших жилах течет очень много, ну не очень много, от 1 до 4%, но это много, крови других видов людей. Вот. И нам это очень сильно помогает выжить. Например, от неандертальцев у нас иммунная система. То, что мы можем противостоять всяким заболеваниям, мы можем охлаждаться и при этом как бы согреваться и не болеть. То, что мы можем противостоять вирусам и бактериям. То есть вот это нам дает ген, который достался нам от неандертальцев. Угу. И мы его активно используем.
3: А выбор профессии можно объяснить ведущим геном?
2: Я думаю, нет ведущего гена. То есть мы же являемся такими сосудами, которые несут в себе гены. И когда мы встречаемся с другим таким же сосудом, может произойти неожиданность. То есть гены бабушек, прабабушек, прапрадедушек, неандертальцев и кого угодно могут выйти на передний план. То есть у нас в организме есть гены доминантные, которые мы с вами видим. То есть это цвет волос, это цвет глаз, цвет кожи, поведение, телосложение и так далее. А есть гены рецессивные. То есть мы их носим глубоко внутри своего организма, глубоко внутри генома. И получается так, что когда два рецессивных гена встречаются, ну, например, у вас и вашего партнера или партнерши, получаются дети, у которых вот эти гены рецессивные, становятся доминантными. Таким образом, могут получаться там внезапный цвет глаз, цвет волос, внезапный характер. Да, вот если, например, папа с мамой очень мягкие, очень такие, любят договариваться.
3: В семье москвичей родился негритенок,
1: да,
3: это нормально.
1: Это рецессивные гены, да.
2: Негритенок это все-таки сложно, потому что есть гены, которые в приоритете. Доминантные, например, карий цвет глаз является доминантным. Вот, и поэтому, если мама кареглазая, а папа голубоглазая, то, скорее всего, ребенок будет с карими глазами. Но при этом может получиться и так, что у двух голубоглазых родителей рождается кареглазый ребенок. То есть вот бабушки, дедушки, прабабушки сыграли свою роль. Вот, помимо иммунной системы, что еще? Кожа, волосы, биоритмы и депрессии тоже мы взяли от неандертальцев. То есть то, что мы зависим от циркадных ритмов. То есть это ритмы сна и бодрствования. То, что нам может быть грустно, когда мало света.
1: Депрессивные неандертальцы вообще виноваты.
2: То есть получается, что вот эти гены депрессии, а мы сейчас с вами, ну, предрасположенности к депрессии, так скажем. То есть ген не дает четкую гарантию того, что что-то у нас в организме случится. А вот предрасположенность к этому – да. Вот, неандертальцы тоже повлияли на нас так, что, например, склонность к депрессии мы можем получить, например, из-за того, что долго не видим солнечного света. Поэтому если начинаем грустить, сразу отправляемся на прогулку или куда-то, где поюжнее. Таким образом с ней
3: будем. Душим в себе неандертальца таким образом.
2: Да, да. А еще свертываемость крови тоже очень интересно. То, что неандертальцы, они же были очень сильными, выносливыми, мускулистыми. И они как бы получали много травм. Вот, ну, там, травмировались на охоте, да, на каких-то внутренних стычках. И у них была очень хорошая свертываемость крови. То есть очень быстро зарастали раны. И вот то, что на нас... Вот есть же люди, например, у которых все очень быстро зарастает, да? То есть вот поцарапались, и буквально на следующий день ничего не осталось. А есть люди, у кого прям очень долго срастаются порезы, всевозможные там царапины. Вот это все тоже зависит от гена, который достался нам от неандертальцев. То есть насколько у нас быстро сворачивается кровь и насколько хорошо зарастают раны.
3: Недоговороспособность – это тоже от неандертальцев, которые не могли договориться.
2: Да, то есть если человеку сложно входить в какие-то социальные взаимодействия.
3: Бескомпромиссный человек, да, это
2: неандертальцы. Возможно, это оттуда. То есть вероятность...
1: Homo sapiens победил, потому что он был более социальный, да. Социальных связей больше было.
2: Вот, кроме этого, у Homo sapiens очень интересные моменты. То есть, ну вообще, что позволило Homo sapiens захватить нашу планету? А вот то, что мы сейчас с вами смотрим, да, и видим вокруг себя, да, по телевизору, когда мы пролетаем на самолете над поверхностью нашей планеты, мы же видим такой захват, да. То есть мы видим все меньше природных территорий, все больше городов, дорог, да. То есть для планеты это такой захват территории одним видом.
1: Вы знаете, я вот вспоминал буквально вот перед нашей беседой вчера фильм «Матрица», где агент Смит рассказывал о том, что есть только одно существо на Земле, подобное человеку, которое захватывает территорию, все уничтожает и двигается дальше. Это вирус, говорил он. Человечество – это вирус этой планеты.
2: Да, есть такая теория, главное, вирус, который пытается проникнуть за пределы планеты. Мы же пытаемся полететь в космос.
1: И там все захватить.
2: И там тоже захватить. У нас пока не получается, но у этого есть последствия. Кстати, вот по поводу, перескочу немножко. Когда мы летим в космос, от нас остается очень много космического мусора. То есть обломки ракет, каких-то пусковых установок, еще чего-то. Они летают вокруг нашей планеты кольцом. И поэтому наши попытки ее покинуть оставляют следы. И эти следы заметны даже вот, ну, как невооруженным глазом. И, возможно, в дальнейшем вылет с нашей орбиты куда-то на другие планеты, скажем, он будет затруднен тем мусором, который мы сейчас оставляем.
3: А может, мы наоборот прилетели на Землю с Марса? Планета Фаэтон.
2: Все может быть. Но пока, опять-таки, достоверных подтверждений этого нет. Но при этом куча теорий о том, что да, действительно, жизнь на Земле может... Ну, не жизнь на Земле, а человек может иметь какое-то космическое происхождение. Конечно, есть, но они бездоказательные. Вот. Но при этом, раз так мы хорошо адаптируемся, значит, чем-то мы обладаем. Вот, чем обладаем? В отличие от других животных. И почему человек захватил нашу планету? Во-первых, это прямохождение. Вот, этим качеством обладали все виды человека.
1: Ну, обезьяны тоже прямоходящие.
2: Да, но не совсем.
1: Ну, вот не совсем.
2: Обезьяне взять мешок и понести его на плече тяжело.
3: А как же концепция господства в воздухе? Почему не птицы главные? Ведь они летать умеют. Кто выше, тот и больше энергии.
2: Головной мозг и отсутствие социальных взаимодействий. То есть птицы практически не умеют договариваться. Вот, то есть они действуют инстинктивно, например, когда они совершают какие-то перелеты. Вы когда видели, наверное, гусиный клин или клин журавлей, вот как они летят, очень интересно. Да, у них есть внутренний компас. Откуда они знают, откуда нужно лететь? Они же летят одним маршрутом каждый год. И при этом это четкая стая, когда есть вожак, за ним дальше какие-то птицы распределяются по уровню их выносливости и физической подготовки. И птицы чувствуют это. То есть они не договариваются между собой. Коммуникации нет. То есть у них все это на уровне чувствительности. Да? А человек может договориться. Причем, что удивительно, люди могут договориться, не являясь родственниками и не обладая какими-то связями. То есть мы можем приехать в любую страну. И если мы знаем язык общий, да, например, английский у нас общий язык, мы можем договориться с совершенно незнакомым человеком, например, спросить у него дорогу. И он нам ее скажет, и мы его поймем. А даже если мы не обладаем языка, то на уровне жестов, там, домик, больница, гостиница, еще что-то, мы можем объяснить. И любой человек на нашей планете нам скажет, куда идти, и постарается помочь. Вот у животных такого нет. То есть это удивительное качество человека, то, что он может договариваться между собой и чувствовать последствия своих действий.
3: Почему эволюция не дала нам крылья? Почему до сих пор как-то странно так все складывается? Даже пегас есть в мифологии, а человека с крыльями нет.
1: Бы... Икар был в мифологии.
3: Так у него крылья-то восковые.
2: Представьте, если бы у нас получилось так, что у нас появились крылья.
3: Да.
2: Мы бы, наверное, ну, быстрее нашу планету освоили, тогда бы у нас не было рук, потому что у человека есть два пояса конечностей. Верхние конечности – это руки, и нижние конечности – это ноги.
3: Но почему нет генетической ошибки, чтобы вот крылышки не зародились в лопатках?
1: Это ангелы.
2: Это, да, то есть с точки зрения анатомии у нас есть два пояса конечностей. Каждый пояс конечности держит две пары конечностей. Uh-huh. Это есть у всех животных, которые мы наблюдаем на нашей планете. Соответственно, если бы у нас выросли крылья, uh-huh. тогда бы у нас атрофировались руки.
3: Руки.
2: И без рук мы бы не смогли построить нашу цивилизацию.
3: Uh-huh. Вот. А нужно кисть... скреститься с жуком.
2: Давайте не будем ни с кем скрещиваться.
3: И так уж наскрещивался с неандертальцами и зеницами.
2: Хватит уже. Получается, что кисть, про которую мы говорим, да, которая могла бы у нас атрофироваться из-за того, что выросли крылья, она вообще удивительный орган, да, и благодаря кисти наш мозг развивается. То есть, во-первых, моторика. Все мы знаем, что развитие головного мозга зависит от развития мелкой и крупной моторики. Поэтому деток маленьких учат чему делать? Учат рисовать.
3: Да, там,
2: пальчиковые краски, пластилин, да, и людей пожилого возраста тоже просят делать пальчиковую гимнастику, работать руками, там, шить, вязать, бабушки любят. Для чего? Для того, чтобы мозг поддерживался в каком-то
3: пельмешки
2: хорошем состоянии.
3: Пельмешки лепить, кстати, тоже.
2: Пельмешки лепить очень полезно, а главное, вкусно и экологично. Да. Вот, получается, что развитая кисть и противопоставленный большой палец, они дали человеку очень хорошую фору для того, чтобы взять и захватить нашу планету. Вот, это объемный мозг, то есть наш мозг удивительный. Он действительно больше, он не просто больше, чем у большинства животных, в нем очень много извилин. То есть, если предполагать, что объем мозга зависит, от него зависит все, это не так, потому что количество извилин влияет на многое. То есть,
1: так, именно... может, у неандертальцев был мозг большой, а извилин мало.
2: Возможно. Мы не можем об этом судить по одной простой причине, то, что мы же получаем окаменевшие останки, да, ну, то да. есть мы мозг неандертальца сейчас не можем откопать и на него посмотреть, потому что мягкие ткани разрушаются, поэтому увидеть его вот воочию и сравнить, как они выглядели, только это какие-то гипотезы, либо по остаткам биологического материала. Поэтому вообще все, что касается древних времен, вымерших животных, вымерших видов людей, это все равно является гипотезами, а не вот таким, не истиной, да, потому что поздороваться мы с ними не можем, поговорить, почему они не жили, и что случилось, мы не можем. Поэтому вообще вся история, особенно из той палеонтологии, они у нас основаны прежде всего на каких-то гипотезах, на том, что мы можем проверить. То есть, например, генетический анализ, когда находят кости вымерших животных и человека, либо пласты культурные, да, когда мы смотрим, вот, что преобладает в культурных пластах. Например, наш культурный пласт будет... ну, как бы в нем будет очень много куриных костей. Потому что человечество развело столько куриц, что ну, очень много людей сейчас.
1: Ну, потому что это вкусно.
2: Это вкусно, они очень быстро растут, они быстро размножаются, они нетребовательные, поэтому.
1: Яйца делают.
2: Яйца. Нам. В нашем культурном слое будет очень много костей.
3: Именно куриц, да?
2: Именно куриц, да.
3: То есть это не перепелки, не голуби.
2: Ну, мы же едим, чай. Что
1: когда
2: у нас...
1: ты последний раз перепелку ел?
2: Нет, когда мы последний раз ходили в магазин, в супермаркет, мы там что видим прежде всего? Это куриное мясо. Куриное. То есть ни перепелок, ни голубей, а курица это такая доступная.
3: Бройлеры.
2: Доступная, вкусная, полезная пища, которая как бы очень быстро размножается и имеет невысокую цену. Так что очень удобно. И человек, помимо того, что сделал, у него еще наличествуют очень интересные социальные аспекты. Это, во-первых, наличие причинно-следственных связей. То есть человек анализирует то, что происходит. И анализировать он начал это очень давно. То есть он планирует и прогнозирует то, что будет.
1: Давайте мы сейчас сделаем паузу, да, обдумаем уже все, что услышали про логические связи, что человек планирует, и вернемся к нашему разговору после выпуска новостей. И я надеюсь, что уже мы перейдем к тому, как человек захватил нашу землю, потому что так более-менее поняли мы, что такое человек, а как он захватывал, поговорим.
2: В своих планах он это не учел.
1: Да. Инженер-эколог Елена Гробовская с нами. Продолжим после выпуска новостей.
0: Как знать?

0: вижу цель, не вижу препятствий.
1: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
2: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ.

круглосуточно ру. 6+. Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 16:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. По данным Минобороны России, за сутки нанесено поражение живой силе техники 3 украинских бригад в районах населенных пунктов Толстодубово, Степовое, Киеница в Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием 4 украинских бригад в районах населенных пунктов Пионер, Липцы, Васильевка, Большие Проходы, Прудянка, Зеленый Гай. В Харьковской области ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, боевую бронемашину, 18 автомобилей, 5 артиллерийских орудий, станцию радиоэлектронной борьбы. ВСУ с помощью беспилотника ночью ударили в нескольких метрах от реакторного отделения 3-го энергоблока Запорожской атомной станции, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, украинский боевой дрон поразил галерею, соединяющую все 6 энергоблоков и предназначенную для перемещения персонала. Взрыва не произошло, уточнил Лихачев. Он отметил, что подобные действия Киева создают прямые риски для ядерного объекта и являются очередным примером попыток целенаправленных атак на ядерную инфраструктуру. Глава Росатома также сообщил, что в субботу ВСУ попытались атаковать хранилище отработавшего ядерного топлива Запорожской АЭС. По словам Лихачева, дрон, который не сдетонировал, был обнаружен в непосредственной близости от здания хранения транспортера, уникального транспортного средства, предназначенного для перемещения контейнеров с отработавшим топливом. Еще 8 категорий граждан Украины потеряли право на отсрочку от мобилизации, передает РИА Новости. Речь, в частности, идет о студентах-аспирантах заочной или вечерней формы обучения, также получающих второе или третье высшее образование, многодетных мужчинах за должностью по алиментам, лицах, работающих на предприятиях, организациях Министерства обороны Украины, лицах со статусом ограниченно годен из-за отмены данной категории на Украине. Как напоминает РИА Новости, мужчины на Украине всеми силами уклоняются от призыва, бегут из страны, прячутся в домах, не выходят на улицу. Между тем, сотрудники украинских военкоматов постоянно злоупотребляют полномочиями, избивают, задерживают мужчин для отправки в ряды ВСУ. Тысячи американцев вынуждены покинуть свои дома на северо-западе США в штате Вашингтон в городе Спокан из-за бушующих лесных пожаров, сообщает газета «Нью-Йорк Таймс». Огонь подобрался к жилым районам, объявлен режим чрезвычайной ситуации. По словам губернатора Боба Фергюсона, рекордно продолжительная засуха. Сильные ветры создают опасные условия по всему штату. Ранее Национальная метеослужба США сообщила, что западное побережье страны накрыло экстремальная жара. В ряде районов прогнозируют критически пожароопасные погодные условия. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра Фобоса, в Санкт-Петербурге завтра местами кратковременный дождь, днем в северной столице плюс 20-22. В Москве в понедельник без осадков, ночью в городе плюс 17-19, днем 24-26 градусов. Сейчас в Москве плюс 30.

0: Маяк.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня продолжается программа второго тура. И в эти минуты Оренбург принимает на своем поле петербургский «Зенит». Идет уже 31-я минута матча. Счет 1-0 в пользу подопечных Сергея Симака. Единственный мяч на 6-й минуте забил Максим Глушенков. Также сегодня состоятся матчи «Краснодар-Факел» и «Ахмат-Спартак-Москва». В первой лиге продолжается программа четвертого тура. В эти минуты проходит два матча. Ульяновская «Волга» принимает на своем поле «Челябинск». Идет 36-я минута встречи, и «Челябинск» ведет со счетом 2-0. А тульский «Арсенал» пока что переигрывает московская «Торпедо» со счетом 1-0. Здесь идет 70-я минута. Еще в одном матче екатеринбургский «Урал» в гостях со счетом 3-0 переиграл «СКА Хабаровск». Россиянка Мария Жовна завоевала золото в соревнованиях одиночек легкого веса на чемпионате Европы по академической гребле в Италии. На прошлом первенстве континента она заняла 3-е место в этой дисциплине. Мария Егорова и Мария Лазуренко стали победительницами этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Барнауле. В финале они были сильнее Арины Режиновой и Елизаветы Лутковой со счетом 2-0. Бронзовые награды завоевали Вероника Плотникова и Елизавета Губина. У мужчин бронза у Тараса Мыськива и Максима Сиволапа. Российские синхронистки заняли первое место в предварительном раунде соревнований в командной произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Позднее сегодня смешанные пары покажут техническую программу. Хоккейный автомобилист отдал шанхайским драконам в аренду на сезон защитника Даниила Малороссиянова. Ранее клуб из Екатеринбурга продлил договор с 20-летним россиянином на 2 года. Ставропольский «Галатасарай» близок к завершению сделки по переходу полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова. Об этом сообщают турецкие СМИ. Отмечается, что турки в значительной степени продвинулись в переговорах с 21-летним игроком, которому предлагают оклад в 5 миллионов евро в год и готовы заплатить за него 20 миллионов. И на этом о спорте все. До встречи.

0: Маяк. Избранное. Летняя коллекция. Как знать.
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами инженер-эколог Елена Грабовская. Мы говорим о том, как человек переделал планету под себя. И в первой части нашей программы мы, конечно, увлеклись и обсудили, как вообще человек появлялся, какие виды человеков, значит, существовали, так сказать. Татьяна Гарт меня осудит, но я все равно хочу сказать человеков. Вот. А сейчас хотелось бы, конечно, вот перейти уже к тому, как мы, как вирус, захватили эту планету. Ну, вообще, я предполагаю, поправьте меня, что, наверное, первое глобальное изменение было, когда человек все-таки из пещеры вылез и начал заниматься сельским хозяйством. И вот тут-то, наверное, все и началось.
2: Вообще, откуда человек вылез, непонятно.
3: Homo sapiens вылез из Африки. Ну, то есть, вообще, наши прародители были в Африке, потому что там прекрасный климат для того, чтобы появиться. Там тепло, там солнечно, там очень много доступной еды, то есть это много фруктов, все-таки фрукты, которые растут на деревьях, да, можно ловить массу животных, которые, опять-таки, питаются этими фруктами, то есть человек жил в достаточном количестве питания и приятной среде.
2: Ну, человек был мальчик с пальчик, наверное, такой маленький, да?
3: Нет, человек был, никогда не был маленьким.
2: Никогда
3: то есть,
2: не был
3: ну,
2: маленьким.
3: Поменьше, чем мы сейчас, то есть мы сейчас более высокие, почему? Потому что, опять-таки, медицина хорошая, потому что питание хорошее, то есть у Homo sapiens, который жил в пещере, питание было не настолько сбалансировано, там уж кого поймали, того и съели, конечно, а могли не поймать.
1: Сплошные жиры, так сказать, углеводов не было, скорее всего.
3: С углеводами была проблема. Почему? Потому что углеводы появились, когда мы дошли до земледелия.
1: Вот.
3: Но до земледелия сначала нужно дойти. И когда у нас в Африке человек столкнулся с тем, что ему пищи не хватает, вот углеводов как раз-таки не хватает, он стал совершать экспансию. То есть 200-300 тысяч лет в Африке Homo sapiens зародился, сколько-то прожил. И 700 тысяч лет назад человек пошел осваивать нашу землю. То есть мы начали изменять нашу землю, когда мы начали ее осваивать. Мы пошли на другие континенты. То есть в Индию и Австралию переметился наш человек по береговым линиям. То есть вдоль океана у нас много рыбы, которую можно легко ловить и ей питаться. Таким образом, перемещение человека в теплом климате с достаточным количеством пищи было как бы не...
1: А как он до Австралии-то добрался? Кораблей-то не было.
3: Плоты при этом были. Плоты. То есть перемещение было.
1: Как Тур-Хейердал, да, на Кон-Тики.
3: Ну так в Евразию и Ближний Восток человек же тоже добрался. И в Америку там 15-20 тысяч лет. То есть человек постепенно захватывал земли. Каким образом вообще, что ему позволило переходить из южных широт в северные? Человек освоил огонь. И тут понеслось. То есть вообще огонь как возможность изменять нашу планету сделала человека всесильным, но при этом облик нашей планеты пострадал еще тогда. Для чего огонь использовался? Прежде всего, можно было им обогреваться. Да? То есть, если мы разводим костер в пещере, все хорошо, мы можем приготовить пищу, приготовленная пища становится более калорийной. Почему? Она быстрее переваривается. Да? То есть, мы можем есть сырое мясо и переваривать его очень долго, получая меньше энергии. Мы можем мясо приготовить на огне, и оно переваривается в нашем организме быстрее, мы получим энергию быстрее. Вот. Кроме того, огневое земледелие позволило нам сводить леса. То есть изначально человек не планировал уничтожать деревья, но случайные пожары от его непотушенных костров привели к тому, что облик планеты начал изменяться из-за того, что леса начали сгорать. Вот. Когда человек понял, что это удобно, то есть, например, вы живете, у вас в лесу куча диких животных, можно лес рядом с пещерой сжечь, таким образом избавиться от навязчивых, агрессивных животных. Да.
2: А первый огонь он натер сухими палочками или это был удар молнии?
3: Очень сложно сказать, потому что вы же понимаете, что это было несколько племен, которые одновременно существовали на нашей планете. Да? И, возможно, кто-то натер, возможно, кто-то использовал огонь, который вышел из молнии. Скорее всего, его сохраняли в пещере как-то, потому что огонь был очень продуктивным. Можно было жить более выгодно и удобно. Кроме того, огнем можно было обороняться от противника, которые никогда не видели огня, понимали, что превосходство у тех, у кого есть огонь. И получается, что это защита, тепло, это огневое хозяйство. То есть дальше человек начинал заниматься активно огневым хозяйством, то есть специально сводить леса. И на момент становления человека наша земля была очень сильно облесена, то есть лесами было покрыто практически все. И вот сведением огневого хозяйства, огневого земледелия, получилось так, что достаточно большие территории стали лишаться леса. Это происходило и случайно, и специально, но наш облик нашей планеты начался изменяться как раз-таки, когда у человека появился огонь. Вот. И 10 тысяч лет назад закончился ледниковый период. И вот здесь человек очень сильно изменился в своих привычках, потому что, во-первых, в ледниковый период люди охотились на крупных животных, да, мегафауны ее по-другому называют. Это всевозможные мамонты, шерстистые носороги, это саплезубые тигры. Они, с одной стороны, представляли большую угрозу для человека, но при этом они были очень легкой и быстрой добычей, потому что загнал такого безобидного мамонта, куча шкуры, куча мяса, можно долго питаться. А когда они стали погибать, вымирать, и в том числе по вине человека, получилось так, что человеку нужно было что-то придумывать, чтобы адаптироваться и добывать себе пищу, в том числе мясо, более эффективно. Таким образом, человек от охоты и собирательства перешел к земледелию и скотоводству. То есть осознанно пахать землю, выращивать на ней какие-то зерновые культуры, которые, кстати, тогда же начали появляться, и выращивать животных. Это очень интересно, потому что вот эта неолитическая революция, ее по-другому называют, привела к тому, что начали меняться ландшафты на нашей планете. То есть вместо бескрайних степей стали появляться поля с монокультурами. То есть здесь уже глобальное вымирание видов идет. Да, если мы понаблюдаем, то же самое у нас сейчас происходит до сих пор. То есть представляете себе степь. Степь – это растительное сообщество, в котором присутствует очень много злаков. Вот, это очень много видов разных дикорастущих растений. Когда человек вспахивает землю, он высаживает только один вид растения. Ну или два, например, если мы берем пшеницу, да, или ячмень, или что-то. Соответственно, вот это биоразнообразие растительности, оно заменяется всего одним культурным видом. Таким образом, воздействие уже тогда на вымирание видов было огромным. То есть на огромных площадях были уничтожены растительные сообщества. Кроме того, эти растительные сообщества были местами для выпаса диких животных. А куда они делись, получилось так, что человек в процессе своей жизнедеятельности ввел такое понятие, как искусственный отбор. То есть мы с вами пошли против законов природы. То есть что такое естественный отбор? Мы знаем, да, что у нас выживает самый приспособленный. А в рамках искусственного отбора у нас выживает тот, кто нам наиболее выгоден. То есть курицы, коровы, овцы. То есть сейчас у нас биоразнообразие животных на нашей планете очень сильно сдвинулось, потому что культурных видов по биомассе у нас значительно больше, чем диких. Потому что если сложить вместе всех коров, свиней, куриц и прочих домашних животных, их будет значительно больше по биомассе, чем диких белочек, ежиков, лосиков и прочих животных, которые нам невыгодны.
1: То ну, есть конечно, нам... не маленькие, костлявые их есть не так.
2: Ну, белки мишки большие. Из Останкинского парка. Ни одной не видел.
3: У белок пики численности. То есть это природа сама регулирует количество белочек в парке. Очень интересное явление. То есть получается, что белка размножается на территории парка, очень любит, когда человек подкармливает ее орешками. У белок городских парков очень мало естественных врагов. Вот, соответственно, в какой-то момент белок становится в парке очень много. И получается так, что внутри них начинает резко возрастать уровень заболеваемости. То есть они болеют вирусами, паразитарными заболеваниями и так далее.
1: Как в мегаполисе. Заболеть легче, чем в деревне.
3: И получается, что когда численность белок в любом из московских парков становится выше, через несколько лет она резко падает, потому что паразиты, которые есть в их организмах, вирусы, не позволяют им пережить зиму. И выживают наиболее сильные приспособленные особи. Потом эти сильные приспособленные особи через несколько лет опять дают потомство, и количество белок опять возрастает. То есть здесь мы наблюдаем естественный биологический механизм, это пики численности.
1: Естественный
3: то много,
1: отбор.
3: То мало. Да, это естественный отбор. В отличие от искусственного, когда, например, если у нас сельскохозяйственные животные болеют, мы что делаем? Мы делаем и прививки, мы вакцины, да, мы боремся, мы даем антибиотики, если у них кишечная инфекция.
1: А потом пьем молочко с антибиотиками.
3: К сожалению, да. Ну, понятное дело, что оно проходит степень очистки, да, то есть мы не из-под коровы пьем молоко, мы как бы, это молоко безопасное совсем, вы можете пить его из пакета, но при этом, да, этим коровам давали лекарственные препараты, потому что иначе с ними произошло бы то, что
2: произошло.
3: А у нас растет
2: устойчивость к антибиотикам, и в итоге антибиотики на нас перестанут действовать, да, рано или поздно?
3: Нет.
2: Нет?
3: Не так, к сожалению. Ну, то есть они перестанут на нас действовать. Вы же знаете, что у нас есть антибиотики, например, там первого поколения, второго поколения, да, вот самые слабые антибиотики. И когда, например, вы ребенка ведете в поликлинику или сами идете, и требуется лечение антибиотиками, врач спрашивает, принимали ли вы ранее антибиотики. Если да, вам будут прописываться самые простые антибиотики вот первого поколения, и они на вас подействуют. Если вы уже принимали антибиотики до этого, то вам будут более новые антибиотики следующих поколений прописывать, потому что чем больше вы их принимаете, тем меньше они на вас действуют. То же самое касается вирусов и бактерий. Поэтому нужны новые и новые антибиотики для того, чтобы побороть бактерии.
1: Вечная гонка, кто быстрее. Продолжим наш разговор. Конечно, я чувствую, мы сегодня даже половину того, что хотели обсудить, не обсудим. Но будет повод продолжить. И в следующий раз после рекламы продолжим. Говорим о том, как человек переделал планету под себя. С нами инженер-эколог Елена Гробовская. Пока мы только к огню и сельскому хозяйству пришли. А впереди еще много интересного.

102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Юрий Михайлович Лотман. Литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления. Один из виднейших гуманитариев 20-го столетия. Маяк. Избранная. Летняя коллекция. Как знать?
3: Как человек переделал планету под себя? Обсуждаем эту тему с инженером-экологом Еленой Гробовской. И вот, ну, мы пока не очень далеко продвинулись, честно говоря, только от огня пришли к сельскому хозяйству. Человек выяснил с сельским хозяйством, в общем-то, конечно, начал серьезно изменять уже планету, потому что высаживал монокультуры, много чего-то, других культур, естественно, погибало и так далее. Ну, а после сельского хозяйства что-то серьезное до промышленной революции происходило?
4: Колесо изобрел, наверное, да?
3: Ну, колесо
5: да,
3: до этого
5: есть...
3: изобрел еще.
5: Здесь очень интересно то, что вот до промышленной революции все, что было сельским хозяйством, оно изменялось, но не сильно. Потому что, да, мы вывели очень много домашних животных. То есть мы превратили волка в собачку, мы превратили тура в овечку. Мы сделали так, что наши сельскохозяйственные культуры стали такими, как мы к ним привыкли. Да? То есть изначально пшеница и кукуруза были... с очень мелкими зернами, да, то есть початки были крупными, очень мелкими, и для того, чтобы набрать там целый амбар зерна, нужно было вырастить очень много этих культур. Чем дальше мы проводили искусственный отбор, тем крупнее становились наши зерновые культуры. То есть здесь мы вот в этот период, когда мы изобретали колесо, мы боролись за качество. Угу. Вот, мы пытались... пахать землю валами, коровами и лошадьми, но при этом там уже с участием колеса. То есть у нас человеческая сила, ее заменила животная сила. Но при этом все равно это была сила живого организма. Мы стали пшеницу более качественную есть, да, но при этом это была та же самая пшеница. Наши города увеличились, да, то есть появились крепости, появились крепостные стены, но при этом для природы разница между деревенькой без крепостной стены и с деревенькой с крепостной стеной разницы никакой. А стала появляться сеть дорог, по которым мы ездили на каретах, на телегах и так далее.
3: Но при асфальта этом... не было, да?
5: Асфальта не было, не было поднятых дорог, да, то есть у нас дорога это что? Это просто раскатанное поле, грубо говоря, да. Сейчас, если мы смотрим дорогу, это поднятое полотно, да, с стоком воды, то есть здесь мы наблюдаем изменение ландшафта. Тогда у людей такого не было. Поэтому, когда мы говорили, что там в России две проблемы, дураки и дороги, да, мы имели в виду что? То, что у нас просто по колее едет телега, она не поднята, вода не стекает, поэтому, когда у нас межсезонье, идут дожди, дороги страдают. То есть огромного воздействия на биосферу после того, как мы прошли земледелие и скотоводство, да, до промышленной революции его не было. А вот когда мы научились использовать ископаемое топливо, вот это изменило все. То есть как бы изменение... топливо, которое мы используем, оно очень сильно повлияло на изменения в целом нашей биосферы.
3: То есть, когда мы использовали дрова, получается, да, ну, мы же там дрова использовали,
5: да,
3: все было вроде бы хорошо.
4: Ну, да, как, и... лес вырубали.
5: Лес вырубали, но мы лес

0: вырубали, лес вырубали как бы топорами. Вот, мы сводили леса еще там 200-300 лет, тысяч лет назад. Мы также продолжаем их сводить. Человечество становилось больше, но при этом такого скачка, как в индустриальную революцию, не было. То есть мы пытались увеличить качество своей жизни, но сильно не воздействуя на природу. То есть если рассмотреть, например, жизнь в деревне, там, скажем, какого-нибудь 15-16 века, мы имеем деревянную постройку, печку, ходим в лес за дровами, у нас есть корова, у нас есть там курицы, у нас есть огород, и все это не сильно отличается от жизни, скажем, 100 тысяч лет назад.
1: Угу. Вот. От жизни в СНТ сегодня.
0: У кого-то да. Но им, с одной стороны, повезло, с другой стороны, нет. Зато как близко к природе. Но как только у нас в 18-19 веке произошла индустриальная революция, она полностью изменила и жизнь человека, она стала в разы комфортней, она изменила и жизнь нашей планеты, она стала в разы некомфортнее, к сожалению.
2: То есть получается, что до 18 века, да, вот сейчас мы говорим, до 18 века, что по масштабам, так сказать, жизни вообще на Земле, это вчера, даже не вчера, а даже пару часов назад на самом деле произошло. То есть до 18 века человек, по большому счету, на природу не воздействовал.
0: Воздействовал так же, как и древний человек, который умел разводить животных.
2: То есть не сильно ее как-то вообще-то и менял.
0: Да, да.
3: А английские парки 18 века, бельведеры.
0: Они все-таки смотрите, уже 18 век, да. То есть мы все-таки вот к этой дате приближаемся, да, когда мы начинаем все изменять. То есть изменение ландшафта было связано с тем, что мы вырубаем лес, мы используем оросительные системы, да, вот в этот момент, но тоже они появились достаточно давно.
2: Оросительные системы раньше появились,
0: конечно. То есть мы их усовершенствовали, мы пытались там накапливать воду, мы пытались брать воду из морей, мы пытались там реки вспять поворачивать, но все это было не в рамках страны, да, не в рамках биосферы, то есть все это было достаточно аккуратненько,
2: местный пруд какой-то этот самый прокопал там немного.
0: То есть огромного воздействия, когда мы говорим, например, про погибшие цивилизации, которые
2: про Атлантиду,
0: Китишград. Масса вариантов. Вот. При этом мы видим все равно города достаточно скромные, да, у нас топливо все то же самое, это дрова, у нас колодцы и типовой способ добычи воды, то есть ничего не меняется, в космос не летаем, то есть вот этот огромный период для нас, для планеты был практически незаметен. То есть да, люди расселились, да, люди вырубали леса, но больше ничего страшного не производили.
2: Они вырубали леса-то не в таких масштабах, как мы вырубаем сейчас. Как вы говорите, топором-то много не нарубишь там, в общем-то.
0: Изменили степени масштабы изменения ландшафта. То есть даже сейчас, наше время, в котором мы сейчас живем, называют антропоцен.
2: Что такое?
0: Антропоцен – это период, который зависит, период времени, в котором мы сейчас живем, который зависит полностью от человека. Uh-huh. Потому что вся среда, в которой мы живем, она так или иначе человеком подвергается воздействию человека. То есть маленькие кусочки нетронутой природы, это заповедники, национальные парки, про которые мы все хорошо знаем, даже они все равно тронуты. Uh-huh. То есть они максимально приближены к естественным каким-то условиям, но при этом все равно там либо вырубка велась лесов, либо дороги там проходили какие-то, либо деревни есть на их территориях, да, поселки, но при этом вот совсем нетронутых уголков на нашей планете практически не осталось.
2: Я, кстати, специально сделал так, чтобы мы не подошли к промышленной революции, вернее, мы подошли, но не зашли в
3: нее. Как ты это сделал?
2: Потому что время-то наше уже завершается, а поговорить про промышленную революцию хочется подробно. Я думаю, что это, возможно, станет темой нашей следующей беседы. А сегодня мы прошли вот путь до промышленной революции. Елена Горбовская, инженер-эколог, была с нами, говорили, как человек переделал планету под себя. Спасибо, Елена.
4: Как знать? Маяк.

0: 17 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил российских десантников с Днем воздушно-десантных войск. Телеграмма президента опубликована на сайте Кремля. Глава государства выразил уверенность, что личный состав ВДВ впредь будет достойно решать поставленные задачи и вносить значимый вклад в обеспечение обороноспособности, суверенитета и национальной безопасности страны. Поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем воздушно-десантных войск министр обороны Андрей Белоусов. Он отметил, что 111 десантников удостоены звания Героя России. Белоусов заявил, что девиз бойцов в голубых беретах «Никто, кроме нас» точно отражает славную историю ВДВ и характеризует их основное предназначение – выполнять ответственные задачи на самых сложных и опасных участках. Российские войска за сутки поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 156 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе техники 5 украинских бригад в районах населенных пунктов Донецкая, Райгородок, Красный Лиман и Крестище. В Донецкой Народной Республике потери противника составили свыше 220 военнослужащих, боевая бронемашина, 17 автомобилей, 4 орудия полевого. Вооруженные силы России ночью продолжили наносить удары по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. По данным Минобороны, высокоточным оружием воздушного базирования ударными беспилотниками в порту Одесса были поражены резервуары с горючим, предназначенным для обеспечения ВСУ, а в порту Николаев – морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров. Кроме того, в Черном море, в 8 километрах восточнее населенного пункта Затока, было поражено судно, перевозившее военное имущество. Взрывы прогремели в окрестностях Киева. В некоторых населенных пунктах отключился свет. Воздушная тревога была объявлена в Киеве и нескольких регионах Украины, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Николаеве, Харькове, Сумах, Полтаве, а также в подконтрольном ВСУ Херсоне. ВСУ с помощью беспилотника ночью ударили в нескольких метрах от реакторного отделения третьего энергоблока Запорожской атомной станции, сообщил глава Росатом Алексей Лихачев. По его словам, украинский боевой дрон поразил галерею, соединяющую все 6 энергоблоков и предназначенную для перемещения персонала. Взрыва не произошло, уточнил Лихачев. Он отметил, что подобные действия Киева создают прямые риски для ядерного объекта, являются очередным примером попыток целенаправленных атак на ядерную инфраструктуру. Добавлю, как сообщила пресс-служба атомной станции, пострадавших и разрушений нет. Радиационный фон на Запорожской АЭС после атаки ВСУ не превышает естественных значений. Белорусские военные совершенствуют способы противодействия беспилотникам, заявил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Республики Александр Ильюкевич, передает ТАСС. Он также сообщил, что Белоруссия формирует на границе с Украиной 37-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду. По словам полковника, новое подразделение будет дислоцироваться недалеко от Гомеля, в 40 километрах от белорусско-украинской границы. Сейчас в Беларуси действуют 3 отдельно десантные штурмовые бригады в Витебске, Бресте и под Минском. Дональд Трамп придумал, как еще монетизировать свое пребывание на посту главы государства, сообщает российская газета. Начиная с этих выходных, за определенную плату трейдеры с Уолл-стрит получат возможность предварительного ознакомления с постами американского лидера в его соцсети Truth Social. В результате кампании Трампа, управляющая соцсетью, сможет получить весьма крупную прибыль, равной как проблемы в связи с нарушениями законодательства в области инсайдерской торговли, не говоря уже об использовании служебного положения в личных целях. Глава Белого дома публикует посты по самым разным темам, от внутригосударственных и экономических решений до громких внешнеполитических заявлений. Слово Трампа, как утверждает агентство Associated Press, способно как поднимать, так и обрушивать рынки. Трейдеры, готовые приобрести предварительный инсайдерский доступ к новым изречениям президента США, могут получить серьезные преимущества на бирже. Жаркая погода продлится в Москве до среды. Столбики термометров будут подниматься до 26-29 градусов, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В ночь через Москву пройдет холодный фронт, отметившись скоротечным ливнем и грозами, на термометр 16-19, ну и завтра днем распогодится, после обеда станет посвежее, 24-27. На неделе примерно ночные температуры будут колебаться от 14 до 17 градусов, днем 26-29, возможно даже, что 5 числа в среду и подскочит до 27-30, ну и в конце недели сброс до плюс 22-25. 5 градусов, к следующим выходным уже, думаю, это 20-23, ну и на следующей неделе около 20 градусов, не выше, как оно и положено по многолетней климатической норме.
0: Ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец о погоде в Москве. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: Сейчас в Москве 30 градусов, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. В Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС, завтра местами ожидается кратковременный дождь, днем в северной столице 20-22 градуса.

0: Маяк. Избранное. Летняя коллекция. Пойми себя, если сможешь.
1: Дорогие мои, здравствуйте, с вами Артем Новиченков, Владислав Тимкин.
2: Добрый вечер.
1: И эфир, который мы с Владом давно разрабатывали, готовились к нему и морально, и аморально.
2: Да, эфир о самой...
1: О том, о чем, то, чем мы каждый день с вами пользуемся.
2: Это во-первых, а во-вторых, о самой разрушительной технологии в истории человечества.
1: Это правда. И не только разрушительной, но и созидательной.
2: Ну и созидательной, да.
1: А самое главное, технология совершенно бесплатная, доступна всем и каждому. И удивительно, что так мало людей ею пользуются по назначению.
2: Но при этом нам еще вменяется в обязанность ее осваивать. Да, буквально государство каждого принуждает к использованию этого инструмента.
1: Это совершенно поразительно. А сегодня мы с Владом хотим поговорить о буквах.
2: Об алфавите.
1: Об алфавите, да. Который... Ну вот, я, например, с детства всегда любил букву М. Влад, у тебя какая любимая буква?
2: Ты знаешь, я вчера... Это как называется? Дежавю, но в будущее направленное.
1: Жемевю.
2: Жемевю, да. Я знал, что ты меня это спросишь. И я сидел вечером, смотрел футбол и думал, какую букву мне выбрать. То есть я вот перебирал буквы в голове и думал, вот как они ложатся, не ложатся на меня. И я понял, что любимая буква где-то вот в КЛМНЕ содержится. Так. И дальше я вот из них... то есть либо К, либо Л, либо М у меня.
1: Но не Н.
2: Но, похоже, не N. Но они вместе так хорошо, вот эта четверка.
1: Нет,
2: это как четыре черепашки-ниндзя.
1: Это как не цифру что... называть, а число. Нужна цифра.
2: Нужна
1: Помнишь,
2: цифра?
1: Я рейтинг в телеграм-канале делал
2: да.
1: любимых цифр? Люди так откликнулись. Все
2: написали. Может, и сегодня откликнуться, да? Какие у вас любимые буквы?
1: Да, мы будем благодарны, если вы поделитесь вашим мнением. Напишите, какие ваши любимые буквы, а главное, почему. А, возможно, с этими буквами у вас что-то связано. Потому что мы, например, только что перед эфиром сидели на скамеечке с Владом, и к нам подсела... женщина, я не знаю, сколько ей лет, она сказала, она 1916 года рождения, но больше там 70 ей, наверное, не дашь, может, 80. Вот, и когда я спросил, какая у нее любимая буква, она сказала букву А и рассказала историю, как ее в начальной школе заставляли писать...
2: перьевой ручкой.
1: Перьевой ручкой, 5 страниц букву А заглавной. Говорит, вот на всю жизнь, говорит, это мне буква А и запала. Значит, то есть через насилие как бы она полюбила эту букву А. Так все-таки К, Л или М? Мне кажется, М вообще не твоя буква.
2: М?
1: Нет.
2: Ну, наверное, Л.
1: Л.
2: Л.
1: Л.
2: Да.
1: Буква Л.
2: Да. Есть такая буква?
1: Есть.
2: Откройте букву L.
1: Да, буква L. Хорошо, это мы запомним.
2: Люди.
1: Да.
2: Как она называется.
1: Мы с Владом распечатали, нам Саша распечатала церковнославянские буквы. Ты знаешь, я изучал церковнославянский язык?
2: Я не удивлен этой информацией.
1: У меня был репетитор, уже Корней
2: был. Уже к четвертому классу, да?
1: Нет, уже Корней был, и я занимался церковнославянским языком. Я вот, да, знаю.
2: Буквы.
1: Не, ну я... На самом деле, это было очень увлекательно, но мне надолго не хватило. Вот. Почему мы открыли церковнославянский алфавит? Во-первых, он больше.
2: Красивее.
1: 49 букв. Да, во-вторых, у каждой буквы было свое значение. И, кстати говоря, если вы не знаете, в старославянском у букв еще были численные обозначения.
2: Угу.
1: Вот.
2: Ну, и часто меняли функцию, заменяли, да. Вместо цифр писали буквы.
1: Ну, может быть, когда-нибудь о цифрах мы с Владом отдельно поговорим. Сегодня хотелось бы сфокусироваться на этой большой теме, на буквенной теме. Вот. Давай мы с тобой в детство окунемся, Влад.
2: Давай.
1: Да. У тебя были кубики с буквами в детстве?
2: Да.
1: Что ты с ними делал?
2: Строил. Я все время строил что-то. Гаражи.
1: То есть слова тебя не занимали на этих?
2: Нет, абсолютно.
1: Я вспомнил сейчас досаду своего детства. Это буквы-магнитики на холодильнике.
2: Было и такое.
1: Я, то есть там был весь алфавит, но нюанс заключается в следующем. В большинстве слов, которые я хотел составить, есть повторяющиеся буквы. И составить слово «мама», например, не представлялось возможности, потому что «М» была одна, «А» тоже. Вот. И совершенно поэтому было непонятно, что делать.
2: Представляешь, если бы нам на день выдавали определенное количество букв, и вот каждое слово произнесенное тратило бы, и ты смотришь, у тебя под конец дня букв «Д» осталось куча, а гласных совсем нету. И что делать? А тебе эфир вести?
1: Дорогие. Согласен. Вот. Дело в том, что буквы мне мною воспринимаются как существа живые. Тем более, когда пишешь что-то. И мне кажется, что так как буквы доступны всем и каждому, вследствие того, что мы совершенно не обращаем внимания на буквы, мы совершенно потеряли отношения с этими существами. Вот. И, ну, моя такая, может быть, розовая, да, задача на этот эфир, как-то попробовать восстановить...
2: Какая задача?
1: Розовая. Ага. Ну, несбыточная, да, несбыточная, ладно. Восстановить вот эти вот утраченные отношения с буквенным строем, да. Вот. Потому что, то есть, ты, получается, 34 года прожил, и у тебя не было любимой буквы все эти годы, Влад.
2: В чем была? Просто я никогда не выделял.
1: Ну а как? То есть я всегда помню про букву М. Вот у тебя буква Л, какого
2: цвета? Ты москвич просто. Ты москвич, и на метро ездишь. Понимаешь, тебе
1: не сложно.
2: Тебе сложно забыть. Маяк у тебя, да.
1: У меня моя, говорю, буква.
2: Моя.
1: Моя М. У меня М. Я могу нарисовать, кстати, это М, но радиослушатели не видят. У меня буква М – это довольно крепкая буква. Я тебе могу рассказать про букву М довольно обстоятельно, если ты готов меня послушать. Можно я расскажу?
2: Да, пожалуйста.
1: Конечно, тут проглядывается какой-то московский след, потому что помимо Москвы и метро, это еще и, конечно же, Кремлевская стена. Да? Но у меня М синяя. Синий насыщенный цвет. М у меня на довольно таких толстых ногах стоит. Она основательная. Буква М мне нравится своей симметричностью. Мне нравится, что эту букву М можно продлевать вниз сколь угодно. И она будет вот как бы... Ну, это уже будет другая М. Ну, то есть, вот М, она основательная совершенно буква. Понимаешь? Потому что, например...
2: Устойчивая.
1: Она устойчивая, да. Кроме того, она прямоходящая, да. На букве «Р» ты далеко не ускачешь, как говорится. Вот. Есть буквы совершенно... То есть, например, вот буква «П», да, казалось бы, или буква «Л», да, устройство примерно то же, что и у буквы «М». Ты смотришь на буквы, ты представляешь эти буквы, которые я называю? «М», «Л», «П». Понимаешь, да?
2: Да.
1: У них общее устройство. Но что такое, да, «Л», например? Я не хочу ни в коем случае оскорблять эту букву.
2: Пол-М, да?
1: Это не пол-М, да? А буква «Л» довольно простая буква. Это
2: ты знаешь, я вот сейчас слушаю к себя.
1: Так.
2: Понимаю, что все-таки КЛМН мое любимое. Вот вместе, а по отдельности, если одну букву выбирать, то это, конечно, «Д».
1: «Д».
2: Угу.
1: Мать, то есть все-таки вот «Л»,
2: да,
1: только еще,
2: да,
1: вот
2: с ножками.
1: С ножками. Да. Но это уже интересно.
2: И мне еще очень нравится.
1: Потому что «Л» — это совершенно бесхарактерно.
2: Согласен.
1: Я считаю, что-то.
2: А еще мне очень нравится, что ее можно вот так вот нарисовать, как что это, шатер на подставке, да, чтобы к тебе насекомые и змеи не заползли
1: так
2: снизу. А можно прописью очень изящно одним росчерком вот этот кружочек. Да, да, да, да. Когда...
1: Я просто сейчас еще...
2: Нет, ты сейчас как «Динамо» нарисовал, а я имею в виду строчную, когда...
1: А, мне нравится, что я, кстати говоря, пользуюсь двумя буквами «Д», и вот такой... И вот такой.
2: Да, да, да, да, да.
1: Ты про второй вариант.
2: Да,
1: вот
2: я,
1: как...
2: да, когда вверх уходит.
1: Это
2: хвостик.
1: Вообще удивительно, что на самом деле два этих значка не похожи никак друг на друга, и притом это одна и та же буква. Я для себя открыл вот эту прописную «Д», которая вверх щелкает, только, наверное, в старших классах.
2: Да, и я тоже.
1: Да, я даже не знал, что она так пишется. Да. Хотя, как я понимаю, у большинства людей действительно буква любимая. Я полагаю, что это просто базовая настройка человека, который никогда не задумывался о любимой букве. Буква «А», ну, как бы, воспринимается как вот начало, основание и так далее. Ну, так вот, я не завершил. Хорошо, что ты дошел до «Д», Влад. Уже не зря эфир провели. У нас есть вот эта буква «П». Ну, что такое буква «П»? То есть ты хоть одного знаешь человека, который мог бы сказать «Моя любимая буква «П»»? Вот как мог бы выглядеть этот человек?
2: Как Петр Чех.
1: Петр Чех?
2: Да. То есть довольно...
1: Понимаешь, у буквы «П» у нее как будто бы крыша. То есть вот она упирается куда-то и дальше. То есть это тупик. да?
2: Ну, М в этом смысле тоже ограничено сверху.
1: Да, но у нее есть вот эти вот острия, которые могут пробуровливать как бы движение вперед, понимаешь? То есть там есть вот это заложенное в букву, в печатную букву динамика. Буква Т, буква П. Это буквы довольно-таки устойчивые, они уравновешены, тоже симметричные, к слову, да? Не все же буквы симметричные, да? Например, Г не симметричная, и в этом ее особый интерес. Тем более, что именно словом глаголь называли такой тип виселиц, да, буквы Г. Знаешь, угу. Есть виселицы Т-образные, есть П-образные, есть Г-образные виселицы. Тоже вот выбрали три буквы, чтобы они были виселицами. Вот, то есть Г буква интересная. Ты Г можешь написать неправильно, если ошибешься страной. Вот, вот в детстве, я помню, когда сын писал.
2: Это, кстати, очень интересно, да, что дети всегда путают зеркальное расположение букв, если они несимметричные, да, всякие R, G в другую сторону пишут.
1: Угу. Я вот сейчас смотрю на алфавит, то есть у нас симметричные буквы, записываем, да, считаем. Ты считаешь, я буду говорить.
2: Давай.
1: Ладно? D, G, L, M, N, O, P, T, Ф, Х, Ш. Все.
2: 11.
1: Всего 11 букв. То есть треть алфавита у нас симметрично. А я очень люблю вот эти симметричные узоры. Особенно мне нравятся палиндромы, которые еще и пишут симметрично. Например, слово шалаш. Кстати, букву А-то я не посчитал. 12 букв все-таки. 12 букв. Вот, и это тоже, я не знаю, вот мне бы, может быть, хотелось бы расколдовать вот этот мою завороженность буквами, на самом деле. Меня всегда они интересовали. Да, например, меня всегда вот как-то завораживал букву F, просто как феномен русского языка.
2: А это не русская.
1: Это не русская
2: буква.
1: У нас
2: нету такого.
1: Это не русская буква.
2: Все слова на F не русские.
1: Не русские, да. Ты знаешь, да, что Пушкин гордился тем, что в его поэме «Полтава» нет ни одного слова на F, кроме слова «флот».
2: Да?
1: Да, вот мол, написал текст, где нету букв, слов на букву F. Вот. Но есть и совершенно уникальные буквы. На них хотелось бы отдельно посмотреть. То есть, понятно, там А, Б, В, Г, Д – это все такие базовые настройки. Они все вполне себе естественны. Есть буквы, которые совершенно выпадают из нашего естественного понимания. Например, буква И краткая. Да? Начнем с нее. Ведь это согласная. Меня с детства это совершенно поражало.
2: Это ненормально.
1: Это ненормально. Я последний раз, когда был у сына в школе на родительском собрании, я учительница русского языка и задал этот вопрос. Вы мне, говорю, ответьте, мне это волнует. Почему и кратко согласна. Она говорит, потому что ее нельзя пропеть. Я говорю, ну, я тоже могу пропеть. Вот. Она не дает слога. Она говорит там, да, еще что-то сказала, она меня убедила, но я забыл, что, поэтому у меня опять возникло сомнение, что и кратко. Но ведь она и, но краткая. Понимаешь, это как-то, это раз загадка. Следующая странная буква, да, которая, мне кажется, совершенно удивительная, это буква Ю. То есть, очевидно, что две буквы. То есть, она устроена как двухбуквенное совершенно
2: да.
1: существо.
2: Как
1: вот.
2: И, как и И.
1: Как, но И из двух знаков состоит. Понимаешь, там мягкий знак и палка. То, это тоже как бы такой девиант в нашей плеяде. Но буква Ю совершенно удивительна. То есть мало того, что она как бы... Это как бы Н и О, да, вот, ну, если писать.
2: Да.
1: Она еще очень толстая. Это вообще самая толстая буква из всех. Потому что И все-таки две буквы. Да, это толстая буква. И звучит Ю очень густо. Это ютированный звук. Ю... Ты понимаешь, да? Комната сразу наполняется. И какого цвета Ю?
2: Фиолетовый.
1: Фиолет. Это все скажут фиолетовое. Ну, это очевидно. Она не может быть другой никакой. Если у вас другая буква Ю, я советую вам обратиться к психиатру. Это ненормально. То есть Ю, она не может быть... Ну, лиловая в крайнем случае. Ну, может быть, в розовый уходить. Может быть, немножко, ну, не знаю, закатный синий, индиго, но... Но это не зеленый, извините меня.
2: Однозначно.
1: Это, да? Мы чуть попозже с вами прочитаем известное стихотворение Артюра Рембо, и там, конечно, возникнут вопросы, у меня это точно. Но дело в том, что ты знаешь, да, это стихотворение?
2: Нет.
1: Нет, ну я тебе попозже прочитаю, не все козыри будем, да, из руки-то доставать. Про Ю немножко поговорили, да, прогрели. Потом букву И. Это вообще что такое? И главное, ладно бы она была ютированной. Так она не ютированная. «Ы» — это полноценная буква со своим звуком, как «у», «о»,
2: Причем этого звука во многих латинских языках нету.
1: Да, то есть вот это... Я вообще, мы к чему ведем-то? Я во всяком случае веду, да? Мне кажется, что вот это всматривание в буквенные узоры очень много что могут нам рассказать о нас самих. Мы же каждый день этими буквами пользуемся.
2: То есть у Пелевина есть замечательный рассказ, посвященный именно этой теме, что Советский Союз был великой державой именно с точки зрения буквы употребления, да, потому что все эти аббревиатуры, они поддерживали мощь государства и его стабильность.
1: Ну, на этом все стояло.
2: Да, да. Например, он говорит, эти были потеряны знания, и именно поэтому там ГКЧП, например, провалился, потому что буквы неправильные были. То есть вот НКВД сильные сочетания,
1: да,
2: СССР
1: правда.
2: Сильные.
1: ГКЧП, это звучит не очень.
2: Во-во-во. И это как...
1: Вот МКАД, это очень тупиковое, вот такое серое на МКАД. Это вот как мрак, это как... да?
2: Еврейская практика, да, тетраграмматон и прочее, когда вот каждая буква что-то значит, и они серьезно к этому относятся.
1: Безусловно. Кстати, вот Мария очень интересный комментарий сам Петербург написала. Буква Ю оранжевая. Мария, а я вам скажу, почему она у вас оранжевая. Вы знаете, что по спектру итоновскому, ну и даже если мы в кандинского заглянем, у нас есть цветовые пары. И так вот, фиолетовый и оранжевый – это антиномическое…
2: На кругу спектра,
1: да,
2: они расположены против
1: друг
2: друга.
1: Они абсолютно противоположны. Поэтому тут возможны ровно противоположные, как бы,
2: да,
1: значения.
2: Да, если вы напишете «ю» в обратном направлении, возможно, она у вас окрасится фиолетовой.
1: Да,
2: вы увидите это.
1: Но как сложно писать буквы в обратном направлении. Ты когда-нибудь писал «ю» зеркально? Я никогда
2: Нет,
1: в жизни это не делал.
2: Никогда.
1: Дорогие
2: особенно
1: мои,
2: прописью,
1: вот
2: да?
1: именно
2: а
1: сейчас, не... да, мы вам даем уникальный совершенно опыт. Вы можете впервые в жизни прописью написать «ю» в другую сторону. Я уверен, никто из вас никогда этого не делал. И как только вы это сделаете, вы получите невероятное удовольствие от самих себя. Потому что это новизна. То, что так редко встречается.
2: Ну, это интересно.
1: Это совершенно другой...
2: Это Сизиф, стоящий перед камнем, закатывающий его вверх. Вот если прописью писать.
1: Да, но я тебе больше скажу. Это похоже и на двоичный код.
2: Похоже.
1: Да? И на этом, можно сказать, вся информатика построена и программирована.
2: 0,1 и 1,0 это
1: совершенно
2: разные числа.
1: Совершенно два разных числа, да. 0,1 это у нас...
2: 1.
1: Это у нас 2. 0,1 это 1.
2: 1,0 это 2.
1: 1,0 это 2. Да, вот так из двойки делается единица. Удивительно, да? Вот понимаете, чем мы сегодня будем заниматься? Мы будем фантазировать все то, что многие из вас так сильно не любят. Да. А, уже, кстати, комментарии пишут.
2: Да, давай я прочту. Татьяна пишет. Еще до того, как мы об этом заговорили, первый комментарий сегодня. У меня буквы цветные, имена тоже, но только абстрактные. Артем свило-желое, как масло сливочное.
1: Может, сливо-желое. Наверное, опечатка.
2: Влад коричнево-красное. Но уже конкретно Артем Новиченко, Владислав Тимкин бесцветные. Интересно, да, что цвета растворяются, если нам кажется, что мы с чем-то знакомы.
1: Так возьмите кучу цветов. Смешайте, и что получится у нас?
2: Винегрет.
1: У нас получится вот эта такая масса, уходящая в коричнево-черный цвет, на самом деле. Угу. Так, дальше.
2: Так, из Москвы пишут, у меня тоже есть любимая синяя М5, и присылает фото BMW.
1: Ну, с оранжевыми какими-то,
2: да,
1: подтёками.
2: Алексей из Москвы пишет «ё». Конечно же, «ё».
1: Ну, Алексей, этого мало. Напишите, почему,
2: почему
1: «ё».
2: Да.
1: Да, это тоже буква девиант.
2: Во-первых, почему, а во-вторых, почему «конечно же».
1: Да.
2: Да, есть, значит, какие-то
1: Кстати,
2: отношения.
1: У Алексея, кажется, роскошные усы, да.
2: Отношения с этой буквой.
1: Алексей, усы топ. Вот редко кому идут усы, не мне решать, но мне нравятся в целом усы как существование.
2: А не всем они даны.
1: Не всем даны.
2: В том
1: Тебе
2: смысле...
1: ли не знать? Помнишь, где-то несколько месяцев назад ты меня увидел, говорит, ты что, усы?
2: Да.
1: Я говорю, я уже несколько лет в усах, показываю тебе фотографию, ты говоришь, действительно, вот, тоже как-то...
2: Ну, то есть, потому что тебе не нужны усы, да. Они тебе... Они отдельно от тебя существуют. А вот бывают мужчины прямо с усами. В советское время их было больше почему-то.
1: Ну, может, и люди были серьезнее.
2: Может
1: Все-таки
2: быть.
1: Усы — это какой-то статус. Это, причем именно статус вот внутри, это внешнее отражение внутреннего статуса.
2: И по усам сразу же все понятно,
1: позволить.
2: Какой человек.
1: Да,
2: ловкий, и ловкач, знаешь, такие тонкие усики. Mm-hmm. А какой-нибудь обстоятельный человек, у него посерьезнее все. Мы сейчас прервемся.

0: спрашиваете, как открыть свое сердце. Но ваше сердце, оно само по себе перманентно, на самом деле является открытым органом. А вот как вы его закрываете, вот что важно осознать. Потому что закрывают наше сердце страхи и обиды. И мы закрываемся в собственном коконе.
1: Сергей Насибян, психолог, радиоведущий.
2: Так говорит «Маяк».

0: суточно ровно.
1: 6+.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 17:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Средствами ПВО за сутки сбиты 6 управляемых авиабомб, реактивный снаряд «Хаймарс» производства США и 1158 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. Подразделения южной группировки войск за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированием 4 украинских бригад в районах населенных пунктов Куртковка, Славянск, Ясногорка и Ореховатка Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял до 210 военнослужащих, 4 боевые бронемашины, 24 автомобиля и 3 артиллерийских орудия. 2 мирных жителя получили ранения в результате атаки украинского беспилотника в Белгородской области. По данным регионального оперштаба, дрон ВСУ взорвался на предприятии в селе Ясные Зори Белгородского округа. Пострадавшие госпитализированы. Церемония возложения цветов к памятнику воинам-десантникам, погибшим при исполнении воинского долга, состоялась в годовщину воздушно-десантных войск на Суворовской площади у Центрального музея Вооруженных сил России, сообщили в Минобороны. Праздничные мероприятия по случаю Дня ВДВ прошли сегодня в центре Москвы. Ветераны, действующие офицеры, воспитанники военно-патриотических клубов и участники спецоперации собрались на Ильинке, после чего отправились крестным ходом на Красную площадь. На лобном месте прошел молебен, была зачитана поздравительная телеграмма Владимира Путина. А в Петербурге в день ВДВ открыли постамент боевой машине пехоты БМП-1. Он появился в парке боевого братства, передает ТАСС. Напомню, днем рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года, когда на учениях Московского военного округа впервые было применено парашютное десантирование. 2 вертолета столкнулись во время тушения пожара в Греции. Пилотов ищут, сообщает пожарная служба. Инцидент произошел к западу от столицы страны Афин. В настоящее время около 500 спасателей борются с лесным пожаром на западе Греции. К тушению огня привлечены 134 единицы техники, также пожарные из Франции и Румынии. Как отмечают греческие СМИ, использование авиации практически невозможно из-за сильного ветра. Между тем, в окрестностях города Мегара уже горят жилые дома. По предварительным данным, пожар был вызван искрением проводов, идущих от ветряных турбин, передает РИА Новости. Огромные инвестиции США в искусственный интеллект могут серьезно навредить американской экономике, если не докажут свою эффективность, став очередным финансовым пузырем, утверждает газета Wall Street Journal. Как указывает издание, США сейчас приближаются к зоне риска из-за огромных средств, которые вливаются в искусственный интеллект. В следующие 4 года на дата-центры планируется потратить 7 триллионов долларов. По мнению газеты, этой суммы достаточно для того, чтобы нанести американцам экономике серьезный ущерб, если рост производительности не будет достаточным для того, чтобы оправдать инвестиции. Дополнительным фактором риска, отмечает Wall Street Journal, является растущее кредитование сферы искусственного интеллекта. Это означает, что если искусственный интеллект станет пузырем, он ударит и по финансовой системе США. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра местами кратковременный дождь, плюс 20-22, в Москве в понедельник без осадков, ночью плюс 17-19, днем 24-26 градусов.
1: Новости спорта.
2: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня продолжается программа второго тура. В эти минуты Оренбург встречается с «Зенитом», и за ходом матча следит наш обозреватель Андрей Кудряшов, который присоединяется к нам по телефону. Андрей, здравствуй, тебе слово.
3: Добрый день. 3-0 к 70-й минуте. Именно с таким счетом выигрывает «Зенит» в гостях у Оренбурга. И все 3 гола забил в составе питерского клуба Максим Глушенков. Он, конечно, безусловно, главный герой этой встречи. Первый из мячей влетел на 6-й минуте, когда после передачи от Педро на ход Глушенкову он в итоге убежал и отлично пробил в дальний от вратаря угол. Надо сказать, что на 57-й минуте хозяева чуть было не сравняли счет, когда Паласиос вроде бы бил точно, но «Зенит» спасла перекладина. И буквально в следующей атаке Максим уже оформил дубль. Глушенков получил передачу у штрафной и точно пробил в нижний угол. Ну и 66-я минута. Оформление хет-трика, очередной розыгрыш удачный стандарта с левого фланга, последовал пас от Джона Джона, где Максим Глушенков в одно касание пробил низом и, собственно говоря, попал в сетку ворот Оренбурга. Итак, «Зенит», судя по всему, одерживает вторую подряд крупную победу, хотя еще до конца встречи более 20 минут и, скорее всего, станет единоличным лидером российской премьер-лиги после второго тура.
2: Спасибо, это был Андрей Кудряшов о матче «Оренбург-Зенит». Также сегодня Краснодар сыграет с «Факелом», а «Ахмат» примет на своем поле московский «Спартак». В первом дивизионе проходят матчи четвертого тура. Ульяновская «Волга» встречается с Челябинском. Здесь 75-я минута, и Челябинск ведет со счетом 2-0. А Нижний Новгород ведет в противостоянии с Ярославским «Шинником» со счетом 1-0. Здесь 35-я минута первого тайма. Тульский «Арсенал» сегодня со счетом 1-0 переиграл московская «Торпедо», а екатеринбургский «Урал» в гостях оказался сильнее СКА «Хабаровска». В этом матче счет 3-0 в пользу «Урала». Россиянка Мария Жовнер завоевала золото в соревнованиях одиночек легкого веса на чемпионате Европы по академической гребле в Италии. На прошлом первенстве континента она заняла третье место в этой дисциплине. Мария Егорова и Мария Лазуренко стали победительницами этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Барнауле. Они в финале были сильнее Арины Режновой и Елизаветы Лутковой, и бронзовые награды у Вероники Плотниковой и Елизаветы Губиной. На этом о спорте все. До встречи.

0: Маяк. Маяк. Избранное. Летняя коллекция. Пойми себя, если сможешь.
1: Ой, сколько комментариев нам написали, да?
2: Неожиданно и приятно.
1: Сразу видно, что тема людям
2: важна.
1: Важна.
2: Актуальна.
1: И потом, вот как ты думаешь?
2: А где еще об этом поговорить?
1: Да.
2: И кто же?
1: Да.
2: В вот стране, нас... а возможно,
1: да,
2: и в мире.
1: Да.
2: Не дает людям возможности
1: у
2: об этом поговорить.
1: У нас есть табуированные темы, да, какие-то политические темы, да, а есть темы теневые,
2: угу,
1: которые как бы вроде как бы их и нет. И мы поэтому с тобой вот на свет выносим очевиднейшие вещи. Вот под руками.
2: Ну, то есть не берут уже интервью у сантехников, например.
1: Да.
2: Хотя, казалось бы, без сантехников где мы бы все были?
1: А говорит, а они интересно говорят. Налейте ему чекушку и послушайте,
2: послушайте
1: сантехник.
2: Да?
1: Он вам и расскажет, что станет чемпионом мира по футболу и что с Россией надо делать. И как еще это надо это подвязывать огурцы.
2: Помидоры.
1: Помидоры.
2: Давай тоже, не завирайся. Максим пишет. Доброго вечера относительно сразу двух М в имени. И на аватарке, добавляет он. У него буквы.
1: Да, это
2: М,
1: правда.
2: М у него.
1: Но
2: да.
1: Я хотел бы сейчас прокомментировать, да,
2: угу,
1: пока ты не начнешь, что у Максима М прописная.
2: Немецкая.
1: Да, но это же Т. Да? То есть и тут мы вообще входим в интернациональное поле.
2: Угу.
1: Мы пока туда не будем вступать. Это совершенно другой разговор, совершенно удивительный. Когда Рэмбо будем читать, там посмотрим. Так все.
2: Занятно, как ведущий воспринимает отдельные буквы. А ведь еще интересно, как кто пишет привычные нам знаки. Я вот больше 30 лет назад у соседки по парте посмотрел, как она пишет прописную «Р» не как в прописях, а с кружочком. И теперь на всю жизнь так.
1: Да, это интересно. Ты «Р» как пишешь?
2: С кружочком.
1: А я... Ты знаешь, вот это вот просто вот симптоматика моя
2: психическая. Потому что R без кружочка – это G с палкой.
1: Да, но я специально иногда прописываю R, как учили в школе.
2: Так.
1: Специально. То есть вот я как бы оживляю вот ту R с кружочком, чтобы она не теряла лицо. Этой R без кружочка, и каждый раз, когда я прописываю, понимаешь, что это не R, а какая-то недовершенность какая-то, да, чтобы каждый раз вспоминать, что на самом деле есть прописная R. R с кружочком. С D такая же история. Она, знаешь, чем отличается, почему и в школе-то не преподают? Потому что эта буква D – это конец прописи. Ты должен перевести, ты дописал букву D, и ты не можешь продолжить на следующую букву.
2: Угу.
1: Поэтому ты отрываешь
2: ты уводишь
1: ручку,
2: в другую сторону.
1: Ты уводишь ее в другую сторону. И это очень нетипично для прописей. Более того, ты не просто уводишь в другую сторону, ты еще и завершаешь движение руки. Понимаешь, да?
2: Да.
1: У нас, конечно, есть движение и влево. Там в букве D ты тоже ведешь влево, но потом уходишь вправо в заглавный. А здесь ты завершаешь. То есть вот это очень интересный феномен.
2: Прописи не терпят завершенности.
1: Не терпят. То есть это всегда вот этот поток. Да, вот слово лишение, например. Представили, как пишут? Лишение, все, оно вот как бы вышло. Вот оно. А вот это D, она каждый раз говорит, ты пишешь слово, да? Ты как... Мне очень нравится эта буква. Побольше бы таких букв.
2: Это правда. Всеволод пишет, согласен с Владом. Буква D красивая тем, что можно писать разным образом. Но самые крутые буквы прописью, если вместе писать, это L, I и Ш. Валерия вспоминает, что ребенок Венечки знает букву U.
1: Да,
2: и он ее, кстати, очень хорошо знает.
1: Очень хорошо. Это, кстати, не такая-то банальность. Что значит познать букву? Вот я Владу вчера показывал мем. Значит, женщина, плохо слышащая, звонит в какую-то службу и говорит, мне нужен номер. Он ей диктует номер 363-77. Она запишет 363-67. Спасибо. Говорит, не 67, а 77. И они 2 минуты, он ей пытается объяснить,
2: это
1: что в конце
2: смешно.
1: Не 67, а 77. И в какой-то момент она ему говорит, что вы мне кричите? Я и так плохо слышу. А он говорит, да как же вам не кричать, если вы цифру 7 не понимаете, не можете понять. И вот эта фраза меня совершенно поразила. А что есть понять в цифру 7? Вот это вот
2: понять... Как познать точку?
1: Это же вопрос, который как бы мы не задаем. Все как само собой разумеющиеся. Вот это буквы Ю.
2: Почему
1: дети,
2: X, да?
1: Почему X, да? X и Y. Ну, не... На... X, Y. Но потом там, конечно...
2: То есть, как пришло в голову педагогам советским, значит, все вот калькировать с Запада. X и Y. Там автоматически третья буква рождается у любого советского нормального школьника.
1: Да, это правда. Причем девиантная буква, как мы знаем.
2: Согласная.
1: Согласная, да, на все примерно. Это тоже вот согласные и несогласные буквы. То есть, но они нет, они согласные и гласные. Меня тоже вот в детстве... Вот вообще я часто припоминаю вот такие вещи, что меня поражало в школе. Да? И я помню...
2: Это отдельная рубрика.
1: Я помню, я фрустрировал свою замечательную учительницу в младшей школе. Она говорила, ча-ща пиши через букву А. И я говорю, то есть это, говорю, ча-ща?
2: Ну, все правильно пока.
1: Да, но чу-щу пиши через букву У, и будет ча-щу, и там У. То есть ча-ща, ча-щу, понимаешь, там вот это чу-щу. Вот
2: шайбу.
1: Это, да, то есть я говорю, вот получается, что у нас как бы правило ча-ща, и это и слово сразу готовое.
2: Да.
1: Вот это меня такие вещи поражают.
2: Чем она фрустрировалась-то, я не понимаю.
1: Я помню, что она...
2: Человек ты выходил
1: всегда,
2: за границы скрипта?
1: Я сказал это, и она как-то... Да, она, видимо, да. И она как-то не дала мне... Я такой восторженный, как бы, понимаешь, так бывает. Восторженный приходишь, а ты не получаешь обратного вот этого... Да, типа, ничего себе. Вот этого не получил. Вот. С цифрами чуть попроще, их всего 10. А с буквами куда интереснее в этом смысле. То есть, более того, цифры мы пользуем... Ну, тут... Разницы немного, то есть единицу, ну, и так ты пишешь там, да. Ну, это ладно, я тут немножко забалтываюсь.
2: Ты знаешь, как ты вот мем вспомнил, я другой мем вспомнил. Там, значит, двое врачей, один расстроенный, не расстроенный, он такой гордый и обреченный. Он говорит, ну что, правду говорят, у каждого врача свое личное кладбище есть. Ему говорят, Валер, ну ты логопед. Ну, у логопедов не принято иметь собственное кладбище.
1: Не понимаю,
2: ты не понимаешь? Ну ладно. Я думаю, кто-то понял.
1: Еще раз, пожалуйста.
2: Один врач говорит...
1: Один
2: врач говорит другому. У меня типа пациент умер. Он имеет в виду, говоря, что у каждого врача должно быть свое личное кладбище. Тот говорит, ну как же так, Валера? Ты логопед. Ну ладно. Ты вырос в Москве, у нас может быть по-другому.
1: Кладбище букв, что ли?
2: Нет. Что должен сделать логопед, что у него пациент умер? Вот в этом шутка как бы.
1: Ага.
2: Александр продолжает. Произнеси букву И. Зацепил ее. Вот есть некоторая гордость, да? У нас такая буква есть. Ты не смотришь ее. Вот скажи мне, американец. Заходит Данил Багров, да, к этому, в небоскреб. Вот скажи мне, американец. Он говорит, что тебе сказать, Данил? Он говорит, И. Тот говорит, не могу, Данилушка. Победил ты меня.
1: Торжество русского языка.
2: Да, произнести букву И для европейца просто невозможно. Я просто знаю, встречался, они говорят И вместо И. Просто не могут понять, как это. Говорят Ми вместо Мы и так далее.
1: Да.
2: Мне очень нравится, как японцы вместо РЛ и вместо ЛР говорят. И это показывает тоже какую-то вот эту внутреннюю связанность букв друг с другом. Что...
1: Да, это отдельная часть нашего разговора, и мне совершенно непонятно. То есть вот это желание как-то разбивать алфавит, да, может быть, совершенно естественное, на парные, да, согласные, непарные, там, БП, ТД, да, и так далее. Там еще есть другие пары, КГ, да, КГ, глухая звонка, нам букву Х как бы требуется, как в тройку, да, КГХ, они вот прям, вы вот произнесите КГХ, то есть мы, в принципе, КГХ, все, ну, ничего не делаем ртом, вот это все рядом там вот лежит где-то, да, но Л и Р как пара, совершенно очевидно, ребенок, они выговаривают букву Р, он говорит букву Л,
2: угу.
1: Про японцев ты сказал, тоже вот эта автозамена происходит.
2: Причем в обе стороны, то есть это дорога с двумя движениями получается.
1: Очевидно, что между этими двумя буквами есть тайная связь, мы о ней еще, наверное,
2: довольно
1: сегодня поговорим.
2: Довольно явная, не просто тайная.
1: Явная, но при этом, как бы, об этом тоже никто не говорит.
2: То есть если я заменю, ну, например, вместо Л, Р, то люди поймут, что я картавлю, либо что я иностранец.
1: Санкт-Петербург, все понятно.
2: Все понятно. Либо вот это детское что-то, но если я заменю букву Л на Д, да, Петербург. Ну, это здесь еще есть что-то рядом. А вот на какую-то совсем некомплиментарную букву.
1: Ну, Лили будут Диди, да.
2: Ну, это как будто насморк очень сильный. А если будет Биби, это вообще другое.
1: Да,
2: понимаешь?
1: Да, Р, Л, вот это, и тайну эту я до сих пор, кстати говоря, не могу познать. Если честно, я думаю об этом.
2: Еще есть же
1: вот
2: Лорелея.
1: Лорелея,
2: вот,
1: Россия
2: ли
1: это Лорелея, да,
2: да.
1: Лорелея, Лорелея, да, очень красиво. И, кстати, Маяковский по поводу этой строки, знаешь эту историю вообще?
2: Нет.
1: Значит, это же стихотворение Мандельштама,
2: да.
1: А Маяковский с Мандельштамом конкурировал, потому что он вообще видел это, ну, талант масштаба Мандельштама, и он его все время к слову, приходилось, он так или иначе у него камни бросал, да? Вот, и вот как-то они в одной и той же мясной лавке закупались. И вот, значит, как-то заходит, это, я не знаю, правда, неправда, это я читал, кажется, или у Марингов, или у Катаева, и вот как-то заходит Маяковский в эту мясную лавку, а там Мандельштам стоит. И он смотрит на Мандельштама, они наконец встретились, да, и он говорит, вот эта строчка, говорит, «России лето лорелея», это, говорит, великая строчка. И тут как бы тоже, да, с такой, с подвохом, с одной стороны, как бы строчка одна у тебя хорошая есть.
0: Радио «Маяк».

0: некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Телефон рекламной службы в Вологде. 26 60 60. Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
2: Да, Петька шастает где-то, но мама встретит его сурово и нежно, потому что в ее душе любовь и совесть.
3: Симон Соловейчик, педагог, публицист, писатель, теле- и радиоведущий. Маяк. Избранная. Летняя коллекция. Пойми себя, если сможешь.
4: Один наш радиослушатель предложил прочитать русский алфавит задом наперед, и я открыл картинку с русским алфавитом, и под картинкой написано: «Русский алфавит, смотрите и скачивайте». Да. Я попробую прочитать задом наперед. Я никак, кстати, этого не делал. Спасибо. Я ю э мягкий знак и твердый знак щ ш ч ц х ф у т с с р п о н м л к и краткое и з ж ё е д г в б а.
5: Это другой алфавит.
4: Это другой, вообще другая страна.
5: Да, это другая, как это называется, сетка координатная. В нее будут ловиться другие рыбы.
4: Да и слова там, наверное, будут другие, я не знаю, да? Про алфавит мы еще в следующем часе отдельно поговорим, потому что мы хотим его корни затронуть, это церковнославянский язык.
5: Все это присказка, сказка будет впереди.
4: Да, это правда. Пока надо дочитать комментарии.
5: Да, Татьяна пишет: у меня любимые буквы меняются, зависит от влюбленности. Сейчас это вот такие буквы. И прислала К и П.
4: П?
5: Да.
4: Я понимаю букву К, то есть она здесь, это буква очень сильно нагруженная, вообще-то.
5: То К есть, это трещина в реальности.
4: Да, трещина в реальности.
5: Она расходится вверх,
4: лучами,
5: вниз,
4: да, лучами очень тесно. То есть, если Х, это как бы такой, мы ее можем с тобой на полюс посадить, да, Х, это...
5: Х, это просто метка.
4: Это метка, да, это вот на карте, где сокровище закапано.
5: Сокровище.
4: То К, действительно, да, она абсолютно геометризированная буква, я бы так сказал, ты очень хорошо подметил. И помимо всего прочего, вот там какая-то стрелка, да, туда вписанная, как будто то ли от стены луч отразился вниз.
5: Угол падения равен углу отражения.
4: То есть, более того, то есть эту К можно вписать в огромное количество каких-то вот узоров. Мы их постоянно видим, букву К, надо сказать. Букву F мы мало где вообще встречаем вот визуально. Именно вот само это начертание, понимаешь, о чем говорю, да? Вот, это надо, чтобы на полоске кружочек нарисовали. Где такое, да? Понимаешь, о чем говорю? Вот К, она постоянно плиточные узоры какие-то, что еще? Разметки какие-то на автодороге, да? Буква К, она повсеместна в этом смысле. И еще и в мировой культуре этой К дофига. То есть мы там, ну...
5: Кей-кей-кей.
4: Да, кей.
5: Мировая культура.
4: Вы хорошие. Ну, «Жизнь и время Михаила К», например, роман Джона Максвелла Куцея, Йозеф К, у Франца Кафки, Кафка. Да, вот Гоголь и Кафка. Это же просто, ну, это один и тот же человек.
5: Гегель.
4: Да? Гегель, да, или Бубер, Бабель, тоже какие-то. То есть какие-то наборы звуков.
5: Угу. Знаешь, вот ты про Мандельштама рассказал,
4: не было. Вот Мандельштам, вот извини.
5: Там же должна быть буква П в конце.
4: Да.
5: У него.
4: Да, абсолютно.
5: Мандельштамп.
4: Да,
5: да.
4: Нет, ну ты вот сравни: Гегель, Гоголь, Бабель, там,
5: Ленин.
4: Гагар, баба. И тут Мандельштам. Это же просто красота какая-то невероятная. Это просто небесное значение.
5: А Мариенгоф?
4: Мариенгоф, это тоже. Ну, то есть, это из каких-то совершенно.

0: запредельев, да, словесочетание. Ты знаешь, у меня есть телеграм-канал, куда я любимые слова описываю.
1: Да.
0: Ну, туда надо записать совершенно эти две фамилии, то есть это, ну, это невероятно.
1: А Алексей, который говорит про букву Ё, объясняет, почему букву Ё, конечно же. Он говорит, просто у меня был телефон Nokia, и там не было Ё в клавиатуре. Но как же без нее? А я отвечу, как без нее? Без нее.
0: Ты знаешь, да, историю буквы Ё, когда она уже была, ее все использовали как звук, и сильно вторая.
1: На следующий, давай.
0: Ладно, на следующий.
1: На следующий час.

0: 18 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. В начале сообщений Минобороны России. В Черном море ударом беспилотника поражен сухогруз, перевозивший грузы военного назначения в порту Николаева. Поражены два сухогруза, доставлявшие грузы для ВСУ, и морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров. Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что ночью в порту Одесса были поражены резервуары с горючим, предназначенным для обеспечения ВСУ, а в порту Николаев морской буксир, переоборудованный для применения без экипажных катеров. Кроме того, в Черном море, в 8 километрах восточнее населенного пункта Затока, было поражено судно, перевозившее военное имущество. Российские войска за сутки поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 156 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе техники 10 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Новониколаевка, Дружковка, Новогришино, Доброполье, Белозерская, Андреевка, Нововодяная, Рубежная, Водянская, Ановка, Донецкой Народной Республики и Новоподгородная, Днепропетровская. Петровской области. Потери украинских вооруженных формирований за сутки составили до 360 военнослужащих. Владимир Путин поздравил российских десантников с Днем воздушно-десантных войск. Телеграмма президента опубликована на сайте Кремля. Глава государства выразил уверенность, что личный состав ВДВ и впредь будет достойно решать поставленные задачи и вносить значимый вклад в обеспечение обороноспособности, суверенитета и национальной безопасности страны. К военнослужащим, к десантникам, к участникам спецоперации, ветеранам обратился командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский.
2: Семь наших соединений и 16 воинских частей награждены орденами. 13 частей в ходе специальной военной операции стали гвардейскими. 111 военнослужащих удостоены золотой звезды Героя России. А всего десантникам за время боевых действий вручено более 135 тысяч государственных наград.
0: Министр обороны Андрей Белоусов также поздравил военнослужащих, ветеранов с Днем воздушно-десантных войск, отметив, что 111 десантников удостоены звания Героя России. Белоусов заявил, что девиз бойцов в голубых беретах «Никто, кроме нас» точно отражает славную историю ВДВ и характеризует их основное предназначение – выполнять ответственные задачи на самых сложных и опасных участках. ВСУ с помощью беспилотника ночью ударили в нескольких метрах от реакторного отделения 3-го энергоблока Запорожской атомной станции, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, украинский боевой дрон поразил галерею, соединяющую все 6 энергоблоков и предназначенную для перемещения персонала. Взрыва не произошло, уточнил Лихачев. Он отметил, что подобные действия Киева создают прямые риски для ядерного объекта, являются очередным примером попыток целенаправленных атак на ядерную инфраструктуру. Добавлю, как сообщила пресс-служба атомной станции, пострадавших и разрушений нет. Радиационный фон на Запорожской АЭС после атаки ВСУ не превышает естественных значений. Еще 8 категорий граждан Украины потеряли право на отсрочку от мобилизации, передает РИА Новости. Речь идет, в частности, о студентах, аспирантах заочной или вечерней формы обучения, а также получающих второе или третье высшее образование. Отсрочек лишились многодетные мужчины за должностью по алиментам, работники предприятий, организации Министерства обороны Украины, лица со статусом ограниченно годен из-за отмены данной категории на Украине. Как напоминает РИА Новости, мужчины на Украине всеми силами уклоняются от призыва, бегут из страны, прячутся в домах, не выходят на улицу. Между тем, сотрудники украинских военкоматов, которых прозвали «людоловами», постоянно злоупотребляют полномочиями, избивают, задерживают мужчин для отправки в ряды ВСУ. Белоруссия формирует на границе с Украиной 37-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду, сообщил командующий силами специальных операций вооруженных сил республики Александр Ильюкевич, передает Интерфакс. По словам полковника, новое подразделение будет дислоцироваться недалеко от Гомеля, в 40 километрах от белорусско-украинской границы. Сейчас в Белоруссии действуют 3 отдельные десантно-штурмовые бригады в Витебске, Бресте и под Минском. Более 3000 испанских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов развернуты в Сеуте для обеспечения безопасности на фоне миграционного кризиса, сообщили РИА Новости власти города. В ближайшие дни к операции присоединятся сотрудники морской службы и гражданской гвардии. Они будут задействованы в контроле прибрежной зоны и морской границы. Накануне испанские правоохранители установили плавучее 500-метровое заграждение на морском участке границы испанского эксклава Сеуте с Марокко, чтобы затруднить новые попытки мигрантов пробраться в город. Напомню, на этой неделе испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. По предварительным данным, 2 человека погибли в результате столкновения 2 пожарных вертолетов в Греции. Это произошло в ходе тушения крупного лесного пожара к западу от Афин. Как сообщают греческие СМИ, один из вертолетов в результате удара загорелся и упал, другой совершил вынужденную посадку. Экипаж первого вертолета связался с оперативным центром, он в безопасности. К месту происшествия направились машины скорой помощи, чтобы забрать пилота и его помощника, которые получили легкие ранения. Экипаж второго вертолета погиб. В настоящее время около 500 спасателей борются с лесным пожаром на западе Греции. К тушению огня привлечены 134 единицы техники, также пожарные из Франции и Румынии. Как отмечают греческие СМИ, использование авиации практически невозможно из-за сильного ветра. Кратковременный дождь и местами гроза ожидаются в Москве и Подмосковье. Предстоящую ночью сообщили ТАСС в гидрометцентре. Температура воздуха в столице ночью составит 16-18 градусов, а в центре города плюс 21. В Подмосковье воздух прогреется до 14-19 градусов. Завтра днем в столичном регионе обойдется без осадков. Температура воздуха в Москве составит 25-27 градусов, по области плюс 28. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве 30 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. В Петербурге завтра местами кратковременный дождь плюс 20-22.

0: Маяк. Избранное. Летняя коллекция. Пойми себя, если сможешь.
1: Дорогие мои, мы, то есть Артем Новиченко, Владислав Тимкин, сегодня нащупали вот очередную животрепещущую тему, судя по тому, какой отклик мы получили в первой половине эфира. Мы сегодня обсуждаем буквы. И я бы хотел прочитать вам стихотворение Артюра Рембо, французского поэта-символиста, который называется «Гласные». Одно из любимых стихотворений, кстати, Владимира Набокова. Такое синестетическое стихотворение. В русских переводов много. Я вот взял какой-то, который уже читал не первый раз. Значит, гласные. Артюр Рембо. А черно, бело, е. У зелено, о сине и красно. Я хочу открыть рождение гласных. А траурный корсет под стаем мух ужасных, роящихся вокруг, как в падали или в тине, мир мрака. Е, покой тумана над пустыней, дрожание цветов, взлет ледников опасных. И пурпур сгустком кровь, улыбка губ прекрасных, в их ярости или в их безумие предцветыней. У, дивные круги морей зеленоватых, лук пестрый от зверья, покой морщин измятых, алхимии на лбах задумчивых людей. О, звоны медного глухое окончание, кометы ангелом пронзенное молчание, омега лучшую сиреневых очей. То есть тут гласные А черное у него, хотя для меня А всегда было красный. Белое Е, хотя для меня белое О, например. У у него зеленое, О синее и красное. Вот буквы И у него нет, как мы понимаем. Вот, я просто еще что вспомнил, в этом году со старшеклассниками читали это стихотворение, но я сначала попросил свои цветовые схемы для букв предоставить. Было смешно, что некоторые понимали, что они ошиблись изначально, когда мы обсуждали ту или иную букву. Я, как я мог ошибиться? Это потрясающе. Вот такое стихотворение Артюра Рембо.
2: Еще немного комментариев почитаем. Я почему-то, пишет нам из Москвы кто-то, я почему-то букву Х люблю, но X, которая, а не Х. Букву X он любит. Даже ник свой пишу латиницей через X. С юности началось, а уж потом и люди X появились. И вместо подписи удобно ставить, и в крестики-нолики играть. Удобная буква, в общем.
1: В крестики-нолики действительно с буквой Х удобно играть.
2: А что случилось, почему название буквы... который называется, вот в таблице передо мной распечатано, называется «Хер». Куда делась «Ер»? Почему она стала «Ха»? Это что за...
1: Почему «Хе»?
2: Что за псевдоним?
1: «Ха»?
2: Ну, да. Буква-то «Хер» называется в старорусском, в славянском.
1: Церковно-славянском.
2: Церковно-славянском.
1: Почему она стала «Ха»?
2: Да.
1: Ну, и решили над ней подсмеяться. Понятное дело, что это вычищено. Мне понравился комментарий Влады. Какую тему вы затронули? Я поняла вдруг, что почти никогда ни с кем не обсуждала свои ассоциации с цветами, цифрами и буквами. Зачастую люди реагируют на это странно. А еще можно приписывать пол буквам и цифрам. У меня всегда 1, 4, 7 девочки. Красные, желтые, белые. 5, 6, 8, 9, 10 однозначно мальчики. Синий, коричневый. 2 и 3 как будто что-то среднего пола. Зеленый, желтый. С буквами тоже есть параллели. А это интересный поворот, потому что действительно буквы имеют пол, как минимум гендер, да, вот есть такое ощущение. Влад, давай тоже вот это пофантазируем, то есть, ну, буква А, например.
2: Это что-то очень строгое женское.
1: Абсолютно женское. Б, ну это
2: тоже
1: мужик.
2: Женщина.
1: Б, баба?
2: Ну, такая, да.
1: Ну, мужиковатая женщина.
2: Ну, да.
1: Так, В.
2: Генеральша такая.
1: В.
2: В мужчина.
1: В мужчина, да, такой...
2: Тонкий.
1: В. Ой, В.
2: Онегин, в общем.
1: Онегин, ну, все-таки основательное что-то в нем есть, В. Понимаешь, он... Что... Есть перспективы, я бы так сказал, эта буква.
2: Может быть. Да. У Г, потому что никаких перспектив нет.
1: Нет, Г как... уже какой он есть, такой есть.
2: Бухгалтер.
1: Г уже неизменен. То есть тут ничего не поделаешь.
2: Башмачкин так.
1: Ну, буква Д, Влад.
2: Буква Д это женщина.
1: Д, женщина.
2: Да.
1: Я с тобой полностью согласен. Е.
2: Тоже женщина.
1: Тоже женщина. А Йо.
2: А Йо мужчина.
1: Йо мужчина. Ее мужчина. Дальше Ж. Вот это интересная буква, да, потому что, ну, понятно, что ее насекомость мы отдельно озвучивать не будем, это всем очевидно, да. Ну, жук на Ж. Это не поразительно, вас не смущает, по-моему, как бы жук и есть Ж. То есть, вы просто говоришь Ж и представляем жука. То есть, ну, понимаешь, да? То есть, ну, как бы он и есть жук, то есть, жучило. Ж это что? Ж. Женщина ли, мужчина ли? Вот действительно, может, что-то среди. Даже и может, и не человеческое вовсе.
2: Да, может, это насекомое, действительно.
1: Ж, ну что? Женщина это женщина. Ж это не женщина, но и не мужчина, с другой стороны, да? Что-то там раскладушка какая-то, да. С буквой Ж большой вопрос. Интересно, ваше мнение, да? Ну, все-таки женское начало я в ней ощущаю.
2: Женское?
1: Женское. Да? С, З, З, З женщина. Ну, точно. За это.
2: Да.
1: Да. Ну, я так
2: интересно,
1: думаю,
2: что в церковнославянском есть зело и есть земля, которые
1: две зе, да,
2: пишутся в разные стороны.
1: Да.
2: И зело как будто мужское, а земля женская.
1: И для меня это франт. Франт, мужчина, молодой, лет 20 с небольшим, стремительный, непринужденный. Да, он еще не знает, что он превратится в «ы» со временем. Пока он «и». Вот у меня такая вот, да, «ы» — это уже как бы человек с брюхом, да, то есть у него он уже пожил.
2: А «и» кратко — это у него еще прическа взбалмошная, да?
1: Да, да, он такой совсем отпетый.
2: Ага.
1: Лень.
2: Отпетый — это значит умер человек?
1: Вот это какой хороший сказал вещь.
2: Что за отпетый?
1: Ну, как мошенник.
2: Я понимаю, но его отпели, получается.
1: Да.
2: Так, преданный друг — это тот, кого предали.
1: То есть, и краткая — это буква, которая никогда... У нее нет возраста, понимаешь? То есть, он всегда и краткая. То есть, это вот молодящийся бездетный.
2: Это, как это у Юнга называется? Стадия пуэра.
1: Да.
2: Неповзрослевший пуэра мужчина. Термос.
1: К, мне кажется, это вообще с заковыкой человек. Да? Мужчина? Мужского пола?
2: Не знаю, не факт.
1: К? К? К?
2: К. Да, мужчина.
1: Мужчина, да? Да. Причем такой он
2: непростой.
1: Он непростой вообще,
2: непростой,
1: да? Согласна?
2: Да.
1: Непростой. Непростой. Л?
2: Тоже мужчина, но такой мужчинка.
1: Мужчинка? С очень сильным женским, да?
2: Да, да, да.
1: Согласен. Ну, а может быть и уже женщина?
2: Ну, в ту сторону.
1: Переходные какие, да? Флюидная,
2: да,
1: такая,
2: ага,
1: буковка, да? Но М для меня...
2: Женщина.
1: Это, для меня это вот, понимаешь, почему М? Она вот и мужчина, и женщина для меня. Вот М в зависимости от того, с кем она рядом.
2: Угу.
1: То есть, если она рядом там с буквой...
2: гласной.
1: С гласной, то это, конечно, не знаю, ну... МВФ. Ну, там, ВФ, тут, понимаешь, тут зависит от соседства. То есть она, для меня, целостная буква, понимаешь? Она вся включает, это уже как бы сама-самость.
2: Ну, понятно, ты своих выгораживаешь, как обычно.
1: Да, да, да, да, у меня к букве М...
2: Предвзят.
1: Я предвзят, ничего не могу с собой поделать. Ну, а что, и главная буква-то как переводится у нас в церковно-советском? Мыслите.
2: Мыслите.
1: А причем это те, это же ведь, это... побуждение, как живеть, живете,
2: как мыслите,
1: делайте что-то. Это удивительно, не просто мысль. Это было бы логично, да, добро, там, земля, мысль, а оно мыслите, это глагол. Буква М — это глагольная буква. И буква Ж, живете, да, живите, это тоже глагольная. Там остальные слово, покой, там, да, червь, понимаешь, люди, а это мыслите, живете. Удивительно, две буквы. И обе, кстати, симметричные. Н, мужчина.
2: Ну, наверное,
1: наверное,
2: да.
1: Наверное. О.
2: И полная буква.
1: Полная буква. Ну, это полная буква.
2: Полная буква,
1: это просто полная буква. Ну, что тут? О, это, да, к ней даже не подступиться никак, давай честно.
2: Никак
1: не. Это мандала абсолютно.
2: Да, это просто круг, в который все входит.
1: Возможно, когда-то, ну, я бы хотел, чтобы когда-то я полюбил букву О. Меня она никогда не привлекала.
2: МКАД, конечно же, надо переименовывать в О.
1: О, да.
2: Да, автодорога О.
1: Согласен. Да и вообще Москва-то, да, вот мандальная структура, вот эта буква О, ну, буква О, а что о ней говорить? Что о ней говорить? Я даже не знаю. То есть это абсолютная буква, понимаешь? Ты ее как не раздувай, она О и останется. Она никогда тебя не теряет.
2: Любого размера.
1: Более того, когда мы говорим О, мы и даже губы делаем О. То есть она абсолютно. Когда говорим А, там А не видно, понимаешь, как делаем? У тоже там О. А вот О, она, ну... Ребят, я не знаю, что тут сказать, я под впечатлением. Буква П.
2: Мужчина.
1: Согласна. Р. тут характер ощущается, да? Мне кажется, может быть, нас немного не в ту сторону, да?
2: Финист, ясный сокол такой.
1: Согласен, абсолютно.
2: Длинноволосый красавец, но при этом богатырь Руслан.
1: Ре-ре, да. Можно положиться, да?
2: Да.
1: С.
2: Это такие ребята из Роханской армии.
1: Вот Саша сказал, что С одна из ее любимых букв.
2: Одна из?
1: Одна. С и Ф. Правильно, да, Саша? С это
2: то
1: что?
2: То есть Саша бы хотела, чтобы страна называлась СССФ.
1: Не, СССФ. Союз Советских Содержательных...
2: Социалистических Федераций.
1: Французов. Союз Советских Социалистических Французов. С буква... Мне кажется, это женщина. Вот.
2: Все, мне надоела эта игра.
1: Ну, подожди, у нас еще половина. Ну, ладно. То есть ты вот половину букв уделил внимание, а другие ты как-то... Мы же все комментарии читаем. Давай буквы все обсудим.
2: Мы таким темпом не все комментарии успеем прочитать.
1: А мы второй эфир сделаем про буквы. Я думаю, это самый рейтинговый эфир в этом году у нас будет. Смотри, сколько комментариев. Пишет и пишет. Только тебя с днем рождения больше поздравляли. Наши редакторы посмотрят и скажут: слушайте, ну у вас рейтинги взлетели, ребята, в чем дело? Я говорю, ну к своему день рождения был, и буквы обсуждали. Так, Т.
2: Т. Т это женщина, ну такая. Не очень женственная.
1: Мне считают, что Т это твердо. Ну она и реально твердо. Что есть, то есть. У.
2: Женщина.
1: Ф.
2: Мужчина такой пузатенький.
1: Х, по-моему, тоже мужчина. Тут и название как бы говорит об этом. У, Ф, Х, Ц. Ну, это женщина.
2: Да.
1: Женщина. Но Ч это мужчина.
2: Да.
1: Они по парам. Ш, ща.
2: Да, Ш женщина, ща, ща с мужчина. Хвостиком.
1: Да, с хвостиком. Понятно, тут изображает. То все у нас изображено. А дальше у нас вот эти интересные. Твердый знак.
2: Это вообще не буквы.
1: А что это?
2: Твердый знак и мягкий знак?
1: Это знаки. Это не буквы.
2: Это не буквы. Это
1: тогда,
2: как...
1: извините, но эти две буквы мы сегодня не обсуждаем, более, они вне нашей компетенции.
2: Тем более, ты видел, многие люди, которые такие из старых интеллигентов, они вместо твердого знака просто апостроф ставят.
1: Апостроф. А ты знаешь, я вот...
2: То есть это просто знак какой-то.
1: Учительница русского языка спросил, кстати говоря. Я говорю, ведь я вот не понимаю, объясните мне. Вот, значит, у нас... Это же мягкий знак с палочкой. Но у мягкого знака буквы нет, и как будто это палочка, и есть содержание всей буквы «ы». Понимаешь, что удивительно?
2: Да.
1: То есть именно добавление палочки. Возможно, если бы к твердому знаку тоже присобачили палочку.
2: То там бы вообще ужасно. Там бы, как вот писал нам Александр, там бы просто с ума сошли все европейцы.
1: То есть это очень интересно. Еще
2: ять убрали, вот это тоже. Ну что это такое?
1: То, что сделали с языком, это мы еще обсудим.
2: И ер убрали, ну что это вообще?
1: Да, тут, конечно, а мне нравятся вот эти все, ну...
2: Ну действительно, то есть, понимаешь, мягкий звук не произносится... Потому что вот там есть какая-то такая волна, которая не переходит в звуковую. Она куда-то несется вперед. А если там ставить эту палочку стены, то вдруг появляется звук, да, непроизносимый.
1: Это как ветер, и ты вот так подносишь эолу в арфу, звук появляется. Да, но сама эола в арфу звук не извлекает. Нужен ветер, как бы, да?
2: Угу.
1: Ну и вообще, мягкий твердый знак, ну помимо того, что они как бы определяют само слово, у них действительно как бы это чистая энергия, я бы так сказал.
2: И они никогда не начинают слово. Да? Так же, как и «ы», если это не киргизское имя.
1: А ты еще заметь, это буква «ы», сколько требует сил.
2: Да.
1: То есть это всегда усилие. То есть как будто бы кто-то туда сказал, что-то у вас очень легко все течет. Давайте только вот «ы». То есть ты вообще, ты говоришь «мышь», там какая «ы», там мышь, она маленькая.
2: Это скорее «мишь».
1: «Миш», вот «мишь» она, да, «мишка» бегает такая. А «медведь», это я уж понимаю, логично было бы, да? А главное, она еще «ты», «мы», ну мы там и «ты», «ты», мы-то тыкаем, вот это «ы» короткое у нас, «ы» краткое получается, ага. Да? Но сама-то «ы» это «будьте нате». То есть это прям бабах. То есть это самое большое, что есть в алфавите. Мы «ю» обсуждали, да? Но «ю», она как бы, ну, она устремлена, да? А «ы» это как камень сбросить сверху.
2: Ну, в этом смысле, если бы мальчик Венечки Ерофеева знал букву «ы», это был бы трагедия.
1: То отец, его бы не убили, а он бы спился еще раньше.
2: Да, это ужасно.
1: А
2: знаешь,
1: маленький ребенок и говорит «ы», и ходит и говорит «ы». Ну, мы сразу скажем, наверное, диагноз. Понимаешь?
2: Да.
1: Это тоже странно. Потому что это как бы не человеческая буква. И вот то, что мы радуемся, что вот европейцы офигевают от буквы «ы», ну так это что-то, может, дикое в нас, животное в нас просыпается, когда это «ы» возникает. Слов с этой буквы нет, но она, извините меня, гласная. У нас не так много гласных букв. У нас их раз-два и обчелся. Именно чисто гласных. А, О, У, И, Ы. Пять штук.
2: А
1: пять...
2: Е?
1: Что это все ютировано.
2: А, ютировано.
1: Я – это ЕА. Ю – это ЮУ, понимаешь? Но нет ЮЫ, нет ютированной буквы от И. У нас четыре ютированных гласных. То есть И – это вообще какой-то особняк, понимаете? Нищий район,
2: это
1: и
2: не
1: вот
2: особняк,
1: стоит особняк.
2: Это бункер.
1: Ну, вот. Ну, ты понял, да? Я хотел сказать, стоит особняком. Это бункер. Это очень странная буква. Я не знаю, то есть все живут. И вот так, знаете, дело вид, что нет такой у нас буквы. Хотя она вот, она вписана, вы откройте, если мне не верите, а азбуку, прямо сейчас бейте, вы найдете там эту букву, она существует. И мы ее используем и даже не замечаем, как будто бы этого нет.
2: И у нас при этом еще есть заклинание, которое нас с детства учит, что ни в коем случае нельзя жиши писать через...
1: Да.
2: И... То есть это прям запрет, да, специально
1: это
2: обучают.
1: Это удивительно,
2: хотя
1: вы знаете?
2: Оно хочет вылезти, да, и каждый ребенок знает.
1: Это блокатор.
2: А им, да, нельзя, ни в коем случае нельзя на письме, чтобы это проявлялось.
1: Да, да. Это, и при этом она в местоимениях «мы» и «ты». Это просто поразительно.
2: Но есть еще топонимы, например, с буквами «ы», и там обычно что-то недоброе происходит. Ну, можно вспомнить одного только кыштымского карлика, да? Он не московский карлик, да, не рязанский. Он кыштым.
1: Кышты, две «ы».
2: Две «ы», и «ше» еще. Понятное дело, что там что-то происходит.
1: Естественно, как корабль назовешь, так он плывет. В общем, с буквы «и», я, честно говоря, мне даже немножко жутко стало сейчас. Вот мы вот просто обсудили ее вот это вот скрытое значение.
2: Я думаю, что есть, конечно, буква, твердый знак с палочкой, но это настолько
1: черная
2: магия.
1: Это сакральная
2: магия,
1: это темная магия.
2: Нельзя.
1: Вот кто-то думает, может, что мы шутим. Я вот сейчас на полном серьезе, честно говорю. То есть вот только представьте, если мы вытаскиваем эту букву, которую сейчас Влад назвал, да? Это как Волан-де-Морт, его по имени называть нельзя, да? Называем эту букву твердый
2: то
1: знак.
2: То есть, если от мягкого знака такой вой поднимается, да? То от твердого знака там, ну, просто кости начнут ломаться.
1: Да.
2: Пойдем дальше. К концу. Я.
1: Ну, вот я забыл гласную «э», но «э» делает «е». «Е-э», да, «э».
2: Но мне всегда так вот радовала эта легкость, что вот этот сложный через полосица знаков сменяется вот это «я». И три подряд гласных. Нет такого.
1: Стихотворение тебе прочитаю, Всеволода Некрасова. КПРСТФХЦЧШЩ. Что вы так испугались? Вот оно про это стихотворение.
2: А я там всякие Юнга, Ялик.
1: Да, там начинается.
2: Несерьезные такие. Все три буквы несерьезные.
1: Ну вот эта буква «э», она же ведь тоже не русская. То, что она повернута в левую сторону, это ненормально.
2: Единственное, да?
1: Нет, буква «З» тоже, но «З» согласна. Вот, вот это вот, и еще рисуется этим языком, понимаешь? Угу. Вот этот кружок и язык там вот этот вот. Вот этот, как будто она... Язык страшный, длиннющий язык. У буквы «З» языка-то нет. А это как бы такая... Это сердечко.
2: Сочленение.
1: Сочленение двух знаков. А вот этот язык, он прям ворочается. Вот, понимаешь? И его еще как в азбуке рисуют, вот таким размашистым, жирным.
2: Да?
1: Господи! Я бы такое увидел, я бы ужаснулся. Это этот язык и это буква какая? Она совершенно не деликатная. То есть, ну, это грубая буква, да?
2: И обращение грубое.
1: Глаз. У, О, А. Ну, то есть, А. У,
2: все,
1: как-то
2: пошли
1: не,
2: на
1: не новость, вой, да?
2: Надо передохнуть.
0: Пойми себя, если сможешь.
3: Реклама. Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ.

0: квартиру сниму на суточно ру.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

«Маяк». Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: 18:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. В Черном море ударом беспилотника вооруженные силы России поразили сухогруз, перевозивший грузы военного назначения, сообщили в Минобороны. В порту Николаева поражены два судна, доставлявшие грузы для ВСУ, и морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров. Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что ночью в порту Одесса были поражены резервуары с горючим, предназначенным для обеспечения ВСУ, а в порту Николаева морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров. Кроме того, в Черном море, в 8 километрах восточнее населенного пункта Затока, было поражено судно, перевозившее военное имущество. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. По данным Минобороны России, за сутки нанесено поражение живой силе техники трех украинских бригад в районах населенных пунктов Толстодубово, Степовое, Киеница, в Сумской области, в Харьковской области. Нанесено поражение формированием четырех украинских бригад в районах населенных пунктов Пионер, Липцы, Васильевка, Большие Проходы, Прудянка и Зеленый Гай. ВСУ потеряли более 240 военнослужащих. Мирный житель пострадал в Слободе Белой в Курской области в результате атаки дрона ВСУ, сообщил глава региона Александр Хинштейн. По словам губернатора, пострадавшему оказана первая медицинская помощь. Он доставлен в Курскую областную больницу. Церемония возложения цветов к памятнику воинам-десантникам, погибшим при исполнении воинского долга, состоялась в годовщину воздушно-десантных войск на Суворовской площади у Центрального музея вооруженных сил России, сообщили в Минобороны. Праздничные мероприятия по случаю Дня ВДВ прошли сегодня в центре Москвы. Ветераны, действующие офицеры, воспитанники военно-патриотических клубов и участники спецоперации собрались на Ильинке, после чего отправились крестным ходом на Красную площадь. На лобном месте прошел молебен, была зачитана поздравительная телеграмма Владимира Путина. А в Петербурге в день ВДВ открыли постамент боевой машине пехоты БМП-1. Постамент появился в парке боевого братства, передает ТАСС. День воздушно-десантных войск в России ежегодно отмечается 2 августа. В этот день в 1930 году на учениях Московского военного округа впервые было применено парашютное десантирование. 10 человек пострадали при взрыве газа в частном доме в Карачаево-Черкесии, сообщили в региональном управлении МЧС. Инцидент произошел в городе Усть-Джегута во время свадьбы, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. 7 пострадавших госпитализированы, на месте работают сотрудники экстренных служб. По предварительным данным, взорвался газовый баллон. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОСа, в Петербурге завтра местами кратковременный дождь, днем в северной столице плюс 20-22, в Москве в понедельник без осадков, ночью в городе плюс 17-19, днем 24-26 градусов, сейчас в Москве плюс 29.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня продолжается программа второго тура. И в эти минуты Краснодар играет с «Факелом». За ходом матча следит наш обозреватель Андрей Кудряшов, который присоединяется к нам по телефону. Андрей, здравствуй. Тебе слово.
2: Добрый вечер. 17 минут позади. Краснодар уже выигрывает 1-0. Удалось хозяевам забить быстрый гол в домашнем поединке против «Факела». Отличился Жубал. Улас исполнял штрафной. Слева на 4-й минуте навесил в центр, где Жубал достаточно спокойно, ну не спокойно, а даже очень и очень хорошо перевисел всех защитников в воздухе и метров с 10 спокойно переправил мяч головой в дальний угол. Большое преимущество у Краснодара, много владеет мячом и, соответственно, ну вот уже получили небольшое преимущество. Напомню, что один из главных соперников, «Зенит», сегодня одержал крупную победу в гостях над Оренбургом. Ну и пока подопечные Мусаева делают все, чтобы набрать 3 очка подряд во втором туре. Итак, Краснодар, «Факел», пока 1-0.
1: Спасибо, это был Андрей Кудряшов о матче «Факела» и «Краснодара». Ну а сегодня еще состоится один матч в российской премьер-лиге. Напомню, сегодня еще «Ахмат» сыграет с московским «Спартаком». Ну а в первой лиге сегодня проходят матчи 4-го тура. И екатеринбургский «Урал» сегодня со счетом 3-0 переиграл СКА «Хабаровск». Тульский «Арсенал» оказался сильнее московского «Торпедо» со счетом 1-0. Челябинск переиграл ульяновскую «Волгу» 2-0. А Нижний Новгород в эти минуты громит ярославский «Шинник» 3-0. Идет 76-я минута этого матча. Россиянка Мария Жовнер завоевала золото в соревнованиях одиночек легкого веса на чемпионате Европы по академической гребле в Италии. На прошлом первенстве континента она заняла 3-е место в этой дисциплине. Российские синхронисты Алина Румянцева и Захар Трофимов заняли 3-е место в технической программе микс-дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Победу одержали британцы Изабель Торп и Ранджуа Томблин. Серебро у итальянцев Филиппо Пилати и Лукреции Руджера. Днем ранее Румянцева и Трофимов стали 4-ми в произвольной программе. В начале июля они завоевали золото юниорского чемпионата Европы в технической программе. Напомню, чемпионат Европы по водным видам спорта продлится до 16 августа. Мария Егорова и Мария Лазуренко стали победительницами этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Барнауле. В финале они победили Арину Режнову и Елизавету Луткову. На этом о спорте все. До встречи.

0: Маяк. Избранное. Летняя коллекция. Пойми себя, если сможешь.
1: Почитаем ваши комментарии.
2: Да. Екатерина пишет. Добрый вечер. Мне нравится буква Ё. Она не одинока в этой любви, да. Да? Многие пренебрегают правильным написанием этой буквы и вместо нее автоматически пишут «Е». Но сравните две фразы. «Все выпили» и «Все выпили». Всего две точки, а какой трагичный поворот. Ты что-то про букву «Ё» начинал говорить в конце прошлого часа.
1: А, ну, как она возникла? Потому что «Ё» буква удивительна тем, что сначала возник звук, которым все начали пользоваться. А потом возникло написание буквы. То есть во времена Екатерины II эта буква появилась в алфавите. Это тоже вот круто, да? Живут люди, говорят, слушай, нам буквы не хватает. Угу. Нам нужна буква. Звук есть, а буквы нет. И Екатерина II созвала лучшие умы и сказала, кто лучшее изображение этой буквы предложит. И победил Карамзин. Так что спасибо Карамзину за начертание буквы Ё. Но суть в том, что сначала она возникла совершенно органически, а потом ее сформулировали, так скажем, да, ее начертание. Вот. Еще почитаю его комментарии,
2: да,
1: потому что мы хотим обсудить.
2: Влад, я же объясняю, почему Ю для меня темно-красная. Ассоциативная связь. Любовь темно-красный. Mm-hmm. Отсюда для меня Ю темно-красный.
1: Слово «люблю» интересно.
2: Да, плюс Юля первая любовь. Нужно ли мне подлечиться? Спрашивает Влад. Да нет, уж живите. Виктор пишет. Добрый вечер. Самое лучшее сочетание букв «Ом». Или аум, или ам.
1: Слушай, действительно, ОМЭ, вот я вот их как сейчас превозносил, действительно получается.
2: Когда кормят детей, младенцев говорят ам. Это самое идеальное сочетание.
1: Ам, да. Оно совершенно естественно для нашего рта.
2: Ну, это как бы звук вселенной, да,
1: считается. То есть птица не скажет ом, ну, никогда.
2: Не скажет.
1: Вообще, это как бы вот м, не присущий животному миру звук. То есть, может быть, но это не м, да, ну, там нет м, понимаете. Вот, что, помечать нельзя в эфире, что ты меня так смотришь? Это просто, у меня есть возможность мычать в эфире. Например, вот у радиослушателей такой возможности нет. Я первый раз за все годы воспользовался мычанием, может быть. А мне вот написали комментарий, буква Ж, величественная и сложная. Можно по-разному написать. Буквы наоборот можно левой рукой писать, если правша. Спасибо, люблю вас.
2: Угу.
1: Так вот, буква Ж у кого-то в кумирах ходит. Кто бы подумал, да? Вот вы едете в метро, а у человека любимая буква Ж на минуточку.
2: Набоков бабочек коллекционировал. Ну что? Это же ужасные существа.
1: Бабочки?
2: Ну, посмотреть, если вблизи, да, не вот это порхает что-то. А
1: ну,
2: вот...
1: мне кажется, люди тоже, если вблизи так рассмотреть, что-то
2: да,
1: не очень.
2: Да, поэтому, похоже, это не самый большой грех. Евгения засомневалась. Ребят, может, это крайняя степень шизофрении, но у меня буква Ю цвет латуни. Как та колыбашка, что крепление люстры к потолку прикрывает. Такая блестящая сейчас выплыла.
1: Понял. Понял. Да, это уже близко к шизофрении. Никому не говорите об этом. Пусть это останется между нами.
2: Анастасия, 35 лет, из Воронежской области, пишет. Добрый вечер. Ребят, какую интересную тему вы затронули. Я даже сначала не поняла, о чем вообще речь. Про О я вспомнил сразу круглую О из романа «Замятина мы». И в целом этот роман очень люблю. Благодарю за возможность задуматься о том, о чем никогда в жизни как будто и не думала.
1: Хотя, казалось бы, да? Угу. Вот они буквы. Пожалуйста, сиди да думай над ними, распечатай себе в туалете на двери, прикрепи алфавит, и у тебя просто бесконечная просто фантазия. Но нет.
2: Вот Анна из Финляндии пишет, у нас в детстве кто-то из детей придумал персонажа, которому дали имя ЦЧШЩ. Им потом пугали других детей.
1: Ну, это ужас. То есть, вот да. Мы это не обсуждали, место в алфавите, но вот это вот, извините, какое-то черное окно Авертона, ЦЧШЩ, это же просто страсти мордасти. Это ужас какой-то.
2: Это
1: они еще так ЦЧШЩ, это, ну, я даже... То есть это настолько бессознательный страх там возникает вот в этом месте. Потому что сначала А, Б, В, они еще все рифмуются. А, Б, В, Г, Д, это Е, Йо, камон, да, там что-то. Потом ЛМН, КЛМН, вот это тоже все мягко. А потом как... И главное, там как открывается все. П, Р, С, Т тоже рифмуется. Т, У, ну, гласное. У, Ф, тут уже понятно, да? Буква Ф открывает двери.
2: Ну, УФО не зря же называется.
1: Да.
2: НЛО.
1: Да. Ф, и дальше вот начинается это хтонь. Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ. И дальше вот эта тройчатка, твердый знак пошло. И вот, как ты правильно сказал, вдохновение. Эй, я. И вот как-то и конец. То есть там вот ужас как бы забыт. Мы как бы гласными в конце намазали.
2: Но травма-то никуда не девается.
1: Абсолютно.
2: Потому что, ну вот, в латинских языках там X, Y, Z, алфавит закрывается, все понятно, да? Это законченное произведение.
1: Z,
2: вот это,
1: Z.
2: А вот это A-U-Y-A?
1: Да, но еще не точно. Mm-hmm. Да? И при том, что у нас буква А переводится
2: такой хэппи-энд в конце хоррора.
1: А у нас же закольцован алфавит. У нас AZ – это я. Переводится, да, я еще вбил символическое значение, то есть аз, я, но это что значило? Мое бытие, присутствие, начало всего, единение с Богом. А буквы я, извините меня, это я и есть. То есть у нас и а, и я одно и то же. У нас что начинается, тем и кончается. И я думаю, само наличие этого двойного я в алфавите порождает наш стыд за то, что мы стесняемся своей яйности. Что вот оно как бы в алфавите так, знаешь, я последняя буква алфавита. Да это что ты говоришь?
2: Как ААЗ, да?
1: ААЗ первая. Так что, ну мы с тобой совсем не обсудили важнейшую тему, я не знаю, это, конечно, церковнославянские буквы, и что сделали с нашим великим могучим, это обкарнали.
2: То есть мы говорим, ЮЯ, да, до свидания, расходимся, а там дальше, ЮС малый. Омега. Омега торжественная.
1: Вот это же коро.
2: Кси, пси, фита, ижица.
1: То есть омега... Вы представляете, в алфавите у вас есть буква омега торжественная.
2: А,
1: ну, то есть
2: в другом
1: сразу понятно, что монархия.
2: Омега это ом. Тот самый.
1: Да.
2: Что, монархия? Омега торжественная?
1: Когда у вас в алфавите есть омега торжественная, ну это
2: но
1: что-то...
2: не просто монархия, это царство Божие.
1: Это царство.
2: Что есть буква торжественная.
1: Торжественная буква, конечно, торжество.
2: Которую достают из шифоньера по праздникам, когда дорогой гость приедет.
1: Да.
2: Из столицы или из-за границы.
1: Да.
2: Тогда, конечно, омегу торжественную. Или на приглашение на свадьбу пишут. Или на крещение ребенка.
1: Да. Я смотрю еще сакральное значение букв. Например, Юс большой была буква.
2: Юс большой.
1: Юс большой.
2: Юс малый.
1: Слушай, какое сакральное значение буква. Темница или тюрьма. Строгое наказание за злодеяние. Символ уз, оков, цепей, узлов.
2: Прекрасно.
1: И эту букву выкинули.
2: Выкинули.
1: Типа мы освободились. Люди так, понимаешь, считают, что вот букву выкинешь, и ты теперь свободный.
2: В этом смысле во времена Карамзина, наоборот, люди были умнее, да? Они говорили, у нас есть звук, а буквы нет, надо ее придумывать. А здесь чисто магическое мышление. Выкинем букву, и значит,
1: да.
2: Вот...
1: Или вот, например, буква «Ять», которая тоже была выкинута реформой большевиков в начале правления. «Ять», знаешь, как переводится? У нее два значения. Прямых.
2: Ты просто представь себе, приходят к власти какие-то молодые...
1: Журналисты.
2: Журналисты, да, писаки по швейцариям сидящие. И такие, мы вам алфавит проредим. И все таки ну ладно.
1: Так вот, ять имеет два значения. Беда и победа одновременно. И более того, там же ведь крестик, это мягкий знак с крестиком наверху пишется. И это является... символом христианства, вписанным в русский язык. Вы представляете себе?
2: Просто взяли и вычеркнули, да?
1: Просто, ну, это понятно, что большевики... Но вы только вдумайтесь, что как бы... Представьте себе, что у вас дома есть ложки, вилки и ножи. И вы ими едите. Правильно? А еще у вас есть какой-то китайский, привезенный из Китая дедом, чайный набор. И вы из него пьете чай. Каждый раз, когда вы пьете чай... Вы приобщаетесь к истории семьи, какую-то, к чайной церемонии, к чему-то приобщаетесь. Понимаете, да, разницу? То есть вот эта буква, которой мы пользуемся, мы ими все время как бы едим. Но они не имеют никакого смысла. То есть мы вообще сегодня с Ладом как-то вот пытаемся наполнить алфавит вообще жизнью, потому что мы его убили напрочь.
2: Я нашел букву, которая мне очень нравится. Вот я смотрю на эти изображения. Посмотри на букву «Фита».
1: Да, она
2: это же D, где вместо домика овал.
1: Да, да.
2: Это красота же. Это как будто огонь горит.
1: И ты знаешь, что значит эта буква?
2: Что она значит?
1: Альфен, я не знаю такое слово, надо посмотреть. Афон Феодосий. Это вот три значения. Ну, это звучит просто Афен. Альфен. Что такое Альфен? Сейчас посмотрю. Афон и Феодосий.
2: Ну,
1: у меня слов нет, Влад, ты понимаешь, я одно дело, что я радиоведущий, надо что-то говорить, но это же просто умереть не встать, вы понимаете? У вас в языке у нас была омега торжественная,
2: кси, пси,
1: это ну, от буквы, которая, ну, что такое пси, это душа получается, да? психология. Да, это да, же да, с это этой душа. Буквы называется. Да, это одной буквы.
2: Трезубец такой.
1: Трезубец, да. П – покой. Действительно, вот. И действительно, П – она пустая буква.
2: Ну, еще у нас вот она, И пар. С двумя точками, мы как-то забыли. Да, «Война и мир», который по-другому был написание.
1: Да,
2: да. Да, вообще ничего про это не сказали. Ну, ладно.
0: Пойми себя, если сможешь.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе.

0: удовольствии и в присутствии детей.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: И живем в понедельник и пятницу, 7 часов вечера, в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Летняя коллекция. Пойми себя, если сможешь.
3: Я нашел церковно-славянскую азбуку смысла букв в таблицу просто в интернете. То есть это совершенно одухотворенный язык был. Кстати, тут и числа вписаны все. Аз 1, веди 2, там у, это ук, буквы 400 и так далее. Написай, какие тут значения слов. Например, вот ты, у нас есть слово хер, да, это господин, гер, сэр, сир, оттуда, ну и господь. Слово он, некто, нечто и бог. Кси – это дух, пси – это душа. Омега – мать. Юс – малый, нерукотворный образ.
4: Ну, это иероглифы буквально, да?
3: Ю, знаешь, какое значение буквы? Нечто, выходящее за пределы известного. Вау! Как теперь нам становится понятно, Москва-петушки через этот образ, да? Ять – божественная связь, сошедшая сверху. Ерь – сотворенный без участия человека, то есть Богом. Еры – это «ы». Единство, соединение, множество. Ща. Вот че, це, че, ше, ща. Интересно тебе?
4: Да, мне очень интересно.
3: Ну смотри, че, червь, черта, рубеж, грань, межа, смерть. Че. Действительно, че это череп, это кость, час, это смерть.
4: Час че, да?
3: Че, это у, ну то есть че страшная буква в этом смысле, да? Ще. А, ц, цель, смысл, конец. То есть рядом у нас ц это конец, че это смерть, при этом ц одновременный смысл и цель, а че это черта, рубеж. Они рядом стоят, и они просто, ну, по смыслу, видишь, как связаны? Дальше, ша, простор, ширь, тишина, покой. То есть п у нас неподвижность, покой, то есть беречь, хранить.
4: Но у нас
3: хранить.
4: Есть вот эти какие-то отголоски, да, смысловые, то, что мы начинали сегодня с эфир, с чего начинали? С того, что вот какие-то ассоциации, и сама буква, да, ш, как
3: да,
4: прибой, или
3: ну,
4: как
3: звукопись,
4: тишина, или как ши,
3: конечно.
4: Звукопись, да, и мы еще способны ее читать. Но вот, когда это чисто символические образы, да, как
3: но
4: в ере, например.
3: Ше, оно писалось, ну, как и у нас ша, да, а ще, вот эта палочка была посередине.
4: По центру.
3: Получается, ша – это простор, шир, тишина, а ща – это пространство, ограниченное пределом. То есть на ше – это свободное, а ща – ограниченное ша. Да это просто фантастика. То есть я понимаю, что мы тут, может, глубоко и не заходим, но просто вот наблюдать это, как мы смотрим на живопись в музее, это просто невероятная красота. И...
4: Ну и существование двух параллельных языков, да, языка бытового и языка сакрального, мне кажется, это дает, ну, как минимум, расширение сознания. Когда, ну, как минимум, на несовпадении могут рождаться либо шутки, либо курьезы, ну, то есть то, из чего наша жизнь состоит.
3: Я кое-что сейчас понял. У Гоголя в «Мертвых душах», если не ошибаюсь, я вчера буквально вспоминал, в одном тексте есть фраза, я только сейчас ее понял, я ее вчера цитировал. Он говорит, выразил непонимание на своем лице, и его губы, или какое-то блаженство, не помню, его губы сложились в букву «ижица». А «ижица» переводится «благость», «наслаждение», «счастье».
4: Последняя буква алфавита.
3: Да, последняя. Ну и что интересно, «я», как наше «я», да, это переводится «воин, защитник Отечества, хранитель». Я. То есть я служащий чему-то большему, а это я как человек. То есть я как личное и я как коллективное, получается. Ну, просто красота.
4: Макс написал. Добрый вечер, Артём и Влад. Хотел написать Артёмио и Владыку. Интересная, серьезная тема про буквы. Они, конечно, меняют смысл и звучание слов. Ваша передача отправила меня в детство, мне 5 лет. Передо мной буквы М, А, М, А, которые я выучил, но слов еще не читаю. Мама говорит, читай. Я произношу буквы М, А. Читай слитно, вместе. Как, говорю ей. Не делай пауз между буквами, читай их вместе, непрерывно. Я замечал букву М и, не переставая мычать, перешел на следующую, произнеся А. И Эврика, случай.

0: понял, что читаю, но стал спорить, что в переводе на следующую букву пропадает первая, и она не звучит, и это неправильно, так нельзя читать. Все буквы должны звучать вместе всегда. Но потом согласился и стал читать, как все. Спасибо за воспоминания.
1: Это вау. Это
0: да,
1: вау.
0: Спасибо вам большое за этот комментарий. Потрясающе. Вот и мы соглашаемся и начинаем читать, как все.
1: Да.
0: Спасибо тебе, Артем, за эту тему.
1: Спасибо, Влад. Ну что, мы ее подняли,
0: да,
1: из небытия просто коллективного, бессознательного, да, и подарили этой огромной стране. Спасибо вам большое за внимание. С вами был Артем Новиченков, Владислав Тимкин.

0: 19:00 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил российских десантников с Днем воздушно-десантных войск. Телеграмма президента опубликована на сайте Кремля. Глава государства выразил уверенность, что личный состав ВДВ и впредь будет достойно решать поставленные задачи и вносить значимый вклад в обеспечение обороноспособности, суверенитета и национальной безопасности страны. Путин также отметил умелые и решительные действия российских десантников в ходе специальной военной операции, подчеркнул, что десантники проявляют мужество и героизм на самых ответственных участках фронта. Вооруженные силы России поразили в порту Николаева два судна с грузом для ВСУ, а также морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров. По данным Минобороны, в течение дня российские войска продолжили с применением беспилотников наносить удары по транспортной инфраструктуре Украины, задействованной в интересах ВСУ. Кроме того, в Черном море нанесен удар по сухогрузу, перевозившему грузы военного назначения. Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что ночью в порту Одесса были поражены резервуары с горючим, предназначенным для обеспечения ВСУ, а в порту Николаев морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров. Кроме того, в Черном море, в 8 километрах восточнее населенного пункта Затока, было поражено судно, перевозившее военное имущество. Еще одно сообщение Минобороны. Российские военные нанесли удар дроном «Герань-4 «Сикер» по радиолокационной станции «Пеликан» ВСУ в районе населенного пункта Калиновка в Днепропетровской области. В результате удара цель поражена. Министерство обороны России опубликовало видео удара. Российские войска за сутки поразили объекты транспортной, энергетической инфраструктуры и логистические центры, которые используются в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника. За сутки нанесено поражение живой силе техники двух бригад и двух полков ВСУ в районах населенных пунктов Просина, Ивановка, Васильковка, Днепропетровской области, Зоревка, Никольская и Мировка Запорожской области. Противник потерял более 355 военнослужащих. Число раненых при ракетном обстреле села Казачья Лисица в Белгородской области возросло до 4 человек, сообщили в региональном оперштабе. Ранее поступала информация о 3 пострадавших и 3 погибших. Все раненые госпитализированы. Лидер испанской правой партии «Вокс» Сантьяго Абаскаль призвал на постоянной основе разместить военных на границе города Сеута с Марокко, передает РИА Новости. Политик также потребовал навсегда закрыть пограничный переход до тех пор, пока Марокко не предоставит гарантии, что подобное больше не повторится. По его словам, массовое проникновение мигрантов приводит к гибели людей, страданиям населения и экономическому ущербу. Кроме того, Абаскаль призвал Марокко согласиться на возвращение всех своих граждан, незаконно находящихся в Сеуте, в Мелилле и на Канарских островах в других регионах Испании. Напомню, на этой неделе испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительное подразделение полиции, гражданской гвардии, вооруженных сил. Сегодня стало известно, что более 70 мигрантов погибли, пытаясь вплавь добраться до Сеуты. Огромные инвестиции США в искусственный интеллект могут серьезно навредить американской экономике, если не докажут свою эффективность, став очередным финансовым пузырем, утверждает газета Wall Street Journal. Как указывает издание, США сейчас приближаются к зоне риска из огромных средств, которые вливаются в искусственный интеллект. В следующие 4 года на дата-центры планируется потратить 7 триллионов долларов. По мнению газеты, этой суммы достаточно для того, чтобы нанести американской экономике серьезный ущерб, если рост производительности не будет достаточным для того, чтобы оправдать инвестиции. Дополнительным фактором риска, отмечает Wall Street Journal, является растущее кредитование сферы искусственного интеллекта. Это означает, что если искусственный интеллект станет пузырем, он ударит и по финансовой системе США. Жаркая погода продлится в Москве до среды. Столбики термометров будут подниматься до 26-29 градусов, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В ночь через Москву пройдет холодный фронт, отметившись скоротечным ливнем и грозами, на термометрах 16-19, ну и завтра днем распогодится, после обеда станет посвежее, 24-27. На неделе примерно ночные температуры будут колебаться от 14 до 17 градусов, днем 26-29, возможно даже, что 5 числа в среду и подскочит до 27-30. Ну и в конце недели сброс до плюс 22-25 градусов. На следующим выходным уже, думаю, это 20-23. Ну и на следующей неделе около 20 градусов, не выше, как оно и положено по многолетней климатической норме.
0: Ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец о погоде в Москве. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве 29 градусов, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. В Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС, завтра местами ожидается кратковременный дождь, днем в северной столице 20-22 градуса.

0: Концентрация зла. Высокие частоты. Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим».
1: Итак, друзья, «Корпорация зла» — это подкаст, в котором мы обсуждаем страшные вещи типа ртуть, тефлон, пальмовое масло. Об этом мы делали отдельный подкаст, и сегодня мы будем говорить о нашей жизни внутри электромагнитного излучения. То есть, что такое телефон, что такое Wi-Fi, что такое микроволновая печь и так далее. Михаил Каптюк с нами. Михаил, здрасте еще раз.
2: Добрый день.
1: Так, ну что, давайте начнем сначала. Значит, поговаривают, что если человек пользуется мобильным телефоном, значит, готовит себе еду в микроволновой печи, дома у него стоит Wi-Fi и он слушает радио, соответственно, что? Соответственно, он умрет раньше всех, потому что он облучается, потому что электромагнитные, соответственно, волны проникают через человека, а он тоже состоит из воды, а вода, как мы знаем, это все-таки молекула, которая несимметричная, и, в общем, как бы все внутри тоже подвергается этим электромагнитным воздействиям, и, в общем, все пропало.
2: Да, но нет. Итак, часть правды, конечно, есть. Излучение может нам вредить. А вот дальше, конечно, как всегда, надо разбираться, что это за излучение, какое можно вредить, какое нельзя. Так, ну, давайте сначала базовую физику вспомним. Электромагнитное излучение у нас характеризуется так называемой длиной волны.
1: И, ну, и амплитудой, да.
2: Да.
1: Частота, амплитуда.
2: Частота, амплитуда, мощность и так далее. И, соответственно, у нас очень разные могут быть, собственно, эти самые электромагнитные волны. То есть у нас есть радиоволны, это довольно длинная длина волны. У нас есть видимый свет, у нас есть ультрафиолет, у нас есть рентгеновское излучение, гамма-излучение и так далее. И если очень коротко и на пальцах, то чем короче длина волны, то есть давайте так, вот чтобы было просто удобнее понимать, чем выше частота излучения, тем выше энергия этого излучения. Соответственно, поэтому, например, рентгеновское излучение, оно уже прям нас вот просто может, например, там рвать связи в молекулах, ионизировать атомы и так далее. А вот, например, радиоволны, они через нас проходят и никакого вреда нам не причиняют. Поэтому нельзя, на мой взгляд, говорить про электромагнитные поля, электромагнитные волны в целом. Надо всегда говорить о том, какая частота у конкретно нашего излучения. Ну, или какая длина волны. Это, собственно, связанное напрямую понятие.
1: Ну, вот если говорить, например, про ту же самую микроволновку, да, то есть вот люди говорят, вот, значит, не надо греть в микроволновке, вот у тебя есть печка нормальная, старая, добрая, вот грей в печке. А в чем, собственно, разница? Как я понимаю, ситуация вот в чем. Если у тебя существуют, опять же, молекулы, да, которые несимметричные, и мы положили ее в микроволновую печь, начинает в микроволновой печи излучаться, собственно, эта самая замечательная наша электромагнитная волна. И она начинает эти молекулы приводить в движение.
2: Совершенно верно, они пытаются выстроиться по полю.
1: Они туда-сюда выстраиваются, то есть у них колебательная активность возрастает, а колебательная активность молекул – это температура.
2: Совершенно верно.
1: Соответственно, как только мы выключаем микроволновку и достаем оттуда еду, у нас воздействия уже никакого нет.
2: Конечно.
1: У нас просто эти молекулы стали чуть-чуть быстрее колебаться, и, соответственно, температура продукта выросла. Если мы то же самое сделаем на печке, то те же самые колебания.
2: Тепловое колебание
1: точно так же будут передаваться. И когда мы достанем из микроволновки курицу и эту же курицу нагреем на костре и сравним, что называется, состояние курицы и там, то на самом деле оно будет абсолютно одинаково.
2: Ну, скажем так, я не нахожу какого-то физического способа, как можно было бы отличить, как именно погрели стакан воды. Вот его нагрели, просто придав, ну, то есть соприкоснув его с другим теплым предметом, или же его поставили в микроволновку и, собственно, там эти молекулы разогнали.
1: То есть первое, что люди должны знать, что вот, ну, как правило, да, домохозяйки необразованные, они говорят, вот я не буду микроволновку покупать, там радиация.
2: Ох.
1: Значит, смотрите, у нас радиация это что такое? Это есть радиоактивный элемент. Что такое радиоактивный элемент? Это элемент таблицы Менделеева, у которого нестабильное ядро.
2: Совершенно верно, который рано или поздно распадется.
1: Что такое распад ядра? Это когда из ядра вылетает достаточно энергетичный там...
2: Ну, осколок
1: протон,
2: или нейтрон.
1: Нейтрон, да. Да. Соответственно, если у вас нет таблицы, элемента таблицы Менделеева, который является радиоактивным,
2: да,
1: то у вас нет никакой радиации.
2: Говорят,
1: есть еще типа жесткое рентгеновское излучение.
2: Да, ионизирующее излучение. Могут его понимать под радиацией, но это, опять же, совершенно другая часть спектра.
1: И другая частота.
2: У нас, конечно.
1: И никто рентгеном греть у вас ничего не будет. Во-первых, потому что не нагреешь, а во-вторых, если такого уровня будет рентген, то действительно там вряд ли что-то останется.
2: Рентгеном, наверное, можно нагреть, но если у вас что-то разогрелось от рентгена, это у вас все остальные проблемы в вашей жизни такие уже несущественные, что даже про это говорить не нужно.
1: По поводу, кстати, волны, да, вот люди говорят, а вот раньше вот люди жили, они никогда с этим не сталкивались. Вот сейчас в газетах пишут, у нас там на солнце что-то взорвалось, прилетело, какие-то, значит, соответственно, солнечная активность и так далее, и так далее. Надо понимать, что солнечная активность не сегодня началась. Она была, собственно, с момента, как солнце появилось. Плюс ко всему, у нас помимо солнечной активности, если вот у вас молния разряжается, да, то есть после этого идет, в принципе, волна. Электромагнитная волна, она не в виде излучения постоянного, а она в виде вот такого вот скачка. И более того, вы, когда слушаете, например, радиостанцию, у вас рядом идет гроза, вы слышите эти щелчки, помеху на радио. То есть, в принципе, люди жили уже с электричеством в этом смысле довольно давно. Единственное, чего не было, это вот то, что мы к себе к уху не прикладывали телефон. А по поводу телефона и по поводу всего остального, значит... Что боятся люди? Люди боятся того, что вот как только, значит, я взял в руки телефон, как только я приложил его к себе к уху, соответственно, тут же у меня ухо и начало заражаться, опять же, радиоактивностью. Тут такая же логика, как с микроволновкой.
2: Тут, тут смешано много всего, естественно. Вот если все-таки говорить про... Вот очень важно понять спектр электромагнитного излучения. То есть там все, что опасно, оно начинается от ультрафиолета. Вот ультрафиолет действительно не полезен. Ультрафиолет, солнечный свет имеет вклад ультрафиолета, он действительно может приводить и к повышению вероятности там, раковых заболеваний и так далее. Но у нас вот то, чего мы боимся в телефоне, там, роутере, беспроводных наушниках, Bluetooth и так далее, это другая совершенно часть спектра. То есть, да, формально и то, это у нас электромагнитное излучение, но это совершенно разное по своему воздействию на человека вещи. Ну, то есть, например, у нас же радио, радио, мы же радио не боимся.
1: Не просто радио, а вы должны понимать, что в каждый момент, когда вы сидите, например, с человеком общаетесь, да, вы не просто находитесь внутри радиоволн, вы находитесь внутри всех радиостанций.
2: Конечно. То есть у нас, сколько у нас в Москве, например, FM-радиостанций, да. Я даже не знаю, но несколько десятков уж точно.
1: Может, даже сотни, и вот вы во всех этих диапазонах находитесь, потому что если вы возьмете приемник, и вот сколько вы радиостанций сможете поймать, вот в стольких, собственно, волнах вы находитесь.
2: Такая еще же, ведь у нас у каждого телефон в кармане, то есть у нас каждый телефон — это радиоприемник и радиопередатчик. Соответственно, если вот вы сидите, не знаю, в офисе, вокруг 100 человек, это у каждого радиопередатчик. То есть все радиоволны тоже через вас проходят. Но их энергия настолько мала, что она никак с вами не взаимодействует. То есть, в принципе, даже можно, на самом деле, выделить тепловой эффект от телефона. И я даже вот где-то находил, там получается у нас что-то 0,01 ватт на телефон. То есть мощность современного передатчика в телефоне – это доли ваттов. То есть если посчитать, насколько он может нагреть ваше тело, а он может, это получается сотые доли градуса. Вот. То есть там энергетического вклада нет никакого. Так что современный телефон,
1: Я думаю, человек просто, если выйдет на солнце, то он гораздо быстрее от солнца просто нагреется физически.
2: Кстати, вот вы очень правильно сейчас сказали. Это очень хороший вообще способ снижения тревожности. Сравнивать все с солнечным светом. Ну, то есть, вот, например, у меня, я много веду там разных научно-популярных программ, и у меня часто в конце остается время на вопросы, и я примерно представляю себе, какие темы являются тревожными для людей. Угу. Там, например, спрашивают, а можно ли пить воду из пластиковых бутылок?
1: Да.
2: Например, можно ли есть с тефлона, там, с поцарапанного
1: можно
2: тефлона?
1: Можно ли пить из пластиковых бутылок?
2: Да, можно. Так вот, я, собственно, к чему веду? Очень хороший способ, снижающий тревожность, это сравнивать все это с нахождением на солнце. Вот все, что я перечислил, намного менее вредно, чем просто находиться на солнце. Вот находиться на солнце без солнцезащитного крема – это прям плохо, потому что там электромагнитное излучение ультрафиолетовой частоты, и это прям доказано вредно. Это и фотостарение кожи, это и раковые заболевания и так далее. Так
1: что... А ведь вот это как-то называется умным словом, когда люди заранее тревожатся и чувствуют эффект там, где его нет.
2: Да, это одна из моих любимых тем, можно отдельную программу про нее сделать. Это вот есть эффект плацебо, и он, в принципе, относительно безвредный. Эффект плацебо – это ситуация, когда человек съедает что-то, что объективно не работает, но ему от этого хорошо.
1: Там, например, ну, то есть ему говорят, что это лекарство, а дают ему соду.
2: А дают соду, соль, сахар, уксус и так далее. И ему от этого, вот он себя сам убеждает, что это хорошо. И плацебо, кстати, неплохо работает от тревожности. Ну, то есть, да, вот, там, условный валокардин. У него физиологического действия так и не смогли найти. Но если ты веришь в него, тебе станет как-то получше. От головной боли неплохо работает, потому что ты же сам субъективно оцениваешь свою головную боль.
1: Вообще, ну, плацебо чуть ли не до 30% действия, плацебо, говорят. Понятно, что им нельзя лечить серьезные болезни.
2: Плацебо – интересный эффект. А вот
1: он
2: есть,
1: рабочий.
2: Он, ну, тут очень зависит от того, что мы назовем. То есть там очень зависит от определения. То есть если мы говорим о том, снижает ли он, например, головную боль, по оценкам человека снижает. То есть у человека голова болела на 9 баллов из 10, он что-то принял, и он сам теперь оценивает свою головную боль на 7%. То есть здесь важно, как вот я часто говорю, важно понимать, что плацебо – это точка отсчета. То есть когда мы разрабатываем действующее лекарство, нам важно, чтобы оно не просто работало, а работало лучше плацебо. То есть плацебо – это точка отсчета. Поэтому говорить, работает ли плацебо – это немножко такой философский вопрос, потому что с чем сравнивать плацебо. То есть если плацебо кому-то помогает, то кто это такое, чтобы запрещать. А вот здесь интересный другой эффект, это эффект ноцебо. Это такое антиплацебо. И здесь, как бы так его получше объяснить, вот есть рассказ одного из русских авторов про девушку, значит, это начало 20 века, девушка купалась в пруду, дворянская дочь, купалась в пруду, и вот что-то ей примерещилось, что она проглотила лягушку, вот. Естественно, эта ситуация малореализуемая, проглотить лягушку практически нереально, живую. Так вот, ей примерещилось, что она не только проглотила лягушку, а она проглотила лягушку, и та у нее в животе квакает. Вот, а девушка такая, ну, грубо говоря, тургеневская, то есть там невроз на психозе, и эта девушка, ну, понятно, что там ничего нет, но не может живая лягушка вторые сутки из организма квакать. А девушка уверена, что лягушка квакает, и девушка, она не может есть, у нее истерика постоянная, и как бы мы ни посмеивались над причиной ее нездоровья, но девушка сейчас помрет, и это будет объективно, вот, как бы, и послали за доктором, приехал доктор, весь такой из себя современный по тем временам, говорит, да глупость вы говорите, не может лягушка в вас быть, и все, и уехал довольный собой, а девушке не лучше. Послали за другим доктором, опытным, умудренным, который пришел, выслушал ситуацию и тихо послал помощника поймать лягушку в пруду. Вот. И, собственно, вызвал у девушки рвоту и подкинул туда живую лягушку. И сказал, вы извините моего коллегу, он молодой еще, вон, всякое бывает в жизни. А та лягушка упрыгала, и девушка расцвела. Это я все к чему? Девушка сама себя могла довести до смерти. И вот, собственно, с эффектом ноцебо относительно к телефону была тоже история. В начале, собственно... 2006, кажется, год был, рассказывают, что это было в Волгограде, что, дескать, один из сотовых операторов заходил в Волгоград и поставил, дескать, вот передающую вышку около многоквартирного дома. И в этом многоквартирном доме прям плохо всем стало. Вот прям скорая не уезжает оттуда. У людей гипертонический кризис, ну, потому что излучение же идет, да? Вот. Детям плохо, у взрослых чуть ли не припадки. И, как говорится, взяли люди, проявили и пошли как бы отвоевывать свое... будущее, и пришли в офис этого сотового оператора, вышел директор, очень-очень-очень, вот, очень страшно этому директору, ему рассказывают, что же вы людей травите, а он говорит, ребят, все понимаю, вот вы очень правы, всем компенсируем все, народ приободрился, компенсация, говорит, только подождите, вот мы эту вышку смонтировали, мы ее через 2 недели включим, И вот тогда будет и компенсация, и что хотите, и так далее. То есть, видите, опять же, люди себя довели до объективных гипертонических кризов, до объективного вреда здоровью.
1: Я помню, был такой случай тоже, когда еще журналисты очень активно обсуждали у нас наш спутник Ви, который был против ковида.
2: Да.
1: Там одна девушка, ну, там была суть в чем, что им, значит, всем тоже в качестве эксперимента кололи, соответственно, либо спутник Ви, либо кололи просто либо физраствор.
2: Воду, да.
1: Вот. И она начала описывать свои, значит, ощущения.
2: Там, я, кажется, запомню это.
1: Что ее, значит, колбасит, ее, значит, голова болит.
2: Шум в ушах, какие-то голоса.
1: Температура у нее поднялась, причем чуть ли она ее даже не померила, у нее было там 37,5. И у нее там все ломит, и галлюцинации. А потом оказалось, что она была из той категории, которой вкололи физраствор.
2: Вы, кстати, к чести этой девушки, она сама в этом призналась, что она, я кажется, помню эту историю, она писала в какой-то из социальных сетей, вот прям раз в день писала, а потом она честно, вот хватило мужества написать: чуваки, расходимся, мне вкололи. То есть я была в группе плацебо. То есть это еще не каждый сможет как бы в этом признаться.
1: Вообще здесь, на самом деле, надо сказать, что действительно, если люди чего-то боятся, да, ну, там, условно, мы сейчас говорим про телефон конкретно, мы можем сколько раз, сколько угодно там доказывать о том, что это не вреднее, чем просто жить на Земле, но есть, например, там определенная история, связанная, например, вот я обожаю, когда у нас стоит здесь вода, да, там структурированная вода.
2: О, да.
1: Значит, если вода не структурированная, значит, она опасная. Если вы, например, заморозили воду, она у вас непрозрачная, значит, все, хана с этой водой, и пить ее нельзя. И только заморозив ее один раз, ну и так далее. В общем, вода там помнит все. Если вы, значит, из-под крана ее набрали, с ней не поговорили как следует, то тоже проблема. И здесь, с одной стороны, как бы, ну, говорить людям, что это неправда, наверное, бесполезно, потому что они в это все равно верят.
2: Да?
1: И убеждать, как бы, я считаю, что если у тебя твои, как бы, ритуалы очищения воды не связаны ни с какими, ну, ртутью, да, условной, или еще чем-то, если ты не добавляешь ртуть, чтобы ее очистить, бога ради, если ты считаешь, что ее надо там как-то с ней поговорить, заговорить, не знаю, укутать в какой-нибудь плащ или там, я не знаю, что угодно сделать, главное не навредить, пожалуйста. Поэтому, в принципе, наверное, если люди боятся жить вот в этом вечном излучении, да, или там они боятся жить с Wi-Fi вместе и так далее, то, во-первых, можно первое, что сделать, можно его выключить.
2: Вообще, и кстати, интересно, что если мы на ночь выключаем телефон, мы спать будем сильно лучше.
1: Да, например. И по простой причине, вы просто не будете в нем сидеть.
2: Конечно,
1: перед сном.
2: Это...
1: И если есть в телефоне хоть какая-то проблема, то она на самом деле выглядит следующим образом. Проблема с телефоном в том, что вы постоянно в нем сидите.
2: Да, естественно.
1: И у детей проблема с тем, что они сидят в телефоне. Это не связано никак с излучением. Это связано с тем, что ребенок сидит, смотрит в одну точку, он не двигается. То есть раньше мама, значит, как наказывала ребенка? Ты не пойдешь гулять.
2: Да,
1: сейчас, соответственно. Да, нет, сейчас
2: договорились.
1: Ты пойдешь гулять. Это наказание для ребенка. Выйти из телефона. Поэтому на самом деле проблема здесь больше, чем просто излучение. В излучении никаких проблем нет, а проблема заключается в другом, что люди окружили себя вот этими гаджетами, люди сидят в этих гаджетах, и они не осознают цели, с которой они там находятся, потому что любая информация, любая технология — это всего лишь технология информации. Ты должен понимать, зачем. То есть вот это так называемый doom-scrolling, он называется, да?
2: Это большая беда, кстати.
1: Да?
2: Сейчас я про это расскажу еще немножко. Doom-scrolling и вот еще сейчас SVA, Short Video Addiction. Зависимость от коротких видео. Там реально зависимость на уровне прям вот наркотических веществ. То есть по тем же дофаминовым рецепторам оно бьет. И социальные последствия, конечно, чуть лучше, чем от наркомании. Но реально человеку, вот если он сел и засел в рилсах условно, там, ну, от них оторваться чуть ли не сложнее, чем от веществ, от которых у тебя зависимость.
1: Это измерили уже, да?
2: Во-первых, мы здесь еще важно, что у просмотра рилсов нет негативной общественной коннотации. То есть, если ты условно наркоман, тебе все про это скажут, что ты вот негодяй там и так далее. А если ты в телефоне сидишь, то вроде бы все как бы хорошо. А пути формирования
1: время человека, да?
2: Да, а пути формирования зависимости там на самом деле довольно похожи. Так что с телефоном, вот опять же, здесь мы, как вот мы говорили про пальмовое масло, что само по себе оно ничего плохого, но это маркер того, что что-то не так в жизни. Так и с телефоном. Здесь от самого излучения на самом деле никакого вреда нет. Но если вот есть прям исследование, что человек долго сидит в телефоне, и у него головная боль. И многие люди проводят аналогию какую? Раз головная боль, значит, это от излучения. Это не от излучения. От того, что вы сидели в одной позе, не выходили на улицу, не двигались, смотрели вот так вот в одно место и так далее. Так что излучение-то здесь как раз
1: тогда мы сейчас сделаем небольшой перерыв и вернемся к этому вопросу именно уже с точки зрения дофамина и действительно телефона как средство увлечения. То есть, с одной стороны, все системы, как я понимаю, вот, которые нам подкидывают эти рилсы, все системы, которые являются социальными сетями, они, их задача удержать тебя, да? Каким образом они тебя удерживают и почему это на самом деле не так полезно, как нам кажется, а об этом поговорим чуть попозже. Оставайтесь с нами.
0: Корпорация зла. Высокие частоты. Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим». Нет ничего более человеческого, чем музыка под названием блюз. Игорь Ружейников, радиоведущий. Так говорит «Маяк».

0: круглосуточно ровно. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 19:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России в течение дня продолжили наносить удары по транспортной инфраструктуре Украины, задействованной в интересах ВСУ. По данным Минобороны, в Черном море поражен сухогруз, перевозивший грузы военного назначения, порту Николаев, портовая инфраструктура, два судна, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, и морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров. Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что ночью в порту Одесса были поражены резервуары с горючим, предназначенным для обеспечения ВСУ, а в порту Николаев морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров. Кроме того, в Черном море в 8 километрах восточнее населенного пункта Затока было поражено судно, перевозившее военное имущество. Средствами ПВО за сутки сбиты 6 управляемых авиабомб, реактивный снаряд «Хаймарс» производства США и 1158 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Днепр» за сутки нанесли поражение формированием 3 украинских бригад в районах населенных пунктов Преображенка, Орехов, Запорожской области и города Херсон. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих. Страны Персидского залива разочарованы непоследовательной политикой США в отношении Ирана, утверждает газета Wall Street Journal. По ее сведениям, ближневосточные страны считают, что у Вашингтона отсутствует ясная стратегия в отношении Исламской Республики, что приводит к частым ударам Ирана по государствам залива. По информации издания, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль-Сауд в ходе телефонного разговора в субботу попросил Дональда Трампа прояснить позицию Соединенных Штатов. Wall Street Journal также сообщает, что в последние несколько недель союзники Вашингтона в Персидском заливе просили предоставить им больше ракет-перехватчиков для систем ПВО, а также подтверждение гарантии о защите США ближневосточных стран. До 11 человек возросло число пострадавших при взрыве газа в Карачаево-Черкесии. 6 из них в больнице, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. По словам собеседника агентства, это произошло во время свадьбы, взорвался газовый баллон. Ранее в МЧС заявили о 10 пострадавших и 7 госпитализированных. Оранжевый уровень погодной опасности, который был введен из-за жаркой погоды, снят в Москве, сообщили ТАСС в гидрометцентре. Сегодня воздух в столице прогрелся до 30 градусов. Третий раз за лето, как рассказала агентство ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова, завтра жара пойдет на спад. Однако теплая погода на следующей неделе сохранится. В понедельник температура воздуха в Москве составит 26-28 градусов. По прогнозам синоптиков, предстоящую ночью в столичном регионе возможны кратковременный дождь и гроза. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве 28 градусов, в Санкт-Петербурге завтра, по данным центров ФОБОС, местами кратковременный дождь плюс 20-22.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня продолжается программа второго тура. В эти минуты Краснодар встречается с Факелом, и за ходом этого матча следит наш обозреватель Андрей Кудряшов, который присоединяется к нам по телефону. Андрей, здравствуй, тебе слово.
2: Добрый вечер. 57-я минута встречи. 2-0. Краснодар достаточно легко выигрывает у своего сегодняшнего соперника. Хозяева сумели забить быстрый гол на 4-й минуте. Отличился Зубало, который прекрасно сыграл в штрафной площади воронежской команды и головой отправил после подачи мяч в дальний угол. На 27-й минуте преимущество Краснодара отвел Никита Кривцов. Он сам автор гола, выиграл вверх середине поля, скинул на головой на Кристиана, и в итоге бразилец протащил мяч к воротам Факела и в итоге отыграл направо на набежавшего Кривцова, который точно пробил в ближнюю девятку. 2-0. Так закончился первый тайм, и казалось, что у Краснодара не будет проблем, однако на 50-й минуте был назначен пенальти в ворота команды Мурада Мусаева. ВАР пересмотрел борьбу в площади, в штрафной площади Краснодара, и увидел, что Зубал в прыжке ударил по лицу Альшина. В итоге судья указал на точку, но Гнапи пробил хорошо, но Станислав Агацев, вратарь Краснодара, очень-очень угадал направление мяча и отбил его. И в итоге не смог Факел забить столь нужный гол, чтобы вернуться в игру. Итак, 57-я минута. Краснодар выигрывает со счетом 2-0.
1: Спасибо, это был Андрей Кудряшов о матче Краснодар-Факел. «Зенит» сегодня разгромил в гостях Оренбург со счетом 3-0. Все три мяча забил Максим Глушенков. Также сегодня «Ахмат» сыграет с московским «Спартаком». Этот матч начнется в 20:30 по московскому времени. В первой лиге сегодня состоялось 4 матча четвертого тура. «Урал» в гостях разгромил СКА «Хабаровска» 3-0. Тульский «Арсенал» победил московская «Торпеда» 1-0. Челябинск в гостях переиграл ульяновскую «Волгу» 2-0. А Нижний Новгород оказался сильнее «Шинника» со счетом 3-0. Российские синхронисты Алина Румянцева и Захар Трофимов заняли третье место в технической программе микс-дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Победу одержали британцы, серебро завоевали итальянцы. Ранее Румянцева и Трофимов стали четвертыми в произвольной программе. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.

0: маньяк. Корпорация зла. Высокие частоты. Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим».
1: «Корпорация зла» называется наш подкаст. Мы говорили про то, насколько телефон вреден с точки зрения излучения. И с нашим гостем Михаилом Ковтюгом мы пришли к интересному выводу. С точки зрения как раз излучения он не вреден, а гораздо более сильный вред в себе телефон хранит благодаря содержимому. То есть вот эти, смотрите, все приложения, которые здесь есть, вот «Корпорация зла», да, все устройства, все способы привлечение внимания твоего настроено на то, чтобы ты не отрывался.
2: Конечно.
1: То есть, если ты зашел, условно, в ТикТок, в запрещенный Инстаграм, там, я не знаю, в любые другие виды, значит, видеоконтента, ты не должен выйти. То есть, ты должен остаться. Как это делается? Ну, соответственно, там подбираются соответствующие алгоритмы, соответственно, все видео и все ролики делаются динамичными. Люди, которые создают этот контент, то есть, являются контент-мейкерами, они идут тоже по этому пути. Их задача, чтобы ты не остановился.
2: Да, чтобы получал ты не выключил дофамин. Тогда. Да.
1: И что в итоге получается? Где здесь дофамин и где здесь опасность?
2: Опасность в дофамине. То есть дофамин у нас, опять же, я не буду сейчас лезть в глубины нейропсихологии, я все-таки не специалист, но дофамин это у нас вещество, которое нас стимулирует. Там спорят, является ли это гормоном удовольствия или это является гормоном предвкушения удовольствия. Мы сейчас туда лезть не будем, но в любом случае, вот раньше, чтобы добыть дофамина, надо было догнать мамонта. И вот ты достиг этого мамонта, идешь домой, и тебе хорошо. У тебя система удовольствия тебя награждает за то, что ты реально совершил что-то полезное для выживания. Так вот, мы научились эту систему удовольствия обманывать. И смотрите, что происходит, когда мы начинаем излишне возбуждать вот эти самые дофаминовые рецепторы. Организм понимает, что что-то слишком много удовольствия, что-то не бывает такого вообще, и он начинает эти рецепторы убирать. То есть он начинает снижать количество этих самых рецепторов. Соответственно, для того, чтобы получить дальше такой же уровень удовольствия, вот этих веществ надо больше. У нас эти вот самые рилсы, шортсы и так далее, этот быстрый контент, тебе нужно что-то новое. То есть раньше, я вот помню, раньше новости были раз в день, и ты их слушал, прям интересно
1: раньше
2: было.
1: Раньше мама звала: мультики идут!
2: Да, мультики, в 7 вечера было мультики, вот как бы, и ты прям получал удовольствие, потому что у тебя дофамина было мало.
1: От одного мультфильма.
2: Да, вот, а если мультфильм еще был там цветной и не кукольный, вот опять же, то ты вообще получал очень много удовольствия, потому что у тебя рецепторов дофамина было мало, рецепторов много, поэтому вот любой дофамин был за счастье. А сейчас дофамина так много, шоколадку купи, пожалуйста, 50 рублей стоит сникерс, да это что вообще такое? Дальше, какой-нибудь ролик, динамичный ролик, посмотрел ты за бесплатно, 30 секунд, все, пожалуйста. Дальше, разные, не знаю, бесконечную ленту в каждой социальной сети сейчас бесконечная лента, то есть ее нельзя долистать до конца. Вот тот, кто это придумал, для него реально отдельный котел должен быть в психологическом аду, потому что нельзя, это раньше, я помню еще, был ВКонтакте, можно было долистать до конца, а все, а сейчас нельзя, потому что тебе будут подкидывать все, что угодно.
1: Я правильно понимаю, что можно сравнить человека вот с той самой крысой, был же такой эксперимент?
2: Да, абсолютно.
1: Ну да, напомните, да, что это за эксперимент.
2: Это, собственно, крысе вставили электроды в мозг, в зону удовольствия, и крыса, собственно, могла нажимать на специальную педаль, и у нее, вот, собственно, инициировался сигнал в зоне, отвечающей за удовольствие. И это все печально заканчивалось, потому что крыса, то есть сломанная система вознаграждения, она крысе больше не надо продолжать рот, крысе не надо больше.
1: Она умерла от голода вроде.
2: Она умерла от голода, от нервного истощения. Ну, в общем, там все было очень плохо. И получается, что, вот смотрите, опять же, миллионы лет.
1: То есть вот эта штука, это современная, вот эта вот, да, таполка.
2: Это вот я только сейчас придумал, да, то есть мы, когда готовились к программе, я прям тут много вот всего, я изучал, как действует ионизирующее излучение на человека, как у нас телефон поднимает свою мощность, когда у нас низкий сигнал, какие есть свидетельства вреда или пользы Bluetooth наушников и так далее. А вот сейчас я понимаю, что реальный вред телефона, то есть да, и у меня был заготовленный вывод, что телефон не вреден. А вот сейчас я, смотрите, да, я немножечко апгрейжу свой вывод. Телефон совершенно не вреден как излучатель, но как поставщик вот этого дешевого контента, вот он реально вреден. Я не знаю, что хуже. Фастфуд фастфуд с едой, который связан, или фастфуд вот в этих новостях. Потому что я, к сожалению, по себе знаю, вот я, к счастью, я избавлен от химических зависимостей. Я, слава тебе, Господи, не курю, у меня нет алкогольной зависимости, упаси Боже, нет наркотической, но вот зависимость от рилсов, например, у меня прям есть. Я, если как бы...
1: Мы все-таки с вами довольно взрослые люди, наше детство не прошло с телефоном в руке.
2: Да, да.
1: И я так понимаю, что основная проблема еще заключается в том, что дети очень подвержены этой истории.
2: Знаете, да, я вот сейчас думаю, многие родители сейчас жалуются на современных детей. Например, вот пример такой приведу. Например, современные дети не читают. Действительно, объективно меньше сейчас дети читают. А я вот думаю, вот я был очень читающий ребенок, но объективно я вот сейчас думаю, я почему читал? А потому что по телевизору ничего интересного не шло, и поэтому я читал. Если бы, вот честно, положа руку на сердце, если бы у меня был телефон с видеоконтентом, да я бы не читал, ну вот честно. То есть у меня просто... я сейчас читаю, потому что у меня привычка сформировалась тогда. Как нынешних детей приучать к чтению, это же ведь на порядок более сложная задача. Но объективно, в моменте чтение проигрывает, чем быстрый дешевый дофамин от видеороликов и так далее. И вот эта клиповость мышления, она же отсюда берется, это вот вообще большая беда.
1: Не только клиповость, а получается, что современный ребенок очень тяжело воспринимает информацию, которая длится больше, чем 3 минуты.
2: Да, потому что... А у него нет навыка. Знаете, вот один человек, психолог, хорошо сказал, детям очень полезно скучать. Это очень развивающе является для ребенка. Когда он скучает, он начинает смотреть по сторонам и выясняет, что как интересен вообще на самом деле мир вокруг. Так вот, у современного ребенка вот эта потребность в скучании, она обрублена. Современный ребенок не скучает. Современный ребенок, у него нет навыка скучать, поэтому, если у ребенка современного отобрать телефон, у него все признаки ломки начинаются. У него, до физиологических проявлений, до тахикардии, депрессивных проявлений и так далее. То есть
1: мы с вами на самом деле видим это обычно в аэропорту, когда, например, мама вынуждена отобрать устройство не потому, что она и не дает ему, она как раз ему дала, чтобы он от нее отстал, но устройство село, батарейка села. Включить мы не можем, или там она забыла зарядку, и у ребенка истерика.
2: Да, и мне кажется, вот мы уже говорили, что мы доживем до акцизов на сахар, вот мне кажется, до акцизов на короткие видео. Ну, скажем так, если общество с этим ничего не сделает, то это будет большая беда. Большая беда,
1: у меня
2: дешевый
1: контент. Знакомые мои, вот они, человек, который занимается изготовлением гитар, он в 90-м году еще уехал в Америку, и сейчас там занимает очень высокий пост, именно как человек из изготавливающие мастер-билды такие хорошие очень гитары. И мы недавно, лет 5-7 назад были у него в гостях. Он живет в Лос-Анджелесе, у него там дом свой, и у него дети. Вот в Америке нету безлимитного интернета. Просто нет. То есть ты можешь купить себе там 3 гигабайта, но купить там 5 гигабайт и так далее. И вот он говорит, что у него проблема огромная в семье, потому что дети исшоркивают абсолютно весь трафик, который могут
2: быть. Сколько бы ни было, столько.
1: И у них, то есть, если, грубо говоря, раньше дети просили, там, я не знаю, конфетку, шоколадку, не знаю, там, машину.
2: То сейчас
1: угодно,
2: просят гигабайт интернета,
1: Они готовы за этот гигабайт сделать все. Просто вот они говорят, что это прям вот к разговору, да, о зависимости и о дозе. То есть он говорит, такое ощущение, вот если, условно, проходит там месяц, да, они там 20 дней, и за 20 дней они вышеркали свои там 5 гигов, или там уже 10-15, я уж не знаю, то все, они готовы за эту дозу гигабайта себе в телефон сделать все, что угодно.
2: А я, кстати, подумал, что вот недавно в Великобритании, если не ошибаюсь, в барах и пабах запретили любые... Там раньше можно было условно заплатить 20 фунтов, и тебе вот давали там free beer, то есть бесплатное пиво на весь вечер. Вот запретили. Это потому что, понятно почему, потому что очень негативное. Так вот, мне кажется, мы от безлимитного интернета для подростков можем тоже отойти по примерно той же причине. То есть
1: если подростки все равно это выпрашивают у людей. Я знаю, что в некоторых барах была придумана такая интересная система, у них все бокалы с пивом, а вот здесь вот с неровным дном.
2: А, это чтобы не ставить?
1: Не, это чтобы вот так, только с телефоном. То есть, когда у тебя телефон стоит в качестве подставки...
2: Ты, господи.
1: То есть, тогда ты можешь как бы... То есть, чтобы люди не сидели в телефонах во время...
2: И чтобы атмосфера была лучше. В интересное время мы живем.
1: Да, давайте, друзья, мы еще через некоторое время с вами услышимся. Сделаем небольшой перерыв. Напоминаю, что Михаил Каптюк с нами, и мы говорим о корпорации зла, в данном случае корпорации, которая дарит нам вот этот контент.
0: Корпорация зла. «Высокие частоты». Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим». «Маяк». Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
3: Раньше композитор писал музыку, к нему потом приходил режиссер, и он, сопя, значит, ему играл на рояле. А режиссер представлял, как это будет в его фильме, вот в этой вот сцене, то есть каждый по памяти что-то вот они... А сейчас мы все вынуждены обладать кучей дополнительных подпрофессий, в том числе и звукорежиссуру мы должны знать. И в результате мы должны показывать нашу вот эту демку режиссеру под изображение и практически в итоговом звучании.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». Для всех, кто уже проснулся.
4: Ну а если вы выбираете в качестве будильника нашу с вами любимую радиостанцию, мы постараемся вас не разочаровать.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном.

0: Концентрация зла. Высокие частоты. Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим».
1: Так, дорогие друзья, «Корпорация зла» называется наш подкаст. Мы с Михаилом Коптюгом аккуратно от телефонов, которые что-то там излучали, перешли к теме, что телефоны излучают гораздо более опасную вещь, которая называется «бесконтрольный контент». А можно ли говорить о некой информационной зависимости человека? Вот, безусловно. В принципе, как бы, если опять же эволюционно шагнуть назад, ну вроде не было у человека желания все время потреблять новости. Люди же не покупали вот так газеты. Вот и одну, вторую, третью, четвертую, пятую. Вот такое ощущение было, что человек все время покупает газеты. Не было такого, да? То есть всегда, казалось бы, у тебя есть некий лимит потребления информации, ты его исчерпал, и дальше тебе уже не нужно. Почему? Как только появились вот эти вот системы, ты сразу оказался внутри и не сможешь с этого соскочить.
2: А мне кажется, здесь переход количества в качество газеты, это все-таки у тебя один способ восприятия. То есть ты глазами смотришь на текст. А сейчас у тебя задействовано абсолютно все. У тебя движущаяся картинка, у тебя видео, звук, смысл и так далее. И плюс, конечно, умение рассказывать истории. То есть сейчас вот за 30 секунд тебе в этот маленький клип засунут целую драматургию с кульминацией, завязкой, развязкой и так далее. Вот. И то есть, раньше, чтобы прослушать историю, надо было в оперу идти. Вот. И люди платили много денег за то, чтобы прийти в оперу и там 2 часа сидеть, и там как бы завязка, развитие, кульминация. А сейчас вот все это же количество дофамина, условно, я немножко утрирую, но сейчас его засунули в бесплатные 30 секунд. Вот. И получается, что дофамина человек получает столько, что, конечно, никакая эволюция нас к этому не готовила. И зачем идти? То есть вот здесь важно. Дофамин раньше давался за что-то реально полезное для, как минимум, выживания, а лучше еще для там, развития в целом и так далее. Вот, то есть надо было, нужно прям хорошее сделать, чтобы тебя организм наградил дофамином. А сейчас мы научились обманывать себя.
1: Кстати, про развитие, вот тоже про детей. Есть ощущение, что современные способы привлечения связаны с тем, что ты всегда прав. Ты как хозяин телефона, ты как хозяин приложения. Да. То есть, если еще подкрепить это всякими GPT-чатами, да, у которых ты спрашиваешь что-то, и тебе выдается ответ всегда, без фразы «по-видимому», «может быть», а просто предложение с точкой в конце, то человек воспитывается таким образом, что если он мало с кем общается, кроме телефона, а таких людей сейчас очень много, особенно среди детей, они считают, что они боги, то есть их мнение – это мнение правильное, они ни в чем никогда не сомневаются, потому что ни в чем никогда не сомневается тот чат GPT, которых они спрашивают. И если закрадывается ошибка, ошибки на самом деле могут быть везде, то эта ошибка тут же проглатывается. То есть люди, которые сидят постоянно в телефоне и живут в этом телефоне, они полностью лишены критического мышления.
2: Так, а вы описываете сейчас синдром главного героя. Это действительно большая беда. Люди растут в осознании, в предположении, что все вертится вокруг них, и когда они доходят до жизненных ситуаций, где это не выполняется, условно говоря, там ЕГЭ. То есть ты рос в сознании того, что лучше всех, а потом на ЕГЭ получил 52 балла, условно говоря, и вот рассыпалась эта красивая картинка. Это действительно, да, то есть...
1: Или они встречаются тоже с другим человеком, у которого свой чат GPT, у которого был другой ответ на этот вопрос, да. И они не могут договориться.
2: И здесь вообще критическое мышление, то есть тебе чат GPT сейчас даст ответ на любой вопрос, который будет очень похож на правду. И сейчас вот мне кажется, что на наших глазах меняется вообще парадигма. То есть, во-первых, очень важным становится умение отличать правду от лжи, то есть вот верифицировать информацию, а почему это правда, докажи мне это. А еще важно, то есть сейчас, например, качественный контент можно реально нагенерировать с помощью того же чат GPT. То есть если там ему попросить, напиши мне там сюжет выпуска про кофеин, он тебе его напишет. И сейчас, на мой взгляд, намного важнее становится не умение что-то делать, а желание что-то делать, то есть мотивация. То есть вот условно сейчас, чтобы, там, например, вести какой-нибудь научно-популярный блог, уже знания особо не нужны. Тебе реально чат GPT напишет все это, но ты должен себя заставить это все писать.
1: Я немножко по-другому сформулирую. Смотрите, мы с вами знаем, что многие люди сегодня ходят в тренажерный зал. Почему? Потому что мир вокруг нас избавил нас от напряжения физического.
2: Да, приходится. Вот
1: приходится это физическое напряжение добирать в спортзале.
2: Покупать прям буквально.
1: Да. Я думаю, что с учетом того, что у нас появился искусственный интеллект, сейчас искусственный интеллект у нас заберет напряжение ментальное.
2: Это уже происходит.
1: То есть когнитивных напряжений будет.

0: меньше, за тебя будет все решать искусственный интеллект, и нужно будет условно ходить в спортзалы когнитивные, то есть надо будет где-то все-таки пытаться что-то записать.
1: То есть ты будешь платить деньги за возможность прочитать книгу?
0: Даже написать что-то от руки, вот я не знаю, я сталкивался с этой проблемой, что современные дети, которые выросли в эпоху чатов GPT, они не могут написать заявление. Ну, потому что, чтобы написать заявление, нужно взять ручку в руки, нужно взять и написать несколько строчек. Я там, и они не могут формулировать, потому что они как пишут заявление? Они забивают, напиши мне заявление в чат и распечатай. А как только им даешь пустой листок бумаги с ручкой, напиши то же самое, что ты должен, там никаких сложностей.
1: Навыков уже нет.
0: Не надо ничего выдумывать, это не докторская диссертация. Напиши заявление просто, что с такого-то по такого-то ты должен быть отсутствовать, или там тебе надо уехать в отпуск. Или там куда-то еще. Дети не могут с этим справиться. Поэтому, в принципе, мне кажется, что это будущее наше не очень веселое, когда искусственный интеллект забрал у тебя возможность напрягаться когнитивно. Ага. Соответственно, это напряжение все равно человеку нужно.
1: В общем, мы будем жить в очень интересное время. Вот я уверен, кстати, что человеческое общество переживало же разные новости, да, и там интернет появился, как-то пережили, и машинное производство. То есть нам, вот мы сейчас находимся на этапе осознания проблемы. То есть если мы эту проблему осознаем, я уверен, что все-таки большой запас прочности интеллектуальной у человечества есть. То есть если мы эту проблему осознаем, то будут у нас компенсаторные механизмы, которые все-таки нас вернут куда-то в более привычное нам существование.
0: Или не вернут. А если не вернут, друзья, значит, надо будет жить как-то в этом новом мире. Но если вы будете смотреть на платформе «Смотрим подкасты», все у вас будет хорошо. Так что оставайтесь с нами и смотрите еще. Кстати, напоминаю, 3 подкаста у нас есть про ртуть, про тефлон и про пальмовое масло. Спасибо вам, пока-пока.
1: Спасибо.
2: Все подкасты «Радио Маяк» в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. 8:00 вечера.

0: 20 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России поразили в порту Николаева два судна с грузом для ВСУ, а также морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров. По данным Минобороны, в течение дня российские войска продолжили с применением беспилотников наносить удары по транспортной инфраструктуре Украины, задействованной в интересах ВСУ. Кроме того, в Черном море нанесен удар по сухогрузу, перевозившему грузы военного назначения. Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что ночью в порту Одесса были поражены резервуары с горючим, предназначенным для обеспечения ВСУ, а в порту Николаев морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров. Кроме того, в Черном море, в 8 километрах восточнее населенного пункта Затока, было поражено судно, перевозившее военное имущество. Взрывы прогремели в городе Ромны Сумской области. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в окрестностях Киева, в Николаеве, Харькове, Сумах, Полтаве, а также в подконтрольном ВСУ Херсоне. Новая воздушная тревога объявлена в Киеве, передает ТАСС. Российские войска за сутки поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 156 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе техники 5 украинских бригад в районах населенных пунктов Донецкая, Райгородок, Красный Лиман и Крестище Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 220 военнослужащих. Владимир Путин поздравил российских десантников с Днем воздушно-десантных войск. Телеграмма президента опубликована на сайте Кремля. Глава государства выразил уверенность, что личный состав ВДВ и впредь будет достоин решать поставленные задачи и вносить значимый вклад в обеспечение обороноспособности, суверенитета и национальной безопасности страны. К военнослужащим, к десантникам, к участникам спецоперации, ветеранам обратился командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский.
2: 7 наших соединений и 16 воинских частей награждены орденами. 13 частей в ходе специальной военной операции стали гвардейскими. 111 военнослужащих удостоены золотой звезды Героя России. А всего десантникам за время боевых действий вручено более 135 тысяч государственных наград.
0: Министр обороны Андрей Белоусов также поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем воздушно-десантных войск, отметив, что 111 десантников удостоены звания Героя России. Белоусов заявил, что девиз бойцов в голубых беретах «Никто, кроме нас» точно отражает славную историю ВДВ и характеризует их основное предназначение – выполнять ответственные задачи на самых сложных и опасных участках. День воздушно-десантных войск в России ежегодно отмечается 2 августа. В этот день в 1930 году на учениях Московского военного округа впервые было применено парашютное десантирование. Радиационный фон на Запорожской АЭС после атаки ВСУ не превышает естественных значений, пострадавших и разрушений нет, сообщила пресс-служба атомной станции. Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что ВСУ с помощью беспилотника ночью ударили в нескольких метрах от реакторного отделения третьего энергоблока Запорожской атомной станции. По словам Лихачева, украинский боевой дрон поразил галерею, соединяющую все 6 энергоблоков и предназначенную для перемещения персонала. Взрыва не произошло, уточнил глава Росатома. Он отметил, что подобные действия Киева создают прямые риски для ядерного объекта, являются очередным примером попыток целенаправленных атак на ядерную инфраструктуру. Более 1000 нелегальных мигрантов находятся около центра временного содержания в испанском городе Сеута, расположенном на северном побережье Африки. Нелегалы хотят попасть в здание, передает ТАСС. Сам центр сейчас переполнен. Там находятся сотни мигрантов, желающих попасть в Испанию. Как сообщается, еще сотни мигрантов разбили лагерь недалеко от центра, ожидая, пока освободятся места. Большинство мигрантов – выходцы из стран Африки, расположенных к югу от Сахары. Пляж, расположенный недалеко от центра временного содержания, также полностью занят нелегалами. Напомню, на этой неделе десятки тысяч мигрантов смогли добраться вплавь до автономного города, а также пешком, обходя волнолом, который отделяет Сеут от Марокко. На фоне кризиса власти Испании вынуждены были задействовать военных для помощи в обеспечении безопасности в населенном пункте. Кроме того, не менее 72 нелегалов погибли, пытаясь достигнуть территории Сеуты. Как утверждают власти Испании, подавляющее большинство мигрантов уже вернулись в Марокко. Кратковременный дождь и местами гроза ожидаются в Москве и Подмосковье. Предстоящей ночью, сообщили ТАСС в гидрометцентре. Температура воздуха в столице ночью составит 16-18 градусов, а в центре города плюс 21. В Подмосковье воздух прогреется до 14-19 градусов. Завтра днем в столичном регионе обойдется без осадков. Температура воздуха в Москве составит 25-27 градусов, по области плюс 28. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра местами кратковременный дождь. Днем в северной столице плюс 20-22, в Москве в понедельник без осадков 24-26 градусов. Сейчас в Москве плюс 28, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Мастера спорта. Добрый вечер, уважаемые друзья. В эфире Мастера спорта. Сегодня для вас в студии будут работать.
1: Почему ты при слове «работать» смотришь на меня?
0: Потому что работать будешь ты. Дмитрий Сухинин, Виталий Павлов, всех наших радиослушателей.
1: Всем привет.
0: Поздравляем с нашим днем рождения. Ну, не твоим и моим, а с днем рождения радиостанции. 62 года радиостанции «Маяк».
1: Да, всех с праздником. Конечно, очень приятно выходить в эфир в такой праздничный день.
0: Я никогда не удивлял, что я всегда в празднике работаю, да?
1: Ладно. Давай начинать, Дим.
0: Да, хорошо, давай начинать, потому что сегодня поговорим про спорт сильных и выносливых. Я не могу сказать, что это вот прям вот здорово, потому что когда я так посмотрел, какие дистанции...
1: А это мы узнаем сегодня.
0: Да, я просто посмотрел, какие там дистанции, это все надо за один день пройти. Не, я пас, вот честно.
1: Лучше на диванчике.
0: Да я там рядом постою в тенечке с водичкой, подам кому-нибудь. Будем говорить про Кубок мэра Москвы по триатлону 226. Цифра 226 – это не количество участников, это количество километров, которые нужно проплыть, пробежать и
1: проехать.
0: Проехать на велосипеде, да?
1: Абсолютно точно.
0: С ума сойти. У нас в гостях Владимир Шейкин, генеральный директор Iron Star, компании, которая как раз организовывает это масштабное мероприятие. А организация там очень-очень серьезная, потому что ну, вот просто так вот на марафонскую дистанцию где-то организовать, еще договориться с тем, чтобы гребной канал взять в аренду, это все достаточно
1: серьезно. Ну, ты так забегаешь вперед прям. Это же один из вопросов, который мы будем обсуждать.
0: Да,
1: и
0: будем.
1: Мария Шейкина у нас тоже в эфире, сертифицированный тренер по триатлону. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый.
1: Давайте на самом деле начнем вот с чего. Я хотел все-таки для тех, кто не посвящен, в какой момент вообще у нас появился вот такой триатлон в России? Я имею в виду 226, да?
0: Для убийства.
1: Ну, такой серьезный гроссмейстерский триатлон. В какой момент он появился, как зародилась вообще эта идея и в какой раз это все проводится?
2: Здесь две истории могут быть, но они и есть. Впервые дистанцию 226 в современной России, это уже когда после 2014 года, потому что бум массового спорта начался с возрождения московского марафона с 2013 года, а Iron Star впервые провел масштабное мероприятие в Олимпийском Сочи в июне месяце 2015 года. И уже тогда было 150 любителей всего лишь на старте. Вот. А осенью того же года, 2015-го, прошел там же, в Сочи, финал Кубка Европы и уже чемпионат России на более короткой дистанции, дистанции 113. А уже в 2016 году мы провели в сентябре месяце в Сочи дистанцию 226. Вот. И можно сказать, что тогда эта дистанция стала таким основным стержнем нашего российского триатлона. А если мы говорим про старты в Москве, то идея дистанции 226 принадлежит руководителю Федерации триатлона России Ксении Сергеевне Шойгу. И здесь она является вместе с Федерацией триатлона России нашим соорганизатором, нашим партнером, уже многолетним партнером. И благодаря ей происходят эти соревнования, и мы их проводим на таком масштабном уровне.
1: А если говорить про, в принципе, организацию Iron Star, да, которую вы возглавляете, я же правильно понимаю, что она образовалась уже после того, как, ну, обратили внимание, скажем так, на Iron Man, да, и переложили реалии такого зарубежного крупного триатлона на Россию.
2: Да, история Iron Star, я ее рассказывал уже несколько раз, это 6 крупных бизнесменов, которые еще спортсмены, они прошли триатлоны, ультратриатлоны и решили привести международный бренд в Россию. Но для того, чтобы привести международный бренд, недостаточно было просто заплатить за лицензию. А международный бренд смотрел на нас и первое, что спрашивал, а сколько людей у вас занимается триатлоном? И для того, чтобы поднять количество участников, создали Iron Star. И когда в 2016 году уже стало не только Сочи, но еще добавилась Казань, мои коллеги-соучредители решили не приводить международный бренд в Россию, а развивать наш российский Iron Star.
0: Так, а насколько это стало калькой с Iron Star или что-то добавилось
1: с Iron Man?
2: Нет, это не калька. В международном бренде, в Iron Man есть две дистанции, три, 51-50, это дальше 73 и уже полная железная дистанция. У нас названия другие, и у нас фестиваль спорта, мы и транслируем, что фестиваль спорта, то есть у нас две триатлонных дистанции, у нас есть забеги для мужчин и женщин на 5 километров. У нас есть детский забег Star Kids. И вот впервые мы здесь, в Москве, в следующие выходные будем проводить семейную эстафету.
1: Правильно ли я понимаю, что в том числе, ну, скажем так, запустили фестиваль спорта, потому что, ну, скажем так, количество участников именно в триатлоне, оно перестало расти, или это не так?
2: Нет, это не так. Фестиваль спорта изначально был забег Star Kids на 500 и 1000 метров среди детишек от 0 до 6 и с 7 до 12. Женский забег был, и было две дистанции триатлона, одна длинная, а вторая короткая, для разного уровня участников. Но фестиваль был запущен для того, чтобы можно было приезжать с семьей. То есть на нашем фестивале есть возможность участия для каждого члена семьи. Кому-то триатлоном стартует, кто-то бежит, а самые маленькие дети могут поучаствовать в забегах.
0: Да, да, нет, я просто, чтобы далеко не отходить от ответа от одного, вы сами же сказали, что Iron Man. Спросили, сколько у вас участников, вы провели, посмотрели и решили, зачем вы нам, ребята, что участников много, у нас что, настолько популярен триатлон?
2: Да, в рекорд, наверное, наш, это на закрытии сезона триатлона в России, это около 7 тысяч участников. Сейчас в Москве у нас планируется более 3 тысяч участников всего, 2 тысячи триатлетов, и зрителей мы ожидаем около 12 тысяч на двух локациях.
0: Насколько это сопоставимо с мировыми цифрами? Вот, ну, на, условно, один какой-то там большой забег, который это Ironman организовывается.
2: Ну, если мы берем мейджоры, то есть если мы берем Кону и Ниццу, это чемпионаты мира, то там в районе, когда было объединенное мужчины и женщины на Коне, там было 11 тысяч. А сейчас там немножечко поменьше, вот, но во Франкфурте это топовый старт. Он собирает 10 тысяч. То есть и дальше идем уже мы. Ну, то есть, если мы говорим об Iron Star, то мы находимся на втором месте в мире по плотности проведения мероприятий в одной стране.
1: Угу. Это интересно. Давай Машу подключим все-таки. Маш, расскажите нам про количество тех, кто, ну, вот, приходит на тренировки по триатлону. Потому что, ну, вот, Владимир говорит, что большое количество участников, там 7 тысяч, 3 тысячи. Угу. А сколько занимаются вот триатлоном у тренеров?
3: Ну, конечно, у тренеров занимаются гораздо меньше. Все-таки вот эта вот история с тем, что я скачаю...
1: Сам подготовлюсь.
3: Да, сам подготовлюсь, угу. Скачаю план из интернета. Она в триатлоне... так посильнее встречается, потому что все-таки в беге, в плавании ребята любят кучковаться и ходить на какие-то совместные занятия, еще какие-то социальные вопросы свои таким образом решать. А в триатлоне...
1: Что, сила комьюнити не такая?
3: Не такая.
0: Сил нету, да.
3: Там не такая. Все-таки просто выйти побегать или просто там доехать до бассейна поплавать, а чуть попроще, чем совместить все три вида. Mm-hmm. Нет, конечно, групповые тренировки есть, но они просто не так популярны. И все-таки триатлон — это более такой спорт одиночек. Чаще всего это те люди, которые самостоятельно что-то делают, самостоятельно преодолевают дистанцию. Там такого кучкования поменьше.
1: Ну, то есть для интровертов больше, да?
3: Да.
2: Но я бы так не сказал. Это
0: социопатов еще, скажи, Виталий.
2: Тренировочный процесс, наверное, для интровертов. А вот люди расслабляются и проявляют себя как раз на мероприятиях. И здесь аудитория у нас такая очень качественная, потому что 20% нашей аудитории — это владельцы бизнеса, чиновники, губернаторы. У нас какой-то год было 7 губернаторов, которые участвовали в разных городах.
0: Именно в 226?
2: И в 2... Во всех дистанциях. То есть я имею в виду триатлон.
0: Не, я бы хотел посмотреть на губернатора, который пойдет на железную дистанцию.
1: Ну, мне кажется, что кто-нибудь вполне может быть. Я хочу вернуться все-таки к тренировкам. Вот на ваш взгляд, насколько важно, чтобы больше людей приходили именно к тренерам? Потому что, ну, не так просто вообще-то преодолеть там не то, что 226, а даже там короткую дистанцию. Да, ты должен быть подготовлен.
3: Угу. Ну, тут всегда У меня просто такой бэкграунд и психолога, и коуча, и я всегда отталкиваюсь от цели, которую преследует человек. Mm-hmm. И всегда хочется все-таки отталкиваться от здоровья человека, все-таки в первую очередь оно нам важно. Поэтому важность, она в первую очередь, чтобы не травмироваться, сохранить свое здоровье, по возможности его улучшить. Ну и, конечно, без тренера, ну, лично мое мнение, можно быстрее выгореть, все-таки и хорошо рассчитать нагрузку, и замотивировать, и поддержать лучше сможет тот человек, который на это учился, который, у которого это призвание.
0: Сколько вообще людей с тренировок доходит до дистанции?
2: Да я отвечу, 100% доходит. Почему? Потому что когда ты ступаешь...
0: А вот Мария задумалась.
3: Я... Все-таки, да, попыталась посчитать своих учениц и учеников, были ли у меня те, кто тренировался и потом не выступил, ну, наверное, я таких не припомню. То есть были, да, ситуации, когда я своим же ученикам рекомендовала не выходить на дистанцию, то есть там, если это там...
1: По медицинским показаниям.
3: Да, по медицинским показаниям, либо на работе какие-то проблемы и так далее, что все-таки мы за то, чтобы чувствовать себя хорошо и получать удовольствие от дистанции, если это не так, то я советую им не выходить на дистанцию. Но это один из стартов, там, допустим, какой-то подводящий мы можем пропустить, но такого, что человек тренировался, а потом... вдруг бросил, разочаровался и не вышел хотя бы на один старт, ну вот такого не было.
1: То есть это вид спорта еще и осознанных людей, которые вот...
0: Слово вот это больше не употребляй.
2: Это прям в точку.
1: Ну, мне кажется, что да, те люди, которые начинают заниматься триатлоном, они...
0: Ты еще скажи, что ты проработанный.
1: Ну вот, слушай. Не я, участники
0: Айронстара. Осознанные, проработанные. Секта почти. Вы сектанты?
2: Да.
0: Как, ну, и вот как и беговики, как просто, в принципе, на самом деле. Они, правда, когда тренируются, умудряются еще пообщаться, а тут они, понимаешь, сначала готовятся, выдерживают пост, а потом выходят на дистанцию и вот...
2: И после дистанции потом уже расслабляются по полной.
1: Давайте про как раз грядущие...
0: А мне, смотри, последний вопрос про тренировки, наверное. Сколько раз в день, в неделю нужно тренироваться, чтобы подготовиться, ну ладно, хотя бы к средней дистанции с нуля?
3: Все, конечно же, очень сильно зависит от того, что это за человек, то есть была у него спортивная база или не было, какая жизнь у этого человека, дети, работа, да и просто желания и так далее, и вопросы со здоровьем, то есть в среднем достаточно будет, ну, по моему мнению, там, 6 тренировок.
0: В неделю?
3: В неделю.
0: А работать когда? А сколько тренировка по времени длится?
3: Ну, здесь уже там хотя бы 40 минут, чтобы она длилась, хотя бы одна длительная, чтобы была на выходных, там, допустим, порядка полутора часов. При этих условиях можно преодолеть дистанцию комфортно для здоровья и на следующий день еще иметь способность что-то хотеть, продолжать заниматься спортом.
0: А можно вопрос на засыпку? А восстанавливаться когда?
3: Ночью.
0: Вот это один день оставшийся, да?
3: Один вот этот свободный выходной день, конечно же, хорошо посвятить массажу, сауне, либо какой-то смене деятельности.
0: Понятно.
3: Нет, а так качественный сон.
0: Это не мое. 6 дней в неделю не готов.
2: Еще не вечер.
0: Не-не-не, у меня уже все закат.
1: А вот если, кстати, про возраст тех, кто приходит в триатлон, если вот так в среднем прикинуть, то это в каком возрасте люди приходят в этот вид спорта?
2: В основном это приходят уже люди, которые что-то добились в жизни, mm-hmm. и им не хватает вот этого драйва личного, где они хотят не только своей головой показать, что они там успешные бизнесмены, чиновники, они хотят показать то, что они еще и с собой могут работать. Основной возраст — это 30-50 лет. Вот, но самому старшему участнику в Москве, например, 79 лет.
1: Ничего себе.
0: Да. А он какую дистанцию бежит?
2: 113.
1: Ага. Ну, это очень прилично.
0: Не спорю.
1: А почему? Вот есть у вас ответ, почему именно такой, да, возраст?
2: Потому что вид спорта триатлон не дешевый.
1: Угу.
2: У нас даже есть там программа лояльности. Мы студентам делаем скидки до 25 лет. После 75 у нас участие бесплатно. Вот, поэтому люди, которые к 30 годам уже, первое, имеют стабильный заработок, имеют, ну, там, грубо говоря, семью, Дальше мы, наверное, сейчас, может быть, меня закидают шапками.
0: Да нет, давайте прямо скажем, это люди, у которых наступает кризис среднего возраста, и нужно что-то... Кто-то покупает себе мотоцикл, да?
1: Подожди, я же сказал, что осознанные, а ты говоришь про кризис среднего возраста.
2: Они осознанно в кризисе, получается. Они осознанно борются с этим. Вот, поэтому они покупают вместо мотоцикла и автомобиля за такие же деньги велосипед.
0: Сколько стоит экипироваться?
2: Ну вот мы здесь с Марией только недавно считали, что если с нуля и у тебя ничего нет...
1: Давайте, и... базовый минимум. Такое базовый популярное минимум 500. Словосочетание. 500. Угу. А, плюс у 500, вас...
0: А, подожди, на что это 500 уходит? Велосипед все стоит.
2: Это велосипед, это шлем, это велотуфли, это плавки, очки, ну, ладно, кроссовки. Но если мы сейчас... Плавки стоят 2500. Никто из триатлетов в... с Wildberries за 150 рублей не пойдет.
1: Ну и плюс еще гидрокостюм же нужен.
2: Да.
0: А гидрокостюм или плавки?
2: Гидрокостюм для холодной воды. Плюс
1: надо
2: еще
1: иметь на всякий случай.
2: В эту сумму входит годовой абонемент в фитнес-клуб с бассейном.
1: Угу.
2: Услуги тренера.
0: А, то есть вы так вот посчитали еще. А, кстати, Мария, сколько стоит тренер по триатлону? Сертифицированный.
3: Сертифицированный? Ой, очень-очень неудобный вопрос. Я бы хотела его
0: пережать. Честно, пожалуйста.
2: Да нет, ну давай, если Мария стесняется, на самом деле цены варьируются по-разному. Они зависят от той же...
0: Ладно, у меня вот в зале тренер берет 3 с лишним за тренировку.
2: Но
3: это заочную.
2: Очная примерно 3-5 тысяч рублей.
0: Одна
2: тренировка.
0: Uh-huh. А их надо 6 в неделю.
2: Не обязательно очные. В основном триатлон через онлайн-тренерство. Онлайн-тренерство, наверное, сейчас от 12 тысяч и до... Ну, я знаю, чеки там 60 даже есть.
0: А кто берет 60 тысяч?
2: Ну, это причем 60 в месяц, а есть еще и дороже. Ну, то есть, как бы в зависимости от того, что хочет клиент. Вот эта тренерская база, она состоит из нескольких пунктов, такой пакет. Туда, ну, то есть, мне когда-то предлагали поехать в Кисловодск, тренировать в бассейне одного мужчину за там 460 тысяч.
0: В месяц?
2: Ну, там 3 недели.
0: Хорошая работа.
2: Я не поехал, выбрал тогда Iron Star Казань.
0: А, ну тут была альтернатива, на самом деле, другая. Насколько вообще тренер по триатлону должен быть тем самым злым мотиватором, чтобы человек вывез все это? Мария?
3: Ну, лично мое мнение, не должен быть. Мы все-таки говорим же про то, что мы тренируем взрослых людей, и хотелось бы все-таки...
0: Не говорите ничего про осознанность,
3: про
0: пожалуйста.
3: Про осознанность,
0: не надо,
3: про
0: не
3: нее
0: надо,
3: самую.
0: Не надо про нее.
3: Хорошо, тогда про разделение ответственности. Все-таки нужно понимать, что мы здесь не в школе Олимпийского резерва, и никто никому ничего не должен. Задача тренера — дать... тренировки, поддержку и так далее, а дальше уже выбор непосредственно вот этого взрослого человека. Он хочет тренироваться или он хочет, чтобы его заставляли. Вот. Если заставляли, то это, наверное, к психологу, а не к тренеру.
0: Понятно.
1: Да, сейчас мы ненадолго прервемся, а после уже перейдем и к более такому подробному обсуждению именно события, которое будет в Москве.
4: Мастера спорта.

0: сниму на суточно.ру. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 20:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России днем нанесли удары по порту Николаев и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. В Черном море беспилотниками было поражено судно, перевозившее грузы военного назначения. В Николаеве поражены портовые инфраструктуры, два судна, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, и морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. По данным Минобороны России, нанесено поражение формированием 4 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Куртовка, Славянск, Ясногорка и Ореховатка Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял до 210 военнослужащих. Праздничные мероприятия по случаю Дня ВДВ прошли сегодня в центре Москвы. Как сообщили в Минобороны России, ветераны, действующие офицеры, воспитанники военно-патриотических клубов, участники спецоперации собрались на Ильинке, после чего отправились крестным ходом на Красную площадь. На Лубном месте прошел молебен, была зачитана поздравительная телеграмма Владимира Путина. А в Петербурге в день ВДВ открыли постамент боевой машине пехоты БМП-1. Постамент появился в парке боевого братства, передает ТАСС. День воздушно-десантных войск в России ежегодно отмечается 2 августа. В этот день в 1930 году на учениях Московского военного округа впервые было применено парашютное десантирование. Переговоры между Ираном и Оманом по Ормузскому проливу находятся на завершающей стадии, сообщил глава иранского МИДа Аббас Аракчи. В дипведомстве Исламской Республики также отметили, что переговоры между Ираном и Оманом являются двусторонними, и другие стороны не имеют к ним отношения. Ранее в Тегеране заявили, что единственным приемлемым вариантом урегулирования конфликта США вокруг Ормузского пролива остается предложение, выдвинутое Ираном. Оно закреплено меморандуме о взаимопонимании, который был заключен между Вашингтоном и Тегераном. Согласно договоренности, Иран согласился разрешить судоходство в проливе по обозначенному им маршруту. Впоследствии Штаты попытались установить собственный коридор через воды, пролегающие вдоль берегов Омана. В ответ Иран восстановил ограничения в проливе. По данным агентства Фарс, Иран не даст разрешения на открытие Ормузского пролива до тех пор, пока США продолжают свои враждебные действия. Следующие новогодние каникулы россияне будут отдыхать 11, а не 12 дней. Это следует из проекта производственного календаря, с которым ознакомилась РИА Новости. По информации агентства, предстоящие новогодние праздники в России будут короче на один день по сравнению с прошлыми. В этот раз новогодние праздники продлятся с 31 декабря по 10 января. Годом ранее каникулы были с 31 декабря по 11 января. Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал РИА Новости, что ведомстве пока не видит необходимости закреплять 31 декабря в качестве официального выходного дня, так как гибкое законодательство в стране позволяет переносить выходные дни в рамках действующих норм. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра местами кратковременный дождь, плюс 20-22, в Москве в понедельник без осадков, ночью плюс 17-19, днем 24-26 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Футбольный Краснодар нанес поражение воронежскому «Факелу» в матче второго тура российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3-2. В составе победителей дубль оформил Никита Кривцов. Еще один мяч забил Жубал. У гостей отличились Максим Туричев и Алексей Сутармин. Голкипер хозяев Станислав Акацев на 51-й минуте отбил 11-метровый удар. Краснодар одержал вторую победу на старте сезона. Также вторая победа у «Зенита». Команда Сергея Симака переиграла «Оренбург» со счетом 3-0. Хет-трик на счету Максима Глушенкова. Также сегодня состоится еще один матч второго тура. «Ахмат» примет московский «Спартак». Эта встреча начнется буквально через пару минут. В первой лиге состоялось 4 матча четвертого тура. «Урал» разгромил «СКА Хабаровск» 3-0. «Нижний Новгород» крупно обыграл «Шинник» 3-0. «Тульский Арсенал» победил «Торпедо» 1-0. А «Ульяновская Волга» уступила «Челябинску» 0-2. Сборная России стала победителем Московского международного кубка по пляжному футболу. В финале сборная России обыграла московский «Локомотив» со счетом 5-1. Московский международный кубок проходит с 2022 года. Сборная России во второй раз приняла участие в турнире и впервые стала его победителем. Россиянка Мария Жовнар одержала победу в соревнованиях одиночек легкого веса на чемпионате Европы по академической гребле в Италии. В прошлом году она становилась бронзовым призером в данном виде программы. Российские синхронисты Алина Румянцева и Захар Трофимов заняли третье место в технической программе микс-дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Победу одержали британцы, серебро завоевали итальянцы. Днем ранее Румянцева и Трофимов стали четвертыми в произвольной программе. Серебряный и бронзовый призер чемпионатов Европы по дзюдо Валерий Яндовицкий стал победителем спартакиады народов России. Соревнования проходят в Магнитогорске. Он стал лучшим в весовой категории свыше 100 килограммов. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.

0: Продолжаем наш эфир. По-прежнему в студии и Дмитрий Сухинин, и Виталий Павлов, и наши сегодняшние гости Владимир Шейкин и Мария Шейкина. Говорим про триатлон, про Кубок мэра Москвы по триатлону, про большой фестиваль, который будет 3 дня вообще проходить в Москве с 6 по 9 августа. Ну и как раз вот про то, что будет в столице нашей родины.
1: И... Да, расскажите нам про форматы, которые будут. И я так понимаю, что там помимо вот элитных соревнований, да, планируется же просто грандиознейшая развлекательная программа.
0: Вот именно фестиваль.
1: Фестиваль спорта.
2: Там супер грандиознейшая программа. В пятницу у нас забеги на 5 километров среди мужчин и женщин. Это все пройдет в Крылатском. На грибном канале.
1: Это просто забеги.
2: Вокруг канала, вокруг. Там это Крылатское, это вообще сердце триатлона. Почему? Всей России. Потому что есть велосипедная трасса, которая сейчас реконструирована. Есть бассейн, есть грибной канал. Можно. Там люди, там столько студий тренировочных находится.
0: Недалеко МКАД находится, где можно бегунов на марафонскую дистанцию запустить, да?
2: Если бы.
0: Если нет.
2: Вот. В пятницу также будет забег Star Kids для маленьких с 0 до 6 500 метров и 1000 метров для 7-12 лет. Будет семейная эстафета и еще будет детская лига триатлона, где дети, начиная с 4-летнего возраста до 6-летнего, будут делать дуатлон, а уже следующие возрастные категории будут делать маленький триатлон.
0: Так, а что вот такой дуатлон для до 6-летних? Что это?
2: Это будет велосипед и бег. То есть там 200 метров,
0: а сколько?
2: 200 метров велосипеда и 100 метров бега.
0: А, ну то есть это совсем так, это по-божески, я бы сказал.
2: Это очень по-божески, это такой первый вход, потому что дети триатлетов, они смотрят всю жизнь на своих родителей и хотят. У нас уже целое поколение старкица выросло в триатлеты, которые сейчас как раз тогда, в 2015-м, участвовали как детишки в старкиц, а сейчас уже участвуют в возрастных категориях по триатлону. И пятницу мы на этом закончим, а в субботу у нас основной день, и здесь он откроется в 7 утра дистанции 2.26. Кто не знает, это 3,8 километра плавания будет в грибном канале. Дальше 180 километров велогонки. Дальше вторая транзитная зона на территории Олимпийского комплекса «Лужники». И 42-195 – это будет марафон, который закроет железную дистанцию 2.26. В 8 утра стартует Кубок России на дистанции 113. Кубок России на средней дистанции, где 1,9 плавания, 90 вело и 21,1 бега. После профессионалов на этой дистанции стартуют уже любители. Эту же гонку. А днем будет один из основных стартов сезона среди олимпийского триатлона. Это чемпионат России на стандартной дистанции. Куда
1: олимпийской.
2: На олимпийской, да. Где 1,5 километра плавания, 40 километров велогонки и 10 километров бега. Это один из основных стартов для наших спортсменов. Вот в эти выходные они выступали в Уфе на спартакиаде народов России. И вот на следующих выходных будут в Москве. В воскресенье будет чемпионат России среди эстафеты «Микс». И «Супер Микс» – такой формат, который доступен для любителей и профессионалов. «Супер Микс Тройка». То есть, почему тройка? Необходимо будет дистанцию 250 метров плавания, 5 километров вело и 1,5 километра бега. Те, кто пройдут из предварительного этапа в финал, пройти трижды.
1: Угу. Интересно. Владимир, вот такой вопрос. Вы сказали про транзитные зоны. Вот это особенно интересная тема, как по мне, потому что они ведь поделены, получается, да? Одна будет транзитная зона на
2: грибном канале,
1: вторая в Лужниках.
0: А вот. Что такое транзитная зона?
1: Это там, где переодеваются.
2: Где стоят велосипеды, где участник выплывает, забегает в транзитную зону, переодевается, берет велосипед, уезжает на велогон.
0: И уезжает в Лужники.
2: Уезжает в Лужники, да.
0: Серьезно, едет в Лужники, да?
2: Да.
0: По специальному маршруту, который соответствует трассе.
2: Да, 6 кругов.
0: Почему?
2: по Москве, включая прекрасные набережные Фрунзенская, Кремлевская и Яуза.
1: 180 километров, конечно, это несколько кругов.
0: Ну, я говорю, как проще было ориентовать полтора круга?
1: Боюсь, что не проще, но я думаю, Владимир ответит тебе на это.
2: На самом деле, это уникальное мировое событие, потому что в городах, где 20 миллионов жителей, там, где у нас заседает правительство, там такие соревнования не проводятся. И мы этот старт считаем уникальным мировым опытом. И благодаря Сергею Семеновичу Собянину, который, скажу сленгово, очень сильно топит за спорт и за здоровье, такое мероприятие возможно.
0: Сергей Семенович триатлонист?
2: Пока нет.
0: То есть все еще впереди у него, да? Он просто пока об этом не знает.
1: Давайте скажем
0: ему. Ладно, давай просто спросим. Вообще, я, конечно, понимаю, вы похвастались сейчас, сказали, что вот в таком городе 20-миллионное население, где есть правительство, где особые зоны безопасности, организовать невозможно. А как это стало вдруг возможно в Москве?
2: Потому что у нас государство поставило задачу сделать нас более здоровыми, для того, чтобы мы меньше лекарств покупали, меньше больничных использовали и радовались жизни. А спорт – это основная идея, которая людей от рутины отвлекает и способствует укреплению здоровья. Вот. А с учетом того, что наибольшее количество триатлетов, которые занимаются в России этим видом спорта, находится в Москве, это домашний для них старт.
0: Как долго...
1: Давай перебью, подожди. Мне интересно по поводу как раз перекрытий, потому что это ведь такая история, ну, крайне непростая. Я так понимаю, что основные, они будут ведь как раз 8 числа.
2: Да, в субботу.
1: 9-го, я так понимаю, что там уже особенных перекрытий не будет. Это просто еще и для тех наших радиослушателей, которые интересуются, а как вообще там ездить по Москве, добираться и так далее.
0: Слушай, они уже, по-моему, привыкли, потому что такое ощущение, что каждые выходные в Москве либо велофестиваль, либо забег.
1: Да, но лучше быть в курсе.
2: Да, основное в субботу будет перекрытие, которое начнется с 7 утра и закончится, ну там веерно будет, до, наверное, 22. Ну, то есть даже меньше, потому что у нас есть план безопасности, который регламентирует время перекрытия, но мы всегда стараемся думать не только о наших спортсменах, но еще и о горожанах, то есть мы следим за последним участником, укладывается он в лимит или не укладывается, то есть у стартующих есть лимит времени, и в основном такие дистанции преодолеваются с запасом, и мы вот за последним пускаем специалиста, который сигнализирует уже технической команде, которая дальше уже убирает, и сотрудникам ГАИ, которые тоже открывают дорогу.
1: Ну и по поводу транзитных зон, еще один вопрос себе позволю, относительно экипировки. Я же так понимаю, что там организаторам как раз основная сложность — это доставить ее, да, в нужные точки и так далее, или нет?
2: Ну, мы это отработали уже, то есть экипировка, в которой участник участвует, она всегда с ним. А вот вещи, в которых он пришел на старт, то есть он сдает в камеру хранения. Камера хранения на московском старте — это там автомобили грузовые. Вот. Участник складывает все свои вещи, которые ему необходимы в обычной жизни, в специальный пакет, клеит на него свой номер, отдает в камеру хранения, и мы уже перевозим эти вещи в Лужники, где он после финиша получает не только финишное питание, но и свои вещи.
1: Все максимально удобно. Ну и давайте про взнос, да, тоже важно сказать. Я правильно понимаю, что индивидуальный, на все индивидуальные гонки это 43 тысячи или это на большую только?
2: Это динамическая цена, то есть в начале слоты стоят дешевле. У нас, по-моему, это уже максимальная цена сейчас, потому что
1: вот-вот уже, да.
2: Да, потому что на дистанции 113 уже слотов нет, на дистанции 226, по-моему, еще есть. Но 226 планируют заранее. Это максимальный грейд, вот. А тот, кто поспешил и купил заранее, там была цена дешевле.
0: Сколько?
2: Ну, к сожалению, я не помню, но в районе было, наверное, 28 тысяч.
1: Ну и сейчас вот эстафета стоит 59, а почему эстафет стоит, ну, подороже?
2: Ну, я честно скажу, как человек бизнеса, потому что у нас стартовый пакет на эстафету, где 3 человека стартуют по своим этапам, он дороже.
1: Угу.
2: Вот, то есть затраты на один слот эстафетный, они просто дороже.
1: Слушайте, очень интересно.
3: Там, процентов.
2: Я сейчас еще хочу пояснить. Да. Если мы берем, разделим для каждого, то тогда для каждого человека участие в эстафете получается дешевле, ну, чем в индивидуальном триатлоне.
0: Да. Но все равно цифра в 43 тысячи, она какая-то такая вот, ну, недешево.
1: Ну, тебе же сказали, что первоначально было дешевле.
0: Я понимаю, но не все люди сразу собираются, не все могут. Куча людей, которые живут спонтанными решениями. Виталь, ты же прекрасно знаешь. Вы не боитесь, что вообще ваш вид спорта может стать закрытой такой кастой?
2: Вы знаете, я вот долгое время в новогодние праздники наблюдаю за Щелкунчиком в Большом театре. И вот я там как бы снижение цены и спроса не видел.
1: Это правда.
2: Вот. И здесь я скажу так, что если мы берем москвичей, для них съездить за границу, либо съездить в другой регион, стоит намного дороже, чем данный слот.
0: Ладно, хорошо.
1: Давай я про финанс продолжу, потому что интересная тема, то, что Владимир ранее рассказывал в интервью, насколько я знаю, да, скажем так, организация, да, стоит для вас определенное количество денег. Вот,
0: от 20 до 50 миллионов рублей.
1: Да, говорили про такие суммы. Я про то, что те люди, которые оплачивают стартовые взносы, это составляет примерно 30% от всей суммы, которую вы тратите. Сейчас за счет партнеров все остальные 70%, за счет спонсоров, и какие суммы вот в этом году, в этом сезоне у организаторов уходит?
0: Так спросим.
2: Ну, это коммерческая информация, я не могу ее разглашать, но скажу, что 3 составляющих бизнес-модели любого спортивного мероприятия. Это субсидия от региона, второе – это слоты, и третье – это спонсоры и партнеры. То есть спонсоры и партнеры делятся уже на 2 категории. Это бартерные партнеры, которые закрывают потребности сметы, также коммерческие партнеры, которые платят за рекламу.
1: Угу. Ну и я так понимаю, что планка в 30% взносов, она остается вот сейчас такой же.
2: Примерно, да, разделение такое. У нас в этом году больше участников, чем в прошлом году. Вот. И, ну, мы же живем, инфляция. То есть в этом году старт немного дороже, чем в прошлом году.
0: Сколько времени вы потратили на то, чтобы организовать фестиваль? Вот, начиная от, ну, понятно, что идея, может быть, давно уже витала, а именно вот конкретная работа по переговорам, подговоренности с различными ведомствами и прочее, прочее.
2: Вот как мероприятие заканчивается, на этом мероприятии мы уже в неформальной обстановке встречаемся с руководителями департамента спорта города Москвы.
1: Да, я прошу прощения, сейчас мы ненадолго прервемся и продолжим.
4: Жизнь прекрасна.
5: В воздухе этих комнат был разлит тонкий аромат тишины. До того вкусной, до того сочной, что, приближаясь к ней, я не мог ее не предвкушать. Особенно в первые, еще холодные пасхальные утра, когда чутье на запахе камбре не успело у меня притупиться. Я шел к тете поздороваться, и меня просили чуточку подождать в первой комнате, куда солнце еще зимнее забиралось погреться у огня, уже разведенного между 2 кирпичиками, пропитывавшего всю комнату запахом сажи и вызывавшего в воображении большую деревенскую печь или камин в замке, около которых возникает желание, чтобы за окном шел дождь, снег, чтобы разбушевались все стихии от того, что поэзия зимнего времени придает еще больше уюта сидению дома. Я прохаживался между скамеечкой и обитыми тесненным бархатом креслами, связанными накидками на спинках. А между тем огонь выпекал, словно тесто, аппетитные запахи, от которых воздух в комнате сгущался и которые уже бродили и поднимались под действием влажной и пронизанной солнечным светом утренней свежести. Огонь их слоил, подрумянивал, подбивал, вздувал, делал невидимый, но осязаемый, провинциальный, огромных размеров слоеный пирог. И я, едва успев отведать более пряных, более тонких, более привычных, но и более сухих ароматов буфета, комода, пестрых обоев, всякий раз с неизъяснимой жадностью втягивал сложный, липкий, приторный, непонятный фруктовый запах вышитого цветами покрывала.
3: Марсель Пруст. В сторону Свана.

0: проговорили про деньги, проговорили про много уже разнообразных деталей, включая транзитные зоны, но какой вопрос еще меня интересует? Вот как вы определяете, а действительно ли спортсмен готов принимать участие условно в 226?
1: Справки? От кого справки должны быть?
0: Вот понятно справки, но ведь медицинской справки, наверное, недостаточно, он просто может где-то там сойти с дистанции посреди.
1: Или его вынесут.
0: Или, ну, бывает вообще такое?
2: Конечно,
0: часто?
2: Бывает. Ну, первое, есть обязательные документы для допуска к старту. Mm-hmm. Это медицинская справка по форме 1.44. Второе, это страховка. Страховка обязательно с покрытием в 1 миллион рублей.
1: Это добровольный человек должен себя страховать, да?
2: Он обязательно должен себя застраховать, чтобы принять участие в триатлоне. На самом деле это не так дорого. Годовая страховка с покрытием 1 миллион рублей стоит в районе 3,5 тысяч рублей. Вот, ну где-то дороже, где-то дешевле, но это необходимость.
1: А, то есть это страховка здоровья, да?
2: Да.
1: Обычная страховка здоровья, да. Понятно.
2: Ну, с включенными рисками триатлон.
1: Ага, все понятно.
2: Вот. Справка, я всех призываю проходить медобследование, сейчас их достаточно много. Я сам недавно вот плыл 30 километров по Волге и перед этим прошел полноценное медицинское обследование.
1: Вы плыли на чем или сами?
2: Сам плыл.
1: 30 километров?
2: 30, да.
3: На руках?
1: За один раз?
2: За один раз, за 5,5 часов проплыл.
1: Против течения?
2: По течению.
1: А, то есть по течению? То есть, в принципе, там уже можно лечь, и тебе понесет. Там...
2: Ну, я бы тогда в лимит не уложился, там 10 часов лимита. А я хотел еще выиграть, но стал третьим.
1: Понятно. Так, ладно, про справки. Как раз, что эта справка включает? Чьи, какие врачи должны быть там представлены, и насколько они должны быть предвзяты?
2: Ну, на самом деле, я всем советую обращаться в специализированные клиники, где есть спортивный врач. Потому что для триатлона по 1.44 необходимо обязательно сдавать анализы, делать УЗИ сердца, делать эхокардиограмму под нагрузкой, и чтобы спортивный врач вас посмотрел. Ну, остальных специалистов называть не буду, но основное, что может вызывать вопросы, естественно, это сердечно-сосудистая система. Вот, и я всем говорю на стартах, кто начинает заниматься триатлоном, либо выходит на старт, что здоровье и ваша семья превыше всего, превыше всех ваших достижений, чего-то там еще и так далее, и все вместе взято. Поэтому справка стоит вот в хорошей клинике, ну, то есть в полноценной клинике, начиная от 10 тысяч, ну, и, наверное, самая дорогая, которая там включает еще дополнительное обследование, может стоить там до 50 тысяч. Средняя цена 14 тысяч, это будет полноценное хорошее обследование с гарантией того, что если у вас есть какие-то там недочеты, и вам еще расскажут, как с этим работать.
1: Мария, а вы на тренировке людей уже со справками тоже принимаете? Или вы начинаете тренировать, потом отправляете за справкой?
3: Я настоятельно рекомендую, конечно же, проходить вот эти обследования, потому что лучше мы заранее будем знать о каких-то нюансах здоровья, чем они у нас вылезут по ходу тренировок, и человек, конечно же, расстроится, когда не сможет принять участие из-за этого.
1: А, ну то есть можно прийти без справки изначально, да?
3: Я их не проверяю, да.
0: Давайте такой вопрос задам. Вот какую основную ошибку совершают люди, когда они думают о том, вот я во что бы то ни стало пройду вот эту дистанцию в 226? Вот какая есть основная ошибка у вас, как у руководителя, спрашиваю, а у вас, Маш, как у тренера?
2: Ну, это мы называем триатлон с дивана. Ага. К счастью, сознательность наших людей, которые занимаются триатлоном, она с каждым годом растет. Вот. Но с учетом популярности триатлона, таких вот триатлон с дивана, ну, они есть.
1: Это те люди, которые вот лежали-лежали, да. И тут потом поняли, что побегу ли я?
2: Ну да, или вот сидели в баре, чокнулись, а ты чё, а я 226 в Москве или там где-нибудь. Ну и все, забились на огромнейшую сумму. А кто-то продолжает в бар ходить, кто-то тренироваться.
0: Знаю такие примеры.
2: Поэтому здесь безумие должно быть разумным и помнить о своем здоровье, потому что никто его нам не вернет. И еще один момент. Чтобы улыбаться на финише, а не реветь от боли, нужно тренироваться.
0: Маша, а вы что скажете?
3: Ну, у меня такая самая популярная, наверное, ошибка, которую спортсмены совершают, это то, что они думают, что с тренировками, как с уроками, можно под выходные.

0: накопить и побольше сделать. Но, к сожалению, с физическим состоянием так не работает. Лучше понемножку заниматься, тренироваться каждый день, чем копить все на выходные, потому что такой достаточно известный тренер Брэд Саттон сказал еще, что постоянство важнее подвига.
1: Интересно. Yes.
2: А телевизионные какие-то перспективы у триатлона есть?
3: Телевизионные?
2: Да. Будет потому что это же долго.
3: У нас будет прямая трансляция олимпийской дистанции, будет прямая трансляция супермикс-тройка. И вот супермикс-тройка – это очень телевизионный формат, потому что он очень динамичный, очень интересный, а еще с выбыванием в финале.
2: А что там динамичного?
3: Ну, то, что 250 метров плавания, 5 километров вело и полтора бега проходит примерно за 23-25 минут.
2: Это общий забег, Мастар, да?
3: Да, Мастар. Вот. И здесь очень интересно посмотреть на спортсменов, как они быстро переобуваются, переодеваются. И кто-то сначала вырывается вперед в первом круге в финале, но потом силы его покидают. И очень непредсказуемо.
2: Я думаю, Дмитрий Губерниев органично бы смотрелся в роли комментатора этого действия.
1: Вот мне интересно, люди, которые проходят вот эту как раз, этот формат, это те, кто уже прошли там 113, 226, или это вообще другая подготовка совсем?
3: Другая подготовка. Кто хочет на результат, то там важны скорости. Вот. А 226 более размеренная работа. Примерно 20% новичков.
1: Да, спасибо большое. Владимир Шейкин, Мария Шейкина сегодня были у нас в гостях. Мы обсудили Кубок мэра Москвы по триатлону 6-9 августа в Москве.
2: До свидания.
3: Спасибо.
1: Пока.
3: До свидания.
4: Мастера спорта.

0: 21 час в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Новость последних минут. В Белгородской области от удара ВСУ погиб ребенок. Еще двое детей получили ранения. Как сообщила в РИО губернатор Александр Шуваев, украинский беспилотник ударил рядом с детской площадкой в селе Принцевка в Валуйском округе. По словам Шуваева, в результате террористического удара киевских неонацистов погибла 13-летняя девочка. Ранения получили девочки 7 и 9 лет. Пострадавшие дети госпитализированы. И сообщение Минобороны России, средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачены, уничтожены 245 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Кировской, Липецкой, Орловской, Омской, Рязанской, Самарской, Тульской областями, над Московским регионом, Краснодарским краем, Пермским краем, над Крымом, Башкирией, Ханты-Мансийским автономным округом и над Черным морем. Вооруженные силы России поразили в порту Николаева два судна с грузом для ВСУ, а также морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров. По данным Минобороны, в течение дня российские войска продолжили с применением беспилотников наносить удары по транспортной инфраструктуре Украины, задействованной в интересах ВСУ. Кроме того, в Черном море нанесен удар по сухогрузу, перевозившему грузы военного назначения. Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что ночью в порту Одессы были поражены резервуар с горючим, предназначенным для обеспечения ВСУ, а в порту Николаев морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров. Кроме того, в Черном море в 8 километрах восточнее населенного пункта Затока было поражено судно, перевозившее военное имущество. Российские войска за сутки поразили объекты транспортной, энергетической инфраструктуры и логистические центры, которые используются в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе техники 10 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Новониколаевка, Дружковка, Новогришино, Доброполе, Белозерская, Андреевка, Нововодяная, Рубежная, Водянская, Ановка, Донецкой Народной Республики, Новоподгород, Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований за сутки составили до 360 военнослужащих. Еще одно сообщение Министерства обороны. Оперативно-тактическая авиация ВКС России нанесла удары по пунктам управления беспилотниками двух бригад ВСУ в Харьковской области и по пункту временной дислокации украинской бригады в ДНР. По информации нашего военного ведомства, в ходе боевых вылетов применялись авиабомбы ФАП-500, ФАП-250 и управляемая ракета «Элмур-Х-39». В результате все цели были поражены. Минобороны показало видео ударов. Владимир Путин поздравил российских десантников с Днем воздушно-десантных войск. Телеграмма президента опубликована на сайте Кремля. Глава государства выразил уверенность, что личный состав ВДВ и впредь будет достойно решать поставленные задачи и вносить значимый вклад в обеспечение обороноспособности, суверенитета и национальной безопасности страны. Путин также отметил умелые и решительные действия российских десантников в ходе специальной военной операции и подчеркнул, что десантники проявляют мужество и героизм на самых ответственных участках фронта. Страны Персидского залива разочарованы непоследовательной политикой США в отношении Ирана, утверждает газета Wall Street Journal. По ее сведениям, ближневосточные страны считают, что у Вашингтона отсутствует ясная стратегия в отношении Исламской Республики, что приводит к частым ударам Ирана по государствам залива. По информации издания, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль-Сауд в ходе телефонного разговора в субботу попросил Дональда Трампа прояснить позицию Соединенных Штатов. Wall Street Journal также сообщает, что в последние несколько недель союзники Вашингтона в Персидском заливе просили предоставить им больше ракет-перехватчиков для систем ПВО, а также подтверждение гарантий о защите США ближневосточных стран. Жаркая погода продлится в Москве до среды. Столбики термометров будут подниматься до 26-29 градусов, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В ночь через Москву пройдет холодный фронт, отметившись скоротечным ливнем и грозами на термометрах 16-19. Ну и завтра днем распогодится. После обеда станет посвежее, 24-27. На неделе примерно ночные температуры будут колебаться от 14 до 17 градусов. Днем 26-29. Возможно даже, что 5 числа в среду и подскочит до 27-30. Ну и в конце недели сброс до плюс 22-25. Градусов. К следующим выходным уже, думаю, это 20-23, ну и на следующей неделе около 20 градусов, не выше, как оно и положено по многолетней климатической норме.
0: Ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец о погоде в Москве и столичное управление МЧС предупредило о грозе, ливне и ветре до 30 метров в секунду. В столичном регионе после 21 часа и до конца суток водителям советуют непогоду, значительно снизить скорость, увеличить дистанцию, избегать внезапных маневров. Пешеходам по возможности следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: Сейчас в Москве 26 градусов, в Петербурге завтра местами кратковременный дождь, плюс 20-22.

0: Маяк. Хорошо темперированный эфир.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Вагей Сивумян. В ближайшие два часа будем говорить о музыке и, может быть, даже об искусстве в целом. У нас в гостях сегодня Борис Лифановский, российский виолончелист, солист оркестра Большого театра и музыкальный журналист. Борис, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Мы сегодня пригласили вас, чтобы поговорить о тех вызовах, наверное, и тех, может быть, проблемах, если можно такое слово употребить, и страхах, которые окружают сегодня и академическую музыку, и художников в широком смысле этого слова. Очень стремительно меняется мир. Это касается и технологий, и социально-политических всяких, да, трансформаций. Если вот так вот вкратце, для искусства это, конечно же, не первый такой этап. С вашей точки зрения, искусство как проходит турбулентные времена? Оно обогащается, получает новые какие-то смыслы, или наоборот, оно как-то вот сжимается, скукоживается? Или оно вообще не зависит?
2: Ну, если мы будем говорить о, допустим, музыке, давайте с музыки начнем все-таки.
1: Мы через нее и придем ко всему.
2: Да. Вот, то я думаю, что, конечно, невозможно, так сказать, когда ты что-то делаешь, ты же живешь, тебя что-то окружает, да, и ты не можешь, так сказать, полностью дистанцироваться. Более того, многие великие там, музыкальные произведения были написаны либо в связи с, так сказать, с какими-то событиями, которые происходили там, в мире, в обществе, либо в связи, если мы говорим о камерной музыке, то либо в связи с теми переживаниями, которые композиторы испытывали в связи с тем, опять же, в связи с тем, что происходит. Правда, это могло быть и, так сказать, не обязательно какая-то общественная жизнь, политическая, это и о личных.
1: И о вечном,
2: да. Ну, то есть я к чему говорю? К тому, что, конечно, невозможно, так сказать, жить в мире, жить в обществе и быть от него независимым, с одной стороны. А с другой стороны, все равно, мне кажется, вот, если мы будем говорить об академической музыке, то, в принципе, она как раз-таки принадлежит к тем видам искусства, которые, с одной стороны, на которые влияет происходящее, а с другой стороны, это искусство влияет тоже на то, что происходит, или во всяком случае делает людей, так сказать, помогает им вспомнить о том, что вообще они люди, а не троглодиты.
1: То есть прикосновение к этому, к этому материалу, к ткани этой, к вечному.
2: Ну, вы знаете, такая вещь, как бы считается, что, может быть, кто-то скажет, да, что там и академическая музыка, и, не знаю, живопись, как литература, что это отчасти элитарные там какие-то виды искусства, да, элитарным и искусство, и знание оно быть может. Это понятно, что кто-то знает больше, кто-то знает меньше, это, так сказать, кто-то понимает больше, да. Не может быть, вернее сказать, может быть элитарным доступ к каким-то вещам, но вот это тогда уже общественная проблема. Вот, поэтому здесь момент такой. Вот эти все вещи, я говорю, ну, в частности, если будем говорить о музыке, да, и, ну, и вообще, в принципе, любое искусство. Ведь действительно, это же не секрет, что не все люди готовы захотеть это, да, понимать, начать, да, не всем это интересно. Но вот в этом и парадокс, как бы, вот этой всей истории, что интересуются этим не все, а влияет это все равно на всех.
1: А как это тогда происходит? Смотрите, если интересуются этим не все, оно все равно где-то в информационном пространстве, конечно, где-то проскакивает, как-то влияет, и в этом и сила искусства, что оно незаметно может менять тебя.
2: Конечно. Ну, опять-таки, это же речь идет о том, что мы же не или-или, да, то есть ты...
1: Вакуума нет
2: такого, либо ты,
1: да,
2: так сказать, в ТикТоке, либо ты там, я не знаю, на, условно говоря... Не знаю, это рекламный экран, на телеканале Меца. И нет ничего посередине, так же не бывает.
1: Конечно, не бывает. Но все же, я почему вообще решил, что нужно эту тему поднять и пригласить кого-нибудь, чтобы поговорить на этот счет? Потому что я вижу, если абстрагироваться от академической музыки, в мире, скажем, в кавычках сейчас скажу, более популярной музыки, да, вот эта энтропия, она возрастает. Она возрастает ввиду того, как вы сказали, что человека нельзя выдернуть из социума, и люди тревожатся по каким-то своим причинам. Кто-то из-за искусственного интеллекта, кто-то из-за каких-то социальных моментов, кто-то из-за финансовых, потому что у него в жизни так происходит. И это становится такой мембраной, которая пропускает... отделяет настоящих художников от тех, кто в этот момент, скажем так, ломается под прессом этого всего. Вам близко такое убеждение, что вот настоящий художник, для него это все равно будут второстепенные вопросы? Вопросы выживания, который готов поголодать, посидеть один там где-то 2 недели, поработать над своим произведением, будь то живопись, литература или музыка? Или это тот стереотип, от которого уже нужно уходить?
2: Ну, и так, чтобы сразу с, так сказать, большого полета не начинать, у меня есть замечательная старшая коллега, она, к сожалению, сейчас не работает уже в оркестре, но раньше она работала, по-моему, лет 50, пианистка Вера Часовенко. У нее, я у нее брал когда-то интервью, и она мне очень понравилась фраза. Она сказала, что, говорит, я, говорит, совершенно не исповедую принцип, что художник должен быть голодным. Но, с другой стороны, говорит, я заметила, что как только стоимость ремонта в квартире начинает превышать 40 тысяч евро, звучать начинает хуже.
1: Музыка звучать
2: начинает. Ну, в смысле, звук.
1: Да, да, да.
2: Ну, потому что человек начинает какими-то другими вещами там интересоваться. Вот, но это в большей степени, конечно, шутка. Я думаю, что, честно говоря, вот вы сказали, там, настоящий художник, там что-то такое, настоящее искусство. Большое видится на расстоянии. Да, и мы на самом деле сейчас не можем, я думаю, нет, мы все можем вообще, как показала практика последнего времени. Но мы можем человека назначить там большим художником, но будет ли его творчество кого-то интересовать через 50 лет, это можно будет сказать только через 50 лет.
1: И это не в нашей власти, не во власти нашего назначения.
2: А это само по себе происходит, понимаете? Вот я говорю, ну как вот можно, как... Потом, смотрите, как было там, допустим, Бах. Ну, сейчас, опять же, это действительно великий композитор. Да? Ну, сейчас принято считать, что это там вершина
1: вершины. Музыки после него не было вообще.
2: Да, там, но я к чему говорю, действительно, здесь не оспаривается совершенно, но вот эта вершина вершин, она пропала с радаров там на 100 лет после того, как он умер. По каким-то причинам там, да, вот, ну, просто вот не. Потом, раз Мендельсон нашел одно, другое, третье, оказалось, что вообще там бездны. Вот. А если бы не нашел. Поэтому, так сказать, но когда он нашел, все, так сказать, окружающие постепенно поняли, что да, действительно, так сказать, это огромная вершина. Вот. Но поэтому я говорю, что здесь говорить о том, настоящий художник, там он должен быть голодный, сытый, там. Трезвый, это все зависит от... Вот как это происходит, я не знаю. То есть вот кто-то вроде совершенно потрясающий при жизни, там, ну, фантастика, все в восторге. Потом раз, что-то происходит, и там о человеке забывают, или о музыке забывают. Это как... Вот я работаю в Большом театре, опять же, по-моему, в книге у Покровского было, что спектакли живут своей жизнью. То есть бывает спектакль, ну, постановка какая-то, да, который все с ним носятся, как с писаной торбой, там в него вкладывают огромное количество сил, там энергии, всего. Проходит премьера, там, может быть, еще раз он прошел, еще раз, и он потихонечку уплывает из репертуара. То есть никто ничего специально не делает, а как-то вот... перестают спектакль ставить. А другой спектакль вдруг там делался на коленке, в спешке, как-то никто особенно даже не обращал внимания. А он живет и живет. Вот это такие вещи, которые не... Ну, это не один человек решает это, так сказать, как-то вот... Все вместе складывается так, что там музыка остается в памяти или не остается. Композиторы, так сказать, спектакли, книги... Вот, поэтому я думаю, что это не от, ну, во всяком случае, точно не от нашего, так сказать, не зависит от того, что мы с вами сейчас вот решим, там пару человек назначим, значит, великими они ими и останутся. Ну, мне нет.
1: Вы иногда сами ищете закономерности в этом? Ну, вот, например, почему одно вот проживает долго, а другое нет? Я понимаю, что здесь очень много факторов, но для себя какие-то...
2: Ну, что касается музыки, вообще, почему, так сказать, академическая музыка живет, и я думаю, что будет жить еще долго, это к вопросу о законодательстве. Во-первых, она предлагает опыт длительного внимания. То есть, в отличие от... Я не говорю, что хорошо, что плохо, но я, честно говоря, думаю, что вот если обозначить вот эту музыку целиком как популярную, она очень сильно от этого страдает, много раз пыталась как-то из этого вырваться, но все никак не может. Эта музыка предлагает какую-то в каждом... Ну, если очень грубо говорить, да, в каждом произведении какую-то одну маленькую тему. Или большую, но все равно одну. А в академической музыке... А симфония не предлагает, там, и тем более опера. Она не говорит какой-то об одной теме. Она, наоборот, человека погружает, там, если мы говорим о симфонии, допустим, на плюс-минус 40 минут в какой-то длящийся и развивающийся мир. Да? И поэтому человек, так сказать, он очень много за это время переживает. Другое, просто к этому, опять же, в наше время тяжело привыкнуть. Потому что мы все-таки привыкли... более какими-то короткими отрезками мыслить. Вот. А здесь это нужно. И да, и еще в связи с этим, собственно говоря, момент, к чему я говорил, что академическая музыка, каждое поколение, вот пока, с тех пор, как эта музыка существует, ну, может быть, не так долго, так сказать, не тысячелетия, но уже сколько там, лет 300, каждое поколение... С ней вступает спор в какой-то, да, то есть меняются там правительства, технологии, какие-то общественные понятия.
1: А именно с музыкой вступает в спор?
2: Ну, в том числе. Я имею в виду, так сказать, вот как это нужно исполнять. Потому что, я не знаю, вы себе представляете или не представляете, до какой степени там за 100 лет изменились традиции исполнения, в общем-то, всего в нашем деле, вот нашей. В нашей этой академической музыке. Уже не говоря о том, что я говорю, что это там говорят всегда классическая музыка, это страшно неудобная штука и страшно неудобное обозначение. Потому что это в себя. Во-первых, всегда надо договориться, а что мы называем академической музыкой. Да? То есть это только вот там, я не знаю, от барокко там и до каких-то вот оркестровых произведений, или там саундтреки это тоже. Академическую музыку, потому что их оркестр играет там. Ну, в общем, короче говоря, там есть сложности. Так вот, несмотря на то, что там и в обществе, и у людей идут какие-то изменения, все равно остаются какие-то базовые такие вещи. Ну, не совсем базовые, но если человек, так сказать, о чем-то размышляет, все равно он размышляет там о любви, об одиночестве, о смерти, о власти, о, там, о, не знаю, о принуждении. Ну, миллион можно перечислять каких-то вещей. И всегда есть вещи, которые больше, чем человек, или во всяком случае, о которых он не может, не всегда возможно подобрать слова для того рода переживаний, которые у людей бывают. И вот, собственно говоря, эта музыка, она нужна для того, чтобы передавать то, что человек не может передать словами.
1: Как Чайковский писал в письмах фон Мек, да, я вот в четвертой симфонии пытаюсь передать то, что не могу сказать.
2: Совершенно верно. Вот и это всего касается. Я говорю, что и там, условно говоря, понимаете, там, не знаю, можно вспоминать, если пятая симфония Шостаковича, там, которую он написал в 37-м году, там, после того, как с ним случилась вот эта беда, когда его обвинили. Там формализм, все такое. Он написал, казалось бы, отставил четвертую, которая была, ну, опять же, для того времени достаточно такой прорывной. Написал пятую, которая с формальной точки зрения гораздо более, ну, скажем так, классична, условно говоря, да. И до сих пор эта пятая симфония считается там открытой книгой. То есть... Что человек имел в виду? Почему она так радостно заканчивается эта радость, потому что там герой все преодолел и, так сказать, и победил, да, или это его заставили просто радоваться, и он тоже радуется, но, так сказать, эта радость такая неискренняя какая-то, да, и никто не знает до сих пор, потому что бывали там разные варианты исполнения, и Дмитрий Дмитриевич то и то, так сказать, как-то одобрительно к этому относился. Да и невозможно, я вот о чем и говорю, собственно говоря, почему я этот пример привел, что это оставляет возможность бесконечную для трактовок.
1: Интерпретация, да.
2: Да, и, но это явно совершенно вещь, которая написана под влиянием того, что с композитором произошло в его жизни, так сказать, накануне. Да, и появилась вот эта симфония. Но каждый ее, опять же, может воспринимать и хочешь так, но во всяком случае, то, о чем я говорил, что это вот музыка звучит, когда не всегда можно словами, не всегда разрешено или просто не всегда есть возможность формулировать то, что ты переживаешь.
1: Может, мы тогда, собственно, фрагменты с Пятой симфонии поставим Шостаковича, для того, чтобы немножечко разбавить наш разговор с, собственно, музыкальным материалом. Как раз вот этот конец радостный.
2: Да, хорошо.

хорошо темперированный эфир.

0: 21:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. В Белгородской области от удара ВСУ погиб ребенок. Еще двое детей получили ранения, как сообщил в РИО губернатора Александр Шуваев. Украинский беспилотник ударил рядом с детской площадкой в селе Принцевка в Валуйском округе. По словам Шуваева, в результате террористического удара киевских неонацистов погибла 13-летняя девочка. Ранения получили девочки 7 и 9 лет. Пострадавшие дети госпитализированы. Преднамеренные удары по детям являются страшным военным преступлением, совершенными украинскими извергами, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, комментируя удары ВСУ по детской площадке в Белгородской области. Дипломат сообщил, что с начала года от рук киевского режима погибли более 35 детей, около 300 получили ранения, передает РИА Новости. Средствами ПВО за сутки сбиты 6 управляемых авиабомб, реактивный снаряд «Хаймерс» производства США и 1158 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Днепр» за сутки нанесли поражение формированием 3 украинских бригад в районах населенных пунктов Преображенко, Орехов, Запорожской области и города Херсон. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих. В Одессе мужчина открыл огонь по сотрудникам украинского военкомата. Сейчас его квартиру штурмуют силовики киевского режима. Как передает РИА Новости, мужчина выбежал из дома и начал стрелять из пистолета по сотрудникам районного ТЦК, которые хватали людей на улице для отправки в ряды ВСУ. Ранения получили 4 людолова, так на Украине называют сотрудников военкоматов. Более 100 немецких городов ввели ограничения на потребление воды из-за аномальной жары, сообщает газета «Бильд». Своего рода лидером, как указывает издание, стал Мюнхен. В июле в столице Баварии запретили наполнять садовые бассейны, поливать газоны и мыть машины. Ганновер также запретил полив саду, если температура воздуха поднимается выше 27 градусов. В Потсдаме больше нельзя поливать государственные дворцовые сады. В большинстве немецких городов меры коснулись сельского хозяйства. Это означает, что забор воды из рек и озер с помощью насосов запрещен. Такая вода обычно используется для полива полей. К нехватке воды в Германии привели малое количество осадков зимой и весной, вызвавшее падение уровня воды в реках, а также несколько волн экстремальной жары. Первая магнитная буря августа началась менее часа назад на Земле, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. По словам ученых, выброс плазмы пришел к Земле еще несколько часов назад, но до уровня геомагнитного шторма индексы доросли только вечером. Магнитная буря, уровень которой находится между отметками слабый и обычный, продлится на Земле не более 4-6 часов, а возможно и меньше, уточнили ученые. Гроза, ливень, ветер с порывами до 13 метров в секунду ожидаются в Москве до конца воскресенья, предупредили в комплексе городского хозяйства. Столичные власти просят москвичей быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве без осадков, 24-26 градусов. В Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС, в понедельник местами кратковременный дождь, плюс 20-22.

«Маяк». В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге в воскресенье завершается второй тур матчем «Ахмат-Спартак». Завершен первый тайм в этом противостоянии. Счет ничейный 1-1. Первый мяч на 5-й минуте с пенальти забил Касентура, однако затем на 39-й ВУ счет сравнял. Краснодар сегодня нанес поражение «Факелу» со счетом 3-2. В составе победителей дубль оформил Никита Кривцов. Еще один мяч забил Жубал. У гостей отличились Максим Турищев и Алексей Сутармин. Голкипер хозяев Станислав Акацев на 51-й минуте отбил 11-метровый. Также вторая победа у «Зенита». Команда Сергея Симака переиграла «Оренбург» со счетом 3-0. Хет-трик оформил Максим Глушенков. Россияне Елизавета Кузина и Илья Молчанов завоевали серебро в соревнованиях смешанных пар по синхронным прыжкам с трехметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта. Победили итальянцы, бронзовыми призерами стали представители Германии. В синхронном плавании сегодня также есть одна медаль. Завоевали ее Алина Румянцева и Захар Трофимов. Они заняли третье место в технической программе микс-дуэтов. Победу одержали британцы, серебро завоевали итальянцы. Днем ранее Румянцева и Трофимов стали четвертыми в произвольной программе. Россиянка Мария Жовнер одержала победу в соревнованиях одиночек легкого веса на чемпионате Европы по академической гребле в Италии. В прошлом году она становилась бронзовым призером в данном виде программы. Российские вольники стали обладателями 4 наград в заключительный день чемпионата мира по спортивной борьбе среди юниоров до 17 лет, который завершился в Баку. Золото завоевал Абдуразак Шабанов, серебро на счету Сергея Кармряна. Бронзовыми призерами стали Ислам Курахмаев и Махмат Бисултанов. Баскетболист красноярского «Енисея» Алексей Середа проведет сезон 2026-27 в команде университета Южной Алабамы, выступающей в первом дивизионе Национальной ассоциации студенческого спорта. Об этом сообщается на сайте клуба. В прошлом сезоне 21-летний тяжелый форвард провел один матч в единой лиге. На этом о спорте все. До встречи.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Хорошо темперированный эфир.
1: Друзья, мы продолжаем. У нас в студии «Маяка» Борис Лифановский, виолончелист, солист оркестра Большого театра и музыкальный журналист. Но мы коснулись одной очень важной проблемы, которая актуальна. Внимание. То, как оно распределяется. И у слушателя, и, наверное, у исполнителей. Для исполнителей тоже, наверное, есть такая, да, трудность. Что-то изменилось с приходом интернета, с приходом коротких всяких форматов, сериалов. Ну, сначала были сериалы, потом короткие форматы. Ну, как я себя понимаю этот процесс. И симфонию, ну, даже там 40-минутную, 50-минутную, уже многим просто тяжело удержать свое внимание на таком отрезке времени. Это вызов для музыки?
2: Ну, если честно, мне кажется, что если и вызов, то не прямой, с точки зрения того, что если мы с вами, ну, мы вот беседуем в Москве, да, и в Москве, если посчитать, каждый вечер проходит, ну, наверное, порядка 30-40 концертов академической музыки. Там больших, маленьких, неважно, так сказать.
1: Это... На все, в общем, не успеть за один
2: больших
1: вечер, да?
2: Совершенно точно нет. Угу. То есть даже можно не пытаться. Вот. И это, во-первых, я думаю, что это один из самых масштабных показателей в мире. Потому что, ну, в том числе, например, можно вспомнить, что в Москве же можно по-разному оценивать, но где-то порядка, наверное, таких вот, чтобы прямо абсолютно самостоятельных и не пересекающихся там по составу, ну, 30-40 оркестров точно симфонических. И, кстати говоря, все они содержатся государством, что немаловажно. Чего, кстати говоря, нет ни в одной другой стране мира. Как бы там ни относиться, вот, там 6-7 оперных театров, тоже в зависимости от того, как считать. Вот, поэтому, да, и я к чему это все говорю. И если вы придете, в принципе, на произвольный концерт, вы там везде обнаружите публику. Поэтому сказать, что из-за интернета у нас опустили залы, нельзя. Точно так же, как если вы придете, допустим, ну, просто для статистики, в какой-то, на концерт какой-то большой зал, там, наподобие Большого зала Московской консерватории, там, или зала Чайковского, вы там обнаружите среди слушателей очень значимый процент молодых людей. Соответственно, в отличие там от других городов и других стран, у нас, в принципе, нет проблемы с привлечением молодежи на концерты. Вот. Поэтому говорить о том, что там короткий формат нас убьет, он нет, не убьет. Другой вопрос, что опять же, меняется вот эта медиа-среда, вот это все. То есть интернет же, он что принес? Он раньше там некие музыкальные институции осуществляли отбор. Там, кто у нас будет? Вот этот будет играть? Этот не будет играть.
1: Конкурс на
2: по каким-то,
1: да,
2: причинам, угу, по любым, там, я не имею в виду, так сказать, какое-то злобствование, а просто, ну, вот, потому что, вот, грубо говоря, этот лучше. Вот. Может быть, это иногда и было и хорошо, кстати говоря, потому что, опять же, мы знаем, что был очень многоступенчатый отбор там для доступа на, чтобы наших артистов отпустили на международный конкурс. Сейчас такого отбора нет, но почему-то мы не так сильно стали побеждать на международный конкурс. Не знаю, связано это или не связано. Вот. Так вот, вот эти интернет дает возможность быстрого доступа к аудитории. То есть тебе не нужно никого спрашивать, вот, хочешь ты или не хочешь. В смысле, можно тебе или нельзя. Вот у тебя интернет, вот у тебя YouTube, Рутюб, там любое, все что угодно. И если люди хотят, если людям нравится, они будут тебя слушать. Это, с одной стороны, такая, скажем так, произошла благодаря этому демократизация. Вот. Но, с другой стороны, диктатура никуда не делась. только была диктатура институций, а стала диктатура алгоритмов. Вот что больше внимания привлекает, то люди и получают, так сказать, в ленте, допустим.
1: А вы ведь написали книгу об этом, ну, еще на заре.
2: Ну, это на заре, тогда еще мы не знали, что такое лента.
1: Да, но у вас книга была про то, как академическим музыкантам, собственно, с интернетом взаимодействовать еще в начале нулевых годов, правильно?
2: Ну, сейчас ее надо переписывать целиком.
1: Вот, мой следующий вопрос как раз об этом. Вот вы, оборачиваясь сегодня на нее или на себя в то время, когда вы ее писали, вы могли предположить, что вот так вот разовьется все?
2: Ну, я предположить в этом цифровом мире очень сложно что-то. То есть мы ведь с вами жили, сначала жили спокойно, потом появились социальные сети. Мы перестали
1: жили хорошо, спокойно жить, да.
2: Вот. И в принципе мы там лет, сколько уже получается, лет даже, может быть, 15 прожили спокойно в социальных сетях. И уже думали, господи, ну слава богу, сейчас мы научились, сейчас сидим, все будет хорошо. И тут, значит, ворвался искусственный интеллект. И тоже все перевернул. Или еще перевернет, да. То есть, а что после него будет, вообще страшно представить. Поэтому здесь дело в том, что я почему это сказал, потому что, ну, если ты нормальный человек, там, не провидец какой-то, ну, это невозможно себе представить такие вещи. Это просто...
1: То есть это абсолютная фантастика, да, вот для...
2: Ну, если говорить, книжка была написана, по-моему, издана в...
1: четвертом году.
2: В четвертом, да,
1: по-моему. Да, в четвертом, 2004 году.
2: Ну, то есть сейчас у нас 26-й, прошло 22 лет. Года. Да. Ну, то есть, скорее бы, допустим, ну, я просто тогда маленький был, скорее бы человек, который жил там, что получается, в 84-м году, более или менее прикинул бы, что может происходить в 2004-м, чем мы с 2004-го могли бы предположить, что будет вообще происходить в 2006-м. Но это нереальные какие-то вещи. То есть, вот. И уже начиная потом, опять же, интернет. Еще же вот да, это да. Мобильные телефоны все изменили. То есть это изменило модель потребления. Угу. То есть, если раньше тебе надо было послушать музыку, мой папа учился в Ленинградской консерватории, великий русский виолончелист Игорь Лифановский, угу. Вот, учился в Ленинградской консерватории, чтобы им что-то послушать, им надо было пойти, им надо было заказать класс, пойти, значит, вот в какую-то такого плана историю, у них там были или пластинки, или вот эти ленты бобин, ну, в общем, высочайшие, то есть, как один мой педагог сказал, техника древних японцев. Uh-huh. Вот. И попросить поставить это в класс. И им, чтобы один раз послушать симфонию. Там, или что угодно.
1: Но это ведь меняет отношение самого художника к процессу, правильно?
2: Ну, я бы сказал, что это не столько отношение художника меняет, сколько отношение потребителя. Потому что там вот тебе надо было послушать один там условно.
1: Это все понятно. Это, то есть, как бы то, что нам стало все доступнее, мы стали к этому как-то проще и, может быть, даже.
2: Меньше это ценить.
1: Да, нет такого, что это ценность какая-то, да. Все несколько уже оно бытово даже, да. Но меня интересует больше вопрос, насколько это влияет на самих музыкантов, композиторов, исполнителей. Потому что если. Ну, ведь для них тоже этот процесс стал проще. И вообще процесс музыкальный становится проще из-за того, что технические возможности тоже становятся дешевле, они идут вперед и так далее. Вот это как-то влияет на академическую музыку? На то, как пишут композиторы, на ваш взгляд? На то, как исполняется музыка?
2: Ну, как пишут. Это, опять же, это вопрос больше к... Во-первых, вопрос больше к композиторам. Во-вторых... Ну, наверное, стало больше прикладной музыки, допустим, да, всякой, и рекламной там, и...
1: Лифтовой.
2: И киношной, и лифтовой, да-да-да-да, вот это все. Но это, собственно говоря, наверное, забегая вперед, это то, каким образом изменит экономику искусственный интеллект.
1: Хорошо, вот здесь небольшую паузу возьмем и вернемся.
0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Большая энциклопедия лета. Август. Персеиды – поток мельчайших частиц, выбрасываемых ядром кометы Свифта-Туттля. Когда Земля проходит через ее хвост, метеорная пыль сгорает в атмосфере, рисуя в небе со стороны созвездия Персея эффектную картину звездопада. Пик Персеид наступает в августе. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на «Маяке».
1: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам.
0: 17:00 вечера.
1: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».
0: Из дневника.
2: 6 декабря 1928 года. Женщина везла салазки. На них вверх дном стояла новая, купленная на базаре кадушка. На кадушке сидела девочка. Вдруг почему-то кадушка с девочкой упали. Кадушка в одну сторону, девочка в другую. Девочка не ушиблась, но когда мать подошла и спросила: «Ты ушиблась?», она, конечно, заплакала. Не от ушиба, а от обиды на кадушку. Плакала и показывала на нее рукой. Мать догадалась, подошла к кадушке, наказала ее рукой, и девочка засмеялась.
0: Михаил Пришвин.

Мы продолжаем. Я почему вот задал вопрос про то, как изменило отношение композиторов и исполнителей вот эта доступность технологий? Потому что вот вспоминая, несмотря на всю критику этого автора, вспоминая мысль Маклюина о том, что электричество сделало

0: ответу про то, как на композиторов это повлияло. Но если, в принципе, вы говорите, что за 100 лет очень сильно изменилось исполнение музыки, давайте вот на исполнении сконцентрируемся, то это движение куда, в какую сторону? Оно имеет какой-то вектор вообще?
1: Это должен говорить, мне кажется, историк искусства какой-то, потому что, собственно говоря, я вам могу рассказать, что конкретно изменилось, но это, в общем, не прямо. Вот, ну, вернее, это интересная вещь, так сказать. Это можно сравнить, это интересно, можно послушать, как, не знаю, трио Мендельсона играли в начале 20 века, как играли в середине 20 века, там Обуреносец и Крушевицкий, допустим, да, и как играют сейчас. То есть это действительно три разных. Почему это меняется? Тут вот это, я думаю, что... Ну, это тема для диссертации вообще, по большому счету, я так думаю. То есть вот так сходу взять и сказать, что... А это потому, что там вот...
0: Постмодернисты пришли.
1: Не знаю. Да, ну, они, да, они, вот, что угодно. Это здесь, мне кажется, это очень сложно. Что поменялось в связи с развитием звукозаписи? Это поменялось со временем, и причем это тоже, как с любой технологией, не сразу люди поняли, что это так поменялось. Поменялось отношение к совершенству исполнения. То есть, в особенности, когда наступила вот эра цифровой записи, можно же сделать все, что угодно. Ну, уже не говоря о том, что, опять же, я все хочу как-то обидеть коллег. Там в популярной музыке есть такая вещь, как автотюн.
0: Да.
1: То есть мы с вами можем вдвоем сейчас спеть, да, совершенно паршиво, да. А окажется, что мы вообще...
0: Но там тоже есть тонкости.
1: Ну, понятное, да, дело, естественно. Но во всяком случае, это, кстати, тоже, между прочим, сильно повлияло на всю вот эту историю. Но в нашем деле не используется автотюн, может быть. А может быть и где-то и используется. Но не так вот, не настолько сильно, но речь о другом. Речь о том, что даже несмотря на то, что он не используется, можно запись сделать очень совершенной.
0: Редактировать, да?
1: Да,
0: тем или иным способом. Да. Да.
1: И, да, а потом выясняется, что когда ты приходишь в концертный зал, ну, с моей точки зрения, как раз это в том и прелесть, что исполнение вот во времени, вживую, оно никогда не бывает совершенным. Там всегда будут какие-то цапки, так сказать, не... И, собственно, но с другой стороны, как раз в чем фишка, что вот эта, скажем так, возможность неудачи на живом концерте, ну, я не имею в виду, так сказать, фиаско, так сказать, трактовки, а именно возможность, да, вот этих помарок, оно дает возможность события. И тут вот ты тогда понимаешь, что ты присутствуешь на чем-то, что никогда больше не повторится. И ты никогда не услышишь ни этих ошибок, ни, с другой стороны, этих достижений, которые именно на этом концерте вот случились.
0: Эксклюзивность.
1: Да, абсолютно. Вот. Да. Но при этом люди, сами того не, может быть, даже не желая, они стали оценивать живое исполнение имея на фоне, с критерием, как будто это должна быть аудиозапись, которая теперь уже должна быть идеальной, то есть сейчас неприлично, чтобы аудиозапись была там с какими-то помарками. Хотя, с другой стороны, я знаю артистов и очень крупных, там, наподобие вот Элисовы Саладзе, которая не очень любила работать и любит работать в студии, ну вот она в нескольких интервью говорила, что говорит, я предпочла бы запись с концерта. Потому что... А еще, с другой стороны, вот опять же, папа мне в свое время очень хорошую дал. Собственно говоря, вот я с того времени начал об этом задумываться. Есть очень известная, очень хорошая запись Мстислава Ростроповича, Мстислава Леопольдовича. Концерты Гайдна с оркестром Академии Мартин в Полях. Это сделано, это первая, собственно говоря, запись, которую он сделал после отъезда из Советского Союза. По-моему, 78-й, что ли, год. И там финал... до мажорного концерта. Шикарная запись, но вот опять же то, о чем мы говорим, с помарками. Не, так сказать, никаких там фиаско, но слышно, что это не до конца совершенно. А уже эта запись такая, 78-й год, уже можно было позволить себе все что угодно. С точки
0: хотя
1: зрения,
0: бы качества. Ленту чуть-чуть, да,
1: да,
0: нарезать на дубле.
1: Я у папы спросил, я говорю, пап, слушай, как странно, а почему... Зачем, это

0: студийно записи. Я говорю, почему? Он говорит, слушай, ты знаешь, я думаю, что он послушал, говорит, скорее всего, это с точки зрения, с музыкальной точки зрения, был самый удачный вариант. А что касается там этих цапок каких-то, он подумал, условно говоря, что ну, все и так знают, что я могу это сыграть идеально. Не надо доказывать лишний раз. А вот с музыкальной точки зрения, может быть, это был самый лучший дубль, поэтому он и вошел.
1: Мы сейчас на новости прервемся и начнем следующую часть как раз с фрагмента этой записи.

0: хорошо темперированный эфир.
1: Может ли чтение состава помочь нам пробиться сквозь эту маркетинговую мишуру?
2: Конечно. Вот тренд какой сейчас? На осознанность. Люди перестали верить этому.
0: Видеоподкаст о вкусной и здоровой пище. Тренды в питании. На медиаплатформе «Смотрим».

0: 22 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России в течение дня продолжили наносить удары по транспортной инфраструктуре Украины, задействованной в интересах ВСУ. Как сообщили в Минобороны, в Николаеве беспилотниками была поражена портовая инфраструктура, два судна, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, и морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров. Кроме того, в Черном море было поражено судно, перевозившее грузы военного назначения. Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что ночью в порту Одессы были поражены резервуары с горючим, предназначенным для обеспечения ВСУ, а в порту Николаев морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров. Кроме того, в Черном море, в 8 километрах восточнее населенного пункта Затока, было поражено судно, перевозившее военное имущество. Российские войска за сутки поразили объекты транспортной, энергетической инфраструктуры и логистические центры, которые используются в интересах ВСУ, сообщили Минобороны. Подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника. За сутки нанесено поражение живой силе техники двух бригад и двух полков ВСУ в районах населенных пунктов Просина, Ивановка, Васильковка, Днепропетровской области, Зоревка, Никольская, Мировка, Запорожской области. Противник потерял более 355 военнослужащих. Владимир Путин поздравил российских десантников с Днем воздушно-десантных войск. Телеграмма президента опубликована на сайте Кремля. Глава государства выразил уверенность, что личный состав ВДВ и впредь будет достойно решать поставленные задачи и вносить значимый вклад в обеспечение обороноспособности, суверенитета и национальной безопасности страны. К военнослужащим, десантникам, к участникам спецоперации, ветеранам обратился командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский.
2: 7 наших соединений и 16 воинских частей награждены орденами. 13 частей в ходе специальной военной операции стали гвардейскими. 111 военнослужащих удостоены золотой звезды Героя России. А всего десантникам за время боевых действий вручено более 135 тысяч государственных наград.
0: Министр обороны Андрей Белоусов также поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем воздушно-десантных войск, отметив, что 111 десантников удостоены звания Героя России. Белоусов заявил, что девиз бойцов в голубых беретах «Никто, кроме нас» точно отражает славную историю ВДВ и характеризует их основное предназначение – выполнять ответственные задачи на самых сложных и опасных участках. День воздушно-десантных войск в России ежегодно отмечается 2 августа. В этот день в 1930 году на учениях Московского военного округа впервые было применено парашютное десантирование. Преднамеренные удары по детям являются страшным военным преступлением, совершенными украинскими извергами, заявил посол по особым поручениям МИДа России Родион Мирошник, комментируя удары ВСУ по детской площадке в Белгородской области. Дипломат отметил, что с начала года от рук киевского режима погибли более 35 детей, около 300 получили ранения, передает РИА Новости. Ранее в РИО губернатор Александр Шуваев сообщил, что в Белгородской области от удара ВСУ погиб ребенок, еще двое детей получили ранения. Переговоры между Ираном и Оманом по Ормузскому проливу находятся на завершающей стадии, сообщил глава иранского МИДа Аббас Аракчи. В дипведомстве Исламской Республики также отметили, что переговоры между Ираном и Оманом являются двусторонними, и другие стороны не имеют к ним отношения. Ранее в Тегеране заявили, что единственным приемлемым вариантом урегулирования конфликта США вокруг Ормузского пролива остается предложение, выдвинутое Ираном. Оно закреплено в меморандуме о взаимопонимании, который был заключен между Вашингтоном и Тегераном. Иран согласился разрешить судоходство в проливе по обозначенному им маршруту. Впоследствии Штаты попытались установить собственный коридор через воды, пролегающие вдоль берегов Омана. В ответ Иран восстановил ограничения в проливе. По данным агентства Фарс, Иран не даст разрешения на открытие Ормузского пролива до тех пор, пока США продолжают свои враждебные действия. Авария с участием нескольких автомобилей произошла на внешней стороне 97-го километра МКАД в Москве в районе парка Лосиный остров. По данным Дептранса, движение в районе ДТП затруднено. Обстоятельства и информация пострадавших уточняются. Первая магнитная буря августа началась на Земле, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. По словам ученых, выброс плазмы пришел к Земле еще несколько часов назад, но до уровня геомагнитного шторма индексы доросли только вечером. Магнитная буря, уровень которой находится между отметками слабый и обычный, продлится на Земле не более 4-6 часов, а, возможно, и меньше, уточнили ученые. Гроза, ливень, ветер с порывами до 13 метров в секунду ожидаются в Москве до конца воскресенья, предупредили в комплексе городского хозяйства. Столичные власти просят москвичей быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Ранее в гидрометцентре рассказали, что кратковременный дождь и местами гроза ожидаются в Москве и Подмосковье предстоящей ночью. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: Завтра днем в Москве без осадков, 24-26 градусов, в Петербурге местами кратковременный дождь, +20-22.

0: Я всех еще раз приветствую. Меня зовут Вагей Сиумян. Мы продолжаем наш разговор. У нас в студии МК виолончелист, солист оркестра Большого театра и музыкальный журналист Борис Лифановский. Борис, я вас еще раз приветствую.
1: Здравствуйте.
0: Я так в первом части немного высоко, видимо, взял. Какие-то мы темы даже диссертации обсудили. Мы можем спуститься на более такой уровень, понятный, может быть, и нам, и слушателям. И мы говорим, в общем, да, о тех вызовах, которые стоят перед академической музыкой сегодня. Вот с исполнительской точки зрения, мы вот только что послушали Ростроповича, и мы говорили о том, что ошибка иногда ценна даже, да, тем, что это эксклюзивное событие. В вашем опыте, в опыте выступлений, вы помните какие-то такие прям вот ценные моменты, когда вы понимали, что здесь было что-то не так, может быть, с эталонной точки зрения, но зато получилось выступление такое, что вот именно музыкально, эмоционально оно было на вершине?
1: Ну, честно говоря, у меня... Эталонность с технологической точки зрения исполнения, в общем, я думаю, что вряд ли много.
0: Ну, это же стремление каждого музыканта.
1: Да, ну, конечно. Нет, мы говорили не в том смысле, что, так сказать, надо ошибаться, и от этого будет хорошо. Нет, от этого, конечно, хорошо не будет. Вот, но... Нет, ну это да, это, так сказать, конечно, ты стремишься максимально совершенно все сделать, просто... Опять же, это внутри себя как-то разделяешь вот эти вещи. Бывает, опять же, у меня был замечательный коллега, к сожалению, ушедший заместитель концертмейстера группы виолончели в оркестре театра Виктор Плуталов. И я играл там, у меня были моменты, когда я 3 раза подряд играл, или 4 раза подряд всякие спектакли, в частности, это был вот «Светлые ручьи». И я говорю: «Виктор Евгеньевич, ну вот сегодня вроде нормально, да?» Он говорит: «Да, говорит, очень хорошо». Я говорю: «А вчера как-то попроще вроде, да?» Он говорит: «Да нет, говорит, вчера тоже хорошо, ну вот как-то это самое». Я говорю: «А позавчера там что такое?» И тоже вот что-то такое. Я говорю: «Господи, как же это сложно». Я говорю: «И главное, что невозможно понять». Он говорит: «Боренька, говорит, ну в этом же все и счастье, говорит, что это каждый раз все по-разному». Вот, поэтому, вот, собственно говоря, мне кажется, мы как раз и играем там, и в оркестре, и соло, и все вот ради... То есть, короче говоря, речь не о результате, речь о процессе. Uh-huh. В этом смысле мы из не самого, наверное, большого количества людей в мире, которые кайфуют от именно вот от процесса работы, совершенно точно, а не от результата. Или, во всяком случае, как бы, если мы не будем кайфовать от процесса работы, то результат точно будет... не очень хороший.
0: Ну, а вообще вот это эталонное исполнение, ну, это ведь очень тяжело, во-первых, нащупать. Оно кем-то задается из предшественников обычно, да? Вот это вот у нас эталон. И мы к нему потом стремимся. Ну, условно.
1: Ну,
0: как
1: есть,
0: Гульд играл Баха того, например.
1: Вот здесь как бы такие вот... Гульд, я бы так сказал, что это один из эталонов.
0: Ну, один из, да, я не видел, что самое главное.
1: Во всяком случае, пианисты там многие скажут. Здесь эталон, знаете, в каком смысле, как раз-таки вот это тоже очень интересно, что... И в этом смысле эталон — плохое слово, но вы мне сейчас подскажете, какое надо, на что это надо поменять. Просто да, то есть, если мы берем, скажем, концерт Чайковского в исполнении Ойстраха, вариация на тему рококо в исполнении того же самого Ростроповича, Баха в исполнении Гульда... Это эталон в том смысле, что кто-то, допустим, условно говоря, ну, хочет сыграть так же, хотя, опять же, профессиональные все люди понимают, что, ну, так же это бред, так не бывает и невозможно, ну, можно что-то позаимствовать, допустим, да? А кому-то это категорически не нравится, и человек играет почти там, ну, специально, даже не то, что наоборот, но максимально старается отойти от вот этого варианта исполнения, таким образом от него все равно получается отталкиваться. Вот, то есть, ну, это такой... Ну,
0: никуда,
1: вот,
0: нет, так, никуда не деться,
1: это,
0: получается.
1: А да, вот я говорю, понимаете, это такой вот... Я, честно говоря, ну, сейчас, может быть, в меньшей степени, но был момент, когда, конечно, значительная часть скрипачей находилась там под влиянием Ойстраха, и было очень слышно, что человек играет... Вот, да, либо он хочет играть как Ойстрах, либо он хочет играть... Совсем никакой.
0: Совсем никак.
1: Да, и единственный вот человек, которого я в то время вживую услышал и пришел на концерт, совершенно обалдел, потому что... И как раз вот, ну, я был очень молодой парень, и ребята ребятам своим, курсникам сказал, я говорю, Виктор Ильич Третьяков играл, такой замечательный русский скрипач, играл бы в Большом зале концерт Чайковского. Я говорю, ребята, я говорю, фантастика. То есть ощущение, что он Ойстраха никогда не слышал. То есть он не копирует и не отталкивается, а просто это отдельное совершенно. Но он тоже великий скрипач, поэтому там, так сказать, он, конечно, слышал Ойстраха, но сумел, так сказать, над этим. Потом самое интересное, еще, вернее, не самое интересное, еще одна интересная вещь, там, ну, вот для меня, например, лично, я почему люблю, например, и много это делал, писать музыку для кино. Потому что ты приходишь в студию, и тебе дают...
0: Писать, в смысле записывать, вы имеете в виду?
1: Да, угу. Да, записывать. Вот. Тебе, да, пишет композитор, угу. Мы записываем. Вот. И тебе дают пьесу, которую вот ее могли вчера написать. Угу. Ее мало того, что никто не играл, так еще и никто никогда не слышал, только композитор слышал в исполнении синтезатора своего. Угу. Все.
0: То есть это свобода от...
1: И ответственность.
0: Да.
1: Вот, потому что у нас, например, очень хорошие отношения с нашим замечательным кинокомпозитором Юрием Патиенко. Я когда-то давно, лет 20 назад, там, больше даже уже, пришел на какую-то, меня позвали на какую-то запись, и тогда еще были модные, опять же, что касается интернета, блоги, и я написал, что вот там был, значит, на записи, но вот, к сожалению, композитор, значит, мало использует выразительные возможности виолончели, ну, в плане того, что соло никакого не написал. А Юра это прочитал, когда там, и на следующую запись, значит, меня пригласили, он подходит, говорит, а я, говорит, читаю ваш блог, говорит, я, говорит, вот я вам соло написал, значит, и с тех пор у нас с ним в этом смысле, у нас и в принципе очень хорошие отношения, и он всегда пишет соло, и прелесть в том, что, опять же, вот я почему говорю, что и ты должен, а дублей, как правило, немного, там, ну, 3-4 максимум, скорее, может быть, даже 3, и тебе за, вот, ты там чуть-чуть посмотрел, у тебя было там минут 10, и потом 3 раза прогнали пьесу, и тебе надо попытаться создать какое-то убедительное
0: прочтение
1: этого произведения. И это вот это очень интересно. Это, кстати говоря, что касается, опять же, искусства, вот когда-то говорили с... Ну, не он один это говорил, но я интервью брал у Андрея Уварова, замечательный был танцовщик в Большом театре, сейчас он в Театре Станиславского преподает. Вот. И он как раз говорил, что, собственно, я благодаря нему подумал, что это и в балете тоже такое есть. Он говорит, ну, можно, говорит, бесконечно танцевать «Лебединое озеро», там, танцевать «Спартак», там, «Раймонд», ну, все, что, так сказать. Это потрясающие балеты, великие, так сказать, великие постановки и так далее, так далее, так далее. Но, говорит, это страшно неинтересно для балетного артиста, тем более, что у балетных артистов очень короткий, в принципе, век, то есть, так, ну...
0: Ну, обусловлено физическими,
1: да, да, конечно, да, он длится там в основном там лет 20. Угу. И, конечно, очень грустно, когда ты на протяжении, допустим, карьеры, тем более такой недолгой, танцуешь только то, что уже много раз танцевали до тебя. То есть ты можешь в эту роль что-то свое привнести. Но, опять же, вот то, что я говорил про исполнение, там, условно говоря, Ойстрахом концерта Чайковского, все равно получается, ну, потому что эту роль до тебя танцевали великие танцовщики. И не один, и не два, а там десяток. Ты эти записи, естественно, все видел. Ну, ты не можешь, это не может на тебя не оказывать никакое влияние. И получается, что ты, да, ты выполняешь это, грубо говоря, как там, не знаю, в гонках квалификационный раунд, и ты его замечательно выполняешь, тебя аплодируют, критики говорят, что ты потрясающий, там тоже великий, но получается, что ты на гонку-то так и не вышел, потому что, то есть, все ограничено с квалификацией, в которой ты молодец, и чё? Да, то есть, поэтому им, конечно, всем очень хочется, чтобы ставили именно на них. То есть, чтобы это был новый балет, чтобы это, чтобы никто до этого это не танцевал, чтобы роль выписывали они.
0: Угу.
1: Чтобы они...
0: Это то... была понятная интенция.
1: Конечно, конечно, и да. То же самое с музыкой, я говорю, что я очень люблю. Другое, потому что она, к сожалению, очень часто бывает плохой, новая музыка. Вот. Но все равно, в принципе, я очень люблю как раз иногда обращаться, и когда есть возможность. Вот... Ну, у меня в основном, да, в киномузыке это происходит. Но это приятно, потому что ты можешь... И вот здесь, кстати говоря, ты себя проверяешь еще и как музыкант. Если ты играешь то, что играли до тебя, у тебя хорошо. Всегда есть возможность. Да. Ты взял вот какое-то произведение, неважно какое, но оно уже много раз играли, но ты его просто не играл. Бас, ты открыл, опять же, записи любые, их там 20 штук, за вечер все послушал. Ну и ты более-менее как-то у тебя картиночка сложился. Что тебе делать? Ну, где потише, где погромче? Да, да, да. Ну, все как, ну да. Вот, то есть, ну, шпаргалка. То есть, это, грубо говоря, ты открываешь конец учебника и смотришь, что там
0: написано. Ну, это такая же история с театром, с ролью, например, там, да, Евгения, конечно, Онегина, которого играли, или там Чацкого, говоря о том, которых ставили множество раз, и есть на что Гамлет опереться. Да, Гамлет, ну, это, наверное, уже, да. Вы сказали, новая музыка часто бывает плохая. Что вы имеете в виду под плохо? Это технически плохо сделано или...
1: Ну, мало того, что это бывает и технически плохо сделано, как бы, но это уже... Ну, как бы, если бы я все время играл фальшиво, вы бы меня сюда и не позвали, потому что, как бы, про меня меньше бы все знали, да? То есть, ну, просто, ну, это неприлично, условно. Поэтому я к чему говорю? К тому, что есть какие-то санитарные нормы для профессионалов, которые, конечно, надо соблюдать. Если человек их не соблюдает, он автоматически среди профессионалов не идет... счет. Но я имею в виду больше, конечно, такую, понимаете, то есть всегда, когда ты или слушаешь там, или играешь какую-то новую музыку, часто хочется понимать, ты ее должен полюбить, потому что это действительно хорошая музыка, или просто из уважения к прогрессу.
0: Потому или из уважения к профессии.
1: Или можно, да, что-то, да, такое. Вот. Потому что, конечно, была, так сказать, и все знают эту историю, допустим, про... Да, собственно, их миллион, этих историй. Кармен очень, Бизе, я имею в виду, была очень плохо принята там. Про и ту самую «Весну священную» Стравинскую вообще отказались практически играть. Uh-huh. Там, ну, великие композиторы, они не всегда были великими композиторами, у них был неизбежный этап в жизни, когда они были современными композиторами. Вот, но, так сказать, со временем выяснялось, что эта музыка все-таки очень достойна. То есть, имеется в виду, вот я говорю, что всегда вот с новой музыкой хочется всегда понять, то есть, это действительно высказывание, которое достойно внимания, или это человек, ну, я не буду говорить плохих слов, но, в общем, как-то пытается себя продемонстрировать, и все.
0: Вот, и поэтому... как это понять в моменте?
1: Чуйка. А как в нашем деле без нее никуда?
0: А что такое чуйка в вашем деле?
1: Ощущение.
0: Внутреннее.
1: Вот, да,
0: интуитивное.
1: Да, это вот, ну, я могу вам, я не знаю, ну, как маленький пример такой. Я купил, был в училище, учился еще, и купил, я страшно любил ходить там по книжным магазинам, по нотным, и купил, вдруг издали этот самый сборник, приложение для рояля песен «Битлз». Mm. Я и так «Битлз», в принципе, очень любил и люблю. Вот, и, а тогда просто там еще, так сказать, все это, и вот это, опять же, это к вопросу о доступности, что надо было еще достать, то есть мы ходили, покупали кассеты на Калинский проспект, те в ларьке записывали, значит, там что-то, то есть нельзя было просто открыть
0: целое
1: телефон.
0: Приключение, да,
1: это,
0: да.
1: Да, это процесс был, а еще вдруг его какого-то альбома нету, что-то куда-то он у них там, ну, в общем, то есть это я к тому, что это было очень, очень увлекательно, вот, и я купил эти ноты, приложение, и... Стал играть, я не очень хорошо играю на рояле, но стал что-то вдруг, и я очень хорошо помню это ощущение, я вдруг поставил какой-то аккорд, и что-то перенес, второй, и он застыл, и еще раз так, цин, и у меня прям, знаете, ну, почти физическое ощущение, думаю, господи, ну это гениально, вот это потрясающе, какое, вот это какое-то соединение, оно... Я помню, меня аж как-то так затрясло. Но, опять же, вот вам... Может быть, так там у меня время совпало. Знаете, просто мне вдруг тогда это так... Хотя у Битлз действительно потрясающую музыку. Действительно, это не
0: это уже проверенное временем, да,
1: история. Да, это как бы и многие, так сказать, классические музыканты считают, что это... Что они большие артисты. Ну, правда, действительно. Они, опять же, сделали точно так же, как Куин. Там многие вещи, которые там... Маккартни написал одну песню там «Хелтер Скелтер», и потом из этого вырос жанр трэш-метал. Вот. Ну, как бы условно говоря, да. Вот, поэтому. Но я к тому, что это. Вот это ощущение, ну его. Как его объяснишь? Это просто вот. Вот это я почему и говорю, чуйка. Это вот. Ну, она дело в том, что она тебя может подвести, совершенно точно. И многих людей подводила очень часто. С одной стороны. С другой стороны, например, если отвлечься от моей личности. Сейчас поговорили как раз про Шостаковича. Когда он был молодым парнем, он учился в Петербургской консерватории, где ректором был Глазунов. И Глазунов неоднократно публично говорил, что ему музыка Шостаковича не близка, там неприятна, и, в общем, что он совершенно... Ну, он ее, как сказал бы интеллигентный человек, что он ее не понимает. И при этом мало кто сделал вот на заре карьеры Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, мало кто для него сделал столько, сколько для него сделал Глазунов. И когда его спрашивали, Глазунов, что вы же говорили, что вам не нравится, а зачем же вы там? Он говорит, мне не нравится это одно. Он говорит, за этой музыкой будущее.
0: Прервемся на выпуск новостей и вернемся к вам.

0: хорошо темперированный эфир. Деньги – зло, но главное их качество – это их количество. Маргарита Митрофанова, радиоведущая.
1: Так говорит «Маяк».

Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: 22:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России днем нанесли удары по порту Николаев и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. В Черном море беспилотниками было поражено судно, перевозившее грузы военного назначения в Николаеве. Поражены портовые инфраструктуры, два судна, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, и морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. По данным Минобороны России, за сутки нанесено поражение живой силе техники трех украинских бригад в районах населенных пунктов Толстодубово, Степовое, Киеница. В Сумской области, в Харьковской области нанесено поражение формированием четырех украинских бригад в районах населенных пунктов Пионер, Липцы, Васильевка, Большие Проходы, Прудянка, Зеленый Гай. ВСУ потеряли более 240 военнослужащих. Украинский беспилотник атаковал коммерческий объект в белгородском городе Короче. Ранения получили мужчина и 16-летний подросток. По информации регионального оперштаба, пострадавших сейчас доставляют в больницы. Ранее в Рио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что в селе Принцевка в Валуйском округе в результате террористического удара киевских неонацистов погибла 13-летняя девочка. Ранения получили девочки 7 и 9 лет. Украинский беспилотник ударил по детской площадке. Гибель ребенка от удара ВСУ в Белгородской области – это очередной бесчеловечный террористический акт киевского режима, заявил уполномоченный при президенте России по правам ребенка, председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова. Она также сообщила, что раненые девочки находятся в состоянии средней степени тяжести. Италия предложит странам ЕС создать центры депортации нелегальных мигрантов за пределами Евросоюза, сообщает газета «Карьера де ла Сера». По данным издания, такие центры за счет европейских средств могут появиться в нескольких странах Африки, а также в Узбекистане, Армении и Черногории. Согласны ли эти государства открыть центры депортации нелегальных мигрантов на своей территории, пока неизвестно. Тем не менее, Италия представит свое предложение во вторник на внеочередном заседании Совета ЕС. Поводом стала кризисная ситуация в Сеуте, где десятки тысяч мигрантов прорвались в испанский город, который находится на севере Африки и граничит с Марокко. Более 100 немецких городов ввели ограничения на потребление воды из-за аномальной жары, сообщает газета «Бильд». Своего рода лидером, как указывает издание, стал Мюнхен. В июле в столице Баварии запретили наполнять садовые бассейны, поливать газоны и мыть машины. Ганновер также запретил полив в саду, если температура воздуха поднимается выше 27 градусов. В Потсдаме больше нельзя поливать государственные дворцовые сады. В большинстве немецких городов меры коснулись сельского хозяйства. Это означает, что забор воды из рек и озер с помощью насосов запрещен. Такая вода обычно используется для полива полей. К нехватке воды в Германии привели малое количество осадков зимой и весной, вызвавшие падение уровня воды в реках, а также несколько волн экстремальной жары. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра Фобос, в Петербурге завтра местами кратковременный дождь, плюс 20-22, в Москве в понедельник без осадков, 24-26 градусов.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи второго тура. И в эти минуты продолжается встреча между грозненским «Ахматом» и московским «Спартаком». Идет уже восьмая добавленная к матчу минута. Первый мяч в этом противостоянии забил с пенальти Кассентура на пятой минуте. Однако затем на 39-й ВУ счет сравнял. Во втором тайме Кассентура получил прямую красную карточку на 76-й минуте. И уже на первой добавленной ко второму тайму минуте Барка вывел москвичей вперед. И остаются считанные минуты у «Ахмата» для того, чтобы счет в этом противостоянии сравнять. Краснодар нанес поражение воронежскому «Факелу» со счетом 3-2. В составе победителей дубль оформил Никита Кривцов. Еще один мяч забил Жубал. У гостей отличились Максим Турищев и Алексей Сутармин. Голкипер хозяев Станислав Акацев на 51-й минуте отбил 11-метровый удар. Краснодар одержал вторую победу на старте сезона. Также вторая победа у «Зенита». Команда Сергея Симака переиграла «Оренбург» со счетом 3-0. Хет-трик оформил Максим Глушин. В первой лиге состоялось 4 матча 4-го тура. Урал разгромил СКА Хабаровск 3-0. Нижний Новгород крупно обыграл Шинник 3-0. Тульский Арсенал победил Торпедо 1-0. А ульяновская Волга уступила Челябинску со счетом 0-2. Российские синхронисты Алина Румянцева и Захар Трофимов заняли 3-е место в технической программе микс-дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.

0: хорошо темперированный эфир.
1: Возвращаемся в студию «Маяка». У нас в гостях, напомню, виолончелист, солист оркестра Большого театра и музыкальный журналист Борис Лифановский. Борис, ну, невозможно не поговорить про искусственный интеллект в контексте нашего, да, нашей встречи сегодняшней. Ну, может, не очень много времени будем ему уделять, да, просто хочу узнать о вашем личном отношении. И есть ли тревога за будущее музыки относительно искусственного интеллекта?
2: Ну, я могу сказать, что вот как... даже не столько журналист, а как, скажем так, медиа-менеджер, я в последнее время очень много стал пользоваться, потому что это, конечно, колоссальная история, очень помогает с точки зрения управления сайтами, там вот это все, это, конечно, классная штука. Вот, что касается музыки, здесь мы поговорили о том, что сложно нам, обычным людям, сложно представить, чтобы, особенно в наше время, сложно представить, что будет там через 10 лет, условно говоря. Но, как мне сейчас кажется, нет такой страшной какой-то опасности, что искусственный интеллект возьми да напиши там 9-ю симфонию, минуя первые 8 особенно. Вот. И...
1: Нет, там такая штука, что он без первых 8-то 9-ю никак раз и не напишет, да, ему нужны эти фрагменты.
2: Ну, во всяком случае, в общем, мне кажется, что это не та опасность, которая нас прямо сильно должна тревожить. Скорее есть опасность того, что искусственный интеллект напишет тысячи других, не таких великих, но очень необходимых всяких вот произведений, о которых мы говорили вот в лифте, где там, ну, везде, где вот это вот все нужно. Вот. И таким образом, сильно изменив экономику всей вот этой, ну, скажем так, прикладной, допустим, музыки. Вот. Плюс может сильно изменить, я думаю, опять же, истории, связанные с популярной музыкой. Потому что, опять же, я небольшой специалист, но я вот в этой самой в стримингах каких-то, в машине слушаю, там все. У меня сильное ощущение, что искусственный интеллект начали использовать еще до того, как он появился. Потому что, ну, потому что реально это очень все друг на друга. Ну, огромное количество вещей, там, если ты включаешь там радио или, опять же, стриминг, оно друг на друга похоже. И люди как бы явно используют какие-то там кирпичики, из которых...
1: А вы на слух отличите песню, сделанную искусственным интеллектом, и человеком?
2: Не всегда, я думаю. Но дело в том, что здесь, опять же, понимаете, это можно, если речь идет об электронной музыке или об электрической, так скажем, то есть вот гитары, вот это все, это очень может быть, что сейчас и тяжело будет. Но что касается как раз-таки вот симфонической,
1: да,
2: там музыки.
1: Ну, там,
2: вот
1: там такие самой тонкости, нюансировки.
2: Сейчас,
1: да,
2: есть очень все хорошие сэмплы, вот, которые используют там, в частности, в киномузыке. И очень часто пишут, так сказать, в основном оркестр с сэмплами и только какие-то сольные инструменты. Но опять же, если мы говорим, можно ли отличить, пока можно. Хотя это надо прислушаться будет. Хорошо это или нет, вот это уже другой вопрос. Потому что, опять-таки, зачем мы вот говорили про концерт? Чем он ценен? Он ценен тем, что он только здесь сейчас происходит.
1: Присутствуем, да.
2: Да. И, а почему это? Вот, почему возможность ошибки существует? Потому что человек живой. Потому что, опять же, там широта фразы, там какой-то звук. Сегодня такой, завтра такой.
1: Нет, но генерация тоже сегодня вот такой артефакт дала, нет, завтра другой.
2: Нет, она не настолько. Наверное,
1: да,
2: наверное,
1: это не ошибка исполнения, это про другое. Это пока просто проблемы с качеством материала, который он создает.
2: А, ну это да.
1: Это вот ошибки вот их.
2: Ну, во всяком случае, творчество. Я говорю, что здесь потом опять, понимаете, есть же очень важное... То есть он здорово может написать, вот, собственно говоря, вот эти миллион треков там под Рахманинова, условно говоря. Будет очень похоже. Просто до степени смешения, там, как юристы говорят. Но дело в том, что в нашем деле, опять же, очень важно не только на что это похоже, да, а то, кто это сказал и зачем он это сказал. А вот этот смысл, опять же, я вот Код он здорово напишет. Опять же, какую-то, может быть, электронику, да. Но когда дело доходит вот до формулировки какой-то новой важной идеи, опять же, еще же ведь в чем история с искусством, она чем важна, и почему искусственному интеллекту там будет тяжело, опять же, создавать смысл. Потому что искусство... Единственное, наверное, вот такое прям крупное отличие искусства от всех других, там, допустим, видов
1: сфер жизни, можно деятельности, так сказать,
2: да, оно заключается в том, что, ну, то есть, в жизни, во всяком случае, там, в бизнесе, все время спрос рождает предложение. Мы это выучили все наизусть. И только в искусстве все наоборот. В искусстве предложение рождает спрос. Потому что до того, как, я не знаю, условный там Лев Николаевич Толстой написал роман «Война и мир», никакого спроса на роман «Война и мир» не было.
1: А не может быть так, что он просто нащупал необходимость появления этого произведения?
2: Может быть, но это уже другой вопрос.
1: Это другой вопрос, да? Это не...
2: Ну, конечно. Да. Ну, понимаете, здесь я говорю, что...
1: Я встречал художников, которые говорят, слушайте, я чувствую среди людей запрос сейчас на, ну, предположим, на, если про музыку говорить, на успокаивающую какую-то музыку. Это не та же история, что...
2: Ну, то есть, видимо, вчера ему кто-то позвонил и сказал, чувак, тут хороший заказ.
1: Не напишешь ли ты 10 медитаций?
2: 10 успокаивающих, да, это самое. И он понял, что он чувствует, конечно, тем более, если такие хорошие деньги предлагают, что-то не почувствовать. Вот, нет, но в действительности...
1: Ну, я понял вашу мысль, да, понимаете, это тонкость, разница.
2: То есть, либо это... Да, можно почувствовать, но, опять же, вот это когда витает в воздухе.
1: Да.
2: Но это, опять же, человек должен внутри себя на это отозваться как-то, поэтому он все равно что-то создает, получается. Да, и в исполнении, то есть здесь мы сказали там про авторство, а с исполнением то же самое. Конечно, ты должен как-то, так сказать, подчиняться тому, что композитор написал. Но если бы мы все подчинялись только тому, что написал композитор, можно было один раз все исполнить там,
1: да, и на этом на повторе,
2: закрыть,
1: да,
2: лавку. Да, а здесь же все, вот я говорю, что на мелочах все. То есть вот сейчас так смычок пошел, сейчас никто не заметил, но чуть-чуть там капля пота капнула, чуть-чуть съехал палец там, поэтому немножко другая интонация. А из-за этого, ой, почувствовал, надо же, боялся, что сдвинется палец, он не сдвинулся, но что-то вдруг пошло. И вот так это формируется внутри, ну, прямо в процессе. А эта штука все-таки, она нам не... По крайней мере, живым исполнителем она пока, я думаю, что нам не угроза большая.
1: Но вы сказали, что сильно изменит экономику, да, музыкальной, можно назвать это индустрией?
2: Да, да.
1: А в какую сторону? То есть музыканты чуть-чуть должны будут затянуть пояса?
2: Ну, да, какие-то вещи, допустим, скажем, в... Ну, дело в том, что, опять же, мы же прекрасно знаем, что и без искусственного интеллекта, допустим, в, скажем так, допустим, в дешевых сериалах или даже в дешевых фильмах, там использовалась синтезаторная музыка. Причем это даже было слышно.
1: Имеется в виду синтезированная, то есть они, да, ну, не приглашались. Как
2: бы, да, никто, просто автор, да, написал, так, да, сказать, это самое. Вот.
1: Ну, дешевле,
2: я вам могу, например, сказать, что, скажем, замечательный, я считаю, пример, что, например, музыка и особенно основная тема в сериале «Бригада», которую все знают, она бы гораздо лучше звучала, если бы у них были деньги, и они позвали бы оркестр. Ну, реально лучше.
1: Я согласен, кстати, с этим, вот, мнением. Но, с другой стороны, это такой документ эпохи,
2: да,
1: это звучание.
2: Абсолютно. Что... Нет, история не знает, это этого наклонения, да, да, мы, да, не знаем, может быть, хуже там. Но, в общем, суть в том, что и раньше, и до искусственного интеллекта, так сказать, на синтезаторе писали музыку, и все. Просто другой вопрос, что это будет дороже, и, может быть, опять-таки, кто-то пострадает, а кто-то, так сказать...
1: Приобретет.
2: Люди будут гордиться тем, что вот у них в фильме... Или там у них в спектакле используется симфонический оркестр, который... Потому что, например, скажем, такие ведь забавные же бывают вещи. Игровая индустрия. Казалось бы, им сам Бог велел на синтезаторах что сделать и забыть об этом. В самые там такие крутые тайтлы, которые хотели себя позиционировать там высоко, они записывали, нанимали оркестр, музыку записывали с оркестром, чтобы было, так сказать, как следует, да.
1: Как следует. Прервемся на паузу и вернемся.

0: Маяк. Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире, послушаем красивую ночную музыку и прогоним ночные мысли. Бессонница. В воскресенье в 23.07 на Маяке.
1: Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк.
2: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
1: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
2: Или просто позвоните в студию во время эфира.
1: Каждую среду и четверг с 17.00.
2: Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания.
1: Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов
2: «Сила слова. Первооткрыватели».
1: Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
0: Маяк.
2: Хорошо темперированный эфир.
3: Ну что ж, заключительная часть нашего разговора, совсем коротенькая, такая, чтобы подвести итоги, может быть. Ну, говоря, подводя черту под вопросом об искусственном интеллекте и о том, как меняется технологически музыкальная индустрия, я согласен с вашей последней мыслью, что те, кто будут иметь живой материал, скажем, да, и слушатели, которые будут тянуться к живому материалу, они, эти люди где-то встретятся по дороге, и они, в общем, вместе будут... Это очень сильно изменит и стриминги, мне кажется, конечно, и все остальное, и у нас будет новая модель вообще взаимодействия. Да, с, да. Я думаю, что к этому мы рано или поздно придем. Единственный вопрос, который у меня остался, короткий такой, нужно ли маркировать музыку, которую мы слышим, что это вот, знаете, ребят, вы сейчас слушаете искусственный интеллект. Нужно ли это?
4: Я...

0: штуку сделанную. И потом, опять-таки, понимаете, это же надо будет посмотреть. Мы с вами как раз в середине процесса. Надо будет встретиться там через пару лет еще и посмотреть, что будет. Потому что пока что вот то, что я слышал, все очень классно сделано, там блюзовые какие-то композиции, да? Но ты потом начинаешь как с текстами, вот если, допустим, я не знаю, как вы, вот я очень много встречаю, во-первых, поскольку я сам работаю с ней.
1: Это же видно, да.
0: Это просто сразу, ты понимаешь, да, что же это такое-то, ну, перестаньте издеваться над людьми. То же самое с музыкой, вот мне, я просто не сильно много слушал, но вот то, что я слушал, то, что сделал и я где-то там, идет какая-то музыка, вот, ну, опять же, там, моя волна, там, и раз... И у меня начинает такое, думаю, ага, минуточку, а это ли не вот это вот? То есть, опять-таки, вот то, что мы говорим, если о композиторе, там, творец, там, да, или писателе, вот здесь, мне кажется, пока все равно здесь прилегает вот этот момент. То есть, он здорово синтезирует, здорово сводит вот эти, все, что до него придумали, он может здорово это сделать. А вот сотворить чего-то пока, наверное, не может.
1: Мы на прощание поставим «Светлый ручей».
0: Да, соло из балета «Светлый ручей». «Светлый ручей».
1: С вами попрощаемся, оставим вас с музыкой, собственно, в вашем исполнении. Что-то хотите еще напоследок нашим слушателям сказать?
0: Слушайте музыку, а вам большое спасибо, что пригласили меня.
1: Вам спасибо, что пришли к нам. До новых встреч.
0: Обязательно.

0: эфир. От громких звуков можно располнеть.
1: Как знать?
0: Какой IQ у искусственного интеллекта?
1: Как знать?
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать? С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня.

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Российские войска продолжают уничтожать украинскую транспортную инфраструктуру, используемую в военных целях. Как сообщили в Минобороны, в течение суток в порту Николаев поражены два сухогруза и морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров. В порту Одесса резервуар с горючим, предназначенным для нужд ВСУ. В акватории Черного моря в 8 километрах восточнее Затоки сухогруз с военным грузом. Подразделения группировки «Север» в ходе спецоперации нанесли поражение 8 бригадам противника в районах населенных пунктов Толстодубово, Степовое и Киеница Сумской области, Пионер, Лепцы, Васильевка, Большие Проходы, Прудянка и Зеленый Гай Харьковской области. ВСУ потеряли более 200 боевиков, боевую бронемашину, 18 автомобилей, 5 артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы. Экипажи ВКС России, подразделения беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии поразили объекты транспорта, энергетики и логистики Украины. Средствами противовоздушной обороны сбито 6 управляемых авиабомб, реактивный снаряд и свыше 1000 БПЛА самолетного типа. В течение дня ПВО уничтожило и подавило 245 украинских беспилотников. Российские военные поразили РЛС в Днепропетровской области. Удар по радиолокационной станции ВСУ нанесен дроном «Герань». Российская армия также ударила по пунктам управления дронами в Харьковской области и месту временной дислокации ВСУ в ДНР. Вооруженные силы России в Краматорске с помощью FPV-дронов уничтожили автозаправочную станцию, использовавшуюся в интересах украинской армии. Вражеский дрон атаковал галерею, соединяющую все энергоблоки Запорожской АЭС. Как сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, взрыва, к счастью, не произошло. Удар был нанесен в нескольких метрах от реакторного отделения третьего энергоблока. Глава госкорпорации отметил, что ВСУ ежедневно обстреливают энергодар и станцию, устанавливают мины, на которых подрываются гражданские автомобили. Белоруссия формирует на границе с Украиной отдельную десантно-штурмовую бригаду, сообщил командующий силами спецоперации Вооруженных сил Республики Александр Ильюкевич. По словам полковника, новое подразделение будет дислоцироваться недалеко от Гомеля, в 40 километрах от белорусско-украинской границы. Сейчас в Белоруссии действуют 3 десантно-штурмовые бригады в Витебске, Бресте и под Минском. Переговоры между Ираном и Оманом по Ормузскому проливу находятся в завершающей стадии, сообщил глава иранского МИДа Аббас Аракчи. В дипведомстве Исламской Республики отметили, что переговоры являются двусторонними, и другие страны не имеют к ним отношения. Ранее в Тегеране согласились разрешить судоходство в проливе по обозначенному им маршруту, однако США попытались установить собственный коридор через воды, прилегающие к берегам Омана. Страны Персидского залива разочарованы непоследовательной политикой США в отношении Ирана, пишет газета Wall Street Journal. По ее сведениям, у Вашингтона отсутствует ясная стратегия в отношении Исламской Республики, что приводит к частым ответным ударам Ирана по государствам залива. Сообщается также, что союзники Вашингтона в Персидском заливе просили предоставить им больше ракет-перехватчиков для систем ПВО, а также подтверждение гарантий о защите США. Российская теннисистка Кристина Лютова стала победительницей турнира категории WTA в американском Мемфисе, призовой фонд которого превышает 280 тысяч долларов. В решающем матче 16-летняя россиянка одержала волевую победу над чешкой Дарьей Видмановой со счетом 1-6, 6-1, 6-3. Россиянка стала первой теннисисткой, родившейся в 2010-х годах, которая завоевала титул WTA, а также самой молодой победительницей турнира под эгидой организации с 2019 года. Первая магнитная буря августа началась на Земле. Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, выброс плазмы пришел к Земле еще несколько часов назад, но до уровня геомагнитного шторма индексы доросли только вечером. Магнитная буря, уровень которой находится между отметками «слабый» и «обычный», продлится несколько часов, уточнили ученые. Жаркая погода сохранится в столичном регионе до среды. Столбики термометров будут подниматься до 26-29 градусов, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Завтра днем распогодится, после обеда станет посвежее, 24-27. На неделе примерно ночные температуры будут колебаться от 14 до 17 градусов, днем 26-29, возможно даже, что 5 числа в среду и подскочит до 27-30. Ну и в конце недели сброс до плюс 22-25 градусов. К следующим выходным уже, думаю, это 20-23, ну и на следующей неделе около 20 градусов.
0: Погода. В понедельник в Санкт-Петербурге солнечно, плюс 23. В Москве малооблачная погода и 25 градусов. Сейчас в российской столице 22 градуса. Атмосферное давление в норме 748 миллиметров ртутного столба.

0: «Бессонница на маяке» с Василием Стрельниковым. Не спится? Пишите нам прямо сейчас. Сон@радиомаяк.ру.
1: Доброй ночи всем, кто не спит, а кое-где и доброе утро. Я диктор Стрельников, и это «Бессонница». Ночная музыкальная программа, в которой вы можете поделиться своими мыслями и переживаниями, передать привет или просто заказать красивую ночную песню. Где вы сейчас нас слушаете? Дома? В постели? На даче? На работе? За рулем? В путешествии? Пишите. Наш email son@radiomayak.ru или сайт vsfm.ru. vsfm.ru. Пишет Максим Матвеев. Доброй ночи, Василий Борисович. В прошлом году, во время одного из летних путешествий на поезде, я по традиции слушал радио. Одна радиостанция пригласила в прямой эфир незнакомую мне певицу Викторию Трунову, больше известную как Элли на маковом поле. Пожалуй, это был один из тех дней, который запомнился мне надолго из-за погоды, ведь когда поезд прибыл на нужную мне станцию, за окном был сильный ливень, с которым мне пришлось столкнуться без зонта. Уже позднее я более подробно изучил творчество Виктории. Одна из песен под названием «Сирень» была тут же сохранена в плейлист. Являясь омажем на советскую эстраду, с одной стороны, и сохраняя стилистику легкой наивной попсы нулевых, эта песня, как мне кажется, хорошо подходит для воскресного вечера. Буду рад услышать ее вновь, но уже на волнах любимого радио. Спасибо. Подпись Максим Матвеев.

Бессонница на маяке. Очки протер, кондиционер работает уже несколько часов. После эфира пойду посижу на балконе, посмотрю на ночной город в условиях магнитной бури. Попью чай. Наша традиционная ночная перекличка. Привет всем в чате, наш международный радиочат, слушатели со всех уголков планеты. Кого я прямо сейчас вижу? Светлана, Заур, Алексей, Александр Кудрявцев, Юрий Назаров, Анна Фомина, Лана, Евгений, Василий Голицын, Дмитрий К., Хелен Стар, Павел, Вера С., Елена Егоровна, Александр Баринов. Отличная компания, присоединяйтесь и вы. Вся информация на сайте vsfm.ru. vsfm.ru. Также связь со мной в студии и ссылка на все записи наших эфиров vsfm.ru. Пишите, где вы нас сегодня слушаете и на какой частоте. В онлайне, может быть, Заур, вот на вашем бы месте я давно бы приобрел бы радиоприемник, чтобы не было задержки в полторы минуты. По поводу, где нас сейчас слушают. Письмо только что пришло. Артур пишет. Артур Лунусов, правильно я произношу вашу фамилию? Простите, если что не так. Слушаю из Берлина. 8 лет не был на родине. Помню вас, Василий, со времен MTV и Радио Маяк, со времен средневолнового вещания. Спасибо вам. Артур, спасибо, что слушаете. Это очень приятно. Очень приятно. Ну, вам радиоприемник не поможет, потому что действительно средних... Маяк больше не вещает. Или вещает. Может быть, кто знает, может, кто расскажет. Пожалуйста, пишите. son@radiomayak.ru. Доброй ночи неспящим и диктору, пишет Татьяна из Москвы. Послушаем сегодня сингл Пол Янга «In a Dream Gone By».

0: «Бессонница» с Василием Стрельниковым.
1: Андрей Ломакин пишет: «Доброй ночи, Василий Борисович. Последний выпуск «Бессонницы» я слушал за рулем, возвращаясь домой по небольшому подмосковному шоссе. Было какое-то особенно приятное ощущение. Темнота вокруг, сладкий лесной воздух, проникающий через открытое окно машины, и, конечно, эфир доброй, успокаивающей программы. Поймал тогда себя на мысли, как же прекрасно ехать туда, где тебя ждут, даже ночью, когда есть куда и к кому возвращаться. Наверное, даже возвращение в те или иные воспоминания – это тоже хорошо, лишь бы они были приятные. К этому письму ничего не добавить. Андрей, я читаю и вспоминаю, как много лет назад, по-моему, где-то в 20-м году, так получилось, что я один ночью ехал из Нижнего Новгорода в Москву. Это начало весны, и условия были не самыми легкими, дорога была тяжелая. Путешествие началось в то утро, когда я выехал из Москвы в Нижний Новгород, а вечером нужно было вернуться обратно. Я ехал в сторону столицы и чувствовал, как силы просто уходят. Батарейка садится, разряжается. В какой-то момент я подумал, что не дотяну до Москвы. После такого дня, ну, конечно, тяжело за рулем. Да и сам день в Нижнем Новгороде не самым лучшим образом прошел. В общем, стресса было много, и усталость ощущалась. И тут я, радиоведущий, вспомнил про радио. А что это я еду весь в своих воспоминаниях и рассуждениях? Включил я одну онлайн-радиостанцию, которая в те годы, в то время была очень популярной. Она под своей виртуальной крышей собрала всех самых лучших радиоведущих за последние 50 лет. Как только зазвучала эта радиостанция, в течение первой же минуты вся вот эта вот усталость и стресс просто как рукой сняла. Радио, ночь, дорога – это и есть волшебство, которое не все понимают, не все могут оценить. Вы, Андрей, это очень хорошо испытали, почувствовали на себе. Прекрасно, когда есть кто-то, кто ждет вас в конце пути. Ну, а если нет, включите радио. Андрей Ломакин заканчивает письмо: со всеми не спящими, а особенно с теми, кто сейчас в дороге, хочется поделиться песней «Amos Lee, Wait Up For Me». Певец Amos Lee, и песня по-русски называется «Дождись меня». А вам, Василий Борисович, в очередной раз огромная благодарность за ваши чудесные эфиры. С уважением, Андрей Ломакин, деревня Григорьевская, город Клин.

Бессонница на маяке, email son@radiomayak.ru. С днем рождения, мои ангелы! 26 лет вчера исполнилось Миле и Яне. Красивые, талантливые и очень умные девочки. Эта песня ассоциируется с вами, особенно с Милой. Эта песня для вас. Крис Риа, Wired to the Moon. Мила, почитай слова этой песни, все поймешь.

Chris Rea, Wired to the Moon, для Милы и Яны. Бессонница на маяке, Дмитрий Кузнецов пишет: «Доброй ночи, Василий Борисович. В передаче «Бессонница» рассказывается про всякие дела давно минувших лет. Мой же вопрос не заходит на такие дальние маршруты, а касается передачи «Пора домой». Расскажите, пожалуйста, как появилась идея той передачи, какой был отклик у слушателя, ну и почему все было хорошо, но недолго. Заранее спасибо, Дмитрий Кузнецов. Кто помнит программу? Кто-нибудь помнит программу? «Пора домой». Да? Начнем с конца. Это был летний, временный проект на время отпусков в эфирном цехе «Маяка». Я в отпуск не хожу, как вы знаете, вот и согласился вести эту передачу. Передачу очень любил, с удовольствием выходил в эфир каждый день. И когда ты наслаждаешься программой, да и вообще чем-то наслаждаешься, обычно вокруг это люди чувствуют, как-то передается твое отношение на расстояние. И отклик был очень хороший. Даже судя по количеству сообщений, которые приходили во время эфира, слушали в машинах, автобусах, в электричках, даже в метро. Особенно нравилось, как водители между собой иногда знакомились через наш эфир. Но где-то, наверное, есть записи программы «Бессонница». Посмотрите. «Здравствуйте, Василий», пишет Зорин Антон. «Здравствуйте, все не спящие. Пишу впервые вашу программу, хотя на волне «Маяка» очень давно. Спасибо вам всем. Желаю просто человеческого счастья нам и вам, Василий». Спасибо. «Если возможно, прошу песню группы Doors «Love Her Madly».

для Антона Зорина Doors Love Her Madly. И мне вот только что сообщили, что где-то в недрах смотрим.ру тоже есть записи программы «Бессонница». Не «Бессонница», простите, это «Бессонница». Речь шла о программе «Пора домой». Сразу же после выпуска в полночь наступит мой день рождения, пишет Илья. Желаю себе, чтобы 34-й год моей жизни оказался лучше, чем все предыдущие 33 года вместе взятые. Поставьте «Мегаполис», звездочка. И спасибо за уютную программу.

Настоящие истории настоящих слушателей. Надежда Ю пишет в бессонницу. Доброй ночи всем. В одном из эфиров Василий Борисович затронул тему лунатиков и просил припомнить истории. Сначала решила, я тут совершенно ни при чем, но вдруг вспомнила давнюю историю. Было. Я достаточно неплохо училась в школе, пишет Надежда Ю. Но один предмет был больной мозолью, темным лесом, пустыней без воды и тени. Можно много сравнений привести. В общем, химия. Накануне экзамена по непонятной и ненавистной мне тогда химии я ночью, часа в 3 часа ночи, как рассказывала потом мама, встала, умылась, оделась и начала открывать дверь квартиры. Мама услышала, подбежала и начала останавливать меня. И вопрос, естественно, Надюш, ты куда собралась? Мой ответ? На химию. Как-то пресекли домашние это происшествие. Я благополучно доспала до утра и пошла на экзамен. Естественно, ничего потом не помнила. Вот такое вот дело было, Василий Борисович. Любопытно. Мне это немножко напоминает одну единственную историю собственного лунатизма, которую я помню. Мне рассказывал мой папа, мне было 4 года, наверное, где-то плюс-минус. И посреди ночи я прибежал к нему в кабинет, где он работал. Прижался к нему и сквозь слезы умолял, чтобы он никуда не уезжал. Интересно другое. Вот на моей левой руке часы. Как и все современные часы, эти часы очень умные, это ирония. Я их никогда не снимаю. Да, кто-то скажет, что это нехорошо, но тем не менее, вот такая у меня привычка. Я в них бегаю, занимаюсь спортом, плаваю, гуляю и, конечно же, сплю. Какие только параметры моего физического и ментального состояния эти часы мне не выдают. Они способны мне сказать, на каком стрессовом уровне я нахожусь, как я дышу, как у меня бьется сердце, какой вокруг магнитный фон, ну и так далее. Ну и самое важное, они очень четко засекают тот самый момент, когда я, как дедушка Симпсон, засыпаю минут на 5, сидя, после обеда. Они также очень чувствительны к моему сну ночью. Они точно фиксируют, когда я засыпаю, когда первая стадия сна переходит во вторую, в третью, в четвертую, когда я пробуждаюсь, когда я встаю, иду на кухню, наливаю себе водички и возвращаюсь обратно спать. Они все это четко фиксируют. А утром выдают полный отчет. Так вот, в последнее время в этих отчетах подозрительные пробелы. Ну, например, вот я заснул в 11 часов 28 минут. Началась первая стадия, вторая стадия, и почему-то вдруг где-то в районе 2 часов ночи обрывается контроль моего сна, то есть пустота, вообще ничего не фиксируется. И лишь информация заново регистрируется где-то в районе 3 часов. И таких пробелов довольно много в последнее время. Мой вопрос. Что это? Что со мной происходит в этот момент такого, что часы не способны это увидеть, почувствовать, а главное записать? Не исключаю, что придется ставить камеру. Надежда Ю пишет, что это за сдвиг такой под названием лунатизм, непонятно. Поставьте, пожалуйста, для успокоения композицию Энди Уильямса «Can't take my eyes off you». Она сейчас в тему. Надежда Ю, Москва и область. ПС. Да, химию-то я тогда сдала в 85-м году. И это была единственная тройка в аттестате.

Только что пришло письмо в бессонницу от Данила, который хочет поздравить знакомую Юлию Нестерову с днем рождения. И просит для нее что-нибудь романтичное. Романтичное для вас прозвучал только что Andy Williams. А на фоне играет заявка Ланы, которая пишет: «Последние недели вот эта вещь не отпускает. Что-то в ней невероятно гипнотическое, отчаянное. Если будет местечко, будьте добры. Electric Light Orchestra, Another Heart Breaks».

0: Маяк. Отправляясь в прошлое, подберите в фонотеке музыку соответствующей эпохи. Из рекомендаций путешественникам во времени. Научиздат, 1984 год.
1: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Для всех, кто уже проснулся.
2: В тумане впервые обнаружили жизнь, и это, как ни странно, не ежик.
1: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Воспитательный знак.
3: Дети не любят игрушек неподвижных, оконченных, хорошо отделанных, которых они не могут изменить по своей фантазии. Ребенку нравится именно живое движение представления в его голове. И он хочет, чтобы игрушки его хоть сколько-нибудь соответствовали ассоциациям его воображения. Опрокинутый стул представляет для ребенка лодку или коляску. Поставленный на ноги, он является лошадью или столом. Кусочек картона для него – то дом, то шкаф, то экипаж – все, что дитя хочет. Вот почему лучшая игрушка для дитяти – та, которую он может заставить изменяться самым разнообразным образом. И вот почему Жан-Поль Рихтер говорит, что для маленьких детей самая лучшая игрушка – куча песку.
1: Константин Дмитриевич Ушинский – основоположник отечественной научной педагогики.

0: «Бессонница на маяке» с Василием Стрельниковым.
1: Письмо пишет Александр Баринов из Пскова. «Добрый вечер, Василий Борисович. На днях ходили с семьей к родителям в гости. У отца, он у меня меломан, играла красивая, даже немного космическая музыка. Я спросил у отца, что за пластинка играет, на что он ответил: альбом Франк Дювал «Living Like a Cry» 1984 года. Посидели, послушали. Очень глубокое звучание каждой композиции. Василий Борисович, поставьте, пожалуйста, пьесу «Алая» с данного альбома. После прослушивания такой музыки должны сниться космические сны. С уважением, Александр Баринов, город Псков. В ночном мегаполисе подходят к концу выходные. Спасибо, что провели этот час со мной.

0: новости.
1: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками российские военные поразили в порту Николаев морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров, и два сухогруза. В акватории Черного моря под удар попало судно, перевозившее военное имущество. В порту Одесса – резервуар с горючим, предназначенным для обеспечения ВСУ. Солдаты и офицеры южной группировки войск улучшили тактическое положение в зоне спецоперации, нанесли поражение формированием 4 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Куртовка, Славянск, Ясногорка и Ореховатка Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял более 200 боевиков, 4 бронемашины, 24 автомобиля и 3 артиллерийских орудия. В течение дня ПВО России уничтожило и подавило 245 украинских беспилотников средствами противовоздушной обороны. За сутки сбиты 6 управляемых авиабомб, реактивный снаряд и свыше 1000 БПЛА самолетного типа. Экипажи ВКС России, подразделения беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии поразили объекты транспорта, энергетики и логистики Украины. 3 человека погибли и 2 пострадали во время атаки украинских беспилотников в Удмуртии. Временно исполняющая обязанности главы республики Ольга Абрамова назвала атаку БПЛА киевского режима чудовищным в своей бессмысленности действием.
2: В результате атаки пострадал гражданский автомобиль на севере региона. По оперативным данным, к сожалению, погибли 3 человека. 2 человека в больнице, один из них – ребенок. Девочку санавиация доставит в Ижевск сразу, как стабилизируется состояние. Чудовищное в своей бессмысленности действие, эти люди точно не являлись военной целью. На месте работают все оперативные службы. Пострадавшим оказывают необходимую помощь. Дополнительную информацию буду сообщать по мере ее поступления.
1: ВСУ с помощью беспилотника ударили в нескольких метрах от реакторного отделения 3-го энергоблока Запорожской атомной станции, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, украинский боевой дрон поразил галерею, предназначенную для перемещения персонала. Взрыва не произошло. Лихачев отметил, что подобные действия Киева создают прямые риски для ядерного объекта. Переговоры между Ираном и Оманом по Ормузскому проливу находятся в завершающей стадии, сообщили в иранском МИДе. Ранее в Тегеране заявили, что единственным приемлемым вариантом урегулирования конфликта США вокруг Ормузского пролива остается предложение, выдвинутое Ираном. Исламская республика разрешила судоходство в проливе по определенному маршруту. Однако США попытались установить собственный коридор через воды Омана. В ответ Иран вновь закрыл пролив. Марокканские власти с самого начала массового перемещения нелегальных мигрантов в сторону испанского автономного города Сеута на африканском побережье Средиземного моря приняли упреждающие меры и держали ситуацию под контролем. Об этом говорится в специальном заявлении МВД королевства. Десятки тысяч мигрантов прорвались в испанский анклав, который находится на севере Африки и граничит с Марокко. Италия предложит странам ЕС создать центры депортации нелегальных мигрантов за пределами Евросоюза, пишет газета «Каррера де ла Сера». По данным издания, такие центры за счет европейских средств могут появиться в нескольких странах Африки, а также в Узбекистане, Армении и Черногории. Согласны ли эти государства открыть центры депортации нелегальных мигрантов на своей территории, пока неизвестно. Уровень воды в Дунае снижается на 2-3 сантиметра в сутки, что приводит к серьезным последствиям сразу в нескольких странах. Пляжи в Сербии загрязнены, низкий уровень воды привел к массовой гибели фауны. Жителям сербского Нови Сада рекомендовали воздержаться от купания из-за угрозы подхватить инфекции. Румыния и Венгрия сократили производство атомной энергии. Венгерскую АЭС «Пакш» полностью отключат уже этой ночью. Власти Румынии приостанавливают работу станции «Черноводы». Более 100 городов ФРГ ввели ограничения на потребление воды из-за аномальной жары. В частности, в Мюнхене, Ганновере, Потсдаме запретили наполнять садовые бассейны, поливать сады и газоны, мыть машины. Меры коснулись и сельского хозяйства. Забор воды из рек и озер с помощью насосов для полива полей запрещен. К нехватке воды в Германии привели малое количество осадков зимой и весной, вызвавшее падение уровня воды в реках, а также несколько волн экстремальной жары. Гидрометцентр России снял оранжевый уровень погодной опасности, который был введен в Москве из-за жаркой погоды. Как рассказала ведущая сотрудник ведомства Марина Макарова, жара в столичном регионе постепенно пойдет на спад. Однако летнее тепло на новой неделе сохранится. По прогнозам синоптиков, в понедельник температура воздуха в Москве составит 25-27 градусов. Новости читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге 3 августа днем солнечная погода плюс 23. В Москве малооблачно и 25 градусов. Сейчас в российской столице плюс 22. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 90%.

дом я построю, к солнцу поближе, ближе к надежде, рядом с мечтой.

тропой. В доме пустынном хлопают окна, в доме высоком нет ни души. Годы проходят, ночи за днями властвуют ветер.

кто-нибудь ярче, ярче, чем солнце, выше любви. Жду я напрасно, ты и не видишь, ты и не слышишь, зови, не зови.

0: Audio Stories.
1: Порта Нигра или Черные ворота – знаменитый римский памятник в городе Трир, Германия. Это самые крупные и сохранившиеся ворота к северу от Альп. Их высота почти 30 метров. Они были построены из песчаника после 170 года нашей эры с двумя четырехэтажными башнями и внутренним двориком для защиты. В средние века песчаник почернел от времени, отчего ворота и получили свое название. Изначально они служили демонстрацией богатства Трира, а не для обороны. Город был в покое, элементы остались незаконченными, фасад из необработанных камней. Следы ржавчины на блоках указывают на бывшие железные скобы и деревянные детали. Сегодня Порта Нигра – символ Трира, изображенный на сувенирах от магнитов до кружек. Они сочетают эстетику и функциональность римской архитектуры, которая оставила след в истории Европы.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Советский Союз осваивал не только космос, но и Антарктику. Ключевой машиной стала так называемая «Харьковчанка». Первые экспедиции шли на тракторах АТ-Т на базе танков Т-54. Но они не выдерживали экстремальных условий. В 1957 году на Харьковском заводе создали уникальный самоходный дом. Мощный тягач с комфортными помещениями для экипажа. «Харьковчанка» имела двигатель в 520 лошадиных сил. Салон 28 квадратных метров для 8 человек со спальными местами, кухней, туалетом и зоной отдыха. Для защиты от морозов 8 слоев термоизоляции из капрона, обогрев стекол и отопление. В 1959 году на «Харьковчанке» экипаж прошел 2700 километров от станции Мирной до Южного полюса. Советские «дома на колесах» обслуживали полярные станции до 2008 года. Audio Stories.

самба, так, так, так, вечно нам бы так, так, так, под нее танцевать, под нее танцевать.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Главная героиня сегодняшнего выпуска – буква «Ё» и ее сестра-близнец – буква «Е». Мы поговорим о тех случаях, когда эти буквы путают и употребляют одну вместо другой. Сначала мы разберем примеры, в которых было отдано предпочтение «Ё», а зря. И слушаем Марию Кислицыну, гостью утреннего шоу.
2: И для самого человека это страшно, и за пределами смерти может быть небытие, и для близких человека это страшно.
1: Небытие. Неверно. В этом слове на конце должна быть «е». Небытие. У близкого родственника без приставки «не» все то же самое. Бытие. Эти слова относятся к высокой лексике, которая корнями уходит в церковно-славянский язык, где буквы «ё» не было в принципе. Поэтому должно быть небытие и бытие, которое определяет сознание. Так говорили классики марксизма-ленинизма. Ну а далее у нас на повестке слово «самое обычное», означающее «часть тела». С ним не справился ведущий Александр Пушной.
3: Вы едете вместе в общественном транспорте, и он там случайно тебя локтем задел.
1: Задел не локтем, а локтем. Слово «локоть» склоняется по следующей схеме. В единственном числе ударным остается корень слова «локтя», «локтю», «локте», «локтем». А во множественном ударение переносится на окончание «локтей», «локтями», «локтях». А теперь мы переходим к примерам, в которых вместо «ё» употребили «е». И это было ошибкой. Слушаем Ольгу Хлопонину, гостью программы «Хочу все знать».
2: Потому что труд медиков во время Великой Отечественной войны, он, конечно, переоценен быть не может.
1: Переоценен. Неверно. Ударение в этом слове следует ставить на последний слог, в котором должна быть наша любимая «ё». Переоценен. В следующем примере мы опять же разберем причастие.
2: Это должна быть именно внутренняя вера. Это должно быть внутренне взращенное состояние.
1: Взращенное неверно. Исправляем ошибку. Заменяем «е» на «ё» во втором слоге и переносим ударение на нее. Взращенный, взращенное. Ну и сейчас у нас на очереди замечательный пример от ведущего Сергея Стилавина. Почему замечательный, обязательно расскажу.
4: Судьба вот Королёва от планеров, которыми увлекался мальчишка, и до его такой уже гибели, да...
1: Планеров, планер, и это правильно. Но и планер с ударением на первом слоге и с «е» во втором тоже литературная норма. Это как раз тот самый случай, когда возможны варианты и с «е», и с «ё». Таких слов в русском языке немного, но на память пришли еще «береста» и «береста», «настороженность» и «настороженность». Ну и на этом я прощаюсь с вами. Временно, ненадолго. Скоро мы встретимся опять. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Audio Stories.
1: Когда Меркурий становится ретроградным, с Земли кажется, будто эта ближайшая к Солнцу планета движется вспять, с востока на запад. На самом деле это оптическая иллюзия из-за различий в траекториях планет вокруг Солнца. Год на Меркурии длится всего 88 земных суток, потому что он вращается быстрее. При пересечении орбит возникает эффект заднего хода. Ученые подчеркивают, это естественный цикл небесных тел, безвредный и не влияющий на жизнь человека. Никакого реального вреда Земле он не приносит. Астрологи верят, что ретроградный Меркурий вызывает проблемы с коммуникацией, путешествиями и бытом. Однако научные исследования опровергают это. Доказательств влияния нет. Такие идеи научное сообщество считает мифами и псевдонаукой.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Белое из белого. Блан де Блан. Это вино из белых сортов винограда. Так может называться любое белое вино, но традиционно к нему относят изысканное и утонченное шампанское из шардоне, короля виноградников шампани. Традиционное шампанское смешивают из пино-нуар, пино-минье и шардоне по закону шампани. На Блан де Блан приходится всего 5% всех производимых бутылок. Дело в том, что виноград шардоне занимает около трети плантаций, а используют его для множества вин. История Блан де Блан началась 110 лет назад с Эжена Аме Салона, который создал элитный напиток, покоривший аристократию. Производство требует точного контроля, от отбора ягод до длительной выдержки, которая подчеркивает кислотность, минеральность и ароматы шардоне. Блан де Блан подают при температуре 8-10 градусов Цельсия к морепродуктам, белой рыбе, нежирному мясу, салатам и сыру.
0: Audio Stories.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо, в

0: бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Аудио сторис.
2: В исландской мифологии Йолакетурин или Йольский кот – гигантский кот, который накануне Рождества пожирает лентяев. Остаются в живых те, у кого есть новая одежда, особенно свежие носки, символизирующие трудолюбие и готовность к зиме. Эта легенда появилась из быта средневековых исландцев, где овцеводство было основой выживания. После осенней стрижки женщины и дети пряли шерсть и шили зимнюю одежду для семьи, чтобы пережить ледяные ветра. Страх перед котом мотивировал к работе, а отсутствие новой вещи грозило бедой. Новый наряд олицетворял добросовестность и вклад в сообщество, завершение годового цикла и надежность в суровом климате, где теплая одежда решала вопрос жизни и смерти. Сегодня выражение «надеть йольского кота» иронично означает последствия лени или плохой подготовки.
1: Аудио сторис.

0: Маяк. От громких звуков можно располнеть.
1: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
1: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на маяке. Литературные произведения – прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.

0: Audio Stories.
1: Исчезающие виды мадагаскарских лемуров оказались под серьезной угрозой. Дело в возросшем интересе гурманов, которые готовы платить большие деньги за экзотическое мясо животного. Последние опросы среди более 2600 торговцев, потребителей и охотников на лемуров показали значительные

0: добывать пищу путем охоты на дикую фауну, включая лемуров. Но, согласно новому исследованию, потребление мяса лемуров связано вовсе не с нехваткой еды, а скорее наоборот. Этот продукт предпочитают обеспеченные слои населения, поскольку цена на него втрое превышает стоимость обычного мяса крупного рогатого скота.
1: Аудио сторис.

0: Час ночи в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Вооруженными силами России продолжили

0: на нанесение ударов по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В порту Николаев поражены два сухогруза и морской буксир, переоборудованные для применения безэкипажных катеров. В порту Одесса резервуары с горючим для нужд ВСУ. В акватории Черного моря, в 8 километрах восточнее Затоки, сухогруз с военным грузом. Бойцы группировки войск «Восток» в ходе спецоперации нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад и полков ВСУ в районах населенных пунктов Просиная, Ивановка, Васильковка, Днепропетровской области, Зоревка, Никольская и Мировка Запорожской области. Киев потерял более 300 боевиков, 4 бронемашины, 10 автомобилей, боевую машину РСЗО, 2 артиллерийских орудия, РЛС контрбатарейной борьбы и станцию РЭП. Армия России за сутки поразила объекты транспортной, энергетической и логистической инфраструктуры Украины. Российские зенитчики сбили 6 управляемых авиабомб, реактивный снаряд системы залпового огня производства США, более 1100 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В воскресенье ПВО уничтожило 245 украинских дронов. Российские военные в Краматорске с помощью FPV-дронов уничтожили АЗС, использовавшуюся в интересах украинской армии. ВКС России отработали по объектам ВСУ авиабомбами, а также управляемыми ракетами. Ликвидированы пункты управления БПЛА в Прудянке и Синькове Харьковской области и пункт временной дислокации укронацистов в райгородке в ДНР. 13-летняя девочка погибла при детонации украинского беспилотника рядом с детской площадкой в Валуйском округе Белгородской области. Еще две девочки получили тяжелые ранения. Как заявил посол по особым поручениям МИДа Родион Мирошник, преднамеренные удары по детям являются страшным военным преступлением. С начала этого года от рук украинских извергов погибли более 35 детей и около 300 ранены. Белорусские военные совершенствуют способы противодействия беспилотникам, заявил командующий силами спецоперации Вооруженных сил Республики Александр Илюкевич. Он также сообщил, что Белоруссия формирует на границе с Украиной, недалеко от Гомеля, отдельную десантно-штурмовую бригаду. Сейчас в Белоруссии действуют 3 отдельные десантно-штурмовые бригады в Витебске, Бресте и под Минском. Лидер испанской правой партии «Вокс» Сантьяго Абаскаль призвал на постоянной основе разместить военных на границе города Сеута с Марокко. Политик также потребовал закрыть пограничный переход до тех пор, пока Марокко не предоставит гарантии, что подобное больше не повторится. По его словам, массовое проникновение мигрантов приводит к гибели людей, страданиям населения и экономическому ущербу. На днях испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил. Стало известно, что несколько десятков мигрантов погибли, пытаясь вплавь добраться до Сеуты. Рекордно низкий уровень воды зафиксирован на 3 участках реки Рейн в Германии – в Рурарте, Дюссельдорфе и Кёльне. Причиной проблем газета «Бильд» называет засуху и отсутствие дождей в последние месяцы. Обмеление Рейна негативно сказывается на речном судоходстве и, следовательно, на экономике Германии. Засуха может снизить ВВП ФРГ в третьем квартале этого года на 1,2%. Президент Сербии Александр Вучич заявил об угрозе остановки судоходства на Дунае из-за высоких температур, что, по его словам, также угрожает работе единственного в стране нефтеперерабатывающего завода в Панчево. В понедельник в Сербии назначено 3-е заседание республиканского штаба по чрезвычайным ситуациям на фоне 40-градусной жары и низкого уровня воды в реках. Власти призвали граждан Сербии экономно расходовать электроэнергию. Первая магнитная буря августа началась на Земле, как сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Выброс плазмы пришел к Земле еще несколько часов назад, но до уровня геомагнитного шторма индексы доросли только вечером в воскресенье. Жаркая погода сохранится в столичном регионе до среды. Столбики термометров будут подниматься до 26-29 градусов, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Завтра днем распогодится, после обеда станет посвежее, 24-27. На неделе примерно ночные температуры будут колебаться от 14 до 17 градусов, днем 26-29, возможно даже, что 5 числа в среду и подскочит до 27-30. Ну и в конце недели сброс до плюс 22-25 градусов. К следующим выходным уже, думаю, это 20-23. Ну и на следующей неделе около 20 градусов.
0: Погода. В Санкт-Петербурге в понедельник днем солнечно, плюс 23. В Москве малооблачная погода и 25 градусов тепла. Сейчас в российской столице плюс 21 градус.

0: Audio Stories.
1: Древние кельты полагали, что внутри хвойных деревьев обитает особый лесной дух. Такое поверье имело рациональное зерно, потому что большинство деревьев зимой лишается листьев, тогда как вечно зеленая ель оставалась неизменной даже в суровые холода. Поэтому кельты приписывали этому дереву магические свойства. Согласно преданиям, дух елки нуждался в кровожадных дарах, и друиды регулярно украшали ее ветви внутренностями животных – кишками, сердцами и печенью. Любопытно отметить, что у восточных славян обычай наряжать елку отсутствовал вплоть до позднего Средневековья, когда он пришел из Германии вместе с христианством. Позднее, когда церковь наложила запрет на жестокие ритуалы, европейцы заменили жертвенные части тела деревянными шарами, а кишки животных превратились в тканевые или бумажные ленты-гирлянды.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Собрать еловую или сосновую хвою зимой проще всего. Деревья распространены, легко узнаваемы, а полезные свойства особенно велики. Хвоя помогает при проблемах с почками, сердцем, сосудами, геморрое, судорогах, нарушениях зрения и выводит радионуклиды. Зимой в ней максимум витаминов С и группы В. Раньше ею боролись с цингой. Народная медицина предлагает из свежей зимней хвои делать настой с шиповником и лимоном, чтобы получить максимальное количество витамина С. Кроме того, хвою можно хранить в виде заготовок. Для этого иголки моют и пересыпают сахаром. Хранят в темном месте и используют для витаминных напитков и добавляют в чай. Если вкус хвои кажется неприятным, ветки и иголки можно использовать в хвойных ваннах. Они помогают снять напряжение и могут служить профилактикой ревматизма.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Уже в январе в зимнем лесу Сочинского национального парка под сухими листьями пробиваются зеленовато-белые соцветия морозника восточного. Эти яркие бутоны часто возвышаются над снегом. Это растение из семейства лютиковых. Род насчитывает около 20 видов в Европе и Западной Азии. Название дал академик Петр Палас 2 века назад за цветение в морозы. Народные имена – анемона, подснежник или зимовник. Цветки уникальны. Бело-зеленые лепестки – это чашелистики, а настоящие лепестки – мелкие нектарники у основания тычинок, которые манят насекомых сладостью. Морозник уязвим, внесен в Красную книгу Краснодарского края, охраняется в национальном парке. Издавна известны лечебные свойства морозника, а вот его корни ядовиты. Древние греки использовали экстракт как химическое оружие, а Александр Македонский якобы погиб от передозировки лекарства из морозника. В Европе морозник встречается в легенде о слезах девочки у младенца Христа. Там растение называют рождественская роза. Кроме того, считается, что морозник способен защитить от нечистой силы. Он быстро вянет в тепле, а в природе цветет всю зиму.
0: Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: В Италии рождественские праздники не заканчиваются 25 декабря, а длятся до 6 января, Дня Богоявления или Эпифании. Этот день отмечает визит трех волхвов с дарами к младенцу Иисусу. Итальянцы превратили религиозный праздник в яркое национальное событие, сплетая христианские традиции с древними языческими мотивами. Главное чудо – появление Бифаны, доброй старушки-ведьмы на метле. Ночью с 5 на 6 января она заглядывает к детям, оставляя подарки. В отличие от Санты, Бифана выглядит по-домашнему, в потрепанном платье, с острым носом и закопченным лицом. Народная пословица гласит: «Эпифания уносит все праздники». Это означает, что праздники заканчиваются ее появлением. Корни образа Бифаны в дохристианской эпохе. Древние римляне праздновали начало аграрного цикла. Богини летали над полями, благословляя урожай. Позже это слилось с легендой о волхвах, искавших Христа. Сегодня Эпифания – официальный праздник. Дети оставляют Бифане печенье и вино, а утром находят в носках сладости или угольки – сахарные копии настоящего угля для тех, кто плохо вел себя в прошедшем году.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Зимой баня особенно приятна. Мороз снаружи контрастирует с жарким влажным воздухом внутри. При этом лучшее время для сбора веников – лето, середина сезона, когда листья достигают оптимальной зрелости – мягкие, ароматные и нежные. Заготовку начинают с Троицы – конец мая, начало июня, и завершают 2 августа – на Ильин день. Считается, что после этой даты древесина теряет лечебные свойства. Самые популярные – веники березовые. Их листва богата витаминами А и С, эфирными маслами и танинами, которые в жаре очищают воздух, убивают бактерии, лечат простуду, бронхит, укрепляют иммунитет, улучшают кожу и кровообращение. Дубовый веник – царь русской природы. Он полезен при жирной коже с воспалениями, гипертонии и стрессах. Снижает давление, расслабляет, делает кожу гладкой благодаря дубильным веществам. Дубовые веники долговечнее березовых, но тяжелее. Хвойные веники из кедра, пихты, сосны колючие, не для чувствительной кожи, но лечат ревматизм, астму и головные боли. Их собирают круглый год, комбинируя с ветками лиственных деревьев и замачивая для смягчения. Запах хвои освежает и лечит. Хороший веник – незаменимый помощник в бане, который возвращает бодрость и здоровье.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. 20:00 вечера. Жизнь прекрасна.
1: Сейчас, поздней осенью, когда я живу в Москве, шкатулка стоит там одна в пустых нетопленных комнатах. И, может быть, в непроглядные и тихие ночи она снова просыпается и играет. Но ее уже некому слушать, кроме пугливых мышей. Мы долго потом насвистывали мелодию о милых покинутых горах, пока однажды нам ее не просвистел пожилой скворец. Он жил в скворечне около калитки. До тех пор он пел хриплые и странные песни, но мы слушали их с восхищением. Мы догадывались, что эти песни он выучил зимой в Африке, подслушивая игры негритянских детей. И почему-то мы радовались, что будущей зимой, где-то страшно далеко в густых лесах на берегу Нигера, скворец будет петь под африканским небом песню о старых покинутых горах Европы.
0: Константин Паустовский. Жильцы старого дома.

на новогоднем празднике в Московском Доме Союзов Снегурочка впервые предстала внучкой Деда Мороза. Этот образ стал официальным. Для пожилого Деда Мороза внучка – естественное младшее поколение. В современной традиции, рожденной в советское время, Снегурочка – самостоятельная героиня, помогает раздавать подарки, ведет хороводы, связывает волшебный мир с детьми. Она воплощает доброту, кротость и отзывчивость. Аудио сторис.

0: Два часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Российские войска продолжают уничтожать украинскую транспортную инфраструктуру, используемую в военных целях. В порту Николаев поражены два сухогруза и морской буксир, переоборудованные для применения без экипажных катеров. В порту Одессы резервуары с горючим, предназначенным для нужд ВСУ, а в акватории Черного моря, в 8 километрах восточнее Затоки, сухогруз с военным грузом. Подразделения группировки «Север» в ходе спецоперации нанесли поражение 8 бригадам противника в районах населенных пунктов Толстодубово, Степовое и Кияница Сумской области, Пионер, Липцы, Василевка, Большие проходы, Прудянка и Зеленый Гай Харьковской области. ВСУ потеряли более 200 боевиков, боевую бронемашину, 18 автомобилей, 5 артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы. Экипажи ВКС России, подразделения беспилотной авиации.

0: авиации, ракетных войск и артиллерии, поразили объекты транспорта, энергетики и логистики Украины. Средствами противовоздушной обороны сбито 6 управляемых авиабомб, реактивный снаряд и свыше 1000 БПЛА самолетного типа. В течение минувшего дня уничтожено 245 украинских беспилотников. 3 человека погибли и 2 пострадали во время атаки украинских беспилотников в Удмуртии. Временно исполняющая обязанности главы региона Ольга Абрамова назвала атаку БПЛА киевского режима чудовищным в своей бессмысленности действием.
1: В результате атаки пострадал гражданский автомобиль на севере региона. По оперативным данным, к сожалению, погибли 3 человека. 2 человека в больнице, один из них – ребенок. Девочку санавиация доставит в Ижевск сразу, как стабилизируется состояние. Чудовищное в своей бессмысленности действие, эти люди точно не являлись военной целью. На месте работают все оперативные службы. Пострадавшим оказывают необходимую помощь. Дополнительную информацию буду сообщать по мере ее поступления.
0: ВСУ с помощью беспилотника ударили в нескольких метрах от реакторного отделения 3-го энергоблока Запорожской атомной станции, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, украинский боевой дрон поразил галерею, предназначенную для перемещения персонала. Взрыва не произошло. Лихачев отметил, что подобные действия Киева создают прямые риски для ядерного объекта. Трамп утверждает, что США и Иран достигли договоренности по Ормузскому проливу, а теперь он ожидает сделки по ядерной программе Исламской Республики. По словам президента, США отказались от нанесения удара по Ирану, в том числе по просьбе Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Хозяин Белого дома анонсировал переговоры с Тегераном в понедельник. Марокканские власти с самого начала массового перемещения нелегальных мигрантов в сторону испанского автономного города Сеута на африканском побережье Средиземного моря приняли упреждающие меры и держали ситуацию под контролем. Об этом говорится в специальном заявлении Министерства внутренних дел королевства. Десятки тысяч мигрантов прорвались в испанский анклав, который находится на севере Африки и граничит с Марокко. Италия предложит странам ЕС создать центры депортации нелегальных мигрантов за пределами Евросоюза, пишет газета «Каррера де ла Сера». По данным издания, такие центры за счет европейских средств могут появиться в нескольких странах Африки, а также в Узбекистане, Армении и Черногории. Согласны ли эти государства открыть центры депортации нелегалов на своей территории, пока неизвестно. Уровень воды в Дунае снижается на 2-3 сантиметра в сутки, что приводит к серьезным последствиям сразу в нескольких странах. Пляжи в Сербии загрязнены, низкий уровень воды привел к массовой гибели фауны. Жителям сербского Нови Сада рекомендовали воздержаться от купания из-за угрозы подхватить инфекции. Румыния и Венгрия сократили производство атомной энергии. Венгерскую АЭС ПАКШ полностью отключат уже этой ночью. Власти Румынии приостанавливают работу станции «Черноводы». Более 100 городов ФРГ ввели ограничения на потребление воды из-за аномальной жары. В частности, в Мюнхене, Ганновере, Потсдаме запретили наполнять садовые бассейны, поливать сады и газоны, мыть машины. Меры коснулись и сельского хозяйства. Забор воды из рек и озер с помощью насосов для полива полей запрещен. К нехватке воды в Германии привели малое количество осадков зимой и весной, вызвавшее падение уровня воды в реках, а также несколько волн экстремальной жары. Гидрометцентр России снял оранжевый уровень погодной опасности, который был введен в Москве из-за жаркой погоды. Как рассказала ведущий сотрудник ведомства Марина Макарова, жара в столичном регионе постепенно пойдет на спад. Однако летнее тепло на новой неделе сохранится. По прогнозам синоптиков, в понедельник и далее температура воздуха в Москве составит 26-28 градусов. Новости читайте на сайте Вести.ру, а также в сообществе Вестей в Максе.
2: Погода.
0: Понедельник днем в Петербурге солнечно, плюс 23. В Москве малооблачная погода и 25 градусов тепла. Сейчас в российской столице плюс 20 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.
2: Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны.

0: родная моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Крылья сложили палатки, их кончен полет. Крылья расправил искатель разлук самолет. И потихонечку пятится трап от крыла. Вот уж действительно пропасть между нами легла. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте, меня. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мной?
1: Маяк.

0: то, что бродит тишина, где мы с тобой бродили. Прости меня за все. Прости.
1: Audio Stories.
2: Снежный покров играет ключевую роль в экосистемах планеты, влияя на растительность, животных, человеческий быт и глобальный климат. Для растений он служит тепловым щитом, защищая корни от промерзания грунта. Особенно это важно для молодых посадок и многолетников. Такие растения предлагают обязательно закидывать снегом. Постепенное таяние снега увлажняет почву и поставляет минералы, повышая плодородие. Кроме того, снежная шапка предотвращает эрозию, оберегая верхний слой земли от ветра и дождей. Животные используют снег как убежище, защиту от непогоды и сокрытие следов. Хищники хранят в нем добычу свежей благодаря низким температурам. Для человека снег пополняет запасы пресной воды весенним таянием, служит материалом для зимних дорог, аэродромов и временных построек в северных регионах. Он также необходим для зимних видов спорта, лыж, сноуборда и создания снежных скульптур. Снег отражает солнечные лучи, снижая перегрев поверхностей и стабилизируя температуру. Он регулирует теплообмен, ограничивая охлаждение атмосферы и влияет на гидрологические циклы, уровни воды, паводки, ледообразования и лавины.
1: Аудио сторис.

0: Stories.
1: В глубоководных пещерах Карибского острова Испаньола палеонтологи раскопали окаменелые останки грызунов и гигантских ленивцев. Кости попали сюда благодаря совам, которые выбрали пещеры местом для трапезы. Палеонтологи обнаружили в челюстях и позвоночниках ископаемых необычные структуры. Гладкие полости, отличные от минеральной породы. Компьютерная томография выявила в них твердое вещество из почвы, секретов желез, слюны насекомых, пыльцы и растительных остатков. Анализ показал, это гнездовые камеры роющих пчел возрастом около 20 тысяч лет. Пчелы использовали старые кости для водонепроницаемых укрытий с пищей из пыльцы и нектара. На Испаньоле тонкий жесткий карстовый слой вынуждал пчел искать альтернативы. Пещерные кости обеспечивали стабильность температуры, влажности и защиту. Роющие пчелы – одиночные насекомые, которые строят гнезда в почве или твердых материалах. Кто бы мог подумать, что древние кости станут прекрасным домом для насекомых.
0: Audio Stories.
2: Я тебя могу простить, как будто птицу в небо отпустить. Я тебя хочу простить сегодня раз и навсегда.

0: Radio Stories.
1: Аймекон располагается в обширной межгорной впадине, известной как Аймеконская котловина. Ее высота 741 метр над уровнем моря. Окруженная высокими хребтами, которые достигают отметки в 2900 метров, местность напоминает огромную чашу. В ней создается особенный микроклимат. В зимний сезон здесь возникает физическое явление, известное как температурная инверсия. Тяжелый холодный воздух спускается с горных склонов вниз и концентрируется на дне котловины. Если подняться всего на полкилометра выше, температура повысится на 20 градусов. При минус 60 внизу, наверху будет всего минус 40. Местные пастухи прекрасно знают об этом явлении. Им пользуются, выводя стадо овец и оленей на возвышенности. Сибирский антициклон, который господствует с осени до весны, формирует устойчивый сухой и безветренный климат с исключительно прозрачным небом. Отсутствие облачности означает, что нет и теплового экрана, который поддерживает тепло, что дополнительно усугубляет ситуацию. Именно совокупность перечисленных факторов обуславливает экстремально низкие температуры в районе Аймекона. Официально самая низкая зарегистрированная температура составила минус 67,7 градусов Цельсия и была отмечена в феврале 1933 года. Однако некоторые историки утверждают, что экспедиция российского ученого Владимира Обручева зафиксировала в регионе еще более низкую температуру – минус 71,2 градуса. В память об этом событии на въезде в поселок установлен памятный знак с соответствующей надписью.
0: Audio Stories.
2: По воле рога так случилось, или это нрав у нас таков? Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги

дитя влюбленных, такова, что русский взнос за счастье милых не кошелек, а голова. Но шпаги свист и бой картечи, и тьмы осторожной тишина, за долгий взгляд короткой встречи. Ах, это право!

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о наречиях и, прежде всего, разберем ударение в некоторых проблемных словах. Первый пример попал в этот выпуск прямиком из программы «Физики и лирики». У микрофона гость Михаил Каптюк.
2: Если бы лед падал на дно, то у нас бы промерзали бы все водоемы, собственно, зимой насквозь, и весной бы размораживалось уже все стерильное.
1: Насквозь, неверно. Ударение в этом наречии должно падать на второй слог. Насквозь. Так зафиксировано в словарях, только насквозь. В следующем примере мы послушаем высказывание Александра Федоровича, гостя программы «Как знать».
3: Ах, вот так. Ну, тогда я с тебя втридорого спрошу. Вот, хотя мы знаем, в истории есть немало примеров.
1: Втридорого – это неверно. Правильный вариант – с ударением на первом слоге. Втридорого. Еще с одним наречием не справился Марат Сафаров, гость программы «Физики и лирики». Слушаем, что он сказал.
4: Но, тем не менее, религиозные, сообразны его жизни, тем более сейчас это все у нас возродилось, а конфессиональные праздники.
1: Сообразно, неверно. Правильное ударение в этом наречии – сообразно. Ударяем третий слог. У однокоренных слов, кстати, ударение такое же. Сообразный, сообразность, сообразно. Ну и мы переходим к самому интересному примеру от Любови Гогиной, гостьей программы «Как знать».
5: Например, никто не будет сомневаться, что слово «искренне», то есть с самого начала, так ведется «искренне». То есть всегда так было, с самого начала, с зарождения мира.
1: В этом отрывке обсуждалось слово «искренне», но такого наречия нет в русском языке, и ни наречия тоже нет. Зато есть два похожих слова. Первое – «искони». Это наречие имеет ударение на последнем слоге и пишется с одной «н» – «искони». Второе похожее слово – «исконно». Здесь уже нужны две «н», а ударение ставим на второй слог – «исконно». Таким образом, мы имеем два наречия – «исконно» и «искони», а значения у них одинаковые – «издавна». С незапамятных времен, с самого начала. Ну а наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами здесь, но ненадолго. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.
6: Нам бы всем на дно. Там бы пить вино. Там под океаном мы трезвы или пьяны, не видно все равно. Hey!

стоять. Эй, на румби-румби-румби так держать. Дьяволу морскому свезем бочонок рому, ему не устоять.

разматывай дорога километры. Не забывай, меня ведь где-то ждут. Летят навстречу новые просторы. Друг друга мы привыкли выручать. Дорога — место жительства шофера. И это тоже надо понимать.

0: Audio Stories.
1: В 1723 году Василий Татищев и Вильгельм Дегенин заложили основы будущего промышленного центра на Урале. Город назвали Екатеринбург в честь супруги Петра Великого, Екатерины I. Это подчеркивало значимость поселения наряду со строительством Петербурга. В 1924 году, после прихода большевиков к власти, город переименовали в Свердловск в память о лидере партии Якове Свердлове. Название продержалось до конца советского периода. В 1991 году, после развала СССР, Екатеринбург вернулся к историческому имени. В начале 90-х годов 20 века в интернете появились домены второго уровня для Екатеринбурга – Е-бург. Среди молодежи прижилось неформальное сокращение Е-бург – отражение цифровой эпохи и реформ 1990-х годов. Так история изменений названия города отражает ключевые этапы становления российского государства и общественных трансформаций.
0: Аудиосторис.
2: Четыре года рыскал в море наш корсар. В боях и штормах не поблекло наше знамя. Мы научились штопать паруса и затыкать пробоины телами. За нами гонится эскадра по пятам. На море штиль и не избегнуть встречи. Но нам сказал спокойно капитан: еще не вечер, еще не вечер. Вот развернулся боком флагманский фрегат, и левый борт окрасился дымами. Ответный залп на глаз и наугад. Дали пожар и смерть, удача с нами. Из худших выбирались передряг. Но с ветром худо и в трюме течи. А капитан нам шлет привычный знак. Еще не вечер, еще не вечер. На нас глядят в бинокли в трубы сотни глаз. И видят нас от дыма злых и серых. Но никогда им не увидеть нас. Прикованными к веслам на галерах. Неравный бой, корабль кренится наш. Спасите наши души, человечки. Но крикнул капитан на абордаж: еще не вечер, еще не вечер. Кто хочет жить, кто весел, кто не тля. Готовьте ваши руки к рукопашной. А крысы пусть уходят с корабля. Они мешают схватке бесшабашной. И крысы думали, о чем не шутит черт. И тупо прыгали, спасаясь от картечи. А мы с фрегатом становились борт-борт. Еще не вечер, еще не вечер. Лицо в лицо, ножи в ножи, глаза в

0: Studio Stories.
1: Частиковая икра. Это икра всех промысловых рыб, кроме осетровых и лососевых. Популярные виды – щучья, тресковая, сельдяная, карповая, а также икра судака, леща и ментая. Эта икра доступна по цене и универсальна в кулинарии. Частиковая икра богата белками с незаменимыми аминокислотами – омега-3, витаминами А, Е и Д, фосфором и хромом. Такую икру можно солить без воды, жарить с луком и специями, а также добавлять в фаршированные яйца, соусы и пасты. Частиковая икра – полезный и бюджетный продукт для регулярного меню. Выбирать стоит вакуумные упаковки с подходящими сроками годности.
0: Audio Stories.
2: Слышите, как весело? Чоки-чоки-чок. По асфальту цокает звонкий каблучок. И навстречу девушка, девушка, девушка. Про такую где уж там.

пусть хрустит, как яблочко, под ногой снежок, под ногой я путаю русский сапожок. Я готов хоть к полюсу, к полюсу, к полюсу, по степи и по лесу вслед.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Именно собственные. Одна из крупнейших русских поэтесс второй половины 20 века Белла Ахмадуллина появилась на свет в семье высокопоставленного государственного чиновника. Дочку, родившуюся в 1937 году, когда шла гражданская война в Испании, родители на испанский манер назвали Изабелла. Позже она укоротила свое имя до Белла. Поэтический дар проявился, когда Белле было около 15, а уже в 18 лет она опубликовалась в литературном журнале «Октябрь». Те ее стихи посчитали слишком манерными и старомодными. Семья хотела, чтобы Белла стала студенткой факультета журналистики МГУ, но экзамены она с треском провалила и поступила в литературный институт. Студентку Ахмадуллину отчисляли за неуспеваемость по теории марксизма-ленинизма. Но ее талант был сильнее любых жизненных обстоятельств, и вскоре литературный мир приветствовал ее словами поэта Павла Антокольского «Здравствуй, чудо по имени Белла». Ее творчество стало одной из ярких страниц поэтического бума 60-х годов. Ахмадуллина – почетный член Американской академии искусств и литературы, лауреат Государственной премии Российской Федерации и Государственной премии СССР. Это мы. Это про нас. Маяк.

0: Audio Stories.
1: Белоснежный цвет снега обусловлен особенностями взаимодействия света с ледяными кристаллами. Из-за воздушных прослоек между льдинками свет многократно преломляется и рассеивается, проходя сквозь прозрачные отдельные частицы. Чем больше плотность скоплений снежинок, тем интенсивнее этот процесс повторяется, пока свет окончательно не отразится обратно наружу, создавая впечатление белизны. Физическое обоснование этому феномену дал известный исследователь структуры и свойств снежных кристаллов Кеннет Либрехт. С его слов, большое количество частиц заставляет лучи многократно менять направление, теряя интенсивность цвета и приобретая белый оттенок. Этот же принцип объясняет окраску шерсти полярного медведя. Хотя волосы

0: Три часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками российские военные поразили в порту Николаев морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров, и два сухогруза. В акватории Черного моря под удар попало судно, перевозившее военное имущество. В порту Одесса резервуары с горючим, предназначенным для обеспечения ВСУ. Солдаты и офицеры южной группировки войск улучшили тактическое положение в зоне спецоперации, нанесли поражение формированием четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Куртовка, Славянск, Ясногорка и Ореховатка Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял более 200 боевиков, 4 боевые бронемашины, 24 автомобиля и 3 артиллерийских орудия. В течение дня ПВО России уничтожило и подавило 245 украинских беспилотников. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 6 управляемых авиабомб, реактивный снаряд и свыше 1000 БПЛА самолетного типа. Экипажи ВКС России, подразделения беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии поразили объекты транспорта, энергетики и логистики Украины. Пострадавшие при атаке дрона на детской площадке в Белгородской области девочки находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщила уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова. Она от удара БПЛА в селе Принцевка погибла 13-летняя девочка. Омбудсмен назвала атаку ВСУ